0: предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
1: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
2: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три. Поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
3: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
0: По поводу навигации.
3: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
2: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Контрольный пакет Русагра перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций Русагра, а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель Русагра был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций Русагра торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
5: Если ситуация с Русагра пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагра есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожа, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
4: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
6: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армурском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями, экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида.
7: С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
4: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
8: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
4: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курит администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
10: Случаи, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В XVI веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основу для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». приложение от Яндекса. Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Влекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
12: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего. Говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
13: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы 2-го высшего образования. Программы 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
12: Эксперты, опрошенные Бизнес FM, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
14: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
12: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
15: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
16: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя, вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
15: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
17: Это все того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, озлобляют их, настраивают против учителей, против директора.
15: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
18: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекосы стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
19: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
18: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали картексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
20: Тогда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться. Ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
18: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Узнал о войне». Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании «Лаборатории Касперского».
21: Военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково. Школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какой это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
9: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», — говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в Совбез ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгий Бовтан. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Business FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
23: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум 2 иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
22: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%, комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
2: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интереса интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании, скорее байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие вещи.

0: По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным стопроцентное госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
1: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы, искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет в будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
2: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
1: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
0: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
3: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно держать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
0: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов,

0: полные, так и частичные, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий и какие темы получат приоритетную господдержку.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройство для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
3: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
4: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться? Это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся? Если они поднимут на другие категории цены, оставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
3: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес FM» на условиях анонимности пообщался фермер фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
5: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги ККП – 50 тысяч в год, плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
3: А еще один фермер признался бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, бизнес-ФМ.
0: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
6: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других. Групп, например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, Мэйч – это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
0: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%. Закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметно, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения. Материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. Специальный проект «Бизнес FM». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес FM». В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 1978 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Business FM. Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
1: Гурьевск, Кемеровская область, 20 тысяч жителей. В 1816 году на реке Малый Бачат начал работать сереброплавильный завод, вокруг которого и вырос город. Через 10 лет предприятие перепрофилировалось на выплавку чугуна. Сегодня это Гурьевский металлургический завод.
8: Как появлялись города на Business FM.
1: Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Джанкое в результате удара беспилотников погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным погибших и заявили, что им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают профильные службы. Ситуация находится на контроле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Аль-Тани. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и выступили за отказ от силовых методов урегулирования кризиса. Подчеркнута необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности в регионе и свободы судоходства. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в поддержке России нового проекта резолюции Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу. По его словам, США переработали документ, однако неясно, удастся ли ему избежать вето. Ранее аналогичный проект не был принят из-за позиции России и Китая. Масштабная атака украинских беспилотников по территории России свидетельствует о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. Такое мнение высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее Минобороны сообщила, что за несколько часов были сбиты десятки беспилотников над российскими регионами. США за последние 9 недель экспортировали более 250 миллионов баррелей нефти и вышли на первое место в мире по этому показателю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. При этом эксперты отмечают сокращение внутренних запасов и сомневаются, что такие объемы поставок удастся сохранять длительное время. Ранее аналитики сообщали о снижении мировых запасов нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Business FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
9: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы органов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
10: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
9: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
11: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
12: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
11: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
9: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
13: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
12: По поводу навигации.
13: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
9: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
14: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
0: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
15: Начиная с конца февраля рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида.
16: С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
0: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
17: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
0: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курируют администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии.
18: Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Бизнес FM.
8: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
20: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего. Говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
21: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
20: Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
4: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
20: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
5: «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца», поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
22: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя, вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
5: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета Межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
23: Это все потому, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такой
3: такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, озлобляют их, настраивают против учителей, против директора.
5: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
6: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекосы стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
7: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
6: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
23: Тогда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, была депрессия, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться. Ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
6: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
8: Другим наука с Сергеем Корзуном.
24: Каталонец Раймунд Луллий, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в 5-й раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
8: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в без ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес ФМ. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу Юрьевич, по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Ормузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум два иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки, офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
9: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать.

0: в 2,5 раза составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
1: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы, искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
2: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
1: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
0: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
3: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно держать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
0: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие

0: такие темы получат приоритетную господдержку.
1: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции. «Деньги к деньгам» на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
4: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
5: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, оставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
4: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Бизнес-ФМ на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
3: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год, плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
4: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
6: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих, высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других. Групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, Мэйч – это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
0: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%. Закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметный, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек, и рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа — 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Джанкое в результате удара беспилотников погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным погибших и заявили, что им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают профильные службы. Ситуация находится на контроле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Аль-Тани. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и выступили за отказ от силовых методов урегулирования кризиса. Подчеркнута необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности в регионе и свободы судоходства. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в поддержке России нового проекта резолюции Совета безопасности ООН по Ормузскому проливу. По его словам, США переработали документ, однако неясно, удастся ли ему избежать вето. Ранее аналогичный проект не был принят из-за позиции России и Китая. Масштабная атака украинских беспилотников по территории России свидетельствует о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. Такое мнение высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее Минобороны сообщила, что за несколько часов были сбиты десятки беспилотников над российскими регионами. США за последние 9 недель экспортировали более 250 миллионов баррелей нефти и вышли на первое место в мире по этому показателю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. При этом эксперты отмечают сокращение внутренних запасов и сомневаются, что такие объемы поставок удастся сохранять длительное время. Ранее аналитики сообщали о снижении мировых запасов нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. В Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. А что рассказывают предприниматели? 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Business FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
9: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы государства, органов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
10: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
9: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов использовать функцию Voice over LTE на смартфонах. Говорит гендиректор директор группы компаний Comnews Леонид Коник.
11: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
12: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
11: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
9: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
13: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же, Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
12: По поводу навигации.
13: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
9: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуется на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
14: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
0: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать и московскую квартиру в Хамовниках, и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрел Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
15: Начиная с конца февраля рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями, экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида.
16: С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в Северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
0: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
17: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиение одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
0: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк ньюс.
18: В апреле 1957 года на телеканале BBC в эфир вышла программа «Панорама» с сюжетом о богатом урожае макарон в Тичино, итальяноязычном кантоне Швейцарии. 23-минутный ролик начинался словами: «Нет ничего вкуснее, чем спагетти, выращенные своими руками». На видео довольные фермеры снимали с веток макароны и несли их сушиться под солнечными лучами. А Тиктор рассказывал о сложной селекции вермишели, вредоносных спагеттиевых долгоносиках и кардинальных различиях выращивания макарон в Италии и Швейцарии. Цикл программ «Панорама» был на тот момент достаточно авторитетным проектом, а в британских магазинах тех лет макароны можно было увидеть только в виде консервов. После передачи зрители буквально оборвали редакционные телефоны, интересуясь, где приобрести саженцы макаронных деревьев и как за ними ухаживать. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллионов тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
20: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего. говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
1: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительную магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Основное главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
20: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
21: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
20: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
0: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутые комментарии чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
22: «Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца», поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке, и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях, и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической технической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под Sex Pistols, если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
22: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета Межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
4: Это все от того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
22: И теперь одному богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
5: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать в 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
23: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
5: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует Афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали Картексин, Цероксон и Фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
24: Тогда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться. Ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
5: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по ААФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в БЕЗ ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгия Бофта. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрия, подробности на Бизнес-ФМ. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу Владимирович, по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
6: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Армузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Армузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум два иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа «Байбека» будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
7: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно, то есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллионов, компании Free Float грубо составляет 30%, то есть получается, что 8-10% Free Float это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
0: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступает в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка.

0: дорогостоящая, самая продолжительная на производстве и самая рукотворная. И поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы – искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот, анимация – это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
1: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
0: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
2: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
3: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительно у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
2: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
4: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
5: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также

0: Монтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
2: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
3: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться? Это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся? Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
2: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
4: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год, плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена непостоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за один десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
2: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
1: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
5: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видно и у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметный, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются вмешаются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф, средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа — 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследования и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей, 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
7: Сумма технологий на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Business FM. Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В Джанкое в результате удара беспилотников погибли 5 мирных жителей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным погибших и заявили, что им будет оказана вся необходимая помощь. На месте работают профильные службы. Ситуация находится на контроле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Аль-Тани. Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и выступили за отказ от силовых методов урегулирования кризиса. Подчеркнута необходимость совместных усилий для обеспечения безопасности в регионе и свободы судоходства. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не уверен в поддержке России нового проекта резолюции Совета безопасности ООН по Армузскому проливу. По его словам, США переработали документ, однако неясно, удастся ли ему избежать вето. Ранее аналогичный проект не был принят из-за позиции России и Китая. Масштабная атака украинских беспилотников по территории России свидетельствует о нежелании Киева идти к мирному урегулированию. Такое мнение высказал посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник. Ранее Минобороны сообщила, что за несколько часов были сбиты десятки беспилотников над российскими регионами. США за последние 9 недель экспортировали более 250 миллионов баррелей нефти и вышли на первое место в мире по этому показателю. Об этом сообщает агентство Bloomberg. При этом эксперты отмечают сокращение внутренних запасов и сомневаются, что такие объемы поставок удастся сохранять длительное время. Ранее аналитики сообщали о снижении мировых запасов нефти на фоне ситуации вокруг Армузского пролива. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. В Москве во вторник 4,5 часа не работал мобильный интернет и не приходили смски. Минцифры объяснили блокировки соображениями безопасности. Не работали даже сервисы, включенные в белый список. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая, а что рассказывают предприниматели. 65% акций «Русагро» перешли государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя агрохолдинга, экс-сенатора Вадима Машковича по делу о коррупции. С его счетов также конфисковано 10,5 миллиардов рублей. Тем не менее, бумаги «Русагро» прибавили на Мосбирже более 3%. С чем связана такая реакция рынка? И магистратуру привяжут к бакалавриату. Законопроект подготовили в Госдуме. Суть в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Но коснется это не всех направлений. В чем смысл закона и исключение из него? Подробности на Business FM. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и смс-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничения к 9 мая. Минцифра заявила, что временное ограничение снято, однако вероятное отключение продолжится. Евгений Перечук подробнее.
11: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
12: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
11: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах. Говорит гендиректор директор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
14: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
13: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
11: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
15: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой. Хорошо иметь наличность для этого.
14: По поводу навигации.
15: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
11: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государства акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. Реакция рынка, говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
16: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
1: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние почти в 3 миллиарда долларов. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
17: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Армурском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Братчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра агроэкспорта, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16%, превысил 9,5 миллионов тонн, а в денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. При службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Екатерина Демина.
18: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
1: Катерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курит администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Проштрафились.
19: В 2012 году вокруг одного из крупнейших британских фармацевтических концернов GlaxoSmithKline разгорелся скандал. Власти США обвинили компанию в сокрытии данных о побочных эффектах некоторых препаратов, торговле без соответствующего разрешения и подкупе врачей. Некоторым докторам за то, что они выписывали своим пациентам препараты производства GlaxoSmithKline, корпорация дарила поездки на Гавайи или билеты на концерт Мадонны. Концерн полностью признал свою вину и готов был расплачиваться за недобросовестность. В бюджет компании даже заложили сумму на судебные издержки – $3.5 миллиарда. Из них почти 500 миллиона оказались сэкономленными. Штраф правительству США составил как раз 3 миллиарда.
20: Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
22: У микрофона Сердар Ивлекулиев. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 50-х годах прошлого века подобные вертолеты в современной России в СССР не разрабатывались и не производились. Казахстан перераспределит экспорт нефти на систему Каспийского трубопроводного консорциума и российские порты на фоне прекращения транзита по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальную нефтегазовую компанию Республики Казмунгаз (КМГ). Ранее сообщалось, что КМГ продлила договор о поставках казахстанской нефти в Германию до конца 2026 года. По нефтепроводу «Дружба» Казахстан планировал отгрузить в Германию в этом году порядка 3 миллиона тонн нефти. Россия и Южный Судан заинтересованы в реализации проектов по добыче нефти и других видов минерального сырья, сообщила Минэнерго России по итогам визита замглавы ведомства Романа Маршавина в Южный Судан. В ходе визита Маршавин провел серию встреч с руководством республики. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в энергетике. В частности, обсуждался потенциал развития энергетической инфраструктуры Южного Судана с учетом текущего уровня электрификации страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за перекрытия Ормузского пролива страны Азии стали закупать нефть у Соединенных Штатов. «Мы совершаем потрясающие крупные сделки с Южной Кореей, с Японией. Суда выстраиваются в ряды по всему океану, словно по шоссе, и все они направляются в Техас и в Луизиану», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты по образованию считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
23: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего. Говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
24: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
23: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдрахманов.
0: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории и соответствующие требования к входному профилю. Здесь прежде всего стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
23: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
2: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно действительно, так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя, вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
2: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
4: Это все потому, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
2: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. А в чем причина такого парадокса, Маргарита Юдина подробнее.
5: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать в 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии, рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федорович.
6: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло, тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
5: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
8: Тогда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться. Ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
5: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
21: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами.
9: «Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду». Зайти к соседу с такой просьбой в Гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гелеровского, было обычным делом.
21: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Влекулиев. ООН приветствует объявление России перемирия на период 8-9 мая, а также заявление Киева об установлении режима тишины в ночь на 6 мая. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжарик. Накануне в Минобороны России заявили, что вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Еврокомиссия приступает к формированию альянса ЕС-Украина в сфере беспилотников. В Брюсселе поясняют, что укрепление европейского потенциала в области БПЛА и противодействие им должно основываться на уроках, извлеченных из опыта Украины. Иран не намерен капитулировать перед Соединенными Штатами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит его пресс-служба. «Наша проблема заключается в том, что США, с одной стороны, следуют политике максимального давления на нашу страну, с другой, ожидают Иран за столом переговоров и в итоге капитуляции перед односторонними требованиями. Однако такое уравнение невозможно и нереально», говорится в сообщении. Акция «Огонь памяти» прошла в Александровском саду в Москве. Лампы с частичными вечного огня передадут ветеранам Великой Отечественной войны и бойцам спецоперации. «Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. Его доставят 71 регион России и 14 стран. Исполком Международной Федерации ММА решил восстановить членство Союза смешанных боевых единоборств ММА России. Юниоры уже в этом году смогут принять участие в международных соревнованиях под российским флагом. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Ранее полный допуск получили российские дзюдоисты и самбисты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран не проводил военных операций против Эмиратов в последние дни, но готов решительно ответить на любую агрессию с их стороны. В Тегеране прокомментировали сообщение о ракетных ударах по АЭФ в понедельник и о прилете беспилотника по НПЗ в Фуджере. Эмираты и западные СМИ обвиняют в этом Иран. Ситуация рассмотрится в Совбез ООН, а Трамп вновь говорит о скором окончании конфликта. Комментарий Георгий Бовтан. В России создают кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Как сообщили в Росмолодежи, задача кибердружин – выявлять в соцсетях материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Они будут передаваться в профильные ведомства, как это комментируют детские психологи. И с 6 мая государство сможет полностью финансировать производство мультфильмов и их прокат по новому закону. Сейчас возможна лишь частичная поддержка национальной анимации. Как это комментирует мультиндустрии, подробности на Бизнес ФМ. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, так пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. Телеканал Аль-Джазира сообщает, что Совбез ООН 6 мая намерен провести закрытую встречу по поводу атак на ОАЭ. Как развивается конфликт, который президент США Дональд Трамп на днях в обращении к Конгрессу назвал закончившимся? Комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
12: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. При этом Тегеран твердо стоит на том, что обогащенный уран ни при каких обстоятельствах не будет никуда передан. Так что вариант с вывозом урана в Россию тоже исключен. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Атаки стали ответом на объявленную Трампом операцию «Проект Свобода», предусматривающую конвоирование американскими ВМС судов через Ормузский пролив. Иран воспринял это как угрозу своему контролю над проливом. Порт Фуджейра в этой связи выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. К началу мая американские ВМС развернули полсотни коммерческих судов, захватив как минимум два иранских нефтяных танкера. В объявленном Трампом проекте «Свобода» задействованы значительные силы, включая 15 тысяч военнослужащих. Однако эффект пока скромный. Американские военные корабли фактически не сопровождают суда непосредственно через пролив, а вся операция носит скорее координационный характер. Лишь датская компания «Майерск» подтвердила, что одно из ее судов прошло с военным сопровождением американцев. Это один из немногих подтвержденных успешных проходов. Случились и новые столкновения. На днях Иран выпустил крылатые ракеты по американским кораблям, атаковав дронами ряд коммерческих судов. 6 иранских катеров были уничтожены американцами. Обе стороны при этом отрицают потери. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа байбека будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже подросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестланд» Игорь Вагизов.
11: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно. То есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек. Когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллиона. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
1: Игорь Вагизов, Investland. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза, составила почти 35 миллиардов рублей. 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступая в силу соответствующий закон, он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию. Дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
13: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть.

0: одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
1: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
0: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителя. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
2: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано не по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам РФ. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
3: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
2: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную господдержку.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в 5 веке до нашей эры эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: 5 мая Аэрофлот переносит время вылета и отменяет некоторые рейсы в связи с временными ограничениями на вылет и прилет самолетов в аэропорту

0: Шереметьево, а также других воздушных гаванях России, сообщила компания. Часть рейсов Аэрофлота, прибывающих в Шереметьево, направлены на запасные аэродромы. Они вылетят в Москву после снятия ограничений и подтверждения возможности перелета. Отремонтировано и спущено на воду судно «Мамин Сибиряк» класса «Река-море» для круизов на север европейской части России. Об этом сообщает компания «Пермская судоверфь». Специалисты предприятия восстановили и модернизировали, в том числе донно-забортную арматуру, устройства для швартовки, грибные валы. Также отремонтирована обшивка корпуса и установлены новые дизель-генераторы. «Мамин Сибиряк» длиной 65,5 метров и шириной 10 метров рассчитан на 79 пассажиров и предназначен для путешествий по рекам, озерам и прибрежным морским зонам. Маршруты судна проходят по Беломорканалу через Свияжск, Соловки, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург и другие города. Американская Alphabet Incorporated, материнская компания Google, готовится провести крупнейшее в своей истории размещение облигаций в евро, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Так, холдинг намерен привлечь не менее 9 миллиардов евро за счет размещения 6 выпусков бумаг и уже получил заявки на сумму более 25 миллиардов евро. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яиц, об этом Наталья Шашина.
2: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
3: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться? Это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся? Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет. Все будут брать вот эту категорию по пониженной цене. В итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
2: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц. И цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому птицефабрики хотят закрепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С Business FM на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
4: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год. Плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое. Себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо. Но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
2: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
1: Французская LVMH опустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ей бренд Марк Джакобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации газеты, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Что все это значит для империи Бернара Арно, который строил свой бизнес за счет поглощения компании сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
5: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И, кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Richemont также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Richemont, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH – это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
1: Анна Липсак-Клейманс, руководитель исследовательских программ, также сообщает, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую приобрела в 2015 году. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга. Российский рынок акций во вторник обновил минимум года, но закрылся ростом за счет закрытия игроками части коротких позиций после затяжного снижения, хотя цена нефти Brent упала до $110 за баррель. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций вырос по итогам вторника, и индекс Московской биржи за основную торговую сессию прибавил 0,9%, закрытие 2644 пункта, но это всего лишь технический отскок. Во всяком случае, такое мнение высказывали большинство участников торгов, и с учетом того, что провалились мы ниже уровня 2600 ненадолго, но вот оттуда начался такой достаточно заметно, я бы сказал, отскок, если рассматривать последние торговые сессии. Выросли практически все наиболее ликвидные бумаги, росли фронтально, без каких-то серьезно падающих историй. А вот рубль продолжает слабеть. Если рассматривать китайский юань, то подрос он еще на 4 копейки, закрытие 11 рублей 5 копеек. И рынок ждет важнейшую информацию от Министерства финансов Российской Федерации. Информация эта должна появиться 6 мая, и будет она заключаться в объемах или в размере операций по покупке, продаже валюты или золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Я напомню, что Минфин анонсировал то, что бюджетное правило заработает в начале мая. Соответственно, если вспомнить предыдущие публикации, то обычно на третий рабочий день ведомство как раз публиковало вот эту информацию по покупке, продаже валюты. работы, по объемам. В общем, ждем 6 мая всю информацию от Министерства финансов. Что касается цен на нефть, то они скорректировались. Но сильной коррекцию не назовешь. Смесь Brent опустилась в район $110 за баррель. Рынок, в принципе, ждет информации относительно того, каким образом дальше будет развиваться ситуация в Персидском заливе, вокруг Ормузского пролива. Вроде как президент США Дональд Трамп говорит о том, что американские корабли сейчас очень стараются и помогают судам преодолеть вот эту блокаду Ормузского пролива. Даже появляется информация о том, что некоторые суда все-таки прошли через пролив. Одно судно, два судна. Кстати, была информация, то, что один танкер пострадал в результате атаки беспилотниками. Ну, в общем, пока ситуация остается достаточно противоречивой. Хотя президент США заявил во вторник, что урегулирование конфликта Вашингтона с Тегераном займет 2-3 недели. Ну, об этом мы уже не раз слышали от Трампа, потом все продолжалось. Так что рынок ждет дальнейшего развития событий.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
8: Вопреки прогнозам. С ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что изменился не объем человеческой потребности в общении, а его структура. Координация переместилась в цифру, но от живых встреч люди, к счастью, не отказались. Хотя опасность превратиться через 1000 лет в мир интровертов, говорят ученые, сохраняется. Вопреки прогнозам на Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 6 часов 58 минут, в студии Алиса Потапова. При ударе беспилотников по Джанкою погибли 5 человек. Это мирные жители, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили, что им будет оказана необходимая помощь. Других подробностей не приводится. Суд в Приморье назначил домашний арест руководителю филиала «Нацрыбресурса», которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Его имя не называется. Ущерб в результате действий главы предприятия превысил 2 миллиона рублей. Приморский филиал «Нацрыбресурс» работает в пределах морского порта «Владивосток», а также портов «Охотск» и «Находка». Суд Кемеровской области продлил экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок ареста еще на месяц. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Вину он признал частично. Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли мадридский «Атлетико» и вышли в финал Лиги чемпионов. Британцы оказались в финале во второй раз в своей истории. Ответная встреча завершилась со счетом 1-0. Единственный мяч в матче забил Букайо Сака. В решающем матче соперником «Арсенала» будет победитель пары «Бавария-ПСЖ». Он определится сегодня. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Столица вчера провела первую половину дня без мобильного интернета и даже СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторения в ближайшие дни? Акции «Русагры» перешли государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании Машковича. На бирже на этих новостях акции холдинга в моменте дорожали на 3,5%. На временной приостановке проекта «Свобода» объявил неожиданно Дональд Трамп. Как он сам пояснил, делается это для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Эти и другие темы в нашем эфире. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты объясняют это репетицией ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако вероятность отключения продолжается. Подробнее Евгений Перельчук.
12: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более 1 000 000 сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
13: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
12: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
14: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
15: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
14: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
12: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
16: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
15: По поводу навигации.
16: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
12: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
11: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, бывшего сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и затем арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
17: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
11: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. А Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2,9 миллиарда долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чебанова.
2: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за два года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
18: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за два года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительную магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за два года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программу второго высшего образования. Программу второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
2: Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность приобретается приобретенное через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
19: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
2: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» 920-107-4. Этот день в истории города.
20: 6 мая 1806 года в Петербурге началась масштабная перестройка Адмиралтейства. Потребовалась она, потому что Адмиралтейство не нуждалось более в функциях крепости, да и постройки Петровского времени убого смотрелись на фоне построенного рядом роскошного Зимнего дворца. Работы доверили молодому архитектору Андрияну Захарову. Он как раз сменил знаменитого Чарльза Камерона на посту главного архитектора морского ведомства. Адмиралтейство стало его первым проектом на новом месте. Захаров изменил облик зданий Адмиралтейства, сделав их такими, какими мы знаем их сейчас. На месте бывших рвов и валов он разбил бульвар. Сейчас там Александровский сад с фонтаном. Этот день в истории города на Бизнес ФМ Петербург.
9: «Узнал о войне». Михаил Борщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.
21: Я родился через 10 лет после окончания войны, поэтому о войне я узнал, конечно, в раннем детстве. Как точно, я не помню. Помню только момент, что у нас во дворе, я жил в коммуналке на Арбате, во дворе был мужчина, у которого не было обеих ног, и он на такой деревянной дощечке, подшипники были как бы колесиками, и вот он ездил по двору. Я спросил, а почему у дяди нет ног? И мне сказали, что это он воевал, и у него на войне, значит, вот отрезало ноги. Истинную правду про войну мы только сейчас эпизодически узнаем. Колоссальные жертвы, которые были принесены, колоссальные потери. Но то, что это величайшая победа российского, советского народа, для меня это неоспоримость совершенно.
9: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В
10: студии Олеся Потапова. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Данные Центробанка проанализировала РИА Новости. Впервые этот показатель перешагнул порог в августе 2024 года. Средний взвешенный срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальные показатели с мая 2023 года. Эксперты отмечают, что россияне почти перестали брать рыночную ипотеку после повышения ЦБ ключевой ставки и переключились на льготную, в основном семейную. А в прошлом году ее доля составила 90% от всех выдач. Доля продаж российских и белорусских брендов умных телевизоров за два года выросла с 10,5% до 17,5%, пишут ведомости. По словам экспертов, крупные бренды, например, LG и Samsung, постепенно заменяются российскими – Яндекс ТВ Станция, Триколор, Сбер, Витязь и китайскими марками. Так еще в 2023 году более половины купленных смарт-ТВ в России приходились на корейские бренды. К 2025 году этот показатель снизился до 43%. Около 40% россиян заявили, что планируют подрабатывать этим летом. Об этом говорится в исследовании платформы «Консоль». Более 20% выходят на подработку каждый летний сезон. 16% планируют впервые найти дополнительный заработок. Респонденты выбирают онлайн-работу в IT, дизайне, копирайтинге или маркетинге. На втором месте по популярности – упаковка и складская работа. 11% россиян рассматривают подработку в сфере физического труда. Ремонт, клининг и бытовые услуги. А 10% в домашних услугах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Погода в Москве.
11: Столица плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. А сегодня осадков не ожидается, ветра даже не ожидается. Более того, давление в норме 743 миллиметра, влажность 69%. А днем сегодня солнечная погода до 24 градусов, нам обещают. На завтра плюс 27 и дождь, а вот в пятницу, 8 мая, похолодание сразу до плюс 16. 7.17 в Москве. Государство с сегодняшнего дня начинает полностью финансировать мультфильмы, вступает в силу соответствующий закон. Он делает возможным стопроцентное госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и прокат по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию – дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино. Говорит шеф-редактор. Редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное. И поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы – искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает? На ведерко. Ну вот, анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
22: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть?
3: Безусловно. Если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный хороший полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
11: Сергей Капков, «Союзмультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам России. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли и о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
4: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент. Потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения, то есть это какая-то планомерная государственная работа.
11: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную поддержку. В Рязанской области нет запретов на выпускных, заявили бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
5: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя, вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
5: Но судя по тому, что из других школ городского региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
1: Это все потому, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
5: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
11: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. В чем причина такого парадокса? А об этом Маргарита Юдина.
8: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рос на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. «Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии», рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федоров.
13: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло. Тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последнее – аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
8: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
23: Тогда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, там, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
8: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 7:28, в студии Олеся Потапова. При ударе беспилотников по Джанкою погибли 5 человек, это мирные жители, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших и сообщили, что им будет оказана необходимая помощь и поддержка. Других подробностей этого инцидента не приводится. Коммерческое судно CGM San Antonio попало под ракетный обстрел накануне поздно вечером в восточной части Персидского залива. Об этом сообщает CBS News. Судно было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования. В результате несколько членов экипажа получили ранения. И пострадавшими оказались граждане Филиппин. Госдеп США одобрил возможную продажу Украине умных бомб JDAM с увеличенным радиусом действия. Приблизительная стоимость контракта – 373 миллиона долларов. Украинцы также получат взрыватели, вспомогательное оборудование JDAM, запчасти, программное обеспечение и другое. Группа Rolling Stones презентовала свой новый альбом Foreign Tongues на закрытой вечеринке в Нью-Йорке. Музыканты Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд собрали журналистов, музыкантов и представителей индустрии, пишет Guardian. Альбом включает 14 композиций и охватывает широкий спектр жанров от рок-н-ролла и кантри до танцевальной музыки. Джаггер отметил, что Stones не застревают в одном стиле и сохраняют гибкость, которая остается частью их творческой идентичности. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 7:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Дональд Трамп объявил о временной приостановке проекта «Свобода». Как он сам поясняет, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Каким может быть выход из этой ситуации? Комментарий Георгия Бофта буквально через минуту. Кибердружины создают в России. Их цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Правда, не совсем пока понятно, как это будет работать. Минобороны только что сообщила, средства ПВО российских за ночь сбили 53 украинских БПЛА над регионами России и акватории Черного моря. Напомню, что ранее Киев заявлял, что 6 мая с полуночи, это сегодня, объявляет режим тишины. Эти и другие темы в нашем эфире. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько дней снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, а сам Трамп объявил ночью о кратковременной приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарии политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
14: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным федеральном поле. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряют его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки и офисы работают. Власти не вводили ни карточные системы, ни ограничения на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
15: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает». В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе «На мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде». Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год. Его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи РБК заявили, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
16: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
15: Екатерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран, самые известные в Китае. Там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах ЕС жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд. А как следует из данных Автостата, в январе-апреле продажи новых легковушек в стране выросли на 10%. За счет чего это происходит? Подробности позже. Сейчас к другим темам. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем? И выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
2: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальный и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
17: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
2: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось.

0: крепить вилку цен, чтобы планировать денежный поток. С «Бизнес-ФМ» на условиях анонимности пообщался фермер из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
1: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги, как ИП, 50 тысяч в год, плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за один десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался «Бизнес-ФМ», что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru.
3: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
4: Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.
5: Слушаю в машине каждое утро, каждый вечер. Можно сказать, одно из моих любимых радио, ну, то, что касается новостного, это точно номер один. Музыки у вас маловато, поэтому, когда хочется немножко отвлечься, приходится переключаться. Если серьезно, то, конечно, «Бизнес-ФМ» один из основных новостных каналов. Радио – одно из средств массовой информации, через которое мы получаем оперативные данные о тех проблемах, которые у бизнеса, у горожан возникают. Так держать, продолжать эту работу, очень вам признательна.
3: Бизнес FM Петербург. Инъекция фактов из здравого смысла. Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
6: Город Сокол, расположенный в 35 километрах от Вологды, вошел в историю как бумажная столица Вологодчины. Происхождение названия далеко не очевидно. По одной из версий, Сокол – это распространенное в 16-17 веках мужское имя. По другой, слово финно-угорского происхождения означает «болотный призрак». Согласно альтернативной точке зрения, город назван в честь стенобитного орудия, которое изготавливали в окрестностях. С 1899 года в Соколе работает бумажная фабрика, в числе акционеров которой были бельгийские промышленники. Сегодня предприятие называется «Сокольский ЦБК». Перед революцией в районе города сформировался целлюлозно-бумажный кластер из нескольких предприятий. Любопытно, что после национализации фабрики ее последний частный владелец успел эмигрировать в Швейцарию. Неподалеку от города находится памятник природы – Лисьи горы высотой до 20 метров. Это остатки Валдайского оледенения, завершившегося около 10 тысяч лет назад. Здесь были обнаружены каменная баба и языческое захоронение, а также стоянки людей эпохи мезолита. По одной из легенд, в Лисьих горах зарыты сокровища разбойников.
3: Топонимические заметки на Бизнес FM Петербург.
2: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
7: Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» адаптировал свой 13-литровый дизельный двигатель для использования в судостроении и на тракторной технике. Об этом рассказал гендиректор корпорации Сергей Кагугин президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что ранее в мире для этих целей в основном использовался двигатель «Вольво» «Пента», но теперь «КамАЗ» его импортозаместил. Компания «Тривес», выпускающая ортопедические изделия, открыла новую площадку в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Общая площадь объекта, введенного в эксплуатацию с начала этого года, составляет около 20 тысяч квадратных метров. Здесь организован полный цикл выпуска ортопедических изделий – корсетов и бандажей, компрессионного трикотажа, ортопедической обуви, стелек, подушек и матрасов. Компания OpenAI предоставила американским властям ранний доступ к своей новейшей ИИ-модели для проведения проверок, связанных с национальной безопасностью, сообщил исполнительный директор по глобальным вопросам OpenAI Крис Ли Хейн. В понедельник газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала, что правительство США рассматривает возможность установления надзора за новыми моделями искусственного интеллекта. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Семь сорок шесть в Москве. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну.

0: прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Ормузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года. Комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
1: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида.
2: С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
3: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободной.
0: Максим Братчиков, компания MMI. По данным Центра Агроэкспорт, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллионов тонн. В денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия. Яндекс выкупит акции на сумму до 50 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании. Программа «Байбэк» будет действовать в течение 2 лет. Яндекс объясняет, что проводит выкуп акций для мотивации сотрудников. Количество ценных бумаг в обращении сократится, из-за чего вырастет их ценность. После этого объявления котировки Яндекса на Мосбирже выросли в пределах 1%. Комментирует гендиректор инвестиционной компании «Инвестленд» Игорь Вагизов.
3: Если крупными мазками, компания может скупать акции просто на свободный остаток и потом впоследствии гасить. То есть это достаточно эффективное размещение денежных средств, когда нет интересных проектов профильных, и акции стоят дешево относительно того, как они должны стоить. Второй вариант – это когда выкупаются акции для мотивации менеджмента. Здесь нет задачи разгонять котировки компании. Скорее, байбек будет в течение 2 лет, то есть он будет явно неравномерно. То есть когда акции где-то будут падать, будет включаться более активный байбек, когда акции будут расти, конъюнктура позитивная, байбек могут на время приостанавливать. Поэтому задача байбека не только скупить постепенно пакет для мотивации менеджмента, но и стабилизировать котировки в периоды неблагоприятной ценовой конъюнктуры. По второму варианту, когда для мотивации менеджмента, без сомнения, можно только приветствовать вот такие ведущие мировые корпоративные практики, когда не только члены совета директоров, но и более широкий спектр операционных менеджеров мотивируются через акции, которые торгуются на рынке, являются публичными. Поэтому здесь это можно только приветствовать. Сумма, заявленная около 50 миллиардов, не такая маленькая, потому что капитализация чуть больше 1,5 триллионов. Компании Free Float грубо составляет 30%. То есть получается, что 8-10% Free Float – это достаточно большая поддержка для рынка на ближайшие месяцы и на ближайшие 2 года.
0: Игорь Вагизов, Инвестленд. По итогам первого квартала этого года выручка Яндекса выросла на 22% год-году и превысила 370 миллиардов рублей. Скорректированная чистая прибыль при этом выросла более чем в 2,5 раза и составила почти 35 миллиардов. Французская LVMH пустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащий ему бренд Марк Джейкобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианы, а также американскую винодельню Джозеф Фелпс Вайньярдс. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании почти за 4 десятилетия ее существования. Сколько может выручить французская группа за эти активы? Являются ли они убыточными? И почему их решили продать? Говорит директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
4: Они не убыточные, они просто не являются для LVMH стратегическим ядром. Например, Марк Якобс – это узнаваемый бренд, но он не уровня Louis Vuitton или Dior по маржинальности. По рынку, по-моему, обсуждалась оценка около миллиарда долларов. Fenty Beauty, наоборот, сильный. LVMH – 50%, а сам бренд оценивали примерно 1-2 миллиарда. Джозеф Фелпс – винодельческий актив. Но этот сегмент, он для LVMH сейчас остается самым сложным, так как он наименее профильный. Покупатели найдутся. Сейчас рынок люкса не так перегрет, как в 2021-2022 годах, поэтому продать, если быстро, то только с дисконтом. А Арно, скорее всего, не хочет распродажи ради распродажи. Он тестирует рынок и смотрит, где можно получить наибольшую прибыль. У LVMH дела неплохие. Это не история про кризис этой компании, а это именно про нормализацию рынка люкса. LVMH, как и многие другие бренды, чистит портфель, то есть оставляет то, что дает масштаб, маржу.
0: Константин Анисимов, Fashion House Group. По информации FT, LVMH переориентируется на ключевые источники прибыли, такие как бренды Louis Vuitton и Dior, где рост продаж, впрочем, замедлился в последние годы после завершения пандемийного бума на товары класса люкс. За последние 18 месяцев группа продала американский бренд уличной одежды Off-White, гонконгского оператора магазинов беспошлинной торговли DFS Group и свою 49% долю в британском бренде одежды Stella McCartney. Напоминает Financial Times. Что все это значит для бизнес-империи Бернара Арно, который строил свой бизнес именно за счет поглощений компаний сегмента лакшери, комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Липсак-Клейманс.
5: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстрорастущих, высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видны у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Ричмонд также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.
0: Анна Липсак-Клейманс также сообщается, что LVMH рассматривает идею продажи убыточной, но влиятельной французской газеты «Паризьен», которую компания приобрела в 2015-м. Однако дети Бернара Арно расходятся во мнениях относительно возможных политических последствий этого шага для холдинга.
6: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM Санкт-Петербург» 920-107-4. Экономика, политика, право.
10: Иногда органы федеральные почему-то считают, что вот у них интересы государства, а интересы предпринимателей антигосударственные. Надо начать с того, что интересы предпринимателей – это и есть интересы государства.
9: Аналитический взгляд на основные события деловой жизни Петербурга и России.
11: За красивыми цифрами скрывается нехватка кадров, рост издержек, сложности масштабирования после налоговой реформы в 2025 году.
9: На связи со студией бизнесмены, адвокаты, депутаты, общественные и научные деятели.
12: Люди стремятся к бизнесу убежденные либо в том, что они все правильно делают, либо в своей взаимосвязи с субъектами публичной власти.
9: Итоги недели с Максимом Морозовым по пятницам на Бизнес FM Петербург.
6: Все золото мира.
9: В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы.
6: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 7 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 53 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Московском регионе, над Крымом и акватории Черного моря. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 5 погибших в результате удара беспилотников по Джанкою. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо, предвестником более серьезных потрясений. Так он прокомментировал публикацию об отмене авиарейсов по всему миру, когда авиакомпании отменяют полеты с беспрецедентной скоростью. За последние две недели авиаперевозчики сократили количество мест, доступных для перелетов, на 2 миллиона и количество рейсов, назначенных на май, на 12 тысяч. Туристический поезд отправится из Владивостока в КНДР в преддверии Дня Победы 8 мая. Всего запланировано 4 рейса. Российские туристы посетят захоронение советских воинов, погибших при освобождении Кореи от японской оккупации. Новый маршрут в Северную Корею впервые запустили в прошлом году. Программа тура рассчитана на 4 дня. Футболисты лондонского «Арсенала» обыграли мадридский «Атлетико» и вышли в финал Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Арсенал» оказался в финале во второй раз в своей истории. Единственный мяч в матче забил Букайо Сака. В решающей игре соперником канониров будет победитель пары «Бавария-ПСЖ». Он определится сегодня. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Столица вчера провела первую половину дня без мобильного интернета и даже без СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторений в ближайшие дни? Акции «Русагра» перешли к государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску в отношении основателя компании Машковича. На бирже, на этих новостях, акции холдинга в моменте взлетали на 3,5%. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп, как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Сам Иран на это заявление пока никоим образом не отреагировал. Эти и другие темы в нашем эфире. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты объясняют это репетицией ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако вероятность отключения продолжается. Подробнее Евгений Перельчук.
14: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
15: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического, и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
14: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
16: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
17: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
16: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
14: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
18: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
17: По поводу навигации.
18: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, что он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
14: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, бывшего сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и затем арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта «Волк». «Стритпро» Дмитрий Черемушкин.
19: Если ситуация с «Русагра» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
0: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. А Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2,9 миллиарда долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряд направлений, не всех. Дни дифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чебанова.
20: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за два года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
21: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за два года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за два года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
20: Эксперты, опрошенные Бизнес ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность приобретается приобретенное через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
1: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
20: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
2: Застройщик ООО «СЗ-СТ-3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» 920-107-4. Реклама – наша профессия. В конце 19 века в США появилась почтовая рекламная служба Direct Mail. Она развивала сервис продажи товаров по каталогам, содержавшим несколько сотен предложений. Каталог постоянно совершенствовался. Например, выяснилось, что черно-белая реклама менее эффективна по сравнению с цветной. Это открытие позволило создать новый рекламный формат – цветной буклет. Реклама – наша профессия.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Олеся Потапова. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Данные Центробанка проанализировала РИА Новости. Впервые этот показатель перешагнул порог в августе 2024 года. Средний взвешенный срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальные показатели с мая 2023 года. Эксперты отмечают, что россияне почти перестали брать рыночную ипотеку после повышения ЦБ ключевой ставки и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90% от всех выдач. Доля продаж российских и белорусских брендов умных телевизоров за 2 года выросла с 10,5% до 17,5%, пишут ведомости. По словам экспертов, крупные бренды, например, LG и Samsung, постепенно заменяются российскими – Яндекс, ТВ-станция, Триколор, Сбер, Витязь – и китайскими марками. Так, еще в 2023 году более половины купленных смарт-ТВ в России приходились на корейские бренды. К 2025 году этот показатель снизился до 43%. Около 40% россиян заявили, что планируют подрабатывать этим летом. Об этом говорится в исследовании платформы «Консоль». Более 20% выходят на подработку каждый летний сезон. 16% планируют впервые найти дополнительный заработок. Респонденты выбирают онлайн-работу в IT, дизайне, копирайтинге или маркетинге. На втором месте по популярности – упаковка и складская работа. 11% россиян рассматривают подработку в сфере физического труда. Ремонт, клининг и бытовые услуги. А 10% в домашних услугах. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Погода в Москве.
0: 21 градус уже в столице, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Максимальная температура в течение дня до 24 градусов. А завтра еще теплее. 27 обещают днем, при этом, возможно, небольшой дождь. А вот в пятницу, 8 мая, резкое похолодание. Будет всего плюс 16 градусов днем. На субботу, 9 мая, обещают погоду без осадков и пасмурно, плюс 13. 8.17 в Москве. Государство с сегодняшнего дня начинает полностью финансировать мультфильмы, вступает в силу соответствующий закон. Он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и прокат по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию – дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затрат по сравнению с игровым кино. Говорит шеф-редактор авторских проектов в студии «Союз мультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы — «искусство в коротких штанишках». Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочке. Вам там носовочек не хватает, на ведерко. Ну вот, анимация – это такое кино, которое играет в будущее. Оно играет продолжительнее, чем кино. Потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
0: Сергей Капков, «Союз мультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам России. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли, о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
5: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения, то есть это какая-то планомерная государственная работа.
0: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий, какие темы получат приоритетную поддержку. В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутый комментарий чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
7: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
7: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
23: Это все потому, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, вырубляют их, настраивают против учителей, против директора.
7: И теперь одному Богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом уровень тревожных расстройств у россиян за тот же период не уменьшается, а только растет. В чем причина такого парадокса? А об этом Маргарита Юдина.
9: «Доктор, меня постоянно что-то тревожит». За последние пару лет эту фразу врачи стали слышать гораздо чаще. За 4 года рост на 20%. Как следствие, пациентам стали выписывать в 2 раза больше антидепрессантов и на 1/3 анксиолитиков, проще говоря, транквилизаторов. Эксперты говорят, отчасти такой рост объективен. Люди стали чаще обращаться к врачам, диагностика улучшилась, но есть и перекос со стороны врачей. «Многие стрессогенные расстройства часто приравнивают к клинической депрессии», рассказывает врач-психиатр и психотерапевт высшей категории Александр Федоров.
10: Позиция номер 1. Психотропы имеют право выписывать любой специалист, у которого есть диплом. Позиция номер 2. Антидепрессанты – это модно. Позиция номер 3. Наш народ лечится в искусственном интеллекте и в чатах GPT, которые запросто это все рекомендуют. Модно передавать информацию из рук в руки по знакомству. Мне вот это выписали, мне помогло. Тебе выписали, тебе не помогло, возьми мое. Последние аптекари этим делом совершенно благополучно торгуют.
9: Список самых популярных препаратов возглавляет Ципролекс, Тритика и Велоксин. На них приходится 1/3 рынка антидепрессантов. Все эти препараты невозможно купить без рецепта врача. Среди анксиолитиков с отрывом лидирует афобазол. Первыми среди психостимуляторов стали кортексин, цероксон и фенибут. Но несмотря на обилие препаратов и их доступность в аптеках, число психических расстройств в России не снижается, а растет. По данным сборника здравоохранения в России, с 2020 по 2024 год заболеваемость выросла на 18%. С чем связана эта тенденция, объясняет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.
11: Тогда начался ковид, началась пандемия, она сопровождалась очень серьезными ограничениями и в экономике, и в принципе в формате нашей жизни. Одним из последствий перенесенного ковида, это, собственно, и была депрессия, причем настолько сильными, что они действительно были вынуждены обращаться к специалистам для того, чтобы свое состояние скорректировать. Потом эта тенденция начала развиваться, ну и аналогичные тренды происходят не только в среде потребительской. Специалисты, понимая, что сейчас есть достаточно большой набор антидепрессантов современных, которые обладают минимальным набором побочных эффектов, ну, минимальным, естественно, в сравнении с препаратами старых поколений, но они уже достаточно просто, так сказать, выписывают эти препараты, не боясь, что человек, принимая данную терапию, может столкнуться с какими-то нежелательными эффектами.
9: Тем временем в США, где антидепрессанты принимает каждый 6-й, растет зависимость от этих препаратов. Уже спустя 1/2 приема люди начинают жаловаться на потерю мотивации и эмоциональное выгорание. Власти объявили о запуске национальной программы, снижающей употребление антидепрессантов. Маргарита Юдина, Сергей Гордеев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 8:28, в студии Олеся Потапова. Суд в Приморье назначил домашний арест руководителю филиала «Нацрепресурса», которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Ущерб в результате действий главы предприятия, имя которого не называется, превысил 2 миллиона рублей. Приморский филиал «Нацрепресурса» работает в пределах морского порта Владивосток, а также Охотска и Находки. Суд Кемеровской области продлил экс-министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок ареста еще на месяц. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он признал частично. Коммерческое судно «Си-Джем Сан-Антонио» попало под ракетный обстрел накануне поздно вечером в восточной части Персидского залива, сообщает телеканал CBS News. Судно было поражено, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования. В результате несколько членов экипажа получили ранения, это граждане Филиппин. Канарские острова примут нидерландское круизное судно MV Honduras, на борту которого произошла вспышка хантавируса и скончались 3 человека. Ранее с подобным запросом к Испании обратилась Всемирная организация здравоохранения. Сейчас судно стоит на якоре в Кабо-Верде. Сначала Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценит ситуацию и определит, каких людей необходимо срочно эвакуировать из Кабо-Верде. Остальные продолжат путь на Канары. Новости на бизнес. Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп, как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке сейчас самое серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом через минуту Георгий Бофт. Кибердружины создадут в России. Цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Участники будут патрулировать интернет-ресурсы и сигнализировать, если найдут что-то нехорошее. Насколько все это может быть эффективно? Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем это делается и вообще выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Все подробности в ближайшие минуты.
22: Реклама.
15: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
16: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
17: Сейчас как сотрудников ищете?
18: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
24: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько дней снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, а сам Трамп объявил ночью о кратковременной приостановке операции проекта «Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарии политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает».
25: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничения на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
0: Это был Георгий Бов. Телеграм-канал «Бов знает». В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе «На мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде». Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год. Его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи РБК заявили, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
1: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
0: Екатерина Демина, специалист по детской психологии. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран, самые известные в Китае. Там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожие структуры есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах ЕС жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд. А как следует из данных Автостата, в январе-апреле продажи новых легковушек в стране выросли на 10%. За счет чего это происходит? Подробности позже. Сейчас к другим темам. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории S1. Зачем? И выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
2: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
6: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс, тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
2: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству.

0: из Тамбовской области. Он ответил на наши вопросы письменно. Вот что он думает об установлении минимальной и максимальной цены.
1: Цена устанавливается из затрат на закупку кормов, зарплаты работника, логистики, электроэнергии – 15 рублей за 1 киловатт. Плюс налоги как ИП – 50 тысяч в год, плюс за работника налоги – 140 тысяч в год. У нас предприятие небольшое, себестоимость нашей продукции на данный момент составляет 6 рублей за одно яйцо, но эта цена не постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за один десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
0: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
2: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru.
4: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Электросила. Предприятие, которое в советское время носило имя Кирова, располагалось всего в 4 километрах от линии фронта. На заводчан, трудившихся по 11, а то и по 14 часов в сутки, было сброшено несколько сотен бомб и снарядов. Часть производства перенесли на север Ленинграда, на территорию завода «Светлана». Часть направили в Новосибирск, Томск и Свердловск. В первые месяцы на предприятии изготавливали детали для танков, пушек и минометов. Затем сосредоточились на ремонте электрических агрегатов для кораблей Балтийского флота. Также, благодаря именно электросиловцам, удалось наладить подачу в осажденный город электроэнергии с Волховской ГЭС по кабельной линии, проложенной по дну Ладоги. Всю войну в качестве лектора и руководителя кружка на заводе работала Ольга Бергольц, которая вошла в историю как «Голос блокадного Ленинграда». Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
2: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
5: Компании и корпорации.
6: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
6: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
7: Отчеты и планы.
6: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила триллион долларов. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16

0: 15 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: 8:47 в Москве. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Ормузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года. Комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.
2: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями и экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до $850 с $400 в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии. Например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Бравчиков, ММАИ. По данным Центра Агроэкспорт, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллионов тонн. В денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Нефтяной рынок, не сказать, что сильно реагирует на заявление Трампа, который едва объявил о проекте «Свобода», теперь его уже приостанавливает. Вот такое ощущение, что никто не понял, что с этим делать.
4: Да нет, я думаю, поняли. Рынок так постепенно скатывается пониже. Ну, ты просто ждешь, наверное, ускорения, чтобы, ну, в смысле снижения цен. Так рынок просто оценивает.
1: Ну, почему же жду?
4: Официально они войну завершили, перемирие вроде сохраняется.
1: Все там, молодцы.
4: Вот эти обстрелы, ну, тем более, если эта операция у них завершается, то вроде как и повода у Ирана нет стрелять по побережью Эмиратов. Именно там эти корабли в рамках операции «Свобода» пытались пройти. Но теперь вот спекулянты на нефтяном рынке взвешивают все за и против. Соответственно, если будет расти уверенность, что действительно иранский конфликт поставлен на паузу, ну, понятно, что когда-то он возобновится, но, может быть, через год, через два, кто знает. Поэтому пока настрой, я так смотрю, резко изменился, и опять спекулянты начали настраиваться на негативный для нефтяных котировок лад, и, соответственно, посмотрим, чем все кончится. Ну, все пытаются найти параллели с рывком цен на нефть в 2022 году. Мы помним, там тоже был рывок и прочее-прочее. Потом месяцев 5 цены подержались на отметке 100+, и дальше пошло скатывание вот вплоть до 60, даже чуть пониже, по-моему, в начале прошлого года это было. Сейчас, конечно, ситуация отличается в том плане, что тогда запасы накоплены были на очень высоком уровне. Сейчас эти запасы истощаются, поэтому, ну, наверное, если и будет крен вниз, то по бренду это может ограничиться уровнем 80, может даже 80+. Ну, американская нефть, естественно, может упасть чуть пониже, куда-нибудь к 70+. Вот такие ориентиры. Рынки полностью уже заложили вариант паузы, это уже очевидно. Ну, тем более фондовые рынки американские бьют рекорды. Доллар стал опять слабеть. Вроде как внешне все риски инвесторы для себя уже учли и больше этих рисков не видят. Поэтому, ну, по крайней мере, с геополитических, скажем так, вершин, они уже ничего такого плохого для себя не видят. Есть только американская политика, там все ждут промежуточных выборов в Конгрессе, ситуация там тоже такая двоякая. С одной стороны, вроде как по опросам и по ставкам букмекерам демократы должны разгромно победить республиканцам и взять не только Палату представителей, а может быть и Сенат. С другой стороны, последние политическое решение по разборке кругов для голосования, там, штат Флорида, другие штаты, там демократам будет уже не так легко тасовать голоса, всю эту интригу, видимо, оставит на самый последний момент. Поэтому рынок пока к этим политическим вещам относится прохладно, ну, может быть, ближе к ноябрю вспомнят. А так, внешне, все спокойно. Теперь к нашему рынку. У нас вчера произошел такой камбэк. Индекс Мосбиржи, пробив 2600, в итоге резко развернулся, вырос на процент. Ну, причин не было, просто продавцы перестали давить. Опять же, идут какие-то разговоры о возможном все-таки перемирии и, соответственно, пролог к мирным переговорам вокруг конфликта на Украине. Все это опять вернулось в виде оптимизма и такой скромный, но все-таки спрос на рынке в конце торгов присутствовал. Еще один момент сегодня ждем. По-моему, сегодня Минфин должен объявить параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Вот посмотрим, правы ли спекулянты, которые ожидают масштабной скупки валюты, там чуть ли не по 30, по 40 миллиардов в день. Соответственно, уже против рубля спекулянты большие ставки делают. Вчера юань к рублю снова закрылся выше 11.
1: Спасибо. Через час продолжим программу.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
7: Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Дура Lex. Но это Lex. Невероятные законы в реальных штрафах. До $100 штраф грозит в Боливии женщинам, заказавшим лишнее в баре. Закон этой страны запрещает своим гражданкам выпивать более одного бокала вина в пабе за вечер. Власти уверены, что большее количество алкоголя делает женщину морально и сексуально податливой. Нарушение закона, кстати, является еще и официальным основанием для развода. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM.
8: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
9: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем, есть исследователи и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис – только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинации, оценивающий как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
3: Сумма технологий на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Узнал о войне. Евгений Забелин, основатель компании EN Cars.
10: В детстве я всегда интересовался историей. Естественно, про Великую Отечественную войну я узнал рано и знал достаточно много и, скажем так, подробно. В семье, поскольку бабушки и дедушки все были ветеранами тыла, поэтому про войну мы говорили, про это, безусловно, рассказывали, про эти тяжелые времена, которые тогда были. День Победы всегда был священный праздник. Это такой и одновременно личный, и одновременно общий праздник. Ну вот все время в кругу семьи традиция для нас семейная всегда обязательно смотреть. Смотреть по телевизору всей семьей парад на День Победы. Особенно, наверное, врезалась в память. Я вот помню, когда рассказывал бабушке, когда они жили в Москве, и когда бомбили Москву, бабушка у меня 13-летним ребенком в районе Богородская, на крыше Богородских бань, они детьми собирали снаряды фугасово упавшие, которые не успели загореться, чтобы не было пожаров. Вот они скидывали с крыши.
3: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В Москве без 2:09 в студии Олеся Потапова. Над российскими регионами сбито 53 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны нейтрализованы в Белгородской, Брянской, Курской областях, в Московском регионе, над Крымом и акватории Черного моря. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о 5 погибших в результате удара беспилотников по Джанкою. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис, вызванный ростом цен на топливо, предвестником более серьезных потрясений. Так он прокомментировал публикацию об отмене авиарейсов по всему миру, когда авиакомпании отменяют полеты с беспрецедентной скоростью. Так, за последние 2 недели авиаперевозчики сократили количество мест, доступных для перелетов, на 2 миллиона и количество рейсов, назначенных на май, на 12 тысяч. Официальный представитель МИД Мария Захарова вновь опровергла слухи о том, что у нее есть гражданство США. Дипломат отметила, что фейки о наличии у нее или членов ее семьи американских или других иностранных документов возникли сразу после назначения ее на должность директора департамента и печати МИД России. По словам Захаровой, у нее, а также мужа и родителей, нет и никогда не было американского гражданства или видов на жительство в других странах. Британская рок-группа Rolling Stones презентовала свой новый альбом Foreign Tongues на закрытой вечеринке в Нью-Йорке. Музыканты Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд собрали своих друзей, журналистов и музыкантов, пишет Guardian. Альбом включает 14 композиций, охватывает широкий спектр жанров. Мик Джаггер отметил, что Stones не застревают в одном стиле и сохраняют творческую гибкость. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Сегодня пока с интернетом. Москва накануне провела первую половину дня без мобильного интернета и даже СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторений в ближайшие дни? Акции «Русагра» перешли государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании Машковича. На бирже на этих новостях акции холдинга в моменте росли почти на 3,5%. Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все это на фоне сообщения о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты говорят о репетиции ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако, вероятно, отключение продолжится. Евгений Перельчук подробнее.
13: Пока на Красной площади проходят репетиции парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было, продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
14: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки – это же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, эти списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному, потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить, чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно. Тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
13: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки СМС-сообщений. Это пока загадка. Такая же, как и прежняя рекомендация операторов, использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
15: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
16: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
15: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
13: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
17: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
16: По поводу навигации.
17: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты. Таких ресурсов тоже достаточно.
13: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
12: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть больше года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
18: Если ситуация с «Русагра» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходят оценщики, готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
12: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Буковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
19: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за два года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
20: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за два года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительную магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за два года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
19: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
0: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуры, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
19: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Телефон рекламной службы Бизнес ФМ Санкт-Петербург 920-107-4.
21: Награды и кавалеры. Притцкеровская премия – престижная международная награда, ежегодно присуждаемая за достижения в области архитектуры. В 1979 году ее основала семья владельцев сети отелей «Хаят». Победителя закрытым голосованием выбирает авторитетное жюри, которое возглавляет лорд Ротшильд. Церемония награждения проходит в разных местах, но каждый раз сопровождается выставкой. Лауреат получает премиальный грант – $100 000 и бронзовую медаль. В 2021 году архитектурную Нобелевку, третью за всю историю премии, получили французы. Жан-Филипп Вассаль и Анна Лакатон считают, что новое – это хорошо перестроенное старое. Это ужасно – прожить где-то 10 лет и внезапно увидеть, как исчезает дом, друг, сосед, говорит Вассаль. Награды и кавалеры на Бизнес ФМ Петербург.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Олеся Потапова. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Данные Центробанка проанализировала РИА Новости. Впервые этот показатель перешагнул порог в августе 2024 года. Средний взвешенный срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальные показатели с мая 2023 года. Эксперты отмечают, что россияне почти перестали брать рыночную ипотеку после повышения ЦБ ключевой ставки и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90% от всех выдач. Доля продаж российских и белорусских брендов умных телевизоров за два года выросла с 10,5% до 17,5%, пишут ведомости. По словам экспертов, крупные бренды, например, LG и Samsung, постепенно заменяются российскими – Яндекс ТВ, Станция, Триколор, Сбер, Витис и китайскими марками. Так, еще в 2023 году более половины купленных смарт-ТВ в России приходились на корейские бренды. К 2025 году этот показатель снизился до 43%. Около 40% россиян заявили, что планируют подрабатывать этим летом. Об этом говорится в исследовании платформы «Консоль». Более 20% выходят на подработку каждый летний сезон. 16% планируют впервые найти дополнительный заработок. Респонденты выбирают онлайн-работу в IT, дизайне, копирайтинге или маркетинге. На втором месте по популярности упаковка и складская работа. 11% россиян рассматривают подработку в сфере физического труда. Ремонт, клининг и бытовые услуги, а 10% в домашних услугах. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
12: Плюс 19. В столице сейчас днем до плюс 24. Переменная облачность и без осадков. Девять 17. В Москве вы слушаете Бизнес FM. С 6 мая государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Вступает в силу соответствующий закон. Он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устраняет неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии. Хотя ориентированы они на одну аудиторию – дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм» Сергей Капков.
4: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное. И поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы – искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает – ведерко. Ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
22: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
4: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм, и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
12: Сергей Капков, шеф-редактор авторских проектов студии «Союз мультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные, мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам России. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли и о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. При этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация ИИ Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
23: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. вопрос. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент, потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть, несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
12: Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкультура теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов в разных категориях и какие темы получат приоритетную господдержку. В Рязанской области нет запретов на иностранные песни на выпускных, заявили Бизнес-ФМ в региональном министерстве образования. Дать более развернутые комментарии чиновники обещали позже, после того, как разберутся в ситуации. Поводом стали публикации СМИ о том, что в одной из местных школ выпускникам запретили ставить танец под песню Стинга «Shape of my heart». Иван Медведев подробнее.
1: Я знаю, что пики – это мечи солдата. Я знаю, что трефы – оружие войны. Я знаю, что бубны – это деньги в этой игре. Но это не форма моего сердца. Поет Стинг в припеве одной из самых популярных своих песен. Именно под этот трек выпускники одной из школ Рязанской области собирались ставить танец. Родители наняли хореографа, школьники долго репетировали номер, но за месяц до выпускного администрация учебного заведения решила, что этот трек не подходит. На это в местное Минобразование пожаловалась мать одного из выпускников. На официальной странице ведомства ВКонтакте женщине ответили, что школа вправе устанавливать дополнительные требования к контенту своих мероприятий, что основанием для этого могут быть собственные правила школы или федеральные законы, например, закон о государственном языке, который устанавливает приоритет русского языка в официальной обстановке и что песни должны соответствовать возрастным нормам, представлениям о традиционных ценностях и в них не должно быть неоднозначных подтекстов. По данным телеграм-канала Мэш, в итоге старшеклассники будут танцевать под композицию «Последний вальс» из сериала «Ландыши». С юридической точки зрения, выпускники могли вальсировать хоть под «Sex Pistols», если бы у них получилось, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: С точки зрения закона все очевидно. Нет этого произведения в списке запрещенного. Все, можно слушать. Понятно, что для любого директора школы намек сверху – это прям категорическое указание к действию. И тут действительно так хочется сказать, у нас, как обычно, синдром исполнителя вспомнили, что сегодня они еще ничего не запрещали.
1: Но судя по тому, что из других школ региона ни о чем подобном не сообщалось, администрация учебного заведения могла увидеть намек в чем-то другом или где-то еще. Эта инициатива могла исходить от конкретного директора или даже зауча, продолжает мысль член Совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.
7: Это все того, что появился какой-то человек в конкретном коллективе, который вдруг такое высказал, а остальные по каким-то причинам не решились ему возражать. И это глупость просто потому, что именно такие действия, единственное, к чему приводят, это раздражают школьников, старшеклассников, озлобляют их, настраивают против учителей, против директора.
1: И теперь одному богу и бунтарскому подростковому духу известно, какую песню какого исполнителя в качестве импровизации могут спеть выпускники этой школы сразу после того, как дотанцуют свой согласованный последний вальс. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Криптобиржа Coinbase сокращает персонал из-за внедрения ИИ и спада на крипторынке. Компания уволит 14% своих сотрудников, заявил генеральный директор Брайан Армстронг. Он указал, что нужно скорректировать затраты, так как крипторынок продолжает падать, и в целом этот бизнес остается нестабильным и крайне волатильным. Продолжит Валерий Убадоев.
6: Американская криптобиржа Coinbase – одна из крупнейших в мире, и большую часть своей прибыли она получает с комиссии за торговлю криптой на этой площадке. Активность на крипторынке в целом значительно замедлилась. В октябре прошлого года был пик, но с тех пор капитализация всего рынка криптовалют упала почти в половину. И это одна из причин, почему Coinbase приходится резать расходы, сокращая персонал. Другой фактор, от которого уже никуда не денешься, это внедрение искусственного интеллекта, который, как заявляется, оптимизирует процессы, автоматизирует их и прочее. Новости о сокращении персонала рынок воспринял с позитивом. Акции Coinbase на предварительных торгах выросли почти на 4%. Однако с начала года котировки компании упали на 14%. Сокращение, то есть и оптимизация в Coinbase, это часть общего тренда, отмечает блокчейн-консультант, исследователь криптовалют Денис Смирнов.
8: Естественно, о каком-то новом бычьем тренде пока что говорить рано, и в ситуации, пока стоимость денег остается высокой, инвесторы будут осторожными. То, что касается сокращений в Coinbase, я бы не трактовал это как тренд крипторынка, потому что это часть глобального тренда вообще в IT-секторе, где компании стараются сокращать издержки, поэтому здесь я бы как раз как прямой сигнал нового падения бы это не рассматривал, а скорее как такую уже глобальную тренд на перестройку IT-инфраструктуры.
6: Рынок криптовалют потихоньку пытается реабилитироваться. За месяц капитализация прибавила 13% и на начало мая составляет около 2 триллионов 700 миллиардов долларов. Но этот рост совсем не компенсирует тот обвал, с которым крипторынок столкнулся в конце прошлого года. Однако эксперты напоминают, что крипте в принципе свойственны циклы. После каждого пика следует полноценный обвал. При этом каждый следующий пик всегда выше предыдущего, продолжает гендиректор Крипто-А Алена Нариньяни.
9: Рынок все еще не может остановиться, потому что геополитические события, которые происходят в мире, они заставляют людей, которые являются пользователями криптовалют, очень сильно нервничать, переводить деньги то в крипту, то из крипты. Но сейчас цена биткоина подросла и пробила даже 81 тысячу. Очень хочется верить, что это действительно начало тренда, но будет ли это трендом, покажет только дальнейшие события. Тем не менее, можно сказать, что биткоин преодолел за последние дни сразу две важные психологические отметки. То есть есть те вообще основания полагать к тому, что тренд сохранится, и мы увидим еще какой-никакой рост.
6: Сокращение персонала, как у Coinbase, сейчас свойственны всему американскому IT-сектору и не только. Основной причиной компании называют все то же внедрение искусственного интеллекта. Ранее Bloomberg сообщал, что в марте в IT-секторе США было уволено более 18 тысяч сотрудников, почти на четверть больше, чем в марте прошлого года. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 9:28, в студии Олеся Потапова. Номер мобильного телефона можно будет сохранить при переезде в другой регион России. Действие нового документа вступит в силу с 1 сентября, рассказали в правительстве. Для того, чтобы сохранить номер мобильного, абоненту потребуется написать заявление оператору. Сейчас, в случае переезда в другой регион с прежним номером, абонент сохраняет и прежний тарифный план, что в ряде случаев ведет к удорожанию звонков. Теперь сохранить свой номер при переезде можно будет и при смене оператора связи. Что важно в случае отсутствия сетей связи прежнего оператора в новом месте проживания. Пожар на свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области уничтожил производственный корпус, сообщили в компании. Возгорание произошло после атаки беспилотников на предприятие «Подывотье» в Севском районе. Огонь был ликвидирован силами персонала, пострадавших среди сотрудников нет. Канарские острова примут нидерландское круизное судно MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса и скончались трое человек. Ранее с подобным запросом к Испании обратилась Всемирная организация здравоохранения. Сейчас судно стоит на якоре в Кабо-Верде. Сначала Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценит ситуацию, чтобы определить, каких людей нужно срочно эвакуировать. Остальные продолжат путь на Канары. Желтый уровень опасности погоды снова ввели в Москве области из-за грозы и ветра. Подобное предупреждение действовало и накануне, сообщили в гидрометцентре. В отдельных районах столичного региона ожидается гроза с дождем. Усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Желтый уровень будет действовать до 9 вечера. Он говорит о потенциальной опасности погодных условий. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп. Как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Кибердружины создадут в России. Цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Участники будут патрулировать интернет-ресурсы и сигнализировать, если найдут что-то нехорошее. Насколько это будет эффективно? 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые три месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. А подробности в эфире. Бизнес FM. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марк Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. А сам Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
10: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Ормуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей. рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничения на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
12: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Телеграм-канал «Буфт знает». В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Это говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год, его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, которая работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
14: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет кампания «Как противостоять травле» и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах. Но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
12: Катерина Демина, психолог-консультант. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент. Ножницы для цен на яйца. Птицеводы предлагают установить минимальные и максимальные цены на яйцо категории С1. Зачем и выгодно ли сейчас заниматься производством яйца? Об этом Наталья Шашина.
15: Обычному покупателю может показаться, что с ценами на яйцо все стабильно. В магазинах ценник стартует от 69 рублей. Но стоит учесть, яйцо – социально значимый продукт. К нему особое внимание Минсельхоза и ФАС. Розничные сети продают самые дешевые яйца, нередко с нулевой наценкой. Однако у самих птицефабрик растут издержки, что обостряет их переговоры с сетями. Как утверждают некоторые птицефабрики, на торгах ритейлеры устанавливают стартовые цены на яйца ниже себестоимости. Птицеводы хотели бы ввести минимальные минимальные и максимальные цены на яйцо. А что думает бизнес, который напрямую зависит от этих цен? Комментирует гендиректор кондитерской фабрики «Господарь» Сергей Сурмач.
13: Очень чувствуем рост оптовых цен. Для нас такое ограничение было бы полезно. Но есть оборотная сторона. У птицефабрик нет высокой маржинальности. И как они будут с этим справляться, это большой вопрос. Не получим ли мы ситуацию с каким-нибудь браком, например, с проблемами со сроками годности какие-то начнутся. Если они поднимут на другие категории цены, поставят С1 зафиксировано в низкой цене, и их это устроит, окей, будет баланс. Тогда нормально, мы зафиксируемся на С1 и будем покупать, для нас будет хорошо. Но если же получится так, что они зафиксируют вот на С1 цену, поднимут цену на остальную продукцию, у них остальную продукцию по повышенной цене никто покупать не будет, все будут брать вот эту категорию по пониженной цене, в итоге все равно может привести к тому, что они столкнутся с проблемой, что они не вывозят по нормам прибыли.
15: Рентабельность производителей яиц в 2025 году упала почти в 6 раз. Это минимум с 2020 года, писал на днях Forbes. В 2023-2024 годах в России поголовье кур сократилось из-за гриппа птиц, и цены на яйца тогда выросли. Пришлось вмешаться государству. Производители получили поддержку, которая позволила восстановить и расширить поголовье. И теперь дефицит сменился переизбытком, который тоже давит на цены. Но есть еще и важный сезонный фактор. Летом куры несут больше яиц, а потребители покупают меньше. Традиционные пики спроса – Новый год, Масленица, Пасха – это зима-весна. После майских праздников закупочные цены на яйца снижаются вдвое и держатся низкими до сентября. Поэтому

0: постоянная. Рентабельность появляется по бизнес-плану на 4-й год. На рынке мы и продаем от 60 рублей за 1 десяток. С прошлого года рынок яйца перенасыщен, реализации как таковой нет. В данный момент в малых хозяйствах яйцом заниматься нерентабельно. Может, у больших холдингов дела обстоят по-другому. Я считаю, что установление минимальной и максимальной цены на яйцо для фермеров – меры излишние. Любые ограничения в ценах приводят к нерентабельности производства, как это сейчас происходит с ценами на зерно и молоко.
1: А еще один фермер признался Бизнес-ФМ, что решил больше не заниматься яйцом и сосредоточился на пчеловодстве и выращивании овощей. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ Санкт-Петербург» на сайте bfmsbb.ru.
4: Этот день в истории города. 6 мая 1806 года в Петербурге началась масштабная перестройка Адмиралтейства. Потребовалась она потому, что Адмиралтейство не нуждалось более в функциях крепости, да и постройки Петровского времени убого смотрелись на фоне построенного рядом роскошного Зимнего дворца. Работы доверили молодому архитектору Андрияну Захарову. Он как раз сменил знаменитого Чарльза Камерона на посту главного архитектора морского ведомства. Адмиралтейство стало его первым проектом на новом месте. Захаров изменил облик зданий Адмиралтейства, сделав их такими, какими мы знаем их сейчас. На месте бывших рвов и валов он разбил бульвар. Сейчас там Александровский сад с фонтаном. Этот день в истории города. На Бизнес ФМ Петербург.
5: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
6: Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.
7: Бизнес-ФМ для меня это хороший попутчик в дороге. Утром, вечером или в выходные. Вы не стесняйтесь приглашать людей с абсолютно разным экспертным мнением. Два прилагательных – разным и экспертным. В том числе и по ряду принимаемых правительством города решений. Люди, которые вы приглашаете, дают другую оценку. Где-то она является критичной. Это такая, на мой взгляд, очень хорошая площадка для интеллектуалов от бизнеса, чтобы понять, что происходит, первостепенные причины. Действительно, содержательные диалоги на радио вас.
6: Бизнес ФМ Петербург. Инъекция фактов и здравого смысла.
8: Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Арбитраж.
9: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
10: Отчеты и планы.
9: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила триллион долларов. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
11: Девять сорок шесть в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамида в портах Балтики может опуститься до 700 долларов за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и прикрытия Армунского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков.

0: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями-экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
1: Максим Радчиков, руководитель направления рынка удобрений ММА. По данным Центра Агроэкспорт, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллиона тонн. В денежном выражении это больше 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе ли оно сегодня для нашего рынка?
3: Ну, вполне нормально по нынешним временам. После вчерашнего роста пока с утра индекс откатывает пониже. Но сегодня, по-моему, сегодня, Минфин должен объявить параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Поэтому это, наверное, главное будет событие дня. В первую очередь, с точки зрения влияния на динамику валютного рынка. Вчера и позавчера спекулянты уже активно к этому событию готовятся, играют против рубля. И хотя котировки юаня к рублю, нелегко, но все-таки взяли отметку в 11. Дальнейшее направление, естественно, пока не является столь очевидным. Ну, имеется в виду ослабление российской валюты, потому что непонятно, какой объем все-таки будет направлен на выкуп, как будут отражены вот эти зеркальные операции. В марте Минфин должен был валют продавать, в апреле вроде как покупать, и пока вот нужна какая-то ясность. Но настроение пока вот на фоне этих ожиданий, естественно, формируется против российской валюты. Поможет ли ослабление рубля рынку акций? Посмотрим. Вчера, в принципе, негатив, который царил весь день, индекс Мосбиржи откатывал на низы ноября прошлого года, причем пробивали 2600. Сейчас вот индекс пытается определиться направлением. Пока вот открываем снижение, вот первые минуты торгов, тем более цены на нефть корректируются и прочее-прочее, что вот динамика российской валюты, может быть, что-то и определит. Рынок внутреннего долга может реагировать, конечно, по-своему, да, потому что если объемы выкупа валюты будут обширными, то, естественно, спекулятивное давление на рубль усилится, и ценовая волатильность может, естественно, взлететь, то есть ослабление рубля может ускориться. Но тут даже по графикам видно, что вот если берем номинал доллар к рублю, ну, так, прохождение уровня 7,6 быстро даст движение под 80. Ну, такой рынок стал. Нет каких-то сильных технических препятствий в определенном ценовом диапазоне. Может быть, этим и ограничимся, посмотрим. Но главное, что какое движение рынок ждет. На мировом рынке все тоже стабильно, с учетом того, что вчера администрация Трампа в лице госсекретаря Рувы официально объявила о том, что война с Ираном завершена. Помимо этого, кстати, еще и операция «Свобода» поставлена на паузу. Ну, то есть повод у Ирана опять бомбить побережье Эмиратов, где проходят корабли в рамках этой операции «Свобода». Теперь повода такого у Ирана нет, поэтому рынок решил, что пауза в этом конфликте поставлена. Может быть, эта пауза будет длительной. Поэтому цены на нефть начали потихонечку сворачивать военную премию. Но Брент пока выше 108, но настроение, естественно, у спекулянтов формируется негативное. Понятно, что там какого-то обвала быть сейчас не может. Все-таки надо будет восполнять запасы истощившиеся. Но, тем не менее, тренд может потихонечку меняться. Этот момент позитивен для глобального рынка акций. Фондовые индексы в Америке вчера обновили очередные исторические максимумы. Сегодня вот эти максимумы кое-где обновляют азиатские фондовые индексы. Вот индекс южнокорейского рынка еще 7% роста. Кстати, вот событие эпохальное. Акции Samsung сегодня выросли на 10% в моменте. И таким образом в пересчете на доллары капитализация Samsung чуть-чуть, но все-таки превысила целый триллион долларов. Тоже такое интересное событие. На американский доллар на мировом рынке, естественно, демонстрирует любовь, скажем так, инвесторов к покупке риска. Обычно, когда эта любовь присутствует, доллар слабеет. Вот этим он сейчас и занимается. Евро выше 1.17. Практически все товарные активы на фоне вот этого снятие напряженности вокруг Ирана тоже растут. И золото, и серебро, и промышленный металл. В общем, день пока, по крайней мере, в первые часы открытия торгов в Европе, начинается вполне позитивно.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355. Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры до 27 метров. Подарок при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Знай меру. Кантарь – русская мера массы, введенная в 15 веке. В уставе ратных дел и в арифметике Магнитского кантарь значится как 2,5 пуда. Позже приравнивался к 100 фунтам, примерно 41 килограмму. По словарю Брокгауза и Эфрона название происходит от византийского кентинария, то есть величины, состоящей ровно из сотни меньших. Знай меру на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
5: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
6: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
5: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
6: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. К этому невозможно привыкнуть.
5: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом. На Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Узнал о войне. Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании лаборатории Касперского.
8: военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково, школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какой это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
2: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В Москве 9.58, в студии Олеся Потапова. Минпромторг направит до 4,5 миллиардов рублей на продление ресурса отечественных самолетов Superjet 100. Сейчас ведомство ищет исполнителя работ по повышению надежности и сохранению летной годности Superjet'а. Итогом работы должно стать увеличение ресурса самолета с текущих 10-15 тысяч полетов до 15-20 тысяч в зависимости от модели. Срок эксплуатации Superjet 100 планируется продлить с 15 до 20 лет. Номер мобильного телефона можно будет сохранить при переезде в другой регион России. Действие нового документа вступит в силу с 1 сентября, рассказали в правительстве. Для того, чтобы сохранить номер, абоненту потребуется написать заявление оператору. Сейчас в случае переезда в другой регион с прежним номером абонент сохраняет и прежний тарифный план, что в ряде случаев ведет к удорожанию звонков. Теперь сохранить свой номер при переезде можно будет и при смене оператора связи, что важно в случае отсутствия сети прежнего оператора в новом месте проживания. Суд Кемеровской области продлил бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову срок ареста еще на месяц. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Свою вину он признал частично. В Москве начали отключать отопление. В столичном регионе установились необходимые температуры наружного воздуха, сообщили в комплексе городского хозяйства. Предполагается отключить более 70 тысяч зданий, в том числе более 30 тысяч жилых домов. Сначала от тепла отведут промышленные, административные, жилые здания, в последнюю очередь школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Столица вчера провела первую половину дня без мобильного интернета и даже без СМС. А потом все внезапно вернули. Что это было и стоит ли ждать повторения в ближайшие дни? Акции «Русагро» перешли государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании Машковича. На бирже на этих новостях акции холдинга вчера в моменте росли почти на 3,5%. Только что открылись торги на московской бирже. Дневная сессия показывает продолжение движения вниз. А потери по основному индикатору индексу Мосбиржи примерно 0,5%. 2632 пункта. Рубль снижается к юаню на 0,2%. 11,07. Москва пережила 4,5 часа полного отключения мобильного интернета и СМС-сообщений. Эксперты объясняют это репетицией ограничений к 9 мая. Минцифра заявила, что временные ограничения сняты, однако вероятность отключения продолжается. Подробнее Евгений Перельчук.
11: Пока на Красной площади проходит репетиция парада, службы безопасности и операторы тренируются в ограничениях мобильного интернета. С 8 утра во вторник не работали даже сервисы, официально включенные в белые списки. Хотя, казалось бы, эти списки для того и создавались. Сейчас там более миллиона сайтов, включая ресурсы госорганов, маркетплейсов, соцсетей и банков. К обеду Минцифра заявила, что согласовывает с правоохранительными органами возможность оперативного открытия в Москве белого списка для доступа к социально значимым сайтам. Вскоре интернет заработал, оставив москвичей с вопросом, что это было. Продолжает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
12: Это некая репетиция, и как мы видим, правильно, что она проводится. Вот те же самые белые списки. Белые списки — это же же серая правовая зона. В зависимости даже от района города Москвы, списки могут работать по-разному. У разных операторов они могут работать по-разному. Потому что есть различные реализации данных белых списков. Подобные учения и необходимы, чтобы этот механизм наладить. Чтобы не было проблем с тем же самым вызовом такси, с оплатой картами. Это неразбериха, потому что нету до конца четко прописанной нормы, нету четко прописанных правил, действий, шагов, которые должны предпринять операторы, чтобы обеспечить то, что нужно государству. Было сказано, что в период с 5 по 9 возможны перебои, и начали отрабатывать как раз методику локдауна такого технологического и смотреть, что происходит. Выключили, смотрим, понятно, тестовый запуск. И не будут признаваться честно, что это пусконаладка, но фактически это она и есть.
11: Из-за отключения интернета нельзя было оплатить парковку, купить еду в вендинговых автоматах, арендовать самокат. Таксисты не выходили на линию. Театры и музеи просили заранее распечатывать билеты. Удивило ограничение не только мобильного интернета, но и отправки смс-сообщений. Это пока загадка, такая же, как и прежняя рекомендация операторов использовать функцию Voice over LTE на смартфонах, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
13: СМС никак не связан с мобильным интернетом. Услуга СМС появилась почти одновременно с изобретением стандарта GSM, стандарта второго поколения в середине 1990-х годов. Поэтому никакой связи с мобильным интернетом нет. Мобильного интернета в те времена вообще не было. Если мы гадаем, то мне кажется, кому-то в спецслужбах кажется, что с помощью СМС можно как-то подтверждать личность, и на всякий случай нужно тоже заблокировать СМС, чтобы уже точно никак нигде враг не проскочил.
14: Для голосовых звонков операторы предлагают использовать функцию Voice over LTE в настройках смартфона.
13: Если мы говорим о том, что мобильный интернет будет работать с перебоями, то и риски работы технологии Voice over LTE велики, потому что Voice over LTE работает по сети LTE. Почему операторы советуют пользоваться не старым добрым голосом по сети 3G или 2G, а именно переходить на Voice over LTE, для меня великая загадка.
11: В соцсетях пользователи делятся инструкциями, как пережить грядущие блокировки интернета с минимальным ущербом. То, что они произойдут до 9 мая еще не раз, никто не сомневается. Основных моментов три – поискать общественные точки Wi-Fi, снять налички на несколько дней и скачать офлайн-карты, говорит гендиректор ТНТ Консалтинг Константин Анкилов.
15: С большой вероятностью будут работать белые списки. Второе, если мы говорим именно про пользование интернетом, конечно же Wi-Fi, который будет доступен, который присутствует в кафе, в транспорте и так далее. Есть городские проекты для обеспечения Wi-Fi самых разных общественных пространств. Это могут быть парки, какие-то общественные территории. Что касается платежей, может быть проблема с платежами, поскольку могут не работать кассовые аппараты. Проблема в чем? Что есть банковский терминал, и если вот в магазине где-то не работает интернет, мы не сможем расплатиться банковской картой, хорошо иметь наличность для этого.
14: По поводу навигации.
15: Будет, скорее всего, доступна карта, и вот это тоже имеет смысл проверить, потому что некоторые сервисы, тот же самый Яндекс, он подгружает в автоматическом режиме карту в память телефона. А также есть скачиваемые специально карты, таких ресурсов тоже достаточно.
11: В Минцифры пока заверили, что домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. В случае повторных ограничений операторы связи, как отметили в ведомстве, заблаговременно предупредят своих абонентов. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, бывшего сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и затем арестован чуть более года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Потом генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта «Волк». Стритпро Дмитрий Черемушкин.
16: Если ситуация с «Русагро» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходят оценщики, готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае Русагра есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты тем, что как раз они покупают на этих новостях.
10: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Быковская. А Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2,9 миллиарда долларов. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, не всех. Дня дифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чебанова.
17: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за два года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
18: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за два года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриата. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за два года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
17: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
19: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре даст серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформации, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
17: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химическом медицинские технологии, зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Реклама.
20: Бум-бум-бум-бум-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Валюты. Венгерский форинт был введен в обращение в 1946 году, придя на смену пенге. В результате послевоенной гиперинфляции 2,5 американских цента стали стоить квадриллион пенге. Один форинт меняли на 400 октиллионов пенге. Сегодня форинт более чем на 2 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
21: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иски водоканала к абонентам о возмещении ущерба за сброс посторонних предметов в канализацию. Это первое прецедентное решение, когда предприятию удалось через суд компенсировать затраты на ремонт оборудования и очистку сетей, отмечает «Коммерсант». Виновные оплатят восстановление насосного агрегата и перекладку участка сети. Средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти по итогам апреля увеличилась на 4% за месяц и превысила 3 миллиона 300 тысяч рублей. Кроме того, согласно данным «Автору бизнес», китайские марки впервые преодолели отметку в 4 миллиона рублей за машину. Локальные бренды сохранили позиции в районе 2 миллионов рублей. Правительство северной столицы присвоило безымянной территории у стадиона «Газпром-арена» наименование «Площадь Зенита». Соответствующее постановление подписано городской администрацией. Решение приурочено к столетию футбольного клуба. К 8 мая в городе потеплеет. Днем воздух прогреется до 15 градусов. Осадков не прогнозируется. Как сообщает Центр Фобос, после аномальных снегопадов конца апреля регион вернулся к умеренным весенним температурам, характерным для первой декады мая. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов.
2: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
21: В Петербурге четверть 11-го. Минпромторг начал поиск специалистов для улучшения характеристик «Суперджет-100». Выплаты топ-менеджерам крупных застройщиков в прошлом году сократились почти на 30%. В Петербурге Яндекс.Фабрика открыла первую точку офлайн-продажи. Эти и другие темы в ближайшее время на Business FM Петербург. У властей северной столицы, похоже, больше нет существенных претензий к алкомаркетам. Сокращать их число в городе не планируется, заявил «Комсомольской правде» спикер ЗАГСа Александр Бельский. По его словам, радикальные ограничения, по примеру Вологодской области, где с недавних пор больше нет ни одного

0: Мероприятий. В этом году особое внимание будет уделено проектам по сохранению исторической памяти. О тематических выставках в ходе пресс-конференции в ТАСС рассказала заместитель председателя Комитета по культуре Петербурга Екатерина Степанова.
1: Для создания торжественного настроения тематические композиции опять будут включены на Невском проспекте. Сейчас мы с коллегами из Комитета по информатизации и связи готовим контент. Музей оборонной блокады Ленинграда подготовил программу для старшеклассников, студентов города. Ждут ребят у себя, чтобы рассказать о тех героических подвигах защитников нашего города и просто жителей города. Музейно-выставочный комплекс «Манеж» представит абсолютно новый масштабный выставочный проект «Русский императив». Центр музыкальной культуры «Чайковский» совместно с Александрийским театром представит спектакль-концерт, приуроченный ко Дню Победы и к 120-летию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Партитура жизни.
0: В начале месяца у станции метро «Гостиный двор» стартовала всероссийская патриотическая акция «Георгиевская лента», посвященная победе советского народа в Великой Отечественной войне. Всего в городе подготовлено 650 тысяч оранжево-черных лент. Их раздают со 2 по 8 мая. Точки работают около вестибюлей всех станций метрополитена. Кроме того, символ праздника можно получить в отделениях МФЦ и Почты России. Если говорить про оформление северной столицы ко Дню Победы, то адресная программа включает в себя более 450 локаций. Комментирует заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга, начальник отдела медиапланирования и СМИ Марина Мерцалова.
2: Главными идеологическими линиями в концепции централизованного праздничного оформления является использование символов городов-героев и городов воинской славы, а также орденов Великой Отечественной войны, штандартов фронтов Великой Отечественной войны 41-45 годов. В этом году предусмотрено обновление порядка 2800 единиц праздничного оборудования. Это флаги рассвечивания, флаги России, копии знамен Победы и также тематическое панно ежегодное на Дворцовой площади. Как и в прошлом году, центром притяжения горожан и гостей города станут локации в центральной части города, а также въездные зоны в северную столицу. Дворцовый, Троицкий, Большеохтинский, Александро-Невский, Кантемировский мост будут оформлены праздничными композициями.
0: Безусловно, на повестке дня стоят и вопросы безопасности. В День Победы будет перекрыта вся центральная часть города, а также некоторые станции метро на выход. Площадь Восстания будет закрыта в период построения шествия в рамках акции «Бессмертный полк», который в этом году в городе пройдет в очном режиме. Присоединиться к колонне можно будет со стороны площади Александра Невского. Стоит учитывать, что желающих принять участие в акции попросят пройти серьезный досмотр. Добавим, что в этом году очные шествия «Бессмертного полка» пройдут в 38 из 89 субъектов Российской Федерации. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
3: Далее автотехнологии с Максимом Федоровым. Затем новости коротко.
4: Авто на Бизнес FM Петербург.
5: Нынешний пекинский автосалон был как никогда богат на премьеры. На «Авточайна 2026» представили с полсотни новых моделей. Но мы сейчас поговорим не о них, а о тренде, который я подметил, только оказавшись в Китае.
4: Главный редактор сайта «Пятое колесо» Максим Федоров.
5: В пекинском аэропорту пассажиров встречает огромный рекламный плакат новых китайских электрокаров, в точности повторяющих дизайн Porsche Taycan. На выставке возле них случился настоящий аншлаг, и такого добра на «Авточайна 2026» было хоть отбавляй. Китайские автопроизводители сумели занять все ниши, предлагая цены ниже, а оснащение лучше, чем у зарубежных конкурентов. И даже в консервативном люкс-сегменте становится все больше китайцев. На пекинском автосалоне таких машин было в избытке. На всех стендах. Посидев в разных моделях, могу сказать, что по роскоши, комфорту и качеству отделки они не уступают европейским одноклассникам, а стоят гораздо дешевле. Хотите машину как Porsche, Range Rover или Mercedes Maybach, но при этом не переплачивать за бренд – это ваш вариант.
4: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург.
5: Но перемещаясь между недавно отстроенными ультрасовременными павильонами Пекинского экспоцентра, увеличившими его площадь несколько раз, я вскоре уже перестал идентифицировать новинки. Все они смешались в единый образ, напоминающий генерацию нейросетей. И это неудивительно, так как многие из показанных в Пекине моделей были созданы одним консорциумом, основанным ИТ-гигантом Huawei в альянсе с крупнейшими

0: китайскими автопроизводителями. Речь про роскошные кроссоверы, седаны и спорткары, похожие на модели именитых европейских брендов и одновременно друг на друга. Но китайцам такое нравится. Так что покупатель сам поощряет местные автоконцерны продолжать участвовать в этом бесконечном косплее.
1: Автотехнологии с Максимом Федоровым.
0: Задача консорциума во главе с Huawei – постепенно вытеснить европейский люкс со авторынка Китая, что сейчас и происходит. Совместная разработка конструктивно и даже внешне похожих моделей в разы снижает затраты производителей и ускоряет процесс запуска в серию новинок. Евросоюзу такая кооперация и не снилась. Да, страдает идентичность и ценность брендов, но китайцев, похоже, это не особо парит. Предлагая качественный продукт по низкой цене, они уже захватили рынок смартфонов, и то же самое сейчас происходит с автотранспортом. И не исключено, что уже в ближайшем будущем китайские концерны перейдут на создание автомобилей при помощи искусственного интеллекта, сократив огромный штат дизайнеров и инженеров. Это позволит еще сильнее удешевить и ускорить разработку новинок, а также снизить цену конечного продукта, окончательно добив неповоротливый европейский автопром.
1: Автотехнологии на Business FM Петербург.
2: Далее новости московской студии Business FM. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале BFM SPB «Буквы латинские». С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, в студии Олеся Потапова. Количество пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 35. Из них 11 остаются в больнице, сообщили в региональном Минздраве. Сообщалось, что накануне город атаковали крылатые ракеты, по меньшей мере 8 беспилотников, 2 человека погибли, было повреждено около 30 жилых домов. В отношении байкера, насмерть сбившего фотографа и блогера Ксению Добромилову, возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Добромилова погибла накануне, когда снимала трюки мотоциклиста, который не справился с управлением и сбил девушку. Трагедия произошла на Большой Дорогомиловской улице в Москве. В момент столкновения Добромилова находилась на разделительной разметке между потоками автомобилей. Пешеходам находиться там запрещено. В одном из хостелов Петербурга обнаружены тела 4 человек. По предварительной информации, смерть наступила от передозировки запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело, другие обстоятельства выясняются. Желтый уровень погодной опасности снова ввели в Москве области из-за грозы и ветра. Подобное предупреждение действовало накануне, сообщили в гидромедцентре. В отдельных районах ожидается гроза с дождем, усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду. А желтый уровень будет действовать до 9 вечера. Он говорит о потенциальной опасности погодных условий. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп, как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке сейчас самое серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом через минуту Георгий Буфт. Анимацию уравняли в правах с большим кино. Сегодня вступила в силу норма, по которой государство начнет полностью финансировать мультфильмы. Это сделает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальной анимации. Кибердружины создадут в России. Цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Участники будут патрулировать интернет-ресурсы и сигнализировать, если найдут что-то нехорошее. Насколько все это будет эффективно? Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. А сам Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. О продолжении закончившегося конфликта комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
7: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Армузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пусты, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Государство с сегодняшнего дня начинает полностью финансировать мультфильмы. Вступил в силу соответствующий закон. Он делает возможным 100% госфинансирование производства и проката национальных анимационных фильмов. Это когда происходит финансовая поддержка производства и проката по всей смете, а не частично, как сейчас. Документ полностью устранил неравенство между игровым и анимационным кино, говорят участники рынка. До сих пор полного госфинансирования производства и проката удостаивались только художественные игровые фильмы. Это создавало разные условия для двух направлений киноиндустрии, хотя ориентированы они на одну аудиторию – дети и подростки. При этом производство мультфильмов гораздо более затратное по сравнению с игровым кино, говорит шеф-редактор авторских проектов студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
3: Анимационное кино самое дорогостоящее, самое продолжительное на производстве и самое рукотворное, и поэтому финансирование его должно быть и бесперебойным, и более достойным, чем оно есть. Анимация всегда и в Советском Союзе, и в России финансировалась по какому-то такому остаточному принципу. Был такой даже термин многие годы – искусство в коротких штанишках. Наши мэтры, режиссеры великие, говорили, что нас сравнивают с детьми, которые сидят в песочнице. Вам там носовочек не хватает, на ведерко, ну вот. Анимация — это такое кино, которое играет в будущее. Оно играет продолжительнее, чем игровое кино, потому что дети появляются новые, дети растут, и одни и те же мультфильмы можно смотреть десятилетиями. Но бизнесу вкладываться в то, что приносит прибыль десятилетиями, неинтересно. Им надо здесь и сейчас. Поэтому без поддержки государства анимации очень сложно сделать что-то достойное, зрелищное и яркое.
4: Очевидно, что если происходит полное госфинансирование, это определенным образом накладывает свой отпечаток и на содержательную часть.
3: Безусловно, если есть государственный заказ, то есть и исполнение согласно этому заказу. Вопрос о таланте исполнителей. Можно это делать как-то лобово, и это неинтересно, фальшиво. Подход к этому всегда должен быть творческий и талантливый. Все последние годы у меня складывается впечатление, что большие деньги и очень талантливые люди друг друга не находят. Когда ты видишь какой-нибудь совсем неудачный и полнометражный мультфильм и читаешь фамилию режиссера, о котором ты не знаешь ничего, то, конечно, удивляешься, почему именно ему сделали заказ на такой фильм. В то же время ребята, которые действительно могут создавать шедевры, как-то где-то в стороне.
2: Сергей Капков, «Союз мультфильм». Независимо от формы финансирования, государственные или частные мультфильмы должны получать удостоверение национального фильма, говорят участники рынка. Анимационное кино, даже если сделано по госзаказу, уже давно проходит комиссию на соответствие традиционным ценностям и законам на России. Новый закон скорее о финансовой поддержке отрасли и о внимании к ней, чем о влиянии на контент, который так давно происходит. А при этом денег отрасли для развития не хватает, говорит продюсер анимации, автор телеграм-канала «Анимация» и «Метаверс» Наталья Иванова-Достоевская.
8: Это невероятно важно для индустрии, особенно сейчас. Вся проблема отрасли анимации в том, что это достаточно долгий процесс создания, рукотворный. Пока происходят вот эти вот месяцы работы, а иногда год и два, а иногда и три, если это полнометражный фильм, да, это требует большого бюджета для того, чтобы содержать всех специалистов, которые создают этот продукт. Действительно, студиям крайне тяжело, практически невозможно содержать это в одиночку, то есть инвестировать так надолго вперед. Поэтому подобные решения, поддержка, она невероятно важна вообще для выживания индустрии. Мне бы хотелось, чтобы еще подумали о том, как и где монетизировать этот контент. Потому что мы со стороны государства получаем поддержку, но при этом она нами рассматривается как некая инвестиция. Дальше, собственно, продукт должен начинать жить какую-то свою жизнь. Он должен показываться там, на телеканалах, на платформах, в социальных сетях и получать какую-то выручку финансовую для того, чтобы у студии была возможность что-то создавать следующее. С этим сложности у нас есть. Несмотря на то, что у нас много площадок размещения, возврат этих инвестиций затруднительный у нас, потому что закупочная стоимость довольно низкая. Я вижу, что планомерно идет работа с разного рода видами искусств, их поддержкой. Видимо, дошел черед до анимации. Кроме того, я знаю, что ведется большая работа Ассоциации анимационного кино, в частности. Я думаю, что просто пришел черед, услышанные просьбы, какие-то предложения. То есть это какая-то планомерная государственная работа.
2: Это была Наталья Иванова-Достоевская, продюсер анимации. Новый закон также уточняет механизмы поддержки киноиндустрии в целом. Финансирование национальных фильмов, как полное, так и частичное, будет зависеть в том числе от приоритетных тем. Кроме того, Минкульт теперь ежегодно будет определять, сколько денег направить на производство фильмов разных категорий и какие темы получат приоритетную господдержку. Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается со скоростью 1.5 сантиметра в месяц. А за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN.
9: Over the years... За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожной системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные.

0: 30 сантиметров. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует принести столицу в новый строящийся город.
1: Реклама.
2: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
3: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
2: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
3: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
4: А вы чего ждете?
3: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
5: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
6: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
7: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru.
6: Заводы Ленинграда. Вклад в победу.
8: Адмиралтейские верфи.
9: В условиях войны адмиралтейские верфи сдали флоту 7 подводных лодок, 22 катера, 48 охотников за подлодками, а также 116 плашкоутов, то есть барж, на которых осуществлялась эвакуация и перевозились грузы по Ладоге. Также здесь выпускали морские танки. Так называли малые бронированные корабли с танковыми башнями, которые могли маневрировать и высаживать десант на мелководье. К началу 1943 года 80% работников верфей составляли женщины, пенсионеры и дети. Одним из них был брат Тани Савичевой, Лёка, который умер во время блокады. В целом, подлодки адмиралтейской постройки потопили 129 кораблей и транспортов противника на Балтике, Северном и Черном морях, а также на Тихом океане.
6: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
7: Пока звучит этот текст, в небо поднимутся 400 самолетов. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
10: Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
11: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
7: Отчеты и планы.
11: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила триллион долларов. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: 10:47 в Москве. Рынок минеральных удобрений успокаивается на фоне перемирия на Ближнем Востоке. В мае цена карбамидов в портах Балтики может опуститься до $700 за тонну, прогнозируют в консалтинговом агентстве MMI. В первом квартале удобрения подорожали почти вдвое из-за Ирана и перекрытия Армузского пролива. В апреле спрос подогрела Индия, которая намерена закупить напрямую у России почти 3 миллиона тонн карбамида. С учетом сезонного фактора не стоит ожидать, что цены на удобрения вернутся на уровень начала года, комментирует руководитель.

0: руководитель направления рынка удобрений ММА Максим Братчиков.
1: Начиная с конца февраля, рынок минеральных удобрений оказался в условиях жесткого дефицита, связанного с ограничением логистики в Ормузском проливе и невозможностью экспортировать продукцию из стран Персидского залива. Ключевыми производителями-экспортерами в странах Персидского залива выступают несколько стран, такие как Иран, Оман, Саудовская Аравия и Катар. На их долю приходится примерно 35% мирового экспорта карбамида. С момента закрытия пролива стоимость карбамида взлетела до 850 долларов с 400 долларов в начале 2026 года. Все это наложилось еще и на посевную кампанию в Северном полушарии, например, в странах Европейского Союза, где необходимо внесение минеральных удобрений, в частности азотных, здесь сейчас. При этом Европейский Союз являлся одним из крупнейших потребителей карбамида из Персидского залива, и в настоящий момент они вынуждены искать источники поставок из других регионов. Российские производители минеральных удобрений, можно сказать, оказались в выигрышном положении в период данного кризиса, так как цены с начала года взлетели практически вдвое. Традиционно Россия поставляет много продукции в США, в страны Латинской Америки, а также в страны Юго-Восточной Азии. Несмотря на это, в полной мере реализовать экспортный потенциал, наверное, не удалось из-за приостановок некоторых производств, связанных с атаками на них, а также закрытием экспорта такого продукта, как аммиачная селитра из России.
0: Максим Радчиков, агентство ММА. По данным Центра агроэкспорт, в первом квартале экспорт удобрений из России вырос на 16% и превысил 9,5 миллионов тонн. В денежном выражении это более 3,5 миллиардов долларов. Крупнейшими импортерами оставались Индия и Бразилия.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Доброе утро.
3: Добрый день.
0: Да, снижение наблюдается по-прежнему на российском фондовом рынке. Кажется, ну куда уж еще, но нет. Вот 2629 пунктов уже и продолжаем падать на 0,6%.
3: Наверное, выводы пока делать рано. Вчера день был показательный, тоже падали. Вот как раз в это время пробивали по индексу Мосбиржи 2600, потом вот после полудня так потихонечку развернулись и даже закрылись плюс почти на процент. Ну, сегодня просто возвращаемся опять к ниже. Ну, 2600 – это всего лишь психологический барьер. Естественно, 2500 плюс там уровни более важные. Мы на 2500 плюс были в прошлом году. Там как раз проходит более или менее осязаемый уровень технической поддержки. Поэтому инвесторы смотрят и... Если давление ослабевает, ну, кто-то что-то покупает. Ну, сегодня еще и цены на нефть идут вниз. Вот Brent уже ниже 107, американская нефть вообще ниже 100 долларов. То есть все логично. Трамп объявил о том, что операция «Свобода» пока приостановлена. Это подразумевает, что Иран теперь не должен и не будет, наверное, бомбить побережье Эмиратов. Именно вдоль побережья у них там... Эта операция «Свобода» и проходила, корабли пытались проскользнуть, но Иран, чтобы не терять рычаги давления, естественно, вынужден был реагировать. Поэтому ракеты летали, дроны стреляли и прочее-прочее. Ну, или наоборот, ракеты стреляли, дроны летали или плавали. Так что с точки зрения текущей обстановки и индикаторов настроения, вот доллар американский на глобальном рынке снижается, товарные активы в цене растут, золото, серебро, промышленные металлы, все это внешне напоминает некий возврат оптимизма, и инвесторы решили, что пауза вокруг иранского конфликта может быть очень длительная. Ну, а как там переговоры пройдут, и что будет потом, рынки пока не беспокоят. Здесь и сейчас рынки пока риски видят более низкими. Так что ситуация здесь не меняется. Но у нас на рынке сегодня тоже события. Ждем озвучки параметров валютных операций в рамках бюджетного правила. Ну, говорят, в полдень Минфин должен все это дело объявить. Я не знаю, в 11 или в 12. Ну и посмотрим, какие объемы на скупку валюты будут сейчас озвучены. Спекулянты ждут достаточно обширные суммы, там 30-40 миллиардов называются. И с такими настроениями спекулянты, естественно, давят рубль, играя на его ослабление. 11.08 юань к рублю. Доллар к рублю пока 7,6 не взял, но потому что юань к американскому доллару на глобальном рынке тоже укрепляется, так что в номинале доллар к рублю слабеет, растет не так быстро. Юань побыстрее. В общем, объявят, посмотрим. Естественно, спекулянты, если будет объем там в 30-40 миллиардов, тут же усилят свое давление. Я смотрю, открываются позиции против рубля все больше и больше на фьючерсном рынке. И здесь, естественно, настроение пока против рубля формируется негативное. Поможет ли рынку акции ослабление российской валюты? Ну, кажется, проверим, да, проверим по факту. Пока в целом активность на нашем рынке не очень высокая. Так, акции Сбербанка вчера, в принципе, помогли индексу Мосбиржи удержаться и даже подрасти. Они вчера выросли. Сегодня начинают день с очередного слабого снижения. Ну, вот, естественно, акции нефтегазовых компаний пока идут вниз. С другой стороны, тут мы все понимаем, что даже если тенденция по нефтяным котировкам сменится с роста на такое ползучее снижение, то сравнивать вот ситуацию с 22-м годом сейчас не совсем объективно, потому что в 2022 году не было столь истощенных мировых запасов и такого разрыва в цепочке поставок не только нефти, но и всех важных сырьевых товаров. В этом плане Brent, конечно, и ниже 100 уйдет, и прочее, ну, я имею в виду, если риски уйдут. Ну, наверное, где-то 80, где-то там, может быть, рынок прочно закрепится. Американская нефть где-то в районе 70+ может задержаться. Но 80 – это все-таки не 50. Поэтому даже с учетом потенциального роста дисконта на российскую нефть, все равно ситуация не выглядит столь печальной с точки зрения доходов наших нефтегазовых компаний. Поэтому, может быть, если рубль будет слабеть, какую-то подмогу, скажем так, нашему рынку акций, это дело, ну, это окажет.
0: Спасибо. Через час продолжим.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
2: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. За чистую монету. Денежные приметы на Business FM. Итальянец очень расстроится, если во время приготовления спагетти случайно разольет оливковое масло. Дело в том, что раньше оливковое масло называли жидким золотом. Так дорого оно стоило. Но и по сей день в Италии верят, что вместе с пролитым маслом утекает и богатство. За чистую монету на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Каталонец Раймунд Лулли, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары выросло до 35, из них 11 остаются в больницах, об этом сообщил Минздрав Чувашии. Киев атаковал город ракетами и беспилотниками 5 мая, погибли 2 мирных жителя, повреждения получили почти 30 жилых домов, в Чебоксарах ввели режим ЧС, возбуждено уголовное дело о теракте. Легкомоторный самолет «Аэропрак-22» разбился в Омской области возле деревни Кашкарева. Обстоятельства аварии устанавливаются, об этом сообщила транспортная прокуратура. 2 человека погибли. 5 агентов спецслужб Украины, которые собирали данные об объектах для диверсий, задержанным в 4 городах. Об этом сообщает ФСБ. Они собирали сведения о предприятиях ОПК, транспорте и бойцах СВО в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Также, по данным спецслужбы, задержаны 2 человека, которые в мессенджерах оправдывали атаки ВСУ на российские регионы. Суд приговорил 2 арестантов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге осенью 2025 года к 7,5 и 8 годам лишения свободы. Оба они были осуждены за совершение теракта и совершили побег из городского следственного изолятора номер 1 в сентябре прошлого года. Стрельба произошла в школе в Рио-Бранко в Бразилии. 2 человека погибли, еще 5 ранены. Напавшим оказался 13-летний ученик. Он вошел в здание с пистолетом и несколько раз выстрелил. После нападения школьник сдался правоохранителям. Полиция задержала самого стрелявшего и его отчима, которому принадлежало оружие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Автомобили снова скупают россияне. Продажи в апреле, по данным Автостат, выросли на 15% год-году. Приобретено более 117 тысяч машин. Увеличение продаж фиксируется 3-й месяц подряд, что оказало влияние. Кибердружины создадут в России. Цель – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Участники будут патрулировать интернет-ресурсы и сигнализировать, если найдут что-то нехорошее. Насколько это будет эффективно? Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли. В компании сообщили, что часть цифровых сервисов может работать с ограничением. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и быть готовыми к возможным изменениям в привычных онлайн-процедурах. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле этого года, по данным агентства «Автостат», выросли на 15% год-году. Россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется 3-й месяц подряд. На этом, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средствам другое применение. Также оказало влияние снижение курса доллара с начала года на 4%. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
8: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, и это правда. Подогреты еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередного раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето. Лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
7: Игорь Маржар – это партнер аналитического агентства «Автостат». Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». На остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавейл», «Тенет», «Джили» и белорусско-китайский «Белджи». В десятку помимо еще трех брендов и «Скайнер» пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит генеральный директор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
9: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
7: Дмитрий Чумаков, гендиректор «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатель вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%, в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, но не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
10: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность выходит невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
11: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Основное главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
10: Эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
12: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо под базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре даст серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформации, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
10: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чебанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
6: В России создадут кибердружины. Их задача – профилактика негативных социальных явлений среди молодежи. Об этом говорится в документе о мерах по борьбе с деструктивным поведением в детской и молодежной среде. Комплекс мер рассчитан на период с 26 по 30 год. Его утвердило правительство. В пресс-службе Росмолодежи заявили РБК, что кибердружины и медиапатрули существуют с 23 года и занимаются патрулированием соцсетей на предмет материалов, которые вовлекают детей и молодежь в деструктивную деятельность. Это материалы про суицид, наркотики, буллинг и так далее. Информация о таких материалах затем направляется в профильные ведомства. Согласно комплексу мер, региональные министерства образования должны создать или активизировать такие медиапатрули и кибердружины. Также должно быть организовано психолого-педагогическое сопровождение подростков, которые подвержены риску вовлечения в деструктивную тематику. Комментирует психолог-консультант, специалист по детской психологии, который работает с приемными детьми и семьями, Катерина Демина.
13: Под психолого-педагогическим мероприятием тоже можно очень разные вещи делать. Если это будет компания, как противостоять травле и обучение детей кибербезопасности, я всеми руками за. Проверить, что человек смотрит, технически невозможно. У нас, с одной стороны, сейчас все соцсети жестко цензурированы самими сетями. Настолько жестко, что там меня несколько раз там банили за обсуждение профессиональных кейсов. Меня один раз там забанили просто за то, что я употребляла профессиональную терминологию. Если это будет контроль за тем, чтобы подростки в депрессивных регионах перестали снимать на видео избиения одноклассников и выкладывать их в сеть, я, опять же, всеми руками за. Но мне кажется, что это существует и сейчас, да, как в виде цензуры в соцсетях. Мне кажется, что здесь мы, наверное, боимся по старой памяти, когда мы помним о комсомольских дружинах, но это были физические люди, которые ходили физически по улице. А что такое кибердружина, совершенно непонятно. И, кстати, народные дружинники иногда были чрезвычайно полезны. Я вот очень хорошо помню, как в моем детстве они останавливали драки, они останавливали избиения. Потом, если там пропадал ребенок, тоже все очень поднимались. Мы подождем, когда появится какая-то чуть более реалистичная информация.
6: Катерина Демина, психолог-консультант. Аналоги так называемых кибердружин существуют в ряде других стран. Самая известная в Китае, там ее курирует администрация киберпространства Китая. Похожая структура есть в Индии, а в Малайзии и в некоторых странах Евросоюза жители могут подать жалобу в профильные ведомства на вредоносный контент.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Санкт-Петербург. Новости. Коротко.
14: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. Средняя стоимость упаковки лекарств, приобретенной в аптеках Петербурга в первом квартале этого года, составила почти 565 рублей, увеличившись на 17,5% год к году, пишут «Ведомости Северо-Запад». Согласно подсчетам компании DSM Group, темпы роста ускорились. Кроме того, если рассматривать динамику в разрезе отечественных и импортных препаратов, то в январе-марте в годовом выражении средняя цена приобретенной пачки российских лекарств увеличилась почти на 25%, а зарубежных на 9%. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иски водоканала к абонентам о возмещении ущерба за сброс посторонних предметов в канализацию. Это первое прецедентное решение, когда предприятию удалось через суд компенсировать затраты на ремонт оборудования и очистку сетей, отмечает «Коммерсант». Виновные оплатят восстановление насосного агрегата и перекладку участка сети. Средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти по итогам апреля увеличилась на 4% за месяц и превысила 3 300 000 рублей. Кроме того, согласно данным «Автору бизнес», китайские марки впервые преодолели отметку в 4 миллиона рублей за машину. Локальные бренды сохранили позиции в районе 2 миллионов рублей. Розничные продажи книг в северной столице за первый квартал сократились почти на 20%. По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», средняя цена книги выросла на 18,5% за последний год, достигнув 611 рублей. При этом, как отмечает dp.ru, на маркетплейсах продажи книг в Петербурге выросли на 25%. Комплекс зданий клинического института великой княгини Елены Павловны. Ныне Северо-Западный государственный медицинский университет имени Мечникова получил статус памятника регионального значения. Соответствующее распоряжение разместил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. В состав комплекса вошли 12 объектов, расположенные на Кирочной улице. Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород вошли в топ-5 городов по спросу российских туристов на аренду квартир в предстоящие вторые майские праздники, пишет РИА Новости. По данным сервиса Авито Путешествия, дороже всего обойдется аренда квартиры в Казани. За сутки в среднем придется заплатить почти 7 тысяч рублей. На втором месте по дороговизне Нижний Новгород с показателем 6 400 рублей. На третьем – Москва, где квартиру на сутки можно арендовать за 6 тысяч. В Петербурге туристам предлагают жилье в среднем за 5 800 рублей. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов.
2: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
14: В Петербурге четверть 12-го. Выдача грантов малому и среднему бизнесу в России рухнула на 53% в начале текущего года. Продажи новых автомобилей в России в апреле выросли на 15%. Прокуратура Ленобласти проиграла спор о взыскании 15 миллионов рублей с обнальщиков. Эти и другие темы в ближайшее время на Бизнес FM Петербург. У властей северной столицы, похоже, нет существенных претензий к алкомаркетам. Сокращать их число в городе больше не планируется, заявил «Комсомольской правде» спикер ЗАГСа Александр Бельский. По мнению экспертов, такая позиция отчасти ставит под сомнение целесообразность закона о так называемых «наливайках». Максим Тихонов в продолжение темы.
15: По словам парламентария, радикальные ограничения, по примеру Вологодской области, где с недавних пор больше нет ни одного специализирующегося исключительно на продаже спиртным магазина, в итоге себя не оправдали. Потребление крепких напитков осталось на прежнем уровне. Как бы то ни было, такой разворот в городе на Неве порождает массу вопросов. Стоит напомнить, что изначально именно к алкомаркетам, по ночам трансформирующимся в рюмочные, у жителей было больше всего претензий. На борьбу с этим явлением направлен ранее принятый закон, предъявляющий жесткие требования к метражу помещения, где торгуют алкоголем. Из-за этого, стоит напомнить, уже закрылись около сотни баров, а другие вынуждены тратить средства на расширение, чтобы соответствовать критериям. Вместе с тем, по мнению руководителя клуба профессионалов алкогольного рынка Петербурга Максима Черниговского, у внезапного проявления либерализма со стороны властей города есть серьезные основания.
16: На самом деле федеральная повестка свидетельствует о движении к унификации критериев объектов общественного питания. На комиссии Совета законодателей была озвучена уже инициатива о закреплении в федеральном законе то, что под федеральную, скажем так, юрисдикцию попадает определение всех категорий объектов общественного питания. То есть если на сегодняшний день региональные власти определяют критерии, которые относятся к категории ресторан, то, по моим прогнозам, я думаю, даже в этом году данная возможность не будет предоставлена регионам Российской Федерации. С чем это связано? Это связано, на мой взгляд, с теми перегибами, которые были региональными властями осуществлены в рамках законодательств субъектов Российской Федерации.
15: Спикер парламента также указал на то, что число правонарушений в Петербурге вблизи распивочных сократилось на треть. Кроме того, значительно уменьшился поток жалоб от горожан. Об этом же, кстати, чуть ранее заявил Фонтанке Кирилл Поляков. При этом вице-губернатор даже признал, что из-за жесткого подхода мегаполис потерял ряд культовых заведений в центре, которые достойны были остаться, но прописать в законе исключения для них было попросту невозможно, комментирует владелец бара «Стена» Сергей Корнилов.
17: Когда поняли, что идет какая-то тенденция закрытия, начали, я думаю, что за голову хвататься. То есть, как бы получается, вроде бы мы хотели перед выборами для граждан помощь некую оказать, что вот мы боремся, а сделали так, что ничего себе, что это мы натворили тут такое. А обратно тяжело признать свою ошибку, сказать, слушайте, да, у нас проблема и существенная, то есть пытается потушить этот пожар. Ну и также мы можем вспомнить уроки прошлого при советской власти, когда были сухие законы, вырублены виноградники, ну, получили в меньшей степени смертность от там, цирроза печени, но сумасшедшую наркоманию. И смертность от суррогата. То есть здесь нужно идти направлением оздоровления нации. Вот марафоны все там бегают, еще какие-то спортивные мероприятия. В этом как-то направлении двигаться. Человек должен сам принять для себя решение. А когда ему говорят «нельзя, нельзя, нельзя», а что это мне запрещают? А я буду.
15: Кстати, попытки пострадавших от ограничений маленьких баров доказать, что они не являются так называемыми наливайками, пока не приносят результата. Недавно, например, арбитражный суд Петербурга отказал заведению Breaking Bad в иске к Комитету по промполитике, инновациям и торговле. По расчету чиновников, площадь оказалась меньше 50 квадратных метров, и бар лишился права продавать спиртное. Это в итоге привело к закрытию. Владелец же убежден, что его метраж укладывается в норматив, поэтому и хотел оспорить решение чиновников. Однако судья встал на сторону представителей Смольного. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
14: Долгое ожидание зарубежных посылок с учетом эксклюзивности и куда более низких цен не пугает 80% россиян, подсчитали аналитики YouMoney. Предприниматели, которые возят товары из других стран, подчеркивают, что даже многомесячные таможенные задержки не останавливают охотников за лимитированными коллекциями. Подробности в материале моей коллеги Илхамы Фаталиевой.
18: Парадокс в том, что, несмотря на платную и сравнительно долгую доставку из других стран, покупка в итоге обходится дешевле, чем приобретение брендового товара в российском магазине. Фирменные вещи везут посредники, каждый из которых добавляет свою наценку. В итоге те же джинсы или кроссовки в российском магазине или на маркетплейсе стоят существенно больше, чем при самостоятельном заказе напрямую с зарубежного сайта или через байера. Так, по подсчетам аналитиков YouMoney, 47% россиян главной мотивацией покупки за рубежом называют именно цену. Еще треть делает такой выбор, поскольку каких-то товаров в России нет в принципе, а нужные модели и размер той или иной вещи ввести посредством параллельного импорта не всегда представляется возможным. Ждать посылку от одной недели до месяца считают приемлемым 79% опрошенных. Основатель интернет-магазина Oxmarket Оксана Киреева подтверждает, что длительное ожидание совсем не смущает покупателей.
19: Да, действительно, людей не смущает ожидание 3-4 недели, учитывая, что экономия колоссальная выходит. То, что в России далеко не все представлено. Люди иногда хотят какие-то там лимитированные модели. Плюс то, что продают в России, допустим, за 30 тысяч кроссовки, какие-то популярные, актуальные сейчас модели, то в себестоимости они вообще некоторые стоят 7-8 тысяч. Но понятное дело, что лучше подождать, нежели переплачивать. Насчет того, что там размер, там люди, как правило, уже знают заранее, потому что имеют обувь этого бренда, и они знают, какой размер им заказывать уже наперед. Касаемо того, что сомнения в подлинности, да как-то все доверяют. Люди не боятся даже предоплату вносить, иногда там полную сумму сразу вносят, просто лишь бы иметь какую-то классную пару обуви, которой нет ни у кого здесь.
18: По словам участников рынка, опрошенных Бизнес ФМ Петербург, самый пиковый сезон – это март и апрель. Именно в эти месяцы наблюдается наибольший наплыв заказов. Главная тревога покупателей – не как заплатить, а придет ли нормальный товар. Подделок и брака опасаются 48%, сложностей с возвратом – 31%, говорится в исследовании платежного сервиса. Как отмечают предприниматели, если покупателям не подходит размер, то перепродать вещь можно буквально за 5 минут. Для ожидающих лимитированные позиции месяцами это драгоценный улов, поскольку желанную покупку можно забрать здесь и сейчас. Впрочем, бывают и форс-мажоры. Например, осенью 2025 года товары задержались на таможне на несколько месяцев и в итоге приехали к покупателям только в декабре. По словам участников рынка, 90% клиентов все равно дожидаются своего заказа. Генеральный директор логистической компании Integrity Санкт-Петербург Тимур Ефимов резюмирует, что задержки на таможне стали нормой.
20: Задержки действительно сейчас стали нормой, особенно много проблем в транзите через Казахстан. Российскую границу. И у нас же происходило изменение, когда все возили же это все так называемое карго, то есть со своеобразным оформлением. А потом как бы все это встало, перестали пускать, и все стали менять схему поставки на официальную таможню, оформление полностью каждого товара. И у нас, соответственно, с этим пошел приток клиентов, которые попросили официально декларировать все эти товары. товары, которые раньше возились по схеме Cardio и продавались на Озоне, Wildberries и так далее. Но потом как-то все это обратно вернулось, вроде опять стали возить. То есть такая ситуация непонятна, но задержки сейчас присутствуют.
18: Отметим, что на днях Почта России изменила свой сервис отслеживания посылок. Теперь клиентам видны лишь начальные и конечные статусы доставки, а промежуточные точки скрыты. Информация об уже врученных посылках также перестала отображаться в приложении. Как пишет РИА Новости со ссылкой на почтового оператора, целью нововведения является повышение безопасности перемещения отправлений. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
14: Далее новости московской студии «Бизнес ФМ». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «БФМ СПБ» буквы латинские. С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час. Мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87.5. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 11.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минпромторг поддержал введение с 1 января 2027 года НДС на иностранные товары, импортируемые из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказали в министерстве. Там отметили, что ведомство разрабатывает совместно с Минфином введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году этот налог установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать в 2028 году до 14%, в 29-м до 22%. При этом Минпромторг поддерживает введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. Госдума планирует весеннюю сессию выйти на принятие закона об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, которые работают менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил спикер палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Ликвидация выброса нефтепродуктов в Туапсе возобновилась после отмены угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. С прибрежной территории города вывезли 19 тысяч кубометров замазученного грунта. Уборкой занимаются 500 человек с применением 62 единиц техники. Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится у россиян с 1 сентября. Для того, чтобы воспользоваться возможностью регионального переноса номера абоненту, нужно обратиться к оператору связи лично или дистанционно с соответствующим заявлением. Сейчас при переезде в другой регион люди, которые сохраняют свой номер, продолжают пользоваться прежним тарифным планом, что делает их звонки абонентам нового региона дороже. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина 12 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Акции «Русагра» перешли к государству. Речь про контрольный пакет, который изъяли по антикоррупционному иску против основателя компании «Машковича». На бирже на этих новостях акции холдинга в моменте росли почти на 3,5%. О временной приостановке проекта «Свобода» объявил Дональд Трамп. Как он пояснил, для того, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. Между тем, на Ближнем Востоке сейчас самое серьезное обострение с момента начала перемирия. Станет ли оно продолжением войны? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые три месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Контрольный пакет «Русагра» перешел государству. Суд частично удовлетворил иск об изъятии имущества основателя одного из крупнейших агрохолдингов России, экс-сенатора Вадима Машковича. 65% акций «Русагра», а также деньги на счетах Машковича на 10,5 миллиардов рублей обращены в доход государства. Основатель «Русагра» был задержан и потом арестован чуть больше года назад. Сначала его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, потом Генпрокуратура нашла в деле Машковича коррупционную составляющую. Около 20% акций «Русагра» торгуются на Мосбирже. На сообщениях о переходе контрольного пакета государству акции холдинга в моменте выросли почти на 3,5%. О реакции рынка говорит основатель проекта Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
1: Если ситуация с «Русагра» пойдет по сценарию ЮГК, то это означает переход в доход государства. Через какое-то время государство захочет приватизировать свою долю, продать ее, например, на аукционе, то в этом случае это очень хорошо для миноритарных акционеров, потому что, скорее всего, акции будут оценены значительно выше, чем текущие рыночные котировки, потому что текущие рыночные котировки отражали ту неопределенность, непонятность. И когда придет реальный оценщик, оценщик будет для того, чтобы сделать выход на приватизацию этих долей, то, соответственно, оценка будет значительно выше текущих рыночных котировок. И мы с вами это в целом уже наблюдали в ЮГК, когда акции были оценены, по сути, по 90 копеек, при том, что за несколько месяцев до этого, когда уже все акционеры разуверились, акции торговались по 50 копеек. То есть есть рыночная цена, плохие настроения инвесторов и оценка 50 копеек, когда и приходит оценщик и готовы продать это реальному покупателю, цена почти в два раза выше. Поэтому в случае «Русагра» есть все шансы того, что может быть похожая ситуация. Это не гарантированно, но ситуация может быть похожей, и тогда цена акции может быть значительно переоценена от текущих котировок. Собственно, этим и пользуются спекулянты, тем, что как раз они покупают на этих новостях.
7: Дмитрий Черемушкин, основатель проекта Wall Street Pro. Суд не стал конфисковывать московскую квартиру в Хамовниках и загородный дом на Рублевке, которыми владеет жена Машковича Наталья Буковская. Вадим Машкович – один из богатейших людей России. Журнал Forbes в начале этого года оценил его состояние в 2 миллиарда 900 миллионов долларов. США и Иран ведут войну на истощение, но каждый по-своему. Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько недель снова частично закрыли свое воздушное пространство после атаки Ирана, пишет Bloomberg. При этом в Тегеране опровергли сообщения об ударах по Эмиратам в последние дни, но пообещали решительно ответить на возможную агрессию со стороны ОАЭ. Госсекретарь США Марко Рубио вслед за Дональдом Трампом заявил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, а сам Трамп объявил о кратковременной приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Тем не менее, все происходящее – это самое серьезное обострение конфликта на Ближнем Востоке с момента объявления перемирия между США и Ираном в апреле. А продолжение закончившегося конфликта – комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
21: Игры вокруг Ирана напоминают партию в шахматы, которую ведут игроки, ненавидящие друг друга, но все-таки не желающие опрокинуть доску. Достичь мирного соглашения пока не удалось, а прекращение огня может быть нарушено в любой момент. Тегеран на днях выдвинул новый план из 14 пунктов, суть которого в том, чтобы сначала прекратить боевые действия, открыть Ормузский пролив, а ядерный вопрос отложить на потом. При этом Тегеран, судя по всему, не оставил идею контролировать проход через пролив и взимать за это плату. Сдвиг позиции все же тоже есть. Тегеран ведь до сих пор категорически отвергал саму идею обсуждения ядерной программы. Трампа новый вариант, впрочем, не устроил. Он назвал предложение неприемлемым, по-прежнему настаивая, чтобы Иран не только свернул ядерную программу, но и сдал бы запасы высокообогащенного урана, а это более 400 килограмм. Отвергая по-прежнему американский принцип нулевого обогащения, Иран в ответ готов уступить и заморозить ядерную программу на 15 лет. Вашингтон вроде бы соглашается на 20 лет. На этом фоне Иран вдруг снова ударил по целям в Эмиратах, видимо, отметив таким образом их выход из ОПЕК и ОПЕК+. Один дрон прорвался к нефтепромышленной зоне порта Фуджейра, вызвав пожар. Порт Фуджейра выбран не случайно. Туда приходит трубопровод, по которому Эмираты транспортируют часть нефти в обход Ормузского пролива, то есть Иран целенаправленно ударил по инфраструктуре, призванной смягчить последствия блокады. Иранское военное командование, впрочем, вообще отрицает, что оно наносило удары по целям в Эмиратах. В ответ на блокаду Армуза со стороны Тегерана, Трамп держит морскую блокаду самого Ирана. Ситуация балансирует на грани новой войны. Трамп, видимо, осознавая, что зашел в тупик, вновь сыплет угрозами смести Иран с лица земли, если тот атакует американские корабли, охраняющие торговые суда. Однако, вслед за атаками на Эмираты и прямыми военными столкновениями с иранскими силами, эскалации со стороны США не последовало. Внутри самих США иранская спецоперация стала для Трампа и республиканцев своего рода минным полем. Падение рейтинга президента уже почти катастрофическое. Лишь 22% американцев одобряет его действия в вопросах поддержания уровня жизни. Лишь 32% поддерживают его ведение войны с Ираном. По данным опроса Washington Post и ABC, выросшие цены на бензин стали проблемой для 2/3 семей. Средняя цена бензина в США достигла в пересчете на литры и рубли примерно 83 рублей, тогда как до войны была меньше 70. Республиканцы уже внутренне готовятся к разгрому на промежуточных выборах в ноябре. По сути, между США и Ираном развернулось не только военное и дипломатическое противостояние, но и, как ни парадоксально, при их несопоставимой мощи еще и экономическое. Кто дрогнет первым в этой войне на истощение? Как долго Тегеран способен выдерживать американскую морскую блокаду? Пока система функционирует. Полки супермаркетов не пустые, банки и офисы работают, власти не вводили ни карточные системы, ни ограничений на снятие наличных. К тому же Иран располагает значительными золотыми резервами на случай, если положение станет критическим. За долгие годы санкций режим научился выживать. Еще до войны до половины иранцев жили за чертой бедности. Продовольственная инфляция превышала 70%, теперь может превысить 100%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 6%. Не менее 70% нефтеэкспорта теперь отрезано из-за блокады, но он не прекращен полностью. Танкеры, направляющиеся в Китай и Индию, проходят через пролив под иранским военным эскортом. Так что какое-то время Тегеран еще продержится. Возможно, дольше, чем кажется Трампу, и чем он может себе позволить продолжать начатую авантюру.
7: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Французская LVMH пустит с молотка часть американских активов. Компания по производству предметов роскоши миллиардера Бернара Арно выставила на продажу принадлежащие ей бренд Марк Джейкобс и 50% долю в бренде Fenty Beauty певицы Рианны, а также американскую винодельню Joseph Phelps Vineyards. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По информации издания, продажа этих активов станет одним из самых значительных сокращений активов компании за почти 40 лет ее существования. Сколько может выручить французская группа за эти активы? Являются ли они убыточными и почему их решили продать? Говорит директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов.
0: Они не убыточные, они просто не являются для LVMH стратегическим ядром. Например, Марк Якобс – это узнаваемый бренд, но он не уровня Louis Vuitton или Dior по маржинальности. По рынку, по-моему, обсуждалась оценка около миллиарда долларов. Fenty Beauty, наоборот, сильный. LVMH – 50%, а сам бренд оценивали примерно 1-2 миллиарда. Joseph Phelps – винодельческий актив. Но этот сегмент, он для LVMH сейчас остается самым сложным, так как он наименее профильный. Покупатели найдутся. Сейчас рынок люкса не так перегрет, как в 2021-2022 годах. Поэтому продать, если быстро, то только с дисконтом. А Арно, скорее всего, не хочет распродажи ради распродажи. Он тестирует рынок и смотрит, где можно получить наибольшую прибыль. У LVMH дела неплохие. Это не история про кризис этой компании, а это именно про нормализацию рынка люкса. LVMH, как и многие другие бренды, чистит портфель. То есть оставляет то, что дает масштаб, маржу.
7: Константин Анисимов, директор по маркетингу Fashion House Group. По информации Financial Times, LVMH переориентируется на ключевые источники прибыли, такие как бренды Louis Vuitton и Dior, где рост продаж, впрочем, замедлился в последние годы после завершения пандемийного бума на товары класса люкс. За последние 18 месяцев группа продала американский бренд уличной моды Off-White, гонконгского оператора магазинов беспошлинной торговли DFS Group и свою 49% долю в британском бренде одежды Stella McCartney, напоминает Financial Times. Что все это значит для бизнес-империи Бернара Арно, который строил свой бизнес именно за счет поглощений компании сегмента лакшери? Комментирует гендиректор Fashion Consulting Group, руководитель исследовательских программ Анна Лепсак-Клейманс.
3: Это полностью укладывается в общий тренд индустрии люкса, когда рынок переходит от фазы быстрого роста к фазе отбора эффективности и управленческой дисциплины. Нет больше ставки на глобальный туризм, нет больше ставки на азиатские рынки, нет ставки на быстро растущих, высокооплачиваемых профессионалов, которые стали более рациональными. И кроме того, на смену бывшим поколениям пришли так называемые богатые айтишники. Это технологичное поколение, которое не сильно заинтересовано в логотипах люкса. LVMH делает переоценку своих активов, фокусируясь на доходоприносящих. И это не распродажа активов, а логичный переход от фазы накопления брендов к фазе более строгому избирательному портфелю. Аналогичную логику видно и у других групп. Например, Kering действует еще более резко. Он сконцентрирует ресурсы, сокращает неприоритетные активы. Ричмонд также существует в фокусе на конкретно ювелирном ядре, но и там акцент делается на самых маржинальных направлениях. Общий сдвиг можно сформулировать так. Люкс растет не вширь, а он теперь как бы идет вглубь через маржинальность и акцент на сильных категориях. У кого-то, как у Ричмонда, это ювелирка, у кого-то, как у LVMH, это кожаные аксессуары, мода, у кого-то это часы.

0: или в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru. В звуке или в тексте, ушами или глазами, но всегда мозгами. Только по делу. Один бренд, два адреса. «Бизнес FM» и «BFM.ru». Компании и корпорации.
4: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
5: Арбитраж.
4: Озонбанк подал в суд на компании группы «Русский холод». Банк пытается взыскать задолженность по кредитным договорам в размере 124 миллионов рублей, из которых 118 миллионов – основной долг, остальное – это проценты. Группа «Русский холод» – один из крупнейших производителей мороженого в России. В портфеле брендов – «Лакомка», «Золотой пломбир», «Монарх», «СССР» и «Белочка».
5: Отчеты и планы.
4: Держатели бондов девелоперской группы «Самолет» не получили купоны по некоторым бумагам в срок. Деньги были зачислены на счет депозитария с опозданием на несколько часов. В компании объяснили эту заминку исключительно техническими факторами и подчеркнули, все выплаты инвесторы получат согласно обновленному графику 7 мая. Капитализация Samsung превысила триллион долларов. Таким образом, корейская компания стала 13-й в мире среди других корпораций, кому удалось достигнуть подобных показателей. Рост последовал за сообщениями о рекордной прибыли Samsung Electronics за первый квартал этого года. Также акции компании выросли после публикации о том, что Apple провела предварительные переговоры с Samsung о производстве чипов для своих устройств. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается под землю со скоростью 1.5 сантиметра в месяц, а за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN.
7: Over the years.
8: За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожной системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стела «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним. Beneath it sinks.
6: Для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают на 25-30 сантиметров в год. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
6: Гриш, приветствую.
9: Добрый день.
6: С чего начнем? Где интересные события разворачиваются?
9: С нашего рынка, естественно, традиционно. Индекс Мосбиржи, кстати, падение прекратил. С утра вот так вроде как резво

0: начали снижаться, но к этой минуте индекс Мосбиржи отбился. Потери, так, какие секторы, да, акции Сбербанка, кстати, в плюс вышли, они сыграли важную роль, соответственно, отбили потери частичной акции нефтегазового сектора, с утра они падали на фоне падения цен на нефть, ну и хотя активность минимальная, я так понимаю, рынок акций сейчас будет следить за динамикой курса российской валюты, а в свою очередь российский рубль будет реагировать на те цифры, которые сегодня вроде как после полудня или даже в полдень ровно должен озвучить российский Минфин. Он возобновляет валютные операции в рамках бюджетного правила, и с учетом роста цен на нефть в марте, в апреле цифры должны быть внушительные. Сам Минфин оценивает дополнительные нефтегазовые доходы в 200 миллиардов рублей. Спекулянты видят, что цифра должна быть повыше. Ну и, соответственно, на этих ожиданиях играет против рубля, в первую очередь, на фьючерсном рынке. В секции срочного рынка, на Мосбирже есть фьючерсы на юань, на доллар. Соответственно, там открываются достаточно активно позиции против рубля, потому что спекулянты считают, что выкуп валюты приведет к ослаблению нашей валюты и пытаются этот момент предугадать и, как говорится, поймать удачу за хвост. Долговой рынок сегодня более или менее стабилен, но тут все будет зависеть от того, если рубль действительно начнет снижаться, это одно дело, а второй вопрос – это с какой скоростью, если он все-таки будет снижаться, с какой скоростью это ослабление произойдет. Быстрое ослабление, но обычно оно вызывает негативные эмоции на рынке долга. Если плавно или даже какая-то стабильность в более высоком коридоре, ну, тогда долговой рынок, в принципе, даже может особо и не реагировать. Глобальные рынки в целом сейчас уже уверены в том, что иранский конфликт завершен. Кстати, цены на нефть усилили падение ниже 105 долларов Brent. Ну, видимо, кто-то что-то сказал. Я тут сейчас не вижу, какие заголовки. Уже 103 Brent. Видите, как быстро ситуация меняется. Ну и, соответственно, на фоне снижения цен на нефть и уверенности инвесторов в том, что как минимум в этом цикле иранский конфликт поставлен на паузу, может быть, длительную паузу, с учетом того, что администрация Трампа вроде как сворачивает свои операции «Свобода», то есть они не будут больше проводить суда вблизи побережья Арабских Эмиратов, соответственно, Ирану нет повода стрелять туда, значит, конфликтная ситуация вроде как должна немножечко разрядиться. Ну и доллар американский традиционно стал снижаться, с учетом того, что инвесторы не видят рисков. Доллар, как объект убежища, статус свой, естественно, растерял. Евро к доллару стремится уже к 1.18, максимум за 3 месяца. Все валюты к доллару, естественно, тоже сейчас укрепляются. Ну и криптовалютный рынок тоже здесь такой маркер, да, настроений инвесторов. Биткоин берет новый максимум с начала года, 82 тысячи уже. Здесь пока ситуация повторяет то, что мы видим на глобальном рынке, потому что растут цены на золото, серебро. Все сейчас в зеленом свете. Ну, в общем, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств, то вроде как рынки готовятся как минимум к паузе вокруг конфликта с Ираном, как максимум к какому-то мирному соглашению.
1: Капитал на Бизнес FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг, Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама.
2: Вот мы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
3: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
2: Там что, волшебный лес?
3: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
2: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
4: 317-46-66. 317-46-66.
1: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
1: Киров в Калужской области. 30 тысяч жителей. Поселение появилось в 1744 году, когда на берегу реки Песоченки купцы Золотаревы начали строить железоделательный завод. Через век завод выкупил Иван Мальцов, который стал выпускать на нем знаменитый песоченский фарфор.
5: Как появлялись города на Business FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
7: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства «Адженда», сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату – ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
6: Карьера на Business FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Чебоксары выросло до 35, из них 11 остаются в больницах, сообщает Минздрав Чувашии. Киев атаковал город ракетами и беспилотниками 5 мая, погибли 2 мирных жителя, повреждения получили почти 30 жилых домов, в Чебоксарах ввели региональный режим ЧС, возбуждено дело о теракте. ВСУ вновь нанесли удары по Энергодару, в том числе по зданию администрации. Часть беспилотников подавлена средствами противодействия. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. Сотрудников местной администрации перевели на удаленный режим работы. Жителей просят ограничить передвижение по городу. Движение транспорта затруднено на Федеративном проспекте на востоке Москвы. Такое предупреждение выпустил Дептранс. Там прорвало трубу и горячей водой подтопило дорогу, сообщает М24 со ссылкой на очевидцев. На месте работают аварийные службы. Судья по делу бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи найден мертвым у здания Верховного суда Сеула ночью 6 мая, пишет агентство Юнхап. Син Джуно обнаружили на клумбе. В его кармане была предсмертная записка с извинениями. В ней не упоминался судебный процесс. Сейчас полиция не подозревает криминального характера смерти. Син Джуно председательствовал на апелляционном процессе над женой экс-президента Юк Сон Юля после по делу об участии первой леди в манипуляциях ценами на акции и принятии предметов роскоши. Тогда ей ужесточили наказание с 20 месяцев до 4 лет заключения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Цены на нефть идут вниз. Сейчас сорт Brent теряет уже 6,5% и находится на уровне 102,70. Все на фоне новостей о том, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Во всяком случае, об этом пишет издание Axios. Оно пишет, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд, следует из данных Автостата. В апреле этого года прирост составил 15% в сравнении с тем же периодом года прошлого. Чем такую динамику можно объяснить? 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые три месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса на турпоездки, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эти и другие темы в нашем эфире. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле 2026 года, по данным агентства «Автостат», выросли на 15%. Год к году россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца 2026 года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. На это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средством другое применение. Также оказало влияние укрепление рубля. И все же позитивной динамикой реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Мажоретта.
9: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогрето еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1,3 миллиона. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето. Лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машина 25-го года заканчивается. Машина 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
8: Игорь Маржарет, партнер агентства «Автостат». Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хэвэйл», «Тенет», «Джили» и белорусско-китайской «Белджи». А в десятку, помимо еще трех брендов из КНР, пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой. Но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит гендиректор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
10: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
8: Дмитрий Чумаков, «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько вариантов по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатель вырастет на 10%, превысив 1 миллион 400 тысяч машин. В пессимистичном снизится на 10%, в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
6: Прямо сейчас.
8: Так, новые подробности от издания «Axios». Возможная сделка с США может включать отказ Ирана от обогащения урана в обмен на отмену санкций и разблокировку активов. Я напомню, что «Axios» несколько минут назад сообщила о том, что США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. И на фоне этих новостей цены на нефть резко пошли вниз. Сорт Brent терял в моменте более 6%, сейчас чуть поменьше, 5,5%, но тем не менее Brent стоит уже $103.90. Число ликвидированных турфирм в России выросло на треть. Статистику за первый квартал год-году публикует «Контурфокус». Это аналитический сервис для комплексной оценки рисков в бизнесе. По их данным, за этот период закрыли более 1000 туристических компаний. Эксперты говорят, что главной причиной такого оттока турфирм – ограничение перелетов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и невысокая активность поездок внутри страны из-за падения доходов. Впрочем, за подобной статистикой может скрываться не обязательно ликвидация турфирм, а, например, укрупнение или юридическое переоформление, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
11: Нужно учитывать, текущее развитие цифровых технологий может корректировать и количество компаний. Рынок консолидируется, в том числе объединяются в сетевые объединения. Крупнейшие туроператоры управляют собственными авиакомпаниями и гостиницами. Поэтому делать какие-то выводы, исходя из определенной корректировки, тоже нецелесообразно. Фактически нужно смотреть на результат туристической отрасли. Мы видим, что количество путешествий, несмотря даже на текущие вызовы, большое в объеме. Это достаточно для тех игроков рынка, которые сейчас осуществляют деятельность в области туризма. Все будет зависеть от геополитики, в том числе налоговой ситуации, курсов валют. В этом году уже можно сделать предварительный прогноз, что количество путешествий точно не вырастет и будет определенное снижение по выездному и въездному и внутреннему туризму. Эти цифры не критичны, даже в периоды нестабильности. Путешествия все равно остаются одной из основных потребностей наших граждан. Поэтому туризм быстро восстанавливается и в период после пандемии, и после введения ограничений международных воздушных сообщений. Но снижение количества путешествий – это снижение загрузки компании, в том числе снижение количества сотрудников, которые работают в отрасли, в том числе и, может быть, снижение количества компаний.
8: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Сейчас в российских городах-миллионниках работает около 6,5 тысяч офисов турагентств. Следует из данных 2GIS. Год к году значение сократилось на 60%. А заметнее всего падение прослеживается в Москве и в Ростове-на-Дону, а в Красноярске, Перми и Краснодаре офисов турфирм, напротив, стало больше. Но тут важно учитывать еще и сезонный фактор. Весной общая статистика по турфирмам всегда проседает, говорит вице-президент Альянса туриндустрии. Турагентств Александр Мкрычан.
12: Ситуация с турагентствами в стране одинаковая. Зимой они закрываются, примерно шестая часть. Ближе к лету, в апреле, они открываются. Вот если мы попросим статистику за август-сентябрь этого года, а осталось ждать-то всего полгода, я думаю, статистика будет совершенно другая. Количество открывшихся турагентств превышает количество закрывшихся. Насколько высок спрос. Понятно, что россияне не стали лучше жить. Наоборот, инфляция, цены растут. В этом году турпоток по России растет на 7-8%. В прошлом году он рос на 12%. Единственное, что нас спасает то, что растет спрос на выезд за рубеж 12-15%. Ну, связано с тем, что как нельзя долго держится высокий дорогой рубль, почти два года не дешевеет, и, естественно, людей подталкивает к выезду за рубеж, потому что наши ательеры каждый год поднимают цены в рублях на 10-15%, а, например, иностранные ательеры поднимают на 3-5% в валюте. Цены на ту же Турцию или Египет не растут уже второй год подряд в рублях, даже уменьшаются. А цены в рублях на выезд в Сочи или в Крым растут значительно.
8: Александр Мкрычан. Всего туристические услуги в стране оказывают около 20 тысяч компаний, говорит Российский союз туриндустрии. Турфирмы – это преимущественно малый бизнес, отмечает АТУРА, и на нем существенно сказываются все риски, характерные для небольших предприятий, растущая налоговая нагрузка и прочие издержки. Почти половина работающих в России турфирм имеет статус индивидуального предпринимателя. За год число таких компаний выросло на 1%. Переехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь? Объясняет аналитик Mobile Research Group Ильдар Муртазин.
13: У нас есть услуга МНП, когда вы сохраняете свой номер при переходе от одного оператора к другому. Сейчас при переезде в другой регион вы не можете сменить оператора. Это было нереально. С 1 сентября, как говорили, мобильное рабство заканчивается, и вы при смене региона можете менять и оператора тоже. То есть МНП начинает работать по всей стране при переходе от оператора к оператору.
14: Почему не могли до этого? У нас же нет роуминга внутри страны.
13: Технические проблемы, нумерация, это не проблема операторов, это скорее проблема государства. Номерная емкость, нумерация была привязана к регионам. Проблема была юридического характера, даже не технического.
14: Если абонент продолжал пользоваться прежним планом, то некоторые звонки абонентам нового региона были у него дороже.
13: Например, вы открыли свою сим-карту на Ставрополье. На Ставрополье стоимость тарифов на 30-40% ниже, чем в Москве. Дальше вы переезжаете со своим телефоном в Москву, находитесь там больше двух месяцев, у вас начинается московская тарификация, и вы начинаете платить больше, чем платили в своем домашнем регионе. Это нормально. Цены в разных регионах отличаются.
14: С 1 сентября что это решение означает для операторов? Это какие-то дополнительные траты или упущенные выгоды?
13: Ничего не меняется. Это удобство для пользователя. То, что вы можете из условных Чебоксар переехать в Москву и перенести номер к другому оператору. Вы не привязаны больше к вашему оператору. Это подстегнет переходы между операторами. Но от этого никто не выиграет, никто не проиграет, потому что это примерно равновесный процесс. От одного оператора к другому уходит плюс-минус одно и то же количество людей сейчас.
8: Ильдар Муртазин, пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
6: Узнал о войне. Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании «Лаборатории Касперского».
15: Военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково. Школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какой это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
6: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Наизусть. Лев Ландау. Учеными бывают собаки, и то после того, как их научат. А мы – научные работники. Наизусть. На «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM» Санкт-Петербург. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM» Санкт-Петербург. Новости. Коротко.
16: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. Стоимость новостроек в городе на Неве третий месяц подряд держится ниже уровня января 2026 года, следует из данных аналитиков поиска Яндекса по квартирам. В апреле медианная стоимость квадратного метра в новостройках составила 323 тысячи рублей. При этом, как отмечает dp.ru, среди российских городов-миллионников Петербург сохраняет одну из самых низких медианных площадей квартир в новостройках – чуть больше 39 квадратных метров. В северной столице продолжается сборка горнопроходческого щита на Красносельско-Калининской коричневой линии метро. Комплекс будет работать на перегоне от станции Путиловская до Каретной на глубине более 60 метров, сообщили в пресс-службе Смольного. Губернатор Александр Беглов назвал этот щит четвертым на данной линии и шестым горнопроходческим комплексом, работающим под землей Петербурга. Оборудованию предстоит преодолеть почти 4 километра между двумя станциями. В преддверии Дня Победы мошенники начали обзванивать пожилых граждан под видом сотрудников местных администраций. Как сообщили в главке МВД России по Петербургу и Ленобласти, цель злоумышленников – получить доступ к аккаунтам на портале госуслуги и персональным данным. В ряде случаев они анонсируют доставку награды на дом или ссылаются на знакомые гражданам инстанции. Горожан призывают не передавать по телефону личные сведения, пароли и коды подтверждения. К 8 мая в городе потеплеет. Днем воздух прогреется до 15 градусов. Осадков не прогнозируется. Как сообщает Центр Фобос, после аномальных снегопадов конца апреля регион вернулся к умеренным весенним температурам, характерным для первой декады мая. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов.
6: «Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
16: В Петербурге четверть первого. США в марте нарастили импорт российских удобрений до рекордных 243 миллионов долларов. Заградительную пошлину на мебель из недружественных стран могут ввести в России. В Петербурге зарплатный разрыв достиг семикратной величины. Эти и другие темы в ближайшее время на «Бизнес FM Петербург».
6: Компании и корпорации.
17: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
18: Аукционы и тендеры.
16: Суар Групп стала единственным участником и победителем конкурса на строительство нового корпуса Елизаветинской больницы в Калининском районе, пишет «Деловой Петербург». По информации издания, контракт стоимостью почти 5 миллиардов рублей заключен на прошлой неделе. Завершить стройку планируется за 2 года.
17: Отчеты и планы.
16: Группа «Лента» начала сотрудничать с Яндекс.Фабрикой. Первая точка в формате, когда розничный магазин выделяет часть пространства для бренда гостя, или в так называемом формате «Шоп-ин-шоп», появилась в Петербурге, сообщили в пресс-службе ритейлера. В компании уточнили, что на площадке представлены 3 бренда фабрики, в том числе бытовая техника. Кроме того, бизнес-направление Яндекса и торговая сеть планируют открыть еще несколько таких пространств в магазинах «Лента» в других регионах России. Компания «Тривес», выпускающая ортопедические изделия, открыла новую площадку в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В ведомстве уточнили, что общая площадь объекта, введенного в эксплуатацию с начала 2026 года, составляет около 20 тысяч квадратных метров. Благодаря переоснащению предприятие планирует увеличить свою долю до 15-17%. Новости компании и корпораций «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
18: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Предприниматели северной столицы опасаются, что будут терпеть убытки из-за перебоев в работе мобильного интернета в период майских праздников. Ранее о возможных ограничениях из-за подготовки и проведения массовых мероприятий сообщили сотовые операторы. Какие сложности могут ждать бизнес и на ком возможное отсутствие связи скажется сильнее всего, разбиралась моя коллега Анна Лейбук.
19: В майские праздники петербуржцев ждет ограничение мобильного интернета. Соответствующие СМС-уведомления в ночь на 5 мая получили абоненты Мегафона, Йота и других операторов. Компании порекомендовали клиентам в этот период пользоваться Wi-Fi. Примечательно, что отключения придутся на пик туристического потока. Ожидается, что на майские праздники Петербург посетят около 1 000 000 гостей, сообщил глава профильного комитета Евгений Панкевич на пресс-конференции в Интерфаксе. Вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова считает, что отключение мобильного интернета приведет к тому, что туристы будут брать меньше дополнительных услуг.
20: Отели достаточно услуги, у них дорогостоящие. Для того, чтобы гостю оплатить проживание, потом питание, потом экскурсии, если он все не заказал и не оплатил заранее, получается, что ему надо вносить при себе очень много налички. А так как об этом все время забываешь, потому что хорошему уже все привыкли. Получается, что гости часто не берут какую-то услугу, потому что они ее в этот момент не могут оплатить. Это такая, вы знаете, как бы слом логистической структуры. И потом, вот я еще раз считаю, что наличка в руках у туриста, она потенциально его ограничивает. Потому что когда ты тратишь деньги с карты, ты их немножко по-другому тратишь, то есть меньше считаешь.
19: Рискуют потерять часть выручки в один из самых прибыльных периодов года и заведения общепита северной столицы. Отметим, что застолья, кафе и рестораны входят в тройку главных праздничных статей расходов петербуржцев. На них приходится около 20% дополнительных трат в первой половине мая, говорится в исследовании аналитиков сервиса «Альфа-деньги». Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар считает, что главной ожидаемой угрозой для бизнеса станет не отсутствие гостей, а невозможность принять оплату картой.
21: Любые ограничения отражаются на выручке. Насколько отразятся, посмотрим. Но здесь, видите, аж такая обоюдоострая проблема. Отключение, оно будет влиять и на бизнес, на продавцов, и на покупателей в том числе. Наверное, самая большая проблема – это возможность оплачивать все-таки. Если отключение интернета повлечет за собой невозможность оплатить обед, ужин, завтрак, услуги, конечно, это будет не очень хорошо. Но я не думаю, что это такая глобальная проблема, которая остановит бизнес. Все равно люди хотят есть и все равно будут готовить для того, чтобы они это съели. Но еще пока нет компьютерных кухонь таких, которые бы только на интернете готовили. Все-таки руки в высшей степени влияют.
19: О Особенно болезненно перебои в работе мобильного интернета ощущают предприниматели, специализирующиеся на оказании услуг. Экскурсовод Роман Ситумеров опасается, что в случае введения ограничений ему будет сложно связаться с клиентами.
0: Очень сильно влияет. Это катастрофа. С туристами не связаться, заказы не сделать, не проплатить. Я, честно говоря, не представляю, что будет сейчас, потому что это уже запланировано. Связываться придется исключительно по обычной связи. Не всегда бывает удобно, потому что думаешь, в последний момент вспоминаешь, что у тебя не записан телефон, а просто общался с туристами в мессенджерах. Я не знаю, как мы будем всего этого вылезать, честно.
19: Отметим, что на фоне перебоев со связью власти северной столицы обеспокоились нехваткой точек бесплатного общественного Wi-Fi. Спикер Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что Смольный ведет переговоры с компанией «Ростелеком» об увеличении числа соответствующих зон. Председатель городского парламента также пояснил, что решение об ограничении работы мобильного интернета принято совместно с силовым блоком и связано с угрозами атаки БПЛА. Анна Лейбук, Бизнес ФМ Петербург.
16: Долгое ожидание зарубежных посылок с учетом эксклюзивности и куда более низких цен не пугает 80% россиян, подсчитали аналитики YouMoney. Предприниматели, которые возят товары из других стран, подчеркивают, что даже многомесячные таможенные задержки не останавливают охотников за лимитированными коллекциями. Подробности в материале моей коллеги Илхамы Фаталиевой.
17: Парадокс в том, что, несмотря на платную и сравнительно долгую доставку из других стран, покупка в итоге обходится дешевле, чем приобретение брендового товара в российском магазине. Фирменные вещи везут посредники, каждый из которых добавляет свою наценку. В итоге те же джинсы или кроссовки в российском магазине или на маркетплейсе стоят существенно больше, чем при самостоятельном заказе напрямую с зарубежного сайта или через байера. Так, по подсчетам аналитиков YouMoney, 47% россиян главной мотивацией покупки за рубежом называют именно цену. Еще треть делает такой выбор, поскольку каких-то товаров в России нет в принципе, а нужные модели и размер той или иной вещи ввести посредством параллельного импорта не всегда представляется возможным. Ждать посылку от одной недели до месяца считают приемлемым 79% опрошенных. Основатель интернет-магазина Oxmarket Оксана Киреева подтверждает, что длительное ожидание совсем не смущает покупателей.
22: Да, действительно, людей не смущает ожидание 3-4 недели, учитывая, что экономия колоссальная выходит. То, что в России далеко не все представлено. Люди иногда хотят какие-то там лимитированные модели. Плюс то, что продают в России, допустим, за 30 тысяч кроссовки, какие-то популярные, актуальные сейчас модели, то в себестоимости они вообще некоторые стоят 7-8 тысяч. Но понятное дело, что лучше подождать, нежели переплачивать. Насчет того, что там размер, там люди, как правило, уже знают заранее, потому что имеют обувь этого бренда, и они знают, какой размер им заказывать уже наперед. Касаемо того, что сомнения в подлинности, да как-то все доверяют. Люди не боятся даже предоплату вносить. Иногда там полную сумму сразу вносят. Просто лишь бы иметь какую-то классную пару обуви, которой нет ни у кого здесь.
17: По словам участников рынка, опрошенных Бизнес ФМ Петербург, самый пиковый сезон – это март и апрель. Именно в эти месяцы наблюдается наибольший наплыв заказов. Главная тревога покупателей – не как заплатить, а придет ли нормальный товар. Подделок и брака опасаются 48%, сложностей с возвратом – 31%, говорится в исследовании платежного сервиса. Как отмечают предприниматели, если покупателям не подходит размер, то перепродать вещь можно буквально за 5 минут. Для ожидающих лимитированные позиции месяцами это драгоценный улов, поскольку желанную покупку можно забрать здесь и сейчас. Впрочем, бывают и форс-мажоры. Например, осенью 2025 года товары задержались на таможне на несколько месяцев и в итоге приехали к покупателям только в декабре. По словам участников рынка, 90% клиентов все равно дожидаются своего заказа. Генеральный директор логистической компании Integrity Санкт-Петербург Тимур Ефимов резюмирует, что задержки на таможне стали нормой.
23: Задержки действительно сейчас стали нормой, особенно много проблем в транзите через Казахстан. Российскую границу. И у нас же происходило изменение, когда все возили же это все так называемое карго, то есть со своеобразным оформлением. А потом как бы все это встало, перестали пускать, и все стали менять схему поставки на официальную таможню, оформление полностью каждого товара. И у нас, соответственно, с этим пошел приток клиентов, которые попросили официально декларировать все эти товары. товары, которые раньше возились по схеме карго и продавались на Озоне, в Элдорис и так далее. Но потом как-то все это обратно вернулось, вроде опять стали возить. То есть такая ситуация непонятна, но задержки сейчас присутствуют.
17: Отметим, что на днях Почта России изменила свой сервис отслеживания посылок. Теперь клиентам видны лишь начальные и конечные статусы доставки, а промежуточные точки скрыты. Информация об уже врученных посылках также перестала отображаться в приложении. Как пишет РИА Новости со ссылкой на почтового оператора, целью нововведения является повышение безопасности перемещения отправлений. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
6: Слушайте «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
2: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Таре Омской области во время работ на газопроводе вблизи школы номер 3 произошла утечка природного газа. В это время в непосредственной близости на кружковых занятиях в IT-клубе находилась группа школьников. Дети почувствовали недомогание, обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. По данным прокуратуры, пострадали 14 школьников и педагог. Назначена проверка. Детей оперативно эвакуировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью пострадавших при инциденте школьников нет, об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хаценко. Минпромторг совместно с Минфином прорабатывает введение НДС на импортируемые товары. Предполагается, что в 2027 году налог установят на уровне 7% и будут поэтапно увеличивать. В 2028 до 14%, в 2029 до 22%. При этом Минпромторг поддерживает введение с 1 января 2027 года налога на добавленную стоимость на иностранные товары в размере 22%. Госдума планирует в весеннюю сессию выйти на принятие закона об аннулировании ВНЖ или РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил председатель Палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. Кабмин разрешил сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится у россиян с 1 сентября. Для того, чтобы ею воспользоваться, абоненту нужно обратиться к оператору связи лично или дистанционно с соответствующим заявлением. Сейчас при переезде в другой регион люди, которые сохраняют свой прежний номер, продолжают пользоваться предыдущим тарифным планом, что делает их звонки абонентам нового региона дороже. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 12:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Нефть Brent сейчас снижается на 6 с лишним процентов. $103 с небольшим стоит этот эталонный сорт. На новостях о том, что США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта. Минфин объявил, что возобновляет операции с валютой и в мае будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Как следует из сообщений ведомства, операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все на фоне сообщения о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Эти и другие темы в нашем эфире. Дональд Трамп, несмотря на рекордно низкие рейтинги, сохраняет свое влияние на республиканскую партию. Во вторник в Огайо, Индиане, прошли праймерис в Сенат штатов, которые продемонстрировали, что крайне консервативные избиратели в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс все еще выбирают Трампа и тех, кого поддержал президент США, пишет CNN. В Индиане развернулась нешуточная борьба. Трамп, как и обещал, Отомстил семи сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по распределению избирательных округов. Трамп одержал других кандидатов, в результате 5 из них выиграли в противостоянии с действующими сенаторами. В Огайо праймерис выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвами. Он стал кандидатом в губернаторы штата, уверенно обойдя соперников. Блумберг отмечает, что результаты выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, говорит политолог, политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
1: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вивек Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Я напомню, что до этого он был кандидатом на выборах в 2024 году, набрал примерно 4% в первых штатах и снялся в пользу Дональда Трампа и стоял у истоков вместе с Илоном Маском Департамента эффективности. Потом его выдавили из этой истории, и потом он решил избираться и стать губернатором в своем родном штате, где, кстати, Джей Ди Венс в свое время был сенатором. Вот эта избирательная кампания, она показывает, что, во-первых, он смог договориться с местными элитами, потому что до этого они его не поддерживали, и более того, когда было вакантное место в Сенат, они его не поддержали и не предоставили это место ему, а выдвинули более близкого человека к предыдущему губернатору. Поэтому мне кажется, что Вивек сейчас закрепляется в политическом эстеблишменте республиканцев, партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер. То есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис, потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
8: Павел Дубравский. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, кто будет контролировать Конгресс, республиканцы или демократы. Накануне «Вашингтон-Пост» отмечала, что администрация Белого дома начала готовить своих сотрудников к пессимистичному сценарию. Начала проводить брифинги и презентации о том, как работать в условиях усиленного давления. Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
3: Ничего необычного мы на текущий момент не увидели в рамках всех праймерис, которые прошли в этот вторник в двух штатах, в Огайо и в Индиане. Ну, в Индиане очень многие традиционные республиканцы, которые в чем-то не были согласны с политикой Трампа, проиграли на этих самых праймерис. Речь идет о том, что они не хотели устраивать джерримендеринг, перерисовку округов в своем штате, для того, чтобы усилить позиции республиканцев на предстоящих выборах. Трамп к этому их призывал. Не такая важная история, хотя она показывает то, что среди республиканцев авторитет Трампа пока еще сохраняется, хоть его рейтинги, безусловно, конечно, продолжают падать. В последних опросах рейтинги Трампа уже достигли 33%. Это очень низкий показатель для американского президента. Среди независимых избирателей его рейтинги около 20%, что очень мало в этой ситуации. Но ему будет сложно каким-либо образом помочь своей партии на выборах в Конгресс. Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше. А большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50-50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине. Два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 88 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становятся позиции Трампа и республиканцев внутри Америки.
8: Это был Малик Дудаков. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия американского президента. И хотя показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остается близким к антирекорду. Нефть Brent уже ниже 102 долларов за баррель, потери более 7%. Позже поговорим в программе «Капитал». Сейчас магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Зачем это делается? Об этом Диана Чебанова.
4: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, недополучает своих студентов сфера 2-го высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
5: Мне представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительный в магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Самое главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы 2-го высшего образования. Программы 2-го высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
4: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех. Каких, пока только предстоит определить Миноборнауке. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
7: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходим тот базовый уровень знаний, который позволит в магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформации, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
4: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чебанова, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
8: Британские подростки обходят интернет-ограничения, рисуя усы. Речь о законе, который предписывает интернет-ресурсам Великобритании верифицировать возраст пользователей онлайн. И согласно публикациям из 1000 опрошенных детей, почти половина заявила, что проверку легко обойти. 32% признались, что уже ее обходили. Методы, которыми дети обходят ограничения, различаются, но все они довольно простые. Персонаж из видеоигр обманывает систему селфи-биометрии. В других случаях дети вводили ложную дату рождения или использовали поддельное удостоверение личности. Или рисовали усы на лице, чтобы успешно обмануть фильтры по определению возраста. Рассказывает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров. У него есть сын 15 лет.
9: Дети умные и понимающие в цифровых технологиях, они просто набирают в Ютубе или в ТикТоке, в чат GPT, который все тинейджеры пользуются, как обойти все эти ограничения. Там, естественно, вылезает куча опций, начиная с использования VPN, заканчивая другими способами. Ну, вот одни из самых интересных – это использование игровых аватаров для идентификации. То есть там, где нужно покрутить головой, они просто ставят камеру напротив аватара в игре, и аватар этот крутит. Совершенно легко у них получается. Сын говорит, что вообще эта система несовершенна, и вплоть до того, что дети ищут в интернете на различных веб-сайтах имиджи взрослых мужчин и женщин, делают фейк ID, либо там водительское удостоверение, либо там паспорта вклеивают, это фотографии, либо показывают, это делают сканы. Доходит до того, что архитектора всей этой замечательной задумки

0: посещение детей. Ну, потом над этим делом посмеяться, там, выставить куда-нибудь в ТикТок.
1: Это был Дмитрий Закиров, житель Лондона. Закон о безопасности в интернете вступил в силу в Британии в июле прошлого года, но он требует обязательную верификацию возраста для доступа к взрослому и чувствительному контенту. Под его действие, среди прочих, попали платформы с пользовательским контентом, соцсети, форумы, видеохостинги, игровые чаты, поисковые системы. В документе сказано, что компании должны внедрять высокоэффективные технологии проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к определенным типам контента. При этом закон не предписывает конкретный метод проверки, он лишь устанавливает требования к результату.
2: Реклама.
3: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
4: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
3: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
4: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru. Реклама – наша профессия. Как известно, первоначально аудитория интернета состояла из инженеров и программистов. Им же была адресована и первая сетевая реклама. Она была текстовой и рассылалась по электронной почте. Вторая половина 90-х годов считается золотым веком почтовых рассылок. Качественных спам-фильтров тогда еще не было, а эффективность такой дешевой рекламы оказалась чрезвычайно высока. Реклама. Наша профессия. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
5: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
5: «Газпром» подал в суд новый иск к «Нетфогаз», чешской фирме-оператору внутренних газопроводов. Заявление касается экономических споров по гражданским правоотношениям. В 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпрома» о запрете продолжать разбирательство в Чехии и в случае нарушения постановил взыскать с ответчика 113 миллионов евро. В свою очередь, чешский арбитраж удовлетворил иск «Нетфогаз» к «Газпрому» по уплате задолженности.
2: Отчеты и планы.
5: Одна из крупнейших в России обувная сеть «Зенден» сократила число магазинов в два раза за полтора года. Их осталось около 100 из 230, рассказал владелец сети Андрей Павлов. Компанию подкосил долг из-за доначисленных налогов в 29 миллиардов рублей. В «Зенден» не исключают дальнейшего закрытия магазинов. Эксперты считают, восстановить компанию в прежних масштабах не выйдет, рациональнее будет пересобрать сеть в компактную и более прибыльную. Инженеры Apple, SpaceX, NASA и Tesla создали стартап Panthalassa, строящий плавучие дата-центры на энергии волн. Установки, напоминающие гигантские поплавки, будут дрейфовать в океане вдали от судоходных маршрутов и передавать данные через спутники для ИИ-сервисов. Стартап уже привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард. Запуск запланирован на 2027. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В Москве 12:48. Мехико погружается под землю, а причем делает это со скоростью 1.5 сантиметра в месяц. За год мексиканская столица просела уже на 25 сантиметров, об этом свидетельствуют космические снимки НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты, я напомню, там живет 22 миллиона человек, проседает уже давно, но в последнее время процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN.
7: Over the years,
5: За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую

0: глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожной системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стела «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним.
1: Крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Например, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают в год на 25-30 сантиметров, а Джакарта опускается под землю на 15 сантиметров.
2: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
1: Две у нас важные новости. Гриш, приветствую.
3: Добрый день.
1: А первое, Минфин наконец озвучил, чего ждали. Сообщил, что возобновлять операции с валютой в мае. Ежегодно будет покупаться валюта и золото на 5,8 миллиардов рублей. Покупать они будут с 8 мая по 4 июня. Что скажешь по этому поводу?
4: Ну, здесь надо добавить «но».
1: У нас, «но»?
4: Да, Банк России, который... проводит зеркальные операции, да, в данном случае по продаже валюты, соответственно, с учетом продаж ЦБ и покупки валюты тем же ЦБ, но уже по поручению Минфина, получается, что вот на этот озвученный тобой период, когда будут проводиться вот эти валютные операции, чистая покупка валюты, ну, чуть больше миллиарда рублей. Это, конечно, маловато. С одной стороны, на этот раз все-таки валюту не продают, а будет постоянный так называемый бит. То есть покупка валюты будет стоять со стороны ЦБ. С другой стороны, спекулянты очень сильно завысили ожидания. Ну, и аналитики им помогли, там оценивали, что доп. Доходы там 300, даже 400 миллиардов рублей, соответственно, ежедневный объем покупки валюты оценивался по минимальному порогу, если не ошибаюсь, там это 20-25 миллиардов. В итоге оказалось в 20 раз меньше, поэтому спекулянты, которые делали активную ставку против рубля, ожидая этого события, естественно, эти ставки сейчас закрывают. В моменте реакция была вообще эмоциональная. Юань к рублю там почти до 10,80 падал. Сейчас вроде как стабилизация, но идет борьба за уровень 11 по паре юань-рубль. А что касается доллара, то ушли мы ниже 75, потому что сам доллар на глобальном рынке продолжает сдавать позиции. Ну и, соответственно, здесь по валютному рынку можно, наверное, добавить, что ну, если не будет форс-мажоров каких-то, да, там, непредвиденных, то вроде как курс, если будет слабеть, то будет делать это аккуратно, постепенно. Поэтому рынок внутреннего долга, в принципе, позитивно расценил эти данные. Тут фактически цены не дернулись. Рынок акций пока идет вниз, ну, вот понятно. Падает цена на нефть.
1: Вот, и мы переходим ко второй теме. Падает цена на нефть. Брент ниже 102 уже опускалось сегодня. Снижение было в моменте более 7%. Реакция это на публикации о том, что США ждут от Ирана ответа по своему предложению о завершении конфликта.
4: Ну, там, да, уже журналист вот этого издания «Axios», да, там даже подробности какие-то дают, дескать, Иран обязуется мораторий на обогащение урана, Иран хочет 5 лет, эти хотят 15 лет, и прочее, прочее, прочее, ну, там, поэтапное снятие санкций, естественно, открытие пролива и прочее, но есть один момент, вроде как американцы требуют вот тот уран, который уже обогатили, вывести к ним. Иран, естественно, всегда выступал против этого, ну, в общем, сошлись на чем, что Иран в течение 2 суток должен ответить на вот эти предложения американской стороны.
1: Это у нас пока неофициальная информация, это «Axios» говорит. Да, Иран пока не
4: комментирует. Да, ну там сейчас все начинают, там пакистанские источники подтвердили и прочее. Нет, может быть, рынок, скажем так, глобальный, в глубине души уже иранскую тему с повестки снял как главный риск. Все считают, что это будет пауза, может быть, длительная. Главное, что операция «Свобода» по выходу судов при поддержке американцев вроде как свернуто, поэтому у Ирана не будет повода бомбить Арабские Эмираты. Ну, если не будет провокации, вроде как рынок уверен, что все благополучно завершилось. Другой вопрос, что там в этом меморандуме они еще будут его обсуждать, а там дальше целый месяц переговоры в Женеве или Исламабаде. Поэтому, конечно, в подвешенном состоянии все дело остается. С одной стороны, конечно, цены на нефть будут проседать. Ну, Brent, наверное, $100 вниз пробьет. В общем-то, это не уровень. Но вопрос в том, пойдет Brent ниже 90 или все-таки останется на 90+. Посмотрим. Пока вот американская нефть уже ниже 100.
1: Да, спасибо.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
3: Деда, а у тебя есть клад?
5: Конечно.
3: А где спрятан?
5: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
3: Как это?
5: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАД, все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
3: Целый участок? Всего за 1 100 000?
5: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
3: 317-33-34.
6: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
2: Телефон рекламной службы Бизнес FM Санкт-Петербург 920-107-4. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешних 50 до 25% для решения, в частности, таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ? Рынок или плановая экономика?», состоявшемся в рамках Российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Наизусть. Оскар Уайлд. Просто будьте собой, ведь остальные роли уже заняты. Наизусть на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления газом педагога и 14 детей в городе Тара Омской области. Инцидент произошел сегодня на газопроводе вблизи школы номер 3. Произошла утечка во время ремонтных работ. В это время в непосредственной близости на кружковых занятиях в IT-клубе находилась группа школьников. Дети почувствовали недомогание, обратились за медицинской помощью с жалобами на головокружение. Пострадали 14 школьников и педагог. Детей оперативно эвакуировали. Угрозы жизни и здоровью пострадавших школьников нет. Межгосударственный авиационный комитет начал проверку по факту крушения легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Омской области. Об этом сообщает Росавиация. Самолет разбился сегодня, недалеко от недели Кашкарева. Обстоятельства аварии устанавливаются. 2 человека погибли. Вооруженные силы России нанесли удары по цехам сборки беспилотников, складам горючего и пунктам дислокации военных ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщает Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, подразделения группировки войск заняли более выгодные рубежи и улучшили свои позиции. Бойцы Востока продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Число пассажиров круизного лайнера «Хондиус», у которых выявили хантавирус, выросло до 8. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Это данные на 6 мая. Причем в 3 из этих случаев хантавирусная инфекция подтверждена лабораторными исследованиями. В ВОЗ отметили, что продолжат сотрудничать с властями затронутых ситуаций стран, чтобы обеспечить пациентам и лицам, имевшим с ними контакты, а также пассажирам и членам экипажа, необходимую поддержку для обеспечения безопасности и предотвращения распространения инфекции. Ранее сообщалось, что из-за хантавируса на борту этого лайнера умерли 3 человека. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 13:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой и в мае будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 800 000 000 рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня этого года. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае отложенных операций за март и апрель составляет 110 300 000 000 рублей. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут 3-й месяц подряд, следует из данных Автостата. В апреле этого года прирост составил 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чем объяснить динамику? 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России в первые 3 месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Все подробности в эфире Business FM. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле этого года, по данным Автостат, выросли на 15% год-году. Россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется 3-й месяц подряд. Но это, по словам эксперта, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средствам другое применение. Также оказало влияние укрепление рубля. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
12: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогреты еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето. Лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
11: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавейл», «Тенет», «Джили» и белорусско-китайская «Белджи». В десятку, помимо еще трех брендов, из «Скайнер» пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой. Но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит гендиректор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
13: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг. Реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, который, соответственно, сейчас является мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
11: Дмитрий Чумаков, гендиректор «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатель вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%, в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Число ликвидированных турфирм в России выросло на треть. Статистику за первый квартал год году публикует «Контурфокус». Это аналитический сервис для комплексной оценки рисков в бизнесе. По их данным, за этот период закрыли более 1000 туристических компаний. Эксперты говорят, главная причина такого оттока турфирм – ограничение перелетов на Ближний Восток из-за конфликта в регионе и невысокая активность поездок внутри страны из-за падения доходов. Впрочем, за подобной статистикой может скрываться необязательная ликвидация турфирмы, например, укрупнение или юридическое переоформление, рассуждает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
14: Нужно учитывать, текущее развитие цифровых технологий может корректировать и количество компаний. Рынок консолидируется, в том числе объединяются в сетевые объединения. Крупнейшие туроператоры управляют собственными авиакомпаниями и гостиницами. Поэтому делать какие-то выводы, исходя из определенной корректировки, тоже нецелесообразно. Фактически нужно смотреть на результат туристической отрасли. Мы видим, что количество путешествий, несмотря даже на текущие вызовы, большое в объеме. Это достаточно для тех игроков рынка, которые сейчас осуществляют деятельность в области туризма. Все будет зависеть от геополитики, в том числе налоговой ситуации, курсов валют. В этом году уже можно сделать предварительный прогноз, что количество путешествий точно не вырастет и будет определенное снижение по выездному и въездному и внутреннему туризму. Эти цифры не критичны, даже в периоды нестабильности. Путешествия все равно остаются одной из основных потребностей наших граждан, поэтому туризм быстро восстанавливается и в период после пандемии, и после введения ограничений международных воздушных сообщений. Но снижение количества путешествий – это снижение загрузки компании, в том числе снижение количества сотрудников, которые работают в отрасли, в том числе и, может быть, снижение количества компаний.
11: Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Сейчас в российских городах-миллионниках работает около 6500 офисов туристических агентств, следует из данных 2GIS. Год-году значение сократилось на 0,6%. Заметнее всего падение прослеживается в Москве и Ростове-на-Дону. А в Красноярске, Перми и Краснодаре офисов турфирм, напротив, стало больше. Но тут важно учитывать еще и сезонный фактор. Весной общая статистика по турфирмам всегда проседает, говорит вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
15: Ситуация с турагентствами в стране одинаковая. Зимой они закрываются, примерно шестая часть. Ближе к лету, в апреле, они открываются. Вот если мы попросим статистику за август-сентябрь этого года, а осталось ждать-то всего полгода, я думаю, статистика будет совершенно другая. Количество открывшихся турагентств превышает количество закрывшихся. Насколько высок спрос. Понятно, что россияне не стали лучше жить. Наоборот, инфляция, цены растут. В этом году турпоток по России растет на 7-8%. В прошлом году он рос на 12%. Единственное, что нас спасает то, что растет спрос на выезд за рубеж 12-15%. Но связано с тем, что как нельзя долго держится высокий дорогой рубль, почти два года не дешевеет, и, естественно, людей подталкивает к выезду за рубеж. Потому что наши ательеры каждый год поднимают цены в рублях на 10-15%, а, например, иностранные ательеры поднимают на 3-5% в валюте. Цены на ту же Турцию или Египет не растут уже второй год подряд в рублях, даже уменьшаются. А цены в рублях на выезд в Сочи или в Крым растут значительно.
11: Александр Макарчан, гендиректор туристической сети «Розовый слон». Всего тур-услуги в стране оказывают около 20 тысяч компаний, говорит Российский союз туриндустрии. Туристические фирмы – это преимущественно малый бизнес, отмечает АТОР. На нем сказываются все риски, характерные для небольших предприятий, растущая налоговая нагрузка и прочие издержки. Почти половина работающих в России турфирм имеет статус индивидуального предпринимателя. За год число таких компаний выросло на процент. Переехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь, объясняет аналитик Мобайл Research Group Эльдар Муртазин.
16: У нас есть услуга МНП, когда вы сохраняете свой номер при переходе от одного оператора к другому. Сейчас при переезде в другой регион вы не можете сменить оператора. Это было нереально. С 1 сентября, как говорили, мобильное рабство заканчивается, и вы при смене региона можете менять и оператора тоже. То есть МНП начинает работать по всей стране при переходе от оператора к оператору.
17: Почему не могли до этого? У нас же нет роуминга внутри страны.
16: Технические проблемы, нумерация. Это не проблема операторов, это скорее проблема государства. Емкость, нумерация была привязана к регионам. Проблема была юридического характера, даже не технического.
17: Если абонент продолжал пользоваться прежним планом, то некоторые звонки абонентам нового региона были у него дороже.
16: Например, вы открыли свою сим-карту на Ставрополье. На Ставрополье стоимость тарифов на 30-40% ниже, чем в Москве. Дальше вы переезжаете со своим телефоном в Москву, находитесь там больше двух месяцев, у вас начинается московская тарификация, и вы начинаете платить больше, чем платили в своем домашнем регионе. обслуживания. Это нормально. Цены в разных регионах отличаются.
17: С 1 сентября что это решение означает для операторов? Это какие-то дополнительные траты или упущенные выгоды?
16: Ничего не меняется. Это удобство для пользователя. То, что вы можете из условных Чебоксар переехать в Москву и перенести номер к другому оператору. Вы не привязаны больше к вашему оператору. Это подстегнет переходы между операторами. Но от этого никто не выиграет, никто не проиграет, потому что это примерно равновесный процесс. От одного оператора к другому уходит плюс-минус одно и то же количество людей сейчас.
11: Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
10: «Узнал о войне». Михаил Борщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.
18: Я родился через 10 лет после окончания войны, поэтому о войне я узнал, конечно, в раннем детстве. Как точно, я не помню. Помню только момент, что у нас во дворе, я жил в коммуналке на Арбате, в дворе был мужчина, у которого не было обеих ног, и он на такой деревянной дощечке, подшипники были как бы колесиками, и вот он ездил по двору. Я спросил, а почему у дяди нет ног? И мне сказали, что это он воевал, и у него на войне, значит, вот отрезало ноги. Истинную правду по войну мы только сейчас эпизодически узнаем. Колоссальные жертвы, которые были принесены, колоссальные потери. Но то, что это величайшая победа российского, советского народа, для меня это неоспоримо совершенно.
10: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 78022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
19: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. Малый и средний бизнес в первом квартале привлек свыше 171,5 миллиарда рублей с господдержкой в рамках национальной гарантийной системы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, финансирование по отдельным сферам экономики предложения показало почти двойной рост, сообщили в пресс-службе корпорации МСП. По объему привлеченного в рамках НГС финансирования Петербург вошел в число регионов-лидеров с 14 миллиардами рублей. Больше только у Москвы – 44,5 миллиарда. Полицейские в Петербурге и Ленобласти провели масштабную операцию против нелегальных мигрантов, по итогам которой выявили более 2000 нарушений и 100 преступлений. Выдворению из России подлежат 547 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. Кроме того, полиция установила 50 работодателей, незаконно привлекавших приезжих к работе. Теперь им грозят штрафы до 800 тысяч рублей за каждого незаконно трудоустроенного работника, отметили в ведомстве. Сотрудники ФСБ задержали в нескольких регионах, в том числе Ленобласти, 5 пособников спецслужб Украины. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей, во вторник, 6 мая, операция также проходила в Удмуртии, Амурской, Томской, Астраханской, Рязанской областях, Забайкальском крае и на Алтае. Среди задержанных 4 россиян и 1 иностранец. Они собирали информацию об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и о российских бойцах СВО для совершения терактов и диверсий. Экстремистскую литературу нашли сотрудники петербургской таможни среди партий детских книг. Товар прибыл для оформления на Шушарский таможенный пост, сообщили в Управлении Федеральной таможенной службы. Всего было выявлено 28 книг противоправного содержания. Как пояснили ФТС, отправителем товара значилась компания из Великобритании, а получателем – российская организация, специализирующаяся на продаже книг на иностранных языках и педагогической публицистике. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Кингисеппе завершена масштабная очистка территории бывшего автобусного парка. Как сообщает пресс-служба регионального комитета Госэконадзора, ранее сотрудниками экомилиции на территории были выявлены значительные скопления отработанных автомобильных покрышек, которые являются отходами четвертого класса опасности, общим объемом более 150 кубических метров, а также навалы, грунта и строительный мусор. Силами службы городского хозяйства и привлеченного подрядчика были проведены работы по ручной и механизированной погрузке и вывозу всех видов отходов. Ситуация остается на контроле ведомства. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов.
2: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
19: В Петербурге четверть второго. Володин сообщил о снижении на 15% в первом квартале числа въехавших в Россию мигрантов. Предложение аренды жилья в первом квартале показало шестилетний максимум. Петербургский производитель уборочной техники «Митракс» планирует начать строительство нового завода в производственной зоне «Ржевка». Эти и другие темы в ближайшее время на «Бизнес FM Петербург».
2: Компании и корпорации.
20: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
2: Аукционы и тендеры.
20: «Суар Групп» стала единственным участником и победителем конкурса на строительство нового корпуса Елизаветинской больницы в Калининском районе, пишет «Деловой Петербург». По информации издания, контракт стоимостью почти 5 миллиардов рублей заключен на прошлой неделе. Завершить стройку планируется за 2 года.
2: Отчеты и планы.
20: Группа «Лента» начала сотрудничать с «Яндекс.Фабрикой». Первая точка в формате, когда розничный магазин выделяет часть пространства для бренда гостя или в так называемом формате «Шоп-ин-шоп» появилась в Петербурге, сообщили в пресс-службе ритейлера. В компании уточнили, что на площадке представлены 3 бренда фабрики, в том числе бытовая техника. Кроме того, бизнес-направление «Яндекса» и торговая сеть планируют открыть еще несколько таких пространств в магазинах «Лента» в других регионах России. Компания «Тривес», выпускающая ортопедические изделия, открыла новую площадку в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В ведомстве уточнили, что общая площадь объекта, введенного в эксплуатацию с начала 2026 года, составляет около 20 тысяч квадратных метров. Благодаря переоснащению предприятие планирует увеличить свою долю до 15-17%. Новости компании и корпораций «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
19: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». У властей северной столицы, похоже, нет существенных претензий к алкомаркетам. Сокращать их число в городе больше не планируется, заявил «Комсомольской правде» спикер ЗАГСа Александр Бельский. По мнению экспертов, такая позиция отчасти ставит под сомнение целесообразность закона о так называемых «наливайках». Максим Тихонов в продолжение темы.
21: По словам парламентария, радикальные ограничения, по примеру Вологодской области, где с недавних пор больше нет ни одного специализирующегося исключительно на продаже спиртным магазина, в итоге себя не оправдали. Потребление крепких напитков осталось на прежнем уровне. Как бы то ни было, такой разворот в городе на Неве порождает массу вопросов. Стоит напомнить, что изначально именно к алкомаркетам, по ночам трансформирующимся в рюмочные, у жителей было больше всего претензий. На борьбу с этим явлением направлен ранее принятый закон, предъявляющий жесткие требования к метражу помещения, где торгуют алкоголем. Из-за этого, стоит напомнить, уже закрылись около сотни баров, а другие вынуждены тратить средства на расширение, чтобы соответствовать критериям. Вместе с тем, по мнению руководителя клуба профессионалов алкогольного рынка Петербурга Максима Черниговского, у внезапного проявления либерализма со стороны властей города есть серьезные основания.
22: На самом деле федеральная повестка свидетельствует о движении к унификации критериев объектов общественного питания. На комиссии Совета законодателей была озвучена уже инициатива о закреплении в федеральном законе то, что под федеральную, скажем так, юрисдикцию попадает определение всех всех категорий объектов общественного питания. То есть если на сегодняшний день региональные власти определяют критерии, которые относятся к категории ресторан, то по моим прогнозам, я думаю, даже в этом году данная возможность не будет предоставлена регионам Российской Федерации. С чем это связано? Это связано, на мой взгляд, с теми перегибами, которые были региональными властями осуществлены в рамках законодательств субъектов Российской Федерации.
21: Спикер парламента также указал на то, что число правонарушений в Петербурге вблизи распивочных сократилось на треть. Кроме того, значительно уменьшился поток жалоб от горожан. Об этом же, кстати, чуть ранее заявил Фонтанке Кирилл Поляков. При этом вице-губернатор даже признал, что из-за жесткого подхода мегаполис потерял ряд культовых заведений в центре, которые достойны были остаться, но прописать в законе исключение для них было попросту невозможно, комментирует владелец бара «Стена» Сергей Корнилов.
0: Когда поняли, что идет какая-то тенденция закрытия, начали, я думаю, что за голову хвататься. Вот, то есть, как бы получается, вроде бы мы хотели перед выборами для граждан помощь некую оказать, что вот мы боремся, а сделали так, что ничего себе, что это мы натворили такое. А обратно тяжело признать свою ошибку, и, слушайте, да, когда у нас проблема и существенная, то есть пытается потушить этот пожар. Ну и также мы можем вспомнить уроки прошлого при советской власти. Когда были сухие законы, вырубленные виноградники, получили в меньшей степени смертность от цирроза печени, но сумасшедшую наркоманию. И смертность от суррогата. То есть здесь нужно идти направлением оздоровления нации. Вот марафоны все там бегают, еще какие-то спортивные мероприятия. В этом как-то направлении двигаться. Человек должен сам принять для себя решение. А когда ему говорят нельзя, нельзя, нельзя, а что это мне запрещают? А я буду.
21: Кстати, попытки пострадавших от ограничений маленьких баров доказать, что они не являются так называемыми наливайками, пока не приносят результата. Недавно, например, арбитражный суд Петербурга отказал заведению Breaking Bad в иске к Комитету по промполитике, инновациям и торговле. По расчету чиновников, площадь оказалась меньше 50 квадратных метров, и бар лишился права продавать спиртное. Это в итоге привело к закрытию. Владелец же убежден, что его метраж укладывается в норматив, поэтому и хотел оспорить решение чиновников. Однако судья встал на сторону представителей Смольного. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
19: Далее автотехнологии с Максимом Федоровым. Затем новости коротко.
1: Автотехнологии на Бизнес ФМ Петербург.
4: Нынешний пекинский автосалон был как никогда богат на премьеры. На «Авточайна 2026» представили с полсотни новых моделей. Но мы сейчас поговорим не о них, а о тренде, который я подметил, только оказавшись в Китае.
1: Главный редактор сайта «Пятое колесо» Максим Федоров.
4: В пекинском аэропорту пассажиров встречает огромный рекламный плакат новых китайских электрокаров, в точности повторяющих дизайн Porsche Taycan. На выставке возле них случился настоящий аншлаг, и такого добра на «Авточайна 2026» было хоть отбавляй. Китайские автопроизводители сумели занять все ниши, предлагая цены ниже, а оснащение лучше, чем у зарубежных конкурентов. И даже в консервативном люкс-сегменте становится все больше китайцев. На пекинском автосалоне таких машин было в избытке. На всех стендах. Посидев в разных моделях, могу сказать, что по роскоши, комфорту и качеству отделки они не уступают европейским одноклассникам, а стоят гораздо дешевле. Хотите машину как Porsche, Range Rover или Mercedes Maybach, но при этом не переплачивать за бренд – это ваш вариант.
1: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург.
4: Но перемещаясь между недавно отстроенными ультрасовременными павильонами пекинского экспоцентра, увеличившими его площадь несколько раз, я вскоре уже перестал идентифицировать новинки. Все они смешались в единый образ, напоминающий генерацию нейросетей. И это неудивительно, так как многие из показанных в Пекине моделей были созданы одним консорциумом, основанным ИТ-гигантом Huawei в альянсе с крупнейшими китайскими автопроизводителями. Речь про роскошные кроссоверы, седаны и спорткары, похожие на модели имени европейских брендов и одновременно друг на друга. Но китайцам такое нравится. Так что покупатель сам поощряет местные автоконцерны продолжать участвовать в этом бесконечном косплее.
1: Автотехнологии с Максимом Федоровым.
4: Задача консорциума во главе с Huawei – постепенно вытеснить европейский люкс со авторынка Китая, что сейчас и происходит. Совместная разработка конструктивно и даже внешне похожих моделей в разы снижает затраты производителей и ускоряет процесс запуска в серию новинок. Евросоюзу такая кооперация и не снилась. Да, страдает идентичность и ценность брендов, но китайцев, похоже, это не особо парит. Предлагая качественный продукт по низкой цене, они уже захватили рынок смартфонов, и то же самое сейчас происходит с автотранспортом. И не исключено, что уже в ближайшем будущем китайские концерны перейдут на создание автомобилей при помощи искусственного интеллекта, сократив огромный штат дизайнеров и инженеров. Это позволит еще сильнее удешевить и ускорить разработку новинок, а также снизить цену конечного продукта, окончательно добив неповоротливый европейский автопром.
3: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург. Слушайте «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час. Мы экономим ваше время не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва». 87,5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Верховный суд Башкирии изменил на домашний арест меру пресечения мэру Уфы Мавлиеву. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы. Ранее суд заключил Мавлиева под стражу по делу о коррупции. Он обвиняется по двум эпизодам превышения должностных полномочий и двум эпизодам получения взятки. Госдума планирует в весеннюю сессию выйти на принятие законопроекта об аннулировании ВНЖ и РВП мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение года. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин. Он добавил, что это позволит дополнительно усилить контроль за законностью пребывания в России мигрантов, их занятостью и доходами. В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на студенческие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды, отметил вице-спикер Борис Чернышов. Судья по делу бывшей первой леди Южной Кореи найден мертвым у здания Верховного суда Сеула ночью 6 мая. При нем обнаружили предсмертную записку с извинениями. В ней не упоминался судебный процесс, отмечает агентство Юнхап. Полиция не подозревает криминального характера смерти. Речь идет о судье, который председательствовал на апелляционном процессе над женой экс-президента Юк Сунг Юля по делу об участии первой леди в манипуляциях ценами на акции и в принятии предметов роскоши. Тогда суд ужесточил ей наказание с 20 месяцев до 4 лет заключения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Цены на нефть сегодня падают. Сейчас почти на 9% снижается Brent. Уже почти $101. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. И Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам в течение 48 часов. Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все это на фоне сообщений о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые три месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Цены на нефть и газ снижаются почти на 9% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил. В Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта, и Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций, поэтапном открытии Ормузского пролива. На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent уже подобрались к отметке в $101. Цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости, но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, то Трамп говорит, что операцию по освобождению Ормузского пролива они проводят, то, что она заморожена, то говорили, что это вообще не было операцией сопровождения танкеров с нефтью, чтобы они вышли на мировой рынок, а это только им рассказали, где нет мин. Совершенно противоречивая информация поступает, поэтому рынок начинает цепляться за неофициальные источники, что якобы там есть какие-то инсайды. Но я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Ормузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Ормузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования постепенно. Вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Ормузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Ормузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложения на рынке. Потому что вся та нефть, которая была накоплена в хранилищах в странах Ближнего Востока, плюс их текущая добыча и плюс вопрос развала ОПЕК+. Тут Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из организации, и когда откроется Ормузский пролив, все будут смотреть на реакцию оставшихся участников, а они-то будут соблюдать квоты? Или тоже в этот же момент скажут, что хотят компенсировать то, что недополучили раньше, и никакие квоты соблюдать не будут? Получается, что оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится, и нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Reuters сообщала, что Штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
4: Ситуация в районе Персидского залива продолжает оставаться волатильной. Цены на нефть реагируют нервно. Во-первых, прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились. Перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая и противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
2: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. Портал Axios утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывает посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. В американских штатах Огайо и Индиана прошли праймериз в Сенаты штатов, которые продемонстрировали, что крайне консервативные избиратели в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс все еще выбирают Трампа и тех, кого поддержал президент США. В Индиане развернулась нешуточная борьба. Трамп, как и обещал, отомстил 7 сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по распределению избирательных округов. Трамп поддержал других кандидатов, в результате 5 из них выиграли. В Огайо праймерис выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвами. Он стал кандидатом в губернатора штата, уверенно обойдя соперников. Блумберг отмечает, что результаты выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, комментирует политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вивек Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Поэтому мне кажется, что Вивек сейчас закрепляется в политическом истеблишменте республиканской партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер, то есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис, потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
2: Павел Дубравский, политтехнолог. У демократической партии на прошедших внеочередных выборах в Мичигане тоже крупная победа. Демократ Чедрик Грин легко обошел своего оппонента-республиканца, хотя на выборах президента в 2024 году штат считался колеблющимся. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, какая из двух партий будет контролировать Конгресс. Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малек Дудаков.
6: Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше. А большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50-50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине. Два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 1988 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становится позиция Трампа и республиканцев внутри Америки.
2: Малек Дудаков, политолог-американист. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия президента. И хотя показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остается близким к антирекорду. Британские подростки обходят интернет-ограничения, рисуя усы. Речь идет о законе, который предписывает интернет-ресурсам Великобритании верифицировать возраст пользователей онлайн. Как сообщает издание Register, из 1000 опрошенных детей почти половина заявили, что проверку легко обойти, а 32% признали, что уже обходили ее. Методы, которыми дети обходят возрастные ограничения, различаются, но большинство довольно просты. Персонаж из видеоигр обманывает систему селфи-биометрии. В других случаях дети вводили ложную дату рождения или использовали поддельное удостоверение личности. Также приводятся случаи, когда дети рисовали усы на лице, чтобы успешно обмануть фильтры по определению возраста. Продолжает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров. У него есть 15-летний сын, играющий в онлайн-игры.
7: Дети умные и понимающие в цифровых технологиях, они просто набирают в Ютубе или в ТикТоке, в чат GPT, который все тинейджеры пользуются, как обойти все эти ограничения. Там, естественно, вылезает куча опций, начиная с использования VPN, заканчивая другими способами. Но вот одни из самых интересных – это использование игровых аватаров для идентификации. То есть там, где нужно покрутить головой, они просто ставят камеру напротив аватара в игре, и аватар этот крутит. Достаточно легко у них получается. Сын говорит, что вообще эта система несовершенна, и вплоть до того, что дети ищут в интернете на различных веб-сайтах имиджи взрослых мужчин и женщин, делают фейк ID, либо там водительское удостоверение, либо там паспорта, вклеивают эту фотографию и показывают, делают сканы. Доходит до того, что архитектора всей этой замечательной задумки Кира Стамера, нашего премьер-министра, его лицо используют для того, чтобы идентифицироваться и входить в сайты только для взрослых. Даже до того доходит. Система, которую здесь ввели, она обходится чрезвычайно легко различными методами. То, что усы рисуют, он говорит, я не знаю, но там даже усы рисовать не нужно, все гораздо проще. Дети вообще доходят до того, что они глумятся, ради прикола вставляют фотографии водительских удостоверений.

0: эффективные технологии проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к определенным типам контента. Однако закон не предписывает конкретный метод проверки, а лишь устанавливает требования к результату. Платформа должна демонстрировать надежность выбранной системы.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
4: Панорамные участки.
3: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
4: И всего 150 тысяч за сотку.
3: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
4: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
3: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
4: 317-22-23.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
6: Откуда берутся деньги и как они работают? Если речь о деньгах, значит, вы на «Бизнес FM». О деньгах компетентно. Всегда. Не на словах, а на деле. «Бизнес FM».
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Компании и корпорации.
8: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
9: Арбитраж.
8: «Газпром» подал в суд новый иск к «Нетфогаз», чешской фирме-оператору внутренних газопроводов. Заявление касается экономических споров по гражданским правоотношениям. В 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпрома» о запрете продолжать разбирательство в Чехии и в случае нарушения постановил взыскать с ответчика 113 миллионов евро. В свою очередь, чешский арбитраж удовлетворил иск «Нетфогаз» к «Газпрому» по уплате задолженности.
9: Отчеты и планы.
8: Одна из крупнейших в России обувная сеть «Зенден» сократила число магазинов в 2 раза за 1.5 года. Их осталось около 100 из 230, рассказал владелец сети Андрей Павлов. Компанию подкосил долг из-за доначисленных налогов в 29 миллиардов рублей. В «Зенден» не исключают дальнейшего закрытия магазинов. Эксперты считают, восстановить компанию в прежних масштабах не выйдет, рациональнее будет пересобрать сеть в компактную и более прибыльную. Инженеры Apple, SpaceX, NASA и Tesla создали стартап Panthalassa, строящий плавучие дата-центры на энергии волн. Установки, напоминающие гигантские поплавки, будут дрейфовать в океане вдали от судоходных маршрутов и передавать данные через спутники для ИИ-сервисов. Стартап уже привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард. Запуск запланирован на 2027. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок восемь в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Магистратуру привяжут к бакалавриату. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Эксперты от образования считают, что его примут. Суть предложения в том, чтобы разрешить поступать в магистратуру только на ту специальность, по которой студент уже отучился на бакалавриате. Это касается ряда направлений, не всех. Недифференцированного подхода как раз и опасаются представители высшего образования. Тему продолжит Диана Чубанова.
10: Путь в магистратуру хотят усложнить. Согласно предложению, возможность поступить туда должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата, и у абитуриентов с опытом работы по профилю. Такая привязка существенно ограничивает бакалавра. Дополнительную другую специальность, выходит, невозможно получить через магистратуру. Однако авторы законопроекта уверены, это повысит качество высшего образования и качество подготовки самих специалистов. Главный аргумент, что за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. Также из-за того, что на выходе магистры имеют две профессии, недополучает своих студентов сфера второго высшего, говорит доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
1: Мне

0: представляется ненормальным, что человек, обучающийся, например, на программе медицины, физики, биологии, химии, закончив бакалавриат, за 2 года получает диплом магистра по совершенно другой специальности. Оппоненты возразят, что человек должен при поступлении сдать вступительный экзамен, который охватывает программу бакалавриат. Если бы это все было действительно так, и экзамен был абсолютно объективен, этот законопроект был бы не нужен. Но так как у нас магистерские программы имеют очень большую долю внебюджетников, то экзамен вступительную магистратуру для внебюджетников часто превращается в простую формальность. Основное главное, чтобы ты заключил договор. В результате на эти программы попадают люди, которые освоить за 2 года, получить необходимые знания по другой специальности не могут. Магистратура во многих вузах, я не обобщаю обо всех, заменила программы второго высшего образования. Программы второго высшего образования никто не отменял, но сейчас на них перестали идти.
1: Эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, с этим согласны, но говорят, что на все направления образования это ограничение распространяться не должно. Можно навредить там, где другая специальность, приобретенная через магистратуру, будет только на пользу. Но в законопроекте пока и сказано, что ограничение коснется ряда специальностей, не всех, каких пока только предстоит определить Миноборнауки. Главное, чтобы подход до конца оставался гибким, говорит руководитель лаборатории развития университетов Института образования Высшей школы экономики Нияз Габдраханов.
2: Если называть какие-то конкретные направления, то это как раз инженерно-технический, медицинский, авиастроение, где для того, чтобы перейти на более высокий уровень образования, магистратуру, необходимо под базовый уровень знаний, который позволит магистратуре дать серьезный прирост. Но следует выделить и те направления, для которых очень важна междисциплинарность, гибкость образовательной траектории. Стоит говорить об управленческих, экономических направлениях подготовки, финансовых, маркетинговых специальностей, где очень важно сочетание различных профессиональных бэкграундов, способствующих формированию системного видения и адаптивности выпускников. Здесь, наверное, стоит и поговорить про программы, связанные с цифровой трансформацией, которые находятся на стыке технических и социально-гуманитарных областей. Оптимальная модель регулирования доступа в магистратуру должна как раз основываться не на унифицированных ограничениях, а на дифференцированном подходе.
1: Сторонники более крепкой системной связки бакалавриата и магистратуры отмечают, что необходима профессиональная преемственность уровней высшего образования. А сейчас очень часто встречается ситуация, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны вообще. Например, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились около 20% студентов, которые получили степень бакалавров по принципиально другому профилю. Эксперты говорят, что с преемственностью нужно тоже не перегнуть. Важно, чтобы программы бакалавриата и магистратуры в случае их связки не повторяли одна другую, и чтобы это действительно было продолжение образования, а не повторение пройденного. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается под землю со скоростью 1,5 сантиметра в месяц, а за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивания грунтовых вод, рассказывает CNN.
4: Over the years. За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожных системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стелла «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним.
5: Beneath it sinks.
3: Для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают на 25-30 сантиметров в год. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город.
5: Реклама.
6: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
7: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
6: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
7: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
6: А вы чего ждете?
7: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
8: Звоните 317-46-66. 317-46-66.
9: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
10: Дура Лекс. Но это Лекс. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку. Да и знание тоже. $2500 штрафа и 15-летний запрет на содержание домашних животных ждет тех владельцев собак и кошек, кто решил подарить или обменять мех своих питомцев. Ведь его, по закону американского штата Делавер, можно только продавать. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
11: Между делом с Кирой Альтман.
12: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
13: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
12: «Я никогда не видела китов в жизни», – продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
13: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
12: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
11: Между делом. На Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
11: Наизусть.
14: О Генри.
15: Жизнь – это то, что мы больше всего ценим и меньше всего бережем.
11: Наизусть. На Business FM.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 13:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Учитель и 14 школьников пострадали после утечки природного газа в городе Тара Омской области. Семерых детей уже отпустили домой после оказания медицинской помощи. Утечка газа произошла сегодня утром во время работ на газопроводе вблизи городской школы номер 3. В это время в непосредственной близости на кружковых занятиях в IT-клубе находилась группа школьников. Дети почувствовали недомогание, обратились за медпомощью с жалобами на головокружение. Следственный комитет возбудил дело по факту произошедшего. Пропавшие в горах Карачаево-Черкесии туристки найдены живыми. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. О пропаже двух девушек стало известно накануне. Они должны были вернуться с маршрута 4 мая, но заблудились и не могли найти выход к населенному пункту в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. На поиски девушек отправились спасатели. Маршрут туристок был зарегистрирован в МЧС. Число выданных россиянам шенгенских виз в 2025 году на 10% превысило предыдущий показатель. В общей сложности граждане нашей страны получили свыше 620 тысяч шенгенов. Об этом пишет бельгийское издание «Евроактив» со ссылкой на данные Еврокомиссии. Больше всего виз выдали Франция, Италия и Испания. Особенно заметный рост числа оформленных шенгенов наблюдается во Францию. В Ассоциации туроператоров России отметили, что количество выданных россиянам французских шенгенских виз действительно выросло в прошлом году на 21%, составило более чем 150 тысяч. Однако этот рост может быть связан с тем, что россиянам больше практически нигде не выдают многократных виз. Женщина в Приморье похитила более 700 лотерейных билетов в надежде на выигрыш. Она работала продавцом торговой точки и больше года присваивала билеты, рассказали в прокуратуре. В итоге выиграть не получилось. Теперь женщина пойдет под суд за присвоение чужого имущества. Ущерб от кражи составил почти 400 тысяч рублей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня этого года. Всего с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае отложенных операций за март и апрель составляет 110 миллиардов 300 миллионов рублей. А еще Минфин заявил, что ФНБ в апреле сократился на 200 миллиардов 600 миллионов рублей до 13 триллионов 213 миллиардов рублей. Ликвидная часть составила 1,5% ВВП. Со своим номером мобильного в другой регион переехать теперь будет сложно. Можно. Россиян освободят от так называемого мобильного рабства с 1 сентября. Чтобы перенести номер, нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Выясняем, что это означает нововведение. Аэрофлот предупредил пассажиров о временной децифровизации авиаотрасли. В компании сообщили, что часть цифровых сервисов может работать с ограничениями. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса и быть готовыми к возможным изменениям в привычных онлайн-процедурах. Все подробности в эфире. Business FM. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. решению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
3: Михаил Ханов, финансовый эксперт. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне в 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1 200 000 000 рублей в день. В последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
18: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
19: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
18: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне-долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня. Поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей. И все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям «Ренессанс Капитала». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, но впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. А еще Минфин сообщает, что ФНБ в апреле сократился на 200 миллиардов 600 миллионов рублей до 13 триллионов 213 миллиардов рублей. Ликвидная часть составила 1,5% ВВП. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. По данным аналитической компании S&P Global, рост до 49,7 пункта. Но несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада ниже 50 пунктов. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов. После пятимесячного роста покупательская способность клиентов снижается. При этом выросли операционные расходы бизнеса, в том числе из-за повышения цен у поставщиков. Из-за этого увеличились отпускные цены. Также компании продолжили сокращение штата, хотя темпы немного и замедлились. В сфере услуг ощущается некоторая стагнация, рассказали Бизнес FM российские предприниматели.
20: Бизнес говорит.
21: Владелец сети салонов красоты «Имидж Лаборатория Персона» Игорь Стоянов.
22: Январь-февраль всем было плохо. Мы думали, что мы умерли совсем. В феврале во второй половине дня люди, видно, посмотрели на себя в зеркало и к нам пошли. В марте мы видели даже небольшой прирост. Мы подросли на 3-5%. Клиенты все равно стали ходить реже. Есть часть, я думаю, что где-то процентов 10 салонов по стране подзаряжены. закрылась. Те, кто устал тянуть, кого сильно напугали изменения налоговые, кто не разобрался, что такое АОСН, и часть салонов ушли на дом. Тут нельзя сильно сбрасывать еще два фактора. Это ранняя весна, все поснимали шапки еще в середине апреля, соответственно, всем хотелось выглядеть привлекательно, и был у нас всплеск мартовский, апрельский. И еще один фактор. У нас есть ниши бьюти, которые сильно растут. Это грумеры, это сейчас мега популярный тренд. Массажные, бани, спа, термо недорогие. Все переполненные, люди хотят нежности, ласки, заботы о себе. Есть неравномерный рост по сегментам.
21: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
0: Тенденция у нас нерадостная. На текущий момент мы видим продолжающееся снижение спроса, отставание от предыдущего года. В соответствии с этим игроки наши на рынке пытаются как-то нивелировать потери снижением цен, что приводит к еще большему ухудшению ситуации. На текущий момент по всем сегментам мы видим снижение любой активности. Это и туристическая, и деловая, и майс мероприятия. Пока никакой другой возможности выплыть, кроме как снижение затрат, мы не видим. Но снижение затрат, это, естественно, влечет за собой и покупку каких-то дополнительных услуг, которые являются сателлитами гостиничного бизнеса. Соответственно, и у тех компаний снижение. Поэтому, в общем-то, всеобщее снижение в нашей гостиничной туристической сфере продолжается и, судя по всему, будет продолжаться в этом году точно, если не предпримутся какие-то дополнительные меры экономической поддержки.
21: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петельройд.
1: В своем бизнесе мы видим некую стагнацию, наверное, не сказать, что критического масштаба, но заметно, что рост либо чрезвычайно слабый, вот такой же десятой доли после запятой, либо отсутствует вовсе. Перспективы, понятно, самые радужные. Предприниматель, который не видит перспективы своей компании, обречен на провал. Поэтому мы верим, что все наладится, все станет лучше. А ждем этого с нетерпением. Ключевая сложность одна – это замедление потребительского спроса и его сокращение в денежном выражении. Люди либо реже ходят в кафе, либо ходят с той же частотой, что и раньше, но тратят меньше. Очень надеемся, что скоро завершится этот этап экономического развития, и мы перейдем на этап, когда люди будут без опаски тратить свои деньги и приносить их в бизнес. Мы, соответственно, будем их перерабатывать и отдавать их в виде налогов государству.
3: В S&P Global отмечают, что в апреле уровень деловой уверенности компании сферы услуг упал до минимума с января 2023 года. Многие предприниматели обеспокоены непростыми финансовыми условиями, в которых оказался бизнес. В то же время компании рассчитывают на приток новых клиентов в будущем. Переехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь? Объясняет аналитик Mobile Research Групп Эльдар Муртазин.
2: У нас есть услуга МНП, когда вы сохраняете свой номер при переходе от одного оператора к другому. Сейчас при переезде в другой регион вы не можете сменить оператора. Это было нереально. С 1 сентября, как говорили, мобильное рабство заканчивается, и вы при смене региона можете менять и оператора тоже. То есть МНП начинает работать по всей стране при переходе от оператора к оператору.
23: Почему не могли до этого? У нас же нет роуминга внутри страны.
2: Технические проблемы, нумерация. Это не проблема операторов, это скорее проблема государства. Номерная емкость, нумерация была привязана к регионам. Проблема была юридического характера, даже не технического.
23: Если абонент продолжал пользоваться прежним планом, то некоторые звонки абонентам нового региона были у него дороже.
2: Например, вы открыли свою сим-карту на Ставрополье. На Ставрополье стоимость тарифов на 30-40% ниже, чем в Москве. Дальше вы переезжаете со своим телефоном в Москву, находитесь там больше 2 месяца, у вас начинается московская тарификация, и вы начинаете платить больше, чем платили в своем домашнем регионе. регионе. Это нормально. Цены в разных регионах отличаются.
23: С 1 сентября что это решение означает для операторов? Это какие-то дополнительные траты или упущенные выгоды?
2: Нет, ничего не меняется. Это удобство для пользователя. То, что вы можете из условных Чебоксар переехать в Москву и перенести номер к другому оператору. Вы не привязаны больше к вашему оператору. Это подстегнет переходы между операторами. Но от этого никто не выиграет, никто не проиграет, потому что это примерно равновесный процесс. От одного оператора к другому уходит плюс-минус одно и то же количество людей сейчас.
3: Ильдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой. Будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент?
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-78-022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
6: В студии Марина Орлова. Здравствуйте. Число активных объявлений об аренде жилья в России за первые три месяца текущего года выросло почти на 34%, что стало максимумом за последние 6 лет, пишет ТАСС. Согласно аналитическому обзору Дом РФ, на 1 апреля в экспозиции находились 128 тысяч объявлений о сдаче жилья в аренду. Из-за повышенной конкуренции произошла коррекция ставок аренды. Так, в Москве цены снизились на 4% за квартал, в Петербурге – на 7%. Средняя стоимость упаковки лекарств, приобретенной в аптеках Петербурга в первом квартале этого года, составила почти 565 рублей, увеличившись на 17,5% год к году, пишут ведомости «Северо-Запад». Согласно подсчетам компании DSM Group, темпы роста ускорились. Кроме того, если рассматривать динамику в разрезе отечественных и импортных препаратов, то в январе-марте в годовом выражении средняя цена приобретенной пачки российских лекарств увеличилась почти на 25%, а зарубежных – на 9%. Сервисы кикшеринга ввели дополнительные зоны запрета движения для электросамокатов в Петербурге в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы. Изменения появились на онлайн-картах мобильных приложений операторов 6 мая, пишет Фонтанка. Согласно данным сервисов, ограничения затронули территории 4 центральных районов города, за исключением намывных территорий Васильевского острова, а также часть Московского и Фрунзенского районов. В компаниях пояснили, что меры связаны с обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий и перекрытием улиц. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов.
5: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
6: В Петербурге четверть третьего. Нефтегазовые доходы бюджета России превысили 855 миллиардов рублей в апреле. Минфин с 8 мая возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. В Петербурге выдачи розничных кредитов выросли на 26% за месяц. Эти и другие темы в ближайшее время на Business FM Петербург.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
7: Аукционы и тендеры.
6: Суар Групп стала единственным участником и победителем конкурса на строительство нового корпуса Елизаветинской больницы в Калининском районе, пишет «Деловой Петербург». По информации издания, контракт стоимостью почти 5 миллиардов рублей заключен на прошлой неделе. Завершить стройку планируется за 2 года.
7: Отчеты и планы.
6: Группа «Лента» начала сотрудничать с Яндекс.Фабрикой. Первая точка в формате, когда розничный магазин выделяет часть пространства для бренда гостя или в так называемом формате «шоп-ин-шоп» появилась в Петербурге, сообщили в пресс-службе ритейлера. В компании уточнили, что на площадке представлены 3 бренда фабрики, в том числе бытовая техника. Кроме того, бизнес-направление Яндекса и торговая сеть планируют открыть еще несколько таких пространств в магазинах «Лента» в других регионах России.
9: Компания «Тривес», выпускающая ортопедические изделия, открыла новую площадку в Петербурге, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. В ведомстве уточнили, что общая площадь объекта, введенного в эксплуатацию с начала 2026 года, составляет около 20 тысяч квадратных метров. Благодаря переоснащению предприятие планирует увеличить свою долю до 15-17%. Новости компании и корпорации «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Смольный неожиданно решил собрать мнение предпринимателей по закону о размещении НТО. Нюанс в том, что сам документ был принят еще 4 года назад, несмотря на резкую критику со стороны делового сообщества. В результате сотни бизнесменов лишились привычных мест для торговли. При этом

0: Многочисленные жалобы пострадавших в основном оставались без ответа. Максим Тихонов в продолжении темы.
1: На тематический опросник, который начали рассылать участникам рынка, обратил внимание Союз малых предприятий Петербурга. Конкретная цель не обозначена, лишь общие слова о проведении экспертизы правового акта. Почему это делается спустя несколько лет с момента вступления закона в силу, для участников рынка также пока остается загадкой. Всего на повестке 12 вопросов, в том числе о размещении НТО без аукциона и предоставлении альтернативных мест для киосков и павильонов. И последний на данный момент, пожалуй, является ключевым, считает владелец компании «Полярис» Анжела Горская.
2: Альтернативных мест в схеме размещения их нет. А чтобы новый земельный участок внести в схему размещения, нужно обратиться в администрацию. Но администрация отказывается вносить. Посылает нас в муниципальное образование. Муниципальное образование тоже отказывают. Сколько ездила по городу, фотографировала, с подземными коммуникациями разбирала, чертила, ставила, ходила в администрацию. Но они не вносят. Выбора вообще никакого нет. То, что на бумаге написано, это на бумаге. А в жизни получается все по-другому. Сейчас самое главное вот это. Вот процедуру размещения новых альтернативных мест.
1: Только за первую половину 2025 года из схемы размещения исключили около 2000 нестационарных торговых объектов, подсчитали в организации содействия малому бизнесу. Часть киосков и павильонов сносили экскаваторами, так как владельцы не спешили покидать доходные места. Упомянуть стоит и о проекте поправок в закон, которые прошлой осенью появились на сайте администрации. Речь в них шла об отмене продления договоров на размещение НТО без торгов для добросовестных арендаторов. Многие предприниматели тогда сочли, что это может привести к полной ликвидации малоформатной розницы в городе на Неве. Впрочем, документ так и не приняли. Этот факт, а также появление сейчас опросника, может говорить о том, что в Смольном поняли, что несколько перегнули палку, продолжает член рабочей группы по НТО в ЗАГСе Петербурга, генеральный директор компании «Вестор» Виктор Саукин.
3: С коллегами изучали этот кейс, и до такого сарказма у нас дошел разговор, что раз вынесли на обсуждение, наверное, хотят отменить, хотят собрать мнение о том, что этот закон неэффективен, что он не применяется. В русле последних некоторых тенденций политики вообще, которая последний год-два осуществляется в сфере регулирования городской схемы размещения. Ну а в целом немного странно. Антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующего воздействия — это те процедуры, которые осуществляются в рамках принятия каких-то либо НПА. Здесь же мы видим существенный временной лаг между этими событиями. Что хотят предприниматели, понятно, все хотят гарантий сохранить свой бизнес, поэтому любые поползновения, любые предложения, которые будут в эту сторону данный закон, так сказать, укреплять, они будут восприняты положительно.
1: Эксперты не исключают, что если власти внесут поправки в закон о нестационарной торговле, то в перспективе можно будет ожидать смягчения позиций по ларькам, расположенным на частных землях. В ЗАГСе, заметим, уже начали обсуждение соответствующей концепции, но пока общей позиции у депутатов нет. Например, Дмитрий Павлов ранее допустил, что дополнительные барьеры лишь усугубят положение малого бизнеса на фоне нестабильной экономической ситуации, а Наталья Астахова и вовсе предупредила о переделе рынка и обесценивании частных активов. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
0: Предприниматели северной столицы опасаются, что будут терпеть убытки из-за перебоев в работе мобильного интернета в период майских праздников. Ранее о возможных ограничениях из-за подготовки и проведения массовых мероприятий сообщили сотовые операторы. Какие сложности могут ждать бизнес и на ком возможное отсутствие связи скажется сильнее всего, разбиралась моя коллега Анна Лейбук.
4: В майские праздники петербуржцев ждет ограничение мобильного интернета. Соответствующие СМС-уведомления в ночь на 5 мая получили абоненты Мегафона, Йота и других операторов. Компании порекомендовали клиентам в этот период пользоваться Wi-Fi. Примечательно, что отключения придутся на пик туристического потока. Ожидается, что на майские праздники Петербург посетят около миллиона гостей, сообщил глава профильного комитета Евгений Панкевич на пресс-конференции в Интерфаксе. Вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова считает, что отключение мобильного интернета приведет к тому, что туристы будут брать меньше дополнительных услуг.
5: Отели достаточно услуги, у них дорогостоящие. Для того, чтобы гостю оплатить проживание, потом питание, потом экскурсии. Если он все не заказал и не оплатил заранее, получается, что ему надо носить при себе очень много налички. А так как об этом все время забываешь, потому что хорошему уже все привыкли. Получается, что гости часто не берут какую-то услугу, потому что они ее в этот момент не могут оплатить.

0: Это такая, вот знаете, как бы сломалокистической структуры. И потом, вот я еще раз считаю, что наличка в руках у туриста, она потенциально его ограничивает. Потому что когда ты тратишь деньги с карты, ты их немножко по-другому тратишь, то есть меньше считаешь.
1: Рискуют потерять часть выручки в один из самых прибыльных периодов года и заведения общепита северной столицы. Отметим, что застолья, кафе и рестораны входят в тройку главных праздничных статей расходов петербуржцев. На них приходится около 20% дополнительных трат в первой половине мая, говорится в исследовании аналитиков сервиса «Альфа-деньги». Вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар считает, что главной ожидаемой угрозой для бизнеса станет не отсутствие гостей, а невозможность принять оплату картой.
2: Любые ограничения отражаются на выручке. Насколько отразятся, посмотрим. Но здесь, видите, аж такая обоюдоострая проблема подключения. Оно будет влиять и на бизнес, на продавцов, и на покупателей в том числе. Наверное, самая большая проблема – это возможность оплачивать все-таки. Если отключение интернета повлечет за собой невозможность оплатить обед, ужин, завтрак, услуги, конечно, это будет не очень хорошо. Но я не думаю, что это такая глобальная проблема, которая остановит бизнес. Все равно люди хотят есть и все равно будут готовить для того, чтобы они это съели. Но еще пока нет компьютерных кухонь таких, которые бы только на интернете готовили. Все-таки руки в высшей степени влияют.
1: Особенно болезненно перебои в работе мобильного интернета ощущают предприниматели, специализирующиеся на оказании услуг. Экскурсовод Роман Ситумеров опасается, что в случае введения ограничений ему будет сложно связаться с клиентами.
3: Очень сильно влияет. Это катастрофа. С туристами не связаться, заказы не сделать, не проплатить. Я, честно говоря, не представляю, что будет сейчас, потому что это уже запланировано. Связываться придется исключительно по обычной связи. Не всегда бывает удобно, потому что думаешь, в последний момент вспоминаешь, что у тебя не записан телефон, а просто общался с туристами в мессенджерах. Я не знаю, как мы будем всего этого вылезать, честно.
1: Отметим, что на фоне перебоев со связью власти северной столицы обеспокоились нехваткой точек бесплатного общественного Wi-Fi. Спикер Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что Смольный ведет переговоры с компанией «Ростелеком» об увеличении числа соответствующих зон. Председатель городского парламента также пояснил, что решение об ограничении работы мобильного интернета принято совместно с силовым блоком и связано с угрозами атаки БПЛА. Анна Лейбук, Бизнес ФМ Петербург.
4: Далее новости московской студии «Бизнес ФМ». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «BFM SPB» буквы латинские. С вами была Марина Орлова. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час. Мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14.28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Чебоксарах 40 многоквартирных домов, школы, детские сады и колледж получили повреждения в результате атаки ВСУ на город. Часть школ перевели на дистанционное обучение, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. Он поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие объекты жилого фонда инфраструктуры. Николаев подчеркнул, что пострадавшие могут получить компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. При комбинированной ракетно-беспилотной атаке ВСУ на Чебоксары 5 мая погибли 2 и пострадали 37 мирных жителей. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Верховный суд Башкирии изменил на домашний арест меру пресечения мэра Уфы Мавлиеву. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Ранее суд заключил его под стражу. Мавлиев обвиняется по 2 эпизодам превышения должностных полномочий, 2 эпизодам получения взятки. Ликвидация выброса нефтепродуктов в Туапсе возобновилась после отмены угрозы атаки беспилотников, сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко. С прибрежной территории города вывезли 19 тысяч кубометров замазученного грунта. Уборкой занимаются 500 человек с применением 62 единиц техники. В Госдуме предложили ввести подработку для студентов с детьми с занятостью 10-15 часов в неделю на базе вузов. Это позволит снизить финансовую нагрузку на студенческие семьи и сократить необходимость поиска случайной занятости вне образовательной среды, отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Цена Brent опустилась уже ниже $99 за баррель, 98,40. Прямо сейчас цена снижается на 11%. Все это на новостях вокруг ситуации с Ираном. Портал Аксиос сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке растут третий месяц подряд, следует из данных Автостата. В апреле этого года прирост составил 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Чем объяснить эту динамику? Республиканские праймерис прошли в нескольких штатах Америки. Наблюдатели отмечают, что победу одержали в основном кандидаты, поддержанные Трампом. Все это на фоне сообщений о том, что Белый дом уже готовит однопартийцев к поражению на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибли 5 мирных жителей. Владимир Зеленский позднее заявил, что это Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленное Россией перемирие? Мире на 8 и 9 мая Зеленский не уточнил. При этом, по сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд РСЗО «Хаймарс», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали принимали участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут ближайший день-два.
2: Дмитрий Корнев. Ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. В случае попыток Киева ударить по Москве для срыва парада, будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили в ведомстве. Цены на нефть и газ снижаются более чем на 7%. На новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций и поэтапном открытии Армузского пролива. На этом фоне фьючерсы на нефть марки Brent уже подобрались к отметке в $101. Цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости. Но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Армузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Армузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования постепенно. Вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Армузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Армузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится, и нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Рейтер сообщала, что Штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супа.
5: Прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая, противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
2: Елена Супонина, востоковед, политолог-международник. Портал Axios утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывают посланники Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами, напрямую и через посредников. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства и даже предварительная сделка не гарантирована. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле 2026 года, по данным агентства «Автостат», выросли на 15% год к году. Россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца 2026 года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. На это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средствам другое применение. Также оказало влияние укрепление рубля. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
6: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогрето еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето. Лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
2: Игорь Маржаретта, партнер аналитического агентства «Автостат». Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавейл», «Тенет», «Джили» и белорусской китайской «Белджи». В десятку, помимо еще трех брендов «Скайнер», пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит генеральный директор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
7: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
2: Дмитрий Чумаков, гендиректор Vector Market Research Автостат, рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатель вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%, в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
0: Реклама.
8: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
9: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
8: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
9: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
8: 317-24-44.
10: Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой

0: Компании и корпорации.
1: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
1: «Газпром» подал в суд новый иск к «Нетфогаз», чешской фирме-оператору внутренних газопроводов. Заявление касается экономических споров по гражданским правоотношениям. В 2024 году российский суд удовлетворил иск «Газпрома» о запрете продолжать разбирательство в Чехии и в случае нарушения постановил взыскать с ответчика 113 миллионов евро. В свою очередь, чешский арбитраж удовлетворил иск «Нетфогаз» к «Газпрому» по уплате задолженности.
2: Отчеты и планы.
1: Одна из крупнейших в России обувная сеть «Зенден» сократила число магазинов в два раза за полтора года. Их осталось около 100 из 230, рассказал владелец сети Андрей Павлов. Компанию подкосил долг из-за доначисленных налогов в 29 миллиардов рублей. В «Зенден» не исключают дальнейшего закрытия магазинов. Эксперты считают, восстановить компанию в прежних масштабах не выйдет, рациональнее будет пересобрать сеть в компактную и более прибыльную. Инженеры Apple, SpaceX, NASA и Tesla создали стартап Panthalassa, строящий плавучие дата-центры на энергии волн. Установки, напоминающие гигантские поплавки, будут дрейфовать в океане вдали от судоходных маршрутов и передавать данные через спутники для ИИ-сервисов. Стартап уже привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард. Запуск запланирован на 2027. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве вы слушаете «Бизнес FM». В американских штатах Огайо и Индиана прошли праймериз в Сенате штатов, которые продемонстрировали, что крайне консервативные избиратели в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс все еще выбирают Трампа и тех, кого поддержал президент США. В Индиане развернулась нешуточная борьба. Трамп, как и обещал, отомстил семерым сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по распределению избирательных округов. Трамп поддержал других кандидатов, в результате 5 из них выиграли. В Огайо праймерис выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвами. Он стал кандидатом в губернатора штата, уверенно обойдя соперников. Bloomberg отмечает, что результаты выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, комментирует политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вивек Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Поэтому мне кажется, что Вивек сейчас закрепляется в политическом эстеблишменте республиканской партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер. То есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис. Потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
3: Павел Дубравский, политтехнолог. У демократической партии на прошедших внеочередных выборах в Мичигане тоже крупная победа. Демократ Чедрик Грин легко обошел своего оппонента-республиканца, хотя на выборах президента в 2024 году штат считался колеблющимся. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, какая из двух партий будет контролировать Конгресс. Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малек Дудаков.
5: Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше, а большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50-50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине, два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 1988 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться.

0: готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становятся позиции Трампа и республиканцев внутри Америки.
1: Малек Дудаков, политолог-американист. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия президента. И хотя показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остается близким к антирекорду. Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается под землю со скоростью 1,5 сантиметра в месяц, а за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивания грунтовых вод, рассказывает CNN.
2: Over the years.
3: За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожных системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стелла «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним.
1: Для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают на 25-30 сантиметров в год. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город. Британские подростки обходят интернет-ограничения, рисуя усы. Речь идет о законе, который предписывает интернет-ресурсам Великобритании верифицировать возраст пользователей онлайн. Как сообщает издание Register, из 1000 опрошенных детей почти половина заявили, что проверку легко обойти, а 32% признали, что уже обходили ее. Методы, которыми дети обходят возрастные ограничения, различаются, но большинство довольно просты. Персонаж из видеоигр обманывает систему селфи-биометрии. В других случаях дети вводили ложную дату рождения или использовали поддельное удостоверение личности. Также приводятся случаи, когда дети рисовали усы на лице, чтобы успешно обмануть фильтры по определению возраста. Продолжает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров. У него есть 15-летний сын, играющий в онлайн-игры.
4: Дети умные и понимающие в цифровых технологиях, они просто набирают в Ютубе или в ТикТоке, в чат GPT, который все тинейджеры пользуются, как обойти все эти ограничения. Там, естественно, вылезает куча опций, начиная с использования VPN, заканчивая другими способами. Но вот одни из самых интересных – это использование игровых аватаров для идентификации. То есть там, где нужно покрутить головой, они просто ставят камеру напротив аватара в игре, и аватар этот крутит. Достаточно легко у них получается. Сын говорит, что вообще эта система несовершенна, и вплоть до того, что дети ищут в интернете на различных веб-сайтах имиджи взрослых мужчин и женщин, делают фейк ID, либо там водительское удостоверение, либо там паспорта, вклеивают эту фотографию и показывают, делают сканы. Доходит до того, что архитектора всей этой замечательной задумки Кира Стармера, нашего премьер-министра, его лицо используют для того, чтобы идентифицироваться, входить в сайты только для взрослых. Даже до того доходит. Система, которую здесь ввели, она обходится чрезвычайно легко различными методами. То, что усы рисуют, он говорит, я не знаю, но там даже усы рисуют. рисовать не нужно, все гораздо проще. Дети вообще доходят до того, что они глумятся ради прикола, вставляют фотографии водительских удостоверений, персонажей из мультфильмов, Спанч Боб, там есть такой Николодим, он мне показывал ID. И даже такие вот идентификационные документы проходят через проверку AI, которую там устанавливают, чтобы ограничить посещение детей. Ну, потом над этим делом посмеяться, там выставить куда-нибудь в ТикТок.
1: Дмитрий Закиров, житель Лондона. Закон о безопасности в интернете вступил в силу в Британии в июле прошлого года. Он требует обязательную верификацию возраста для доступа к взрослому и чувствительному контенту. Под действие попали соцсети, форумы, видеохостинги, игровые чаты. В документе сказано, что компании должны внедрять высокоэффективные технологии проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к определенным типам контента. Однако закон не предписывает конкретный метод проверки, а лишь устанавливает требования к результату. Платформа должна демонстрировать надежность выбранной системы.
2: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
6: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
5: Просто космос!
6: Звони. 611-25-25.
5: Ага, 611-25-25.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM Санкт-Петербург». 920-107-4.
8: В любой момент, в любом месте, в вашем гаджете. Радио не на словах, а на деле. Когда приемника нет, а радио есть. Мобильное приложение «Бизнес FM». В поиске «Бизнес FM» латинским шрифтом.
9: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Каталонец Раймунд Лулли, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
7: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 14.58, в студии Вероника Романова. Нефть продолжает падение. Стоимость июльских фьючерсов на марку Brent снизилась на 10,53% до $98.03 за бочку. Цены падают второй день подряд после заявления Дональда Трампа о возможном перемирии с Ираном в ближайшее время. И президент США также объявил и о приостановке операции «Проект Свободы» по сопровождению судов в Ормузском проливе. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Как сообщила пресс-служба ведомства, предостережение получили руководитель аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст, директор по коммуникациям компании Джис Майнинг и гендиректор ООО Альянс Тракс. Как объясняют антимонопольщики, такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров. А еще такая информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов, но ничего не выиграла. Все произошло в городе Большой Камень. По версии следствия, женщина, которая работала продавцом-консультантом торговой точки по реализации лотерейных билетов, рассчитывая на крупный выигрыш, решила присвоить билеты общей стоимостью около 400 тысяч рублей. Теперь по обвинению в присвоении чужого имущества женщине грозит до 6 лет лишения свободы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. А всего на покупку иностранной валюты и золота будет направлено более 110 миллиардов рублей. Как на это может отреагировать рынок? Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительный. Несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада ниже 50 пунктов. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов после пятимесячного роста. А как себя в этих условиях чувствуют предприниматели, мы спросили у них. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору. Почему раньше это было невозможно и что изменится теперь? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфина приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
14: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета. Это до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
13: Финансовый эксперт Михаил Ханов. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае, а по расчетам аналитиков доходы могут быть на уровне 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1 200 000 000 рублей в день. В последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитал» Илья Голубов.
15: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то и отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
16: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
15: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне, долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня, поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
13: Директор по инвестициям «Ренессанс Капитал» Илья Голубов. Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля. Однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. Индекс PMI российской сферы услуг в апреле, по данным аналитической компании S&P Global, вырос до 49,7 пункта. Но, несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада, ниже 50 пунктов. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов после пятимесячного роста. Покупательная способность клиентов снижается. При этом выросли операционные расходы бизнеса, в том числе из-за повышения цен у поставщиков. Из-за этого увеличились отпускные цены. Также компании продолжили сокращать штат, хотя темпы немного и замедлились. В сфере услуг ощущается некоторая стагнация, рассказали Бизнес FM российские предприниматели.
17: «Бизнес говорит».
18: Владелец сети салонов красоты «Имидж Лаборатория Персона» Игорь Стоянов.
19: Январь-февраль всем было плохо. Мы думали, что мы умерли совсем. В феврале во второй половине дня люди, видно, посмотрели на себя в зеркало и к нам пошли. В марте мы видели даже небольшой прирост. Мы подросли на 3-5%. Клиенты все равно стали ходить реже. Есть часть, я думаю, что где-то 10% салонов по стране под закрылось. Те, кто устал тянуть, кого сильно напугали изменения налоговые, кто не разобрался, что такое АОСН. И часть салонов ушли на дом. Тут нельзя сильно сбрасывать еще два фактора. Это ранняя весна. Все поснимали шапки еще в середине апреля. Соответственно, всем хотелось выглядеть привлекательно. И был у нас всплеск мартовский, апрельский. И еще один фактор. У нас есть ниши бьюти, которые сильно растут. Это грумеры. Это сейчас мега популярный тренд. Массажные, бани, спа, термы недорогие. Все переполненные. Люди хотят нежности, ласки, заботы о себе. То есть неравномерный рост по сегментам.
18: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
20: Тенденция у нас нерадостная. На текущий момент мы видим продолжающееся снижение спроса, отставание от предыдущего года. В соответствии с этим игроки наши на рынке пытаются как-то нивелировать потери снижением цен, что приводит к еще большему ухудшению ситуации. На текущий момент по всем сегментам мы видим снижение любой активности. Это и туристическая, и деловая, и МАИС мероприятия. Пока никакой другой возможности выплыть, кроме как снижение затрат, мы не видим. Но снижение затрат, это, естественно, влечет за собой и покупку каких-то дополнительных услуг, которые являются сателлитами гостиничного бизнеса. Соответственно, и у тех компаний снижение. Поэтому, в общем-то, всеобщее снижение в нашей гостиничной туристической сфере продолжается и, судя по всему, будет продолжаться в этом году точно, если не предпримутся какие-то дополнительные меры экономической поддержки.
18: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петельройд.
21: В своем бизнесе мы видим некую стагнацию, наверное, не сказать, что критического масштаба, но заметно, что рост либо чрезвычайно слабый, вот такой же десятой доли после запятой, либо отсутствует вовсе. Перспективы, понятно, самые радужные. Предприниматель, который не видит перспективы своей компании, обречен на провал, поэтому мы верим, что все наладится, все станет лучше, а ждем этого с нетерпением. Ключевая сложность одна – это замедление потребительского спроса и его сокращение в денежном выражении. Люди либо реже ходят в кафе, либо ходят с той же частотой, что и раньше, но тратят меньше. Очень надеемся, что скоро завершится этот этап экономического развития, и мы перейдем на этап, когда люди будут без опаски тратить свои деньги и приносить их в бизнес. Мы, соответственно, будем их перерабатывать и отдавать их в виде налогов государству.
13: В S&P Global отмечают, в апреле уровень деловой уверенности компании сферы услуг упал до минимума с января 23-го. А многие предприниматели обеспокоены непростыми финансовыми условиями, в которых оказался бизнес, а в то же время компании рассчитывают на приток новых клиентов в будущем. Переехать в другой регион со своим номером мобильного россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь? Объясняет гендиректор ТНТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
22: Две важных составляющих. Первое – это звонки с мобильного на городской, например, телефон местный или с мобильного мобильный. Они могут тарифицироваться в данном случае как междугородные. Переехали мы, допустим, из Волгограда в Петербург. Звоним на городской номер Петербурга. Соответственно, разговор здесь может тарифицироваться как разговор из Волгограда в Петербург, потому что у нас номер закреплен за Волгоградской областью. Соответственно, сейчас эта проблема будет снижена. Вторая составляющая – это переход к другому оператору с сохранением номера. Здесь у нас ситуация, как из той шутки, где карточку получали, туда и идите. Переехав с того же самого Волгограда в Санкт-Петербург и решив перейти к другому оператору, это сейчас сделать можно было, только вернувшись в Волгоград и там проводя такие операции. С волгоградского оператора 1 перейти на петербургского оператора 2 сейчас было невозможно. И вот эта инициатива сейчас, она такую возможность даст. Что здесь с негативной точки зрения можно посмотреть? Ну, есть дополнительные расходы для операторов, соответственно, это будет в конечном итоге, видимо, ложиться на абонента, как всегда, дополнительные расходы. Еще один аргумент за то, чтобы в какой-то момент повышать тарифы.
13: Константин Анкилов, гендиректор ТНТ-консалтинг. А пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой и будет ли еще условия, а помимо подачи заявления, которое должен будет выполнить абонент.
23: Реклама.
24: Сейчас как сотрудников ищете?
25: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
26: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
27: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
28: Вы
27: слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
0: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Количество активных объявлений об аренде жилья в Петербурге выросло на 30% в 2026 году, сообщила пресс-служба Авито недвижимости. При этом структура предложения на рынке северной столицы изменилась. По итогам марта доля объявлений об аренде без комиссии составила 52%, увеличившаяся год к году на 5,2% пункта, что говорит о росте количества квартир, сдаваемых напрямую собственниками. По объему предложения лидером марта, как и в 2025-м стал Приморский район. На второе место по количеству доступных для долгосрочной аренды объектов вышел Московский. На третье место опустился Выборгский район. Средняя цена нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти в апреле достигла 3 миллионов 330 тысяч рублей, увеличившись на 4% по сравнению с мартом. По данным аналитиков «Автору бизнес», в целом по России средняя цена китайского автомобиля впервые превысила 4 миллиона рублей, установив рекорд и прибавив почти 3% за месяц. Автомобили локальных брендов сохранили цену на уровне 2 миллионов рублей, однако объем их предложения заметно вырос на 5% относительно на марта и на 18 с начала года. В тройку моделей с наиболее заметным снижением стоимости вошли китайские кроссоверы Havail H3, JQ J6 и Havail Julion. Петроградский районный суд Петербурга продлил срок заключения под стражей по 29 октября бывшему спецпредставителю губернатора и главе местного центра управления регионом Елене Никитиной, блогеру Николаю Камневу и замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергею Сырову по делу о хищении и легализации почти 40 миллионов рублей у городского агентства по телевидению и радиовещанию, сообщает ТАСС. Срок домашнего ареста четвертому обвиняемому, президенту Фонда культуры семьи и детства Сергею Кожакову, также продлен до 29 октября. Еще двум фигурантам, бывшему гендиректору ГАТР Борису Петрову и экс-депутату Александру Малькевичу, сохранен запрет определенных действий. Международный молодежный день МЭФ состоится 6 июня и традиционно выступает ключевой молодежной площадкой форума, объединяя студентов, молодых специалистов, предпринимателей и экспертов из России и других стран для совместной работы над повесткой будущего, сообщили в фонде Росконгресс. В этом году программа объединит более 30 сессий, охватывающих широкий круг тем от развития экономики и предпринимательства до трансформации медиапространства, внедрения искусственного интеллекта и формирования новых карьерных траекторий. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 12 градусов.
27: Бизнес ФМ Санкт-Петербург. Главные темы.
0: Четверть четвертого в Петербурге. Минпромторг поддержал введение НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы. За год суды удовлетворили почти 90% требований налоговых органов. Запасы сыров в России в первом квартале года выросли на 21%. Эти и другие темы в ближайшее время на «Бизнес ФМ Петербург». Смольный неожиданно решил собрать мнение предпринимателей по поправкам в закон об НТО. Нюанс в том, что они были приняты еще 4 года назад, несмотря на резкую критику со стороны делового сообщества. В результате сотни бизнесменов лишились привычных мест для торговли, при этом многочисленные жалобы пострадавших в основном оставались без ответа. Максим Тихонов в продолжении темы.
1: На тематический опросник, который начали рассылать участникам рынка, обратил внимание Союз малых предприятий Петербурга. Конкретная цель не обозначена, лишь общие слова о проведении экспертизы правового акта. Почему это делается спустя несколько лет с момента вступления закона в силу, для участников рынка также пока остается загадкой. Всего на повестке 12 вопросов, в том числе о размещении НТО без аукциона и предоставлении альтернативных мест для киосков и павильонов. И последний на данный момент, пожалуй, является ключевым, считает владелец компании «Полиция». Солярис, Анжела Горская.
2: Альтернативных мест в схеме размещения их нет. А чтобы новый земельный участок внести в схему размещения, нужно обратиться в администрацию. Но администрация отказывается вносить. Посылает нас в муниципальное образование. Муниципальное образование тоже отказывают. Сколько ездила по городу, фотографировала, с подземными коммуникациями разбиралась, чертила, ставила, ходила в администрацию. Но они не вносят. Выбора вообще никакого нет. То, что на бумаге написано, это на бумаге. А в жизни получается все по-другому. Сейчас самое главное вот это. Вот процедуру размещения новых альтернативных мест.
1: Только за первую половину 2025 года из схемы размещения исключили около 2000 нестационарных торговых объектов, подсчитали в организации содействия малому бизнесу. Часть киосков и павильонов сносили экскаваторами, так как владельцы не спешили покидать доходные места. Упомянуть стоит и о проекте поправок в закон, которые прошлой осенью появились на сайте администрации. Речь в них шла об отмене продления договоров на размещение НТО без торгов для добросовестных арендаторов. Многие предприниматели тогда сочли, что это может привести к полной ликвидации малоформатной розницы в городе на Неве. Впрочем, документ так и не приняли. Этот факт, а также появление сейчас опросника, может говорить о том, что в Смольном поняли, что несколько перегнули палку, продолжает член рабочей группы по НТО в ЗАГСе Петербурга, генеральный директор компании «Вестор» Виктор Саукин.
3: С коллегами изучали этот кейс, и до такого сарказма у нас дошел разговор, что раз вынесли на обсуждение, наверное, хотят отменить, хотят собрать мнение о том, что этот закон неэффективен, что он не применяется. В русле последних некоторых тенденций и политики вообще, которая последний год-два осуществляется в сфере регулирования городской схемы размещения. Ну а в целом немного странно. Антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующего воздействия — это те процедуры, которые осуществляются в рамках принятия каких-либо НПА. Здесь же мы видим существенный временной лаг между этими событиями. Что хотят предприниматели, понятно. Все хотят гарантий сохранить свой бизнес, поэтому любые поползновения, любые предложения, которые будут в эту сторону данный закон, так сказать, укреплять, они будут восприняты положительно.
1: Эксперты не исключают, что если власти внесут поправки в закон о нестационарной торговле, то в перспективе можно будет ожидать смягчения позиции по ларькам, расположенным на частных землях. В ЗАГСе, заметим, уже начали обсуждение соответствующей концепции, но пока общей позиции у депутатов нет. Например, Дмитрий Павлов ранее допустил, что дополнительные барьеры лишь усугубят положение малого бизнеса на фоне нестабильной экономической ситуации, а Наталья Астахова и вовсе предупредила о переделе рынка и обесценивании частных активов. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
0: Долгое ожидание зарубежных посылок с учетом эксклюзивности и куда более низких цен не пугает 80% россиян, подсчитали аналитики Юмани. Предприниматели, которые возят товары из других стран, подчеркивают, что даже многомесячные таможенные задержки не останавливают охотников за лимитированными коллекциями. Подробности в материале моей коллеги Илхама Фаталиевой.
4: Парадокс в том, что, несмотря на платную и сравнительно долгую доставку из других стран, покупка в итоге обходится дешевле, чем приобретение брендового товара в российском магазине. Фирменные вещи везут посредники, каждый из которых добавляет свою наценку. В итоге те же джинсы или кроссовки в российском магазине или на маркетплейсе стоят существенно больше, чем при самостоятельном заказе напрямую с зарубежного сайта или через байера. Так, по подсчетам аналитиков Юмани, 47% россиян главной мотивацией покупки за рубежом называют именно цену. Еще треть делает такой выбор, поскольку каких-то товаров в России нет в принципе, а нужные модели и размер той или иной вещи ввести посредством параллельного импорта не всегда представляется возможным. Ждать посылку от одной недели до месяца считают приемлемым 79% опрошенных. Основатель интернет-магазина «Оксмаркет» Оксана Киреева подтверждает, что длительное ожидание совсем не смущает покупателей.
5: Да, действительно, людей не смущает ожидание 3-4 недели, учитывая, что экономия колоссальная выходит. То, что в России далеко не все представлено. Люди иногда хотят какие-то там лимитированные модели. Плюс то, что продают в России, допустим, за 30 тысяч кроссовки, какие-то популярные, актуальные сейчас модели, то в себестоимости они вообще некоторые стоят 7-8 тысяч. Но понятное дело, что лучше подождать, нежели переплачивать. Насчет того, что там размер, там люди, как правило, уже знают заранее, потому что что имеют обувь этого бренда, и они знают, какой размер им заказывать уже наперед. Касаемо того, что сомнения в подлинности, да как-то все доверяют. Люди не боятся даже предоплату вносить. Иногда там полную сумму сразу вносят. Просто лишь бы иметь какую-то классную пару обуви, которой нет ни у кого здесь.
4: По словам участников рынка, опрошенных «Бизнес ФМ Петербург», самый пиковый сезон – это март и апрель. Именно в эти месяцы наблюдается наибольший наплыв заказов. Главная тревога покупателей – не как заплатить, а придет ли нормальный товар. Подделок и брака опасаются 48%, сложностей с возвратом – 31%, говорится в исследовании платежного сервиса. Как отмечают предприниматели, если покупателям не подходит размер, то перепродать вещь можно буквально за 5 минут. Для ожидающих лимитированные позиции месяцами это драгоценный улов, поскольку желанную покупку можно забрать здесь и сейчас. Впрочем, бывают и форс-мажоры. Например, осенью 2025 года товары задержались на таможне на несколько месяцев и в итоге приехали к покупателям только в декабре. По словам участников рынка, 90% клиентов все равно дожидаются своего заказа. Генеральный директор логистической компании Integrity Санкт-Петербург Тимур Ефимов резюмирует, что задержки на таможне стали нормой.
6: Задержки действительно сейчас стали нормой, особенно много проблем в транзите через Казахстан. Российскую границу, и у нас же происходило

0: изменений, когда все возили же это все так называемое карго, то есть со своеобразным оформлением, а потом как бы все это встало, перестали пускать, и все стали менять схему поставки на официальную таможенную, оформление полностью каждого товара, и у нас, соответственно, с этим пошел приток клиентов, которые попросили официально декларировать эти товары, которые раньше возились по схеме карго и продавались на Озоне, в Элдорис и так далее. Но потом как-то все это обратно вернулось, вроде опять стали возить, то есть такая ситуация непонятная. Но задержки сейчас присутствуют.
1: Отметим, что на днях Почта России изменила свой сервис отслеживания посылок. Теперь клиентам видны лишь начальные и конечные статусы доставки, а промежуточные точки скрыты. Информация об уже врученных посылках также перестала отображаться в приложении. Как пишет РИА Новости со ссылкой на почтового оператора, целью нововведения является повышение безопасности перемещения отправлений. Илхама Фаталиева, Бизнес FM Петербург.
2: Далее новости московской студии «Бизнес ФМ». Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «БФМ СПБ», буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
3: Этот день в истории города. 6 мая 1806 года в Петербурге началась масштабная перестройка Адмиралтейства. Потребовалась она потому, что Адмиралтейство не нуждалось более в функциях крепости, да и постройки Петровского времени убого смотрелись на фоне построенного рядом роскошного Зимнего дворца. Работы доверили молодому архитектору Андрияну Захарову. Он как раз сменил знаменитого Чарльза Камерона на посту главного архитектора морского ведомства. Адмиралтейство стало его первым проектом на новом месте. Захаров изменил облик зданий Адмиралтейства, сделав их такими, какими мы знаем их сейчас. На месте бывших рвов и валов он разбил бульвар. Сейчас там Александровский сад с фонтаном. Этот день в истории города. На Бизнес FM Петербург.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: За час. Главное в политике, главное в экономике, главное в новостях. За час мы экономим ваше время не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 15:29, в студии Вероника Романова. В Екатеринбурге обрушилась часть кровли учебного заведения. Площадь обрушения 400 квадратных метров. Причины пока неизвестны. Информация о пострадавших уточняется, заявляют в региональном главке МЧС. Пункты временного размещения в Чебоксарах приняли более 1000 человек после ударов по городу. Это заявил глава Чувашии Олег Николаев. Атака на Чебоксары произошла 5 мая. Один из беспилотников попал в жилую многоэтажку. Два человека погибли, 37 пострадали. Власти пообещали, что пострадавший получит единовременные выплаты, компенсацию за утраты имущества и пособия по здоровью. Всего повреждено 40 многоквартирных домов, а также несколько соцобъектов, школы, детсады, электромеханический колледж. В Чувашии введен режим ЧС регионального уровня. Из Минцифры могут уволить 15% сотрудников. Рассматривается возможность передачи некоторых направлений Департамента информационной безопасности ФСБ.

0: Об этом пишет РБК. О том, что ведомство также планирует покинуть два замминистра, Сергей Кучушев и Александр Шойтов. Изданию сообщили источники на телекоммуникационном и IT-рынках. Шойтов курирует департамент информационной безопасности. Кроме того, рассматривается вопрос ухода Евгения Хасина в РИО, директора департамента обеспечения кибербезопасности. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины, а сам Зеленский не ответил, будет ли Киев соблюдать объявленное Россией перемирие на 8 и 9 мая. Стоит ли ждать тишины в ближайшие дни? Цены на нефть и газ снижаются более чем на 7%. На новостях о ситуации вокруг Ирана. По данным СМИ, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта, и цены на энергоресурсы продолжают снижаться второй день подряд. Но действительно ли рынок в это верит? Россияне начали скупать автомобили за первые 4 месяца 2026 года. Рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. Что на это влияет и каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибли 5 мирных жителей. Владимир Зеленский позднее заявил, что это Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленное России перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. А при этом, по сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа, а также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивных снарядов РСЗО «Хаймерс», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут в ближайший день-два.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. А в случае попыток Киева ударить по Москве для срыва парада, будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили в ведомстве. Цены на нефть снижаются более чем на 10% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, о постепенном снятии американских санкций, поэтапном открытии Ормузского пролива. А правда, сам Трамп сообщил, он допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий. На этом фоне фьючерс на нефть марки Brent опускались ниже отметки в $98, а прямо сейчас торгуются на отметке 102,5. А цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости, но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Ормузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Ормузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Ормузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Ормузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
2: Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Пока сложно понять, действительно инвесторы верят, что конфликт закончится, или тут элемент биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Рейтер сообщила, что штат ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
5: Прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая и противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
2: Востоковед Елена Супонина. Портал Axios утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывают посланники Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства и даже предварительная сделка не гарантирована. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апрель 26-го, по данным агентства «Автостат», выросли на 15% год-году. Россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца 26-го года также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется 3-й месяц подряд. Но это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средством другое применение. Также оказал влияние укрепление рубля. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж. продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
6: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогреты еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето, лето у нас всегда тухлое, не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
2: Игорь Маржаретта, автоэксперт, лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле. Осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавейл», «Теннет», «Джили» и белорусско-китайским «Белджи». В десятку, помимо еще трех брендов из КНР, пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит гендиректор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
7: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
2: Дмитрий Чумаков, гендиректор «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатели вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%. В базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
1: Реклама.
8: Опять математика. Надоело.
9: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
8: Эх.
9: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток.
8: Всего 1 миллион 80 тысяч. Скорее бронируй.
9: Уже звоню. 385-58-83.
8: 385-58-83.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru. Знай меру. Румб – внесистемная единица измерения плоского угла. Применяется в мореплавании, авиации и океанологии для обозначения курса судов или дрейфа льдов. Слово восходит к древнегреческому «волчок» или «круговое движение». Один румб – это одно деление на круге компаса или 1/32 полной окружности, то есть 11 с четвертью градусов. «Знай меру» на Бизнес-ФМ.

0: Страж удовлетворил иск «Нетфугаз» к «Газпрому» по уплате задолженности.
1: Отчеты и планы.
0: Одна из крупнейших в России обувная сеть «Зенден» сократила число магазинов в два раза за полтора года. Их осталось около 100 из 230, рассказал владелец сети Андрей Павлов. Компанию подкосил долг из-за доначисленных налогов в 29 миллиардов рублей. В «Зенден» не исключают дальнейшего закрытия магазинов. Эксперты считают, восстановить компанию в прежних масштабах не выйдет, рациональнее будет пересобрать сеть в компактную и более прибыльную. Инженеры Apple, SpaceX, NASA и Tesla создали стартап Panthalassa, строящий плавучие дата-центры на энергии волн. Установки, напоминающие гигантские поплавки, будут дрейфовать в океане вдали от судоходных маршрутов и передавать данные через спутники для ИИ-сервисов. Стартап уже привлек 140 миллионов долларов при оценке в 1 миллиард. Запуск запланирован на 2027. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «15:46 в Москве. В американских штатах Огайо и Индиана прошли праймериз в сенаты штатов, которые продемонстрировали, что крайне консервативные избиратели в преддверии ноябрьских выборов в Конгрессе все еще выбирают Трампа и тех, кто поддерживал президента США. В Индиане развернулась нешуточная борьба. Трамп, как и обещал, отомстил семерым сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по распределению избирательных округов. Трамп поддержал других кандидатов. В результате 5 из них выиграли. В Огайо праймерис выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвати. Он стал кандидатом в губернатора штата, уверенно обойдя соперников. Bloomberg отмечает, что результат выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, комментирует политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вивек Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Поэтому мне кажется, что Вивек сейчас закрепляется в политическом истеблишменте республиканской партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер, то есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис, потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
2: Политтехнолог Павел Дубравский. У демократической партии на прошедших внеочередных выборах в Мичигане также крупные победы. Демократ Чедрик Грин легко обошел своего оппонента-республиканца, хотя на выборах президента в 2024 году штат считался колеблющимся. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, какая из двух партий будет контролировать Конгресс. Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
4: Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше. А большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50 на 50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине. Два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 1988 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 1927 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становятся позиции Трампа и республиканцев внутри Америки.
2: политолог

0: американист Малик Дудаков. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия американского президента и хотят показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остаются близкими к антирекорду. Мехико уходит под землю. Мексиканская столица погружается под землю со скоростью 1,5 сантиметра в месяц. За год просел почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы НАСА. Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 миллиона человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина – выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN.
1: Over the years.
2: За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожных системы. Неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей – 114-футовая стела «Ангел независимости», построенная в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним.
0: Beneath it sinks. Да, для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают на 25-30 сантиметров в год. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. А в последние годы процесс настолько интенсивный, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город. Британские подростки обходят интернет-ограничения, рисуя усы. Речь идет о законе, который предписывает интернет-ресурсам в Великобритании верифицировать возраст пользователей онлайн. Как сообщает издание Register, из 1000 опрошенных детей почти половина заявили, что проверку легко обойти, а 32% признались, что уже обходили ее. Методы, которыми дети обходят возрастные ограничения, различаются, но большинство довольно просты. Персонаж из видеоигр обманывает систему селфи-биометрии, а в других случаях дети вводили ложную дату рождения или использовали поддельное удостоверение личности. Также приводятся случаи, когда дети рисовали усы на лице, чтобы успешно обмануть фильтры по определению возраста. Продолжает руководитель консалтингового агентства по недвижимости «Лонград», житель Лондона Дмитрий Закиров. У него есть 15-летний сын, играющий в онлайн-игры.
3: Дети умные и понимающие в цифровых технологиях, они просто набирают в Ютубе или в ТикТоке, в чат GPT, который все тинейджеры пользуются, как обойти все эти ограничения. Там, естественно, вылезает куча опций, начиная с использования VPN, заканчивая другими способами. Но вот одни из самых интересных – это использование игровых аватаров для идентификации. То есть там, где нужно покрутить головой, они просто ставят камеру напротив аватара в игре, и аватар этот крутит. Достаточно легко у них получается. Сын говорит, что вообще эта система несовершенна, и вплоть до того, что дети ищут в интернете на различных веб-сайтах имиджи взрослых мужчин и женщин, делают фейк ID, либо там водительское удостоверение, либо там паспорта, вклеивают это в фотографию и показывают, делают сканы. Доходит до того, что архитектора всей этой замечательной задумки Кира Стамера, нашего премьер-министра, его лицо используют для того, чтобы идентифицироваться и входить в сайты только для взрослых. Даже до того доходит. Система, которую здесь ввели, она обходится чрезвычайно легко различными методами. То, что усы рисуют, он говорит, я не знаю, но там даже усы рисовать не нужно, все гораздо проще. Дети вообще доходят до того, что они глумятся, ради прикола вставляют фотографии водительских удостоверений персонажей из мультфильмов. Спанч Боб, там есть такой Николодим, он мне показывал ID. И даже такие вот идентификационные документы проходят через проверку вот AI, которую там устанавливают, чтобы ограничить посещение детей. Ну, потом над этим делом посмеяться, там выставить куда-нибудь в ТикТок.
0: житель Лондона Дмитрий Закиров. Закон о безопасности в интернете вступил в силу в Британии в июле прошлого года. Он требует обязательную верификацию возраста для доступа к взрослому и чувствительному контенту. А под его действие, в числе прочих, попали платформы с пользовательским контентом, соцсети, форумы, видеохостинги, игровые чаты, поисковые системы. В документе сказано, что компании должны внедрять высокоэффективные технологии проверки возраста, чтобы предотвратить доступ несовершеннолетних к определенным типам контента. Однако закон не предписывает конкретный метод проверки, а лишь устанавливает требования к результату. Платформы должны демонстрировать надежность выбранной системы.
4: Реклама. Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Арсенал. В годы войны на предприятии, которое называлось «Машиностроительный завод номер 7 имени Фрунзе», выпускали пулеметы и минометы, а также целый ряд пушек – противотанковые, полевые, горные и корабельные. Кроме того, инженеры «Арсенала» принимали участие в разработке знаменитых «Катюш». Часть оборудования успели эвакуировать, однако один из эшелонов пришлось вернуть, поскольку противник захватил станцию МГА. Впоследствии орудия отправляли на фронт по льду Ладожского озера и на самолетах с Ржевского и Комендантского аэродромов. На заводе был открыт первый в Ленинграде стационар для работников, страдающих дистрофией. Благодаря двухнедельному отдыху в теплых палатах остались живы более 1500 человек. А чтобы улучшить питание заводчан, были сформированы две бригады рыбаков. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Business FM Петербург.
5: Узнал о войне. Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании «Лаборатории Касперского».
6: Военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково. Школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какой это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
5: Узнал о войне. Специальный проект Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 15:58, в студии Вероника Романова. Обрушение части кровли учебного заведения в Екатеринбурге произошло из-за трещины в покрытии, так заявляют в прокуратуре. Около 100 человек были эвакуированы, пострадавших нет. Обрушение кровли спортивного зала произошло в Уральском колледже технологии и предпринимательства. Ранее в МЧС сообщили, что площадь обрушения составила около 400 квадратных метров. Решение администрации США отменить планы по размещению в Германии ракет больше дальности снижает, а потенциал Европы по сдерживанию России осложняет планирование возможной войны. Это пишет издание Financial Times со ссылкой на анонимных официальных лиц НАТО. При этом, как говорится в публикации, Европа в последние десятилетия пренебрегала развитием таких типов вооружений. Это было обусловлено гарантиями США в их предоставлении и также опасениями спровоцировать конфликт с Москвой. О том, что США, вопреки прежним договоренностям, не собирается размещать на территории страны крылатые ракеты «Томагавк», рассказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Немецкий автопроизводитель BMW сообщил о резком снижении прибыли в первом квартале. Причинами падения аналитики считают обострение конкуренции в Китае, тарифное давление со стороны США и продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Согласно опубликованному отчету, прибыль до налогообложения сократилась на 25% до 2 миллиардов 300 миллионов евро. Общая выручка группы составила 31 миллиард евро, сократившись на более чем 8%. Чистая прибыль снизилась на 23% до 1 миллиарда 700 миллионов евро, а операционная на 36%, составив 2 миллиарда. Но после публикации квартальных результатов акции BMW выросли в цене на 8,5%. Инвесторов порадовало, что снижение продаж оказалось менее масштабным, чем ждали аналитики. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой в период с 8 мая по 4 июня. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Всего на эти цели будет направлено более 110 миллиардов рублей. Как на это может отреагировать рынок? Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. И, несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов после пятимесячного роста. И как в этих условиях чувствуют себя предприниматели, мы спросили у них. В апреле объем наличных средств в обращении увеличился более чем на 607 миллиардов рублей. Ранее Центробанк объяснял рост спроса на наличные перебоями в работе интернета. Станет ли это трендом и как это уже сейчас влияет на экономику? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лето до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
0: Финансовый эксперт Михаил Ханов. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1,2 миллиарда рублей в день. А в последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
9: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях, текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
10: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
9: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне-долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимости относительно доллара, относительно юаня, поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям «Ренессанс Капитала». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. Индекс PMI российской сферы услуг в апреле, по данным аналитической компании S&P Global, вырос до 49,7 пункта, но, несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада ниже 50 пунктов. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов. После пятимесячного роста покупательная способность клиентов снижается. А при этом выросли операционные расходы бизнеса, в том числе из-за повышения цен у поставщиков. Из-за этого увеличились отпускные цены. Также компании продолжили сокращение штата, хотя темпы немного и замедлились. В сфере услуг ощущается некоторая стагнация, рассказали Бизнес ФМ российские предприниматели.
4: Бизнес говорит.
11: Владелец сети салонов красоты «Имидж Лаборатория Персона» Игорь Стоянов.
12: Январь-февраль всем было плохо. Мы думали, что мы умерли совсем. В феврале, во второй половине дня, люди, видно, посмотрели на себя в зеркало и к нам пошли. В марте мы видели даже небольшой прирост. Мы подросли на 3-5%. Так клиенты все равно стали ходить реже. Есть часть, я думаю, что где-то 10% салонов по стране закрылось. Те, кто устал тянуть, кого сильно напугали изменения налоговые, кто не разобрался, что такое АОСН. И часть салонов ушли на дом. Тут нельзя сильно сбрасывать еще два фактора. Это ранняя весна. Все поснимали шапки еще в середине апреля. Соответственно, всем хотелось выглядеть привлекательно. И был у нас всплеск мартовский, апрельский. И еще один фактор. У нас есть ниши бьют, которые сильно растут. Это грумеры. Это сейчас мега популярный тренд. Массажные, бани, спа, термы недорогие. Все переполненные. Люди хотят нежности, ласки, заботы о себе. Есть неравномерный рост по сегментам.
11: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
13: Тенденция у нас нерадостная. На текущий момент мы видим продолжающееся снижение спроса, отставание от предыдущего года. В соответствии с этим игроки наши на рынке пытаются как-то нивелировать потери снижением цен, что приводит к еще большему ухудшению ситуации. На текущий момент по всем сегментам мы видим снижение любой активности. Это и туристическая, и деловая, и майс мероприятия. Пока никакой другой возможности выплыть, кроме как снижение затрат, мы не видим. Но снижение затрат, это, естественно, влечет за собой и покупку каких-то дополнительных услуг, которые являются сателлитами гостиничного бизнеса. Соответственно, и у тех компаний снижение. Поэтому, в общем-то, всеобщее снижение в нашей гостиничной туристической сфере продолжается и, судя по всему, будет продолжаться в этом году точно, если не предпримутся какие-то дополнительные меры экономической поддержки.
11: совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петелероид.
14: В своем бизнесе мы видим некую стагнацию, наверное, не сказать, что критического масштаба, но заметно, что рост либо чрезвычайно слабый, вот такой же десятой доли после запятой, либо отсутствует вовсе. Перспективы, понятно, самые радужные. Предприниматель, который не видит перспективы своей компании, обречен на провал. Поэтому мы верим, что все наладится, все станет лучше. А ждем этого с нетерпением. Ключевая сложность одна – это замедление потребительского спроса и его сокращение в денежном выражении. Люди либо реже ходят в кафе, либо ходят с той же частотой, что и раньше, но тратят меньше. Очень надеемся, что скоро завершится этот этап экономического развития. И мы перейдем на этап, когда люди будут без опаски тратить свои деньги и приносить их в бизнес. Мы, соответственно, будем их перерабатывать и отдавать их в виде налогов государству.
0: В S&P Global отмечают, в апреле уровень деловой уверенности компаний сферы услуг упал до минимума с января 2023 года. Многие предприниматели обеспокоены непростыми финансовыми условиями, в которых оказался бизнес. А в то же время компания рассчитывает на приток новых клиентов в будущем. Переехать в другой регион со своим номером мобильного россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь, объясняет гендиректор ТМТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
15: Две важных составляющих. Первое – это звонки с мобильного на городской, например, телефон местный или с мобильного мобильный. Они могут тарифицироваться в данном случае как междугородные. Переехали мы, допустим, из Волгограда в Петербург. Звоним на городской номер Петербурга. Соответственно, разговор здесь может тарифицироваться как разговор из Волгограда в Петербург, потому что у нас номер закреплен за Волгоградской областью. Соответственно, сейчас эта проблема будет сниматься. Вторая составляющая – это переход к другому оператору с сохранением номера. Здесь у нас ситуация, как из той шутки, где карточку получали, туда и идите. Переехав с того же самого Волгограда в Санкт-Петербург и решив перейти к другому оператору, это сейчас сделать можно было, только вернувшись в Волгоград и там проводя такие операции. С волгоградского оператора 1 перейти на петербургского оператора 2 сейчас было невозможно. И вот эта инициатива сейчас, она такую возможность даст. Что здесь с негативной точки зрения можно посмотреть? Ну, есть дополнительные расходы для операторов, соответственно, это будет в конечном итоге, видимо, ложиться на абонента, как всегда, дополнительные расходы. Еще один аргумент за то, чтобы в какой-то момент повышать тарифы.
0: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ «Консалтинг». Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будет ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
5: «Узнал о войне». Михаил Борщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.
16: Я родился через 10 лет после окончания войны, поэтому о войне я узнал, конечно, в раннем детстве. Как точно, я не помню. Помню только момент, что у нас во дворе, я жил в коммуналке на Арбате, во дворе был мужчина, у которого не было обеих ног, и он на такой деревянной дощечке, подшипники были как бы колесиками, и вот он ездил по двору. Я спросил, а почему у дяди нет ног? И мне сказали, что это он воевал, и у него на войне, значит, вот отрезало ноги. Истинную правду про войну мы только сейчас эпизодически узнаем. Колоссальные жертвы, которые были принесены, колоссальные потери. Но то, что это величайшая победа российского, советского народа, для меня это неоспоримо совершенно.
5: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург», зарегистрированный в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу 29 октября 2021 года. Свидетельство о регистрации Л-номер ТУ-78-022-31. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес FM Санкт-Петербург. Новости. Коротко.
18: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Количество активных объявлений об аренде жилья в Петербурге выросло на 30% в 2026 году, сообщила пресс-служба Авито недвижимости. При этом структура предложения на рынке северной столицы изменилась. По итогам марта доля объявлений об аренде без комиссии составила 52%, увеличившаяся год к году на 5,2% пункта, что говорит о росте количества квартир, сдаваемых напрямую собственниками. По объему предложения лидером марта, как и в 2025-м стал Приморский район. На второе место по количеству доступных для долгосрочной аренды объектов вышел Московский. На третье место опустился Выборгский район. Средний размер назначенных пенсий в Петербурге к концу 2025 года достиг 25 244 рублей, увеличившись за год почти на 13%. С учетом инфляции реальный размер пенсии вырос на 2,3%, пишет Фонтанка. Среднедушевые денежные доходы населения на конец 2025 составили 86 тысяч рублей в месяц против 72 тысяч годом ранее. Реальные денежные доходы увеличились на 12%. Реальная начисленная заработная плата в Петербурге за год выросла на 6,5%. Потребительские расходы на душу населения почти достигли 68 тысяч рублей в месяц, что более чем на 13% превышает показатель 2024 года. Менее 100 тысяч петербургских квартир накопили долги за жилищно-коммунальные услуги свыше 5 тысяч рублей, сообщил гендиректор Единого информационно-расчетного центра Денис Шабарин на пресс-конференции в Интерфаксе. По его словам, в том числе жилые помещения, где задолженности превышают 1 000 000 рублей. В целом, уровень оплаты в Петербурге остается высоким и по итогам 2025 года превысил 98%. Движение и остановка машин на 50 участках дорог в Петербурге будут запрещены для обеспечения безопасности 9 мая, в день проведения торжественного парада и мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в Комтрансе, также будет запрещено движение транспорта с 6 до 16 часов на 28 различных участках дорог, с 20 до 23 на 13 участках. Конкретную схему ограничений водители могут уточнить на сайте Комитета по транспорту. Торжественный парад, который пройдет в усеченном формате, состоится в 10:00. Старт шествия Бессмертного полка запланирован на 12:30 от площади Александра Невского. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 12 градусов.
17: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
18: Четверть пятого в Петербурге. Минфин вернулся к покупкам валюты и золота по бюджетному правилу. В России работают над увеличением ресурса двигателя для самолета SSJ-100. Спрос россиян на турпоездки за рубеж в майские праздники снизился в пределах от 15 до 20%. Эти и другие темы в ближайшее время на Бизнес FM Петербург. Книжные магазины северной столицы теряют покупателей. Розничные продажи за первый квартал упали почти на 20%. Главной причиной изменения спроса участники рынка считают агрессивное развитие маркетплейсов. По их словам, на онлайн-платформах нередко продают книги по заниженной стоимости. Подробности в материале Анны Лейбук.
19: Традиционная книжная розница переживает заметный спад. За первый квартал 2026 года в денежном выражении рынок потерял около 6%, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на профильную ассоциацию. При этом средняя цена книги выросла примерно на 20%, до 611 рублей. Падение охватило все сегменты. Детская литература потеряла 22% в экземплярах, учебники почти треть, нонфикшн – четверть. Ситуация на рынке Петербурга Петербурга наглядно демонстрируют, куда уходит спрос. Пока розничные магазины считают убытки, оборот книжной продукции в онлайн-сегменте в городе за тот же период вырос на четверть. Маркетплейсы выигрывают прежде всего за счет низкой цены. По словам экспертов, книги там нередко продаются дешевле, чем у самих издательств. Продолжает генеральный директор Санкт-Петербургского дома книги Кристина Матвеева.
20: Маркетплейсы имеют право сами устанавливать цены, и они снижают цену за свой счет, когда у них какие-то акции и распродажи. Большие распродажи были в Новый год, когда абсолютно хорошая, качественно изданная книга, сейчас же и бумага дорожает, и сама печать дорожает. Вдруг стоит 400 рублей по цене чашки кофе, то, конечно, потом в книжный магазин никто не пойдет ее покупать за 1000. Хотя это ее цена, себестоимость практически. Как нам говорят, это маркетплейсы принимают сами решения о такой цене, потому что у них книги составляют 1% в доле в продажах. И даже если они продадут что-то себе в убыток, им это не страшно, они на другом заработают.
19: За падением продаж ожидаемо следует и массовое закрытие книжных магазинов. За 4 года их число в России сократилось более чем на четверть, говорится в исследовании компании «Деловой профиль». Вместе с тем в отрасли появляются и новые стандарты. Магазины все чаще превращаются в полноценные культурные пространства, где помимо покупки книг можно выпить кофе, послушать лекцию, встретиться с писателем или просто пообщаться с единомышленниками. Основатель книжного магазина «Все свободы» Любовь Беляцкая подчеркивает, что в Петербурге такой формат пользуется большей популярностью, чем в целом по России.
21: Не могу сказать, что это какой-то новый формат. Мне кажется, это классический, наоборот, формат. Потому что книжный магазин – это нечто большее, чем купил книжку и ушел. Конечно, возможно, это связано с тем, что мы в формате независимых книжных. Насколько формат этот популярен у петербуржцев? Ну, могу вам сказать, что Петербург носит звание столицы независимой книготорговли, потому что у нас очень много таких классных независимых книжных в таком формате работающих. Есть даже ощущение, что больше, чем в Москве. Так что у петербуржцев популярен формат, плюс еще популяризация его идет с помощью такого большого проекта, как подписные издания, к примеру. Так что мы в этом плане впереди планеты.
19: Добавим, что северная столица лидирует по читательской активности среди российской молодежи. По данным исследования страхового дома ВСК, среди петербуржцев около 85% регулярно читают книги. Это самый высокий показатель в стране. Для сравнения, в Москве таких лишь 57%, а в среднем по другим регионам чуть больше 60%. При этом молодежь северной столицы заметно чаще других выбирает издания по психологии и саморазвитию. Их предпочитает около 40% горожан в возрасте от 18 до 24 лет. Анна Либо, Бизнес FM Петербург.
18: У властей северной столицы, похоже, нет существенных претензий к алкомаркетам. Сокращать их число в городе больше не планируется, заявил «Комсомольской правде» спикер ЗАГСа Александр Бельский. По мнению экспертов, такая позиция отчасти ставит под сомнение целесообразность закона о так называемых наливайках. Максим Тихонов. Продолжение темы.
22: По словам парламентария, радикальные ограничения, по примеру Вологодской области, где с недавних пор больше нет ни одного специализирующегося исключительно на продаже спиртным магазина, в итоге себя не оправдали. Потребление крепких напитков осталось на прежнем уровне. Как бы то ни было, такой разворот в городе на Неве порождает массу вопросов. Стоит напомнить, что изначально именно к алкомаркетам, по ночам трансформирующимся в рюмочные, у жителей было больше всего претензий. На борьбу с этим явлением направлен ранее принятый закон, предъявляющий жесткие требования к метражу помещения, где торгуют алкоголем. Из-за этого, стоит напомнить, уже закрылись около сотни баров, а другие вынуждены тратить средства на расширение, чтобы соответствовать критериям. Вместе с тем, по мнению руководителя клуба профессионалов алкогольного рынка Петербурга Максима Черниговского, у внезапного проявления либерализма со стороны властей города есть серьезные основания.
23: На самом деле федеральная повестка свидетельствует о движении к унификации критериев объектов общественного питания. На комиссии Совета законодателей была озвучена уже инициатива о закреплении в федеральном законе то, что под федеральную, скажем так, юрисдикцию попадает определение всех категорий объектов общественного питания. То есть если на сегодняшний день региональные власти определяют критерии, которые относятся к категории ресторан, то по моим прогнозам, ну, я думаю, даже в этом году данная возможность не будет предоставлена регионам Российской Федерации. С чем это связано? Это связано, на мой взгляд, с теми перегибами, которые были региональными властями осуществлены в рамках законодательств субъектов Российской Федерации.
22: Спикер парламента также указал на то, что число правонарушений в Петербурге вблизи распивочных сократилось на треть. Кроме того, значительно уменьшился поток жалоб от горожан. Об этом же, кстати, чуть ранее заявил Фонтанке Кирилл Поляков. При этом вице-губернатор даже признал, что из-за жесткого подхода мегаполис потерял ряд культовых заведений в центре, которые достойны были остаться, но прописать в законе исключения для них было попросту невозможно, комментирует владелец бара «Стена» Сергей Корнилов.
1: Когда поняли, что идет какая-то тенденция закрытия, начали, я думаю, что за голову хвататься. Вот, то есть, как бы получается, вроде бы мы хотели перед выборами для граждан помощь некую оказать, что вот мы боремся, а сделали так, что ничего себе, что это мы натворили тут такое. А обратно тяжело признать свою ошибку, сказать, слушайте, да, у нас проблема и существенная, то есть пытаются потушить этот пожар. Ну и также мы можем вспомнить уроки прошлого при советской власти. Когда были сухие законы, вырубили виноградники, мы получили в меньшей степени смертность от цирроза печени, но сумасшедшую наркоманию. И смертность от суррогата. То есть здесь нужно идти направлением оздоровления нации. Вот марафоны все там бегают, еще какие-то спортивные мероприятия. В этом как-то направлении двигаться. Человек должен сам принять для себя решение. А когда ему говорят, нельзя, нельзя, нельзя, а что это мне запрещают? А я буду.
22: Кстати, попытки пострадавших от ограничений маленьких баров доказать, что они не являются так называемыми наливайками, пока не приносят результата. Недавно, например, арбитражный суд Петербурга отказал заведению Breaking Bad в иске к комитету по промполитике, инновациям и торговле. По расчету чиновников, площадь оказалась меньше 50 квадратных метров, и бар лишился права продавать спиртное. Это в итоге привело к закрытию. Владелец же убежден, что его метраж укладывается в норматив, поэтому и хотел оспорить решение чиновников. Однако судья встал на сторону представителей Смольного. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
18: Далее новости московской студии Бизнес ФМ. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале БФМ СПБ, буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
2: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
3: Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова.
6: Бизнес ФМ я чаще слушаю в машине. В первую очередь интересуют новости. Интересно в том числе и аналитика, с которой я не всегда согласна. С позиции уполномоченного я могу смотреть на ту или иную ситуацию не так, как смотрят журналисты или эксперты из других областей. Но, как известно, в споре рождается истина. Должны быть доступны абсолютно разные точки зрения. Люди у нас умные. На основании разных точек зрения мы всегда приходим к консенсусу.
3: Бизнес ФМ Петербург. Инъекция фактов и здравого смысла.
24: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28. Студия Вероника Романова. Правительство Чувашии выплатит семьям погибших при атаке на Чебоксары по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим с ранениями средней степени тяжести и с тяжелыми ранениями 313 тысяч и 627 тысяч соответственно. Остальным пострадавшим 15 тысяч рублей. За полное утраченное имущество предусмотрены компенсации в более чем 156 тысяч рублей, а за частично утраченное около 78 тысяч на человека. Чебоксары был атакован в ночь на 5 мая. С помощью БПЛА, крылатых ракет погибли 2 человека, 37 пострадали. Около 1000 жителей города разместились в пунктах временного размещения. Александр Сокуров не выступит на Венецианской биеннале по независящим от него причинам, так он сказал журналистам. Информацию об отмене выступления подтвердили и организаторы. В пресс-службе мероприятия отметили, что российские режиссеры, палестинская активистка и архитектор Саут Амери не примут участие в биеннале из-за внезапной недоступности. Сокуров в Венеции должен был выступить на конференции «Инакомыслие и мир». Тем временем организаторов биеннале уже несколько месяцев критикуют за то, что они разрешили России вернуться на выставку. Позднее Россию из числа претендентов на награды исключили, а Еврокомиссия, в свою очередь, назвала открытие российского павильона на выставке нарушением санкционного режима и пообещала лишить мероприятия европейского гранта в размере 2 миллионов евро. Казань, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород вошли в топ-5 городов по спросу российских туристов на аренду квартир на предстоящие вторые майские праздники. Об этом рассказали в сервисе «Авито путешествия». Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составляет около 7 тысяч рублей, в Петербурге – около 6 тысяч, в Москве тоже около 6 тысяч, в Волгограде – около 5,5, а в Нижнем Новгороде – около 6,5 тысяч рублей. При этом в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Московской области, где стоимость суток проживания составляет около 20 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:31 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режимом тишины, а сам Зеленский не ответил, будет ли Киев соблюдать объявленное Россией перемирие на 8 и 9 мая. Стоит ли ждать тишины в ближайшие дни? Цены на нефть снижаются более чем на 10%. На новостях о ситуации вокруг Ирана. По данным СМИ, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Но действительно ли верит в это рынок? Россияне начали скупать автомобили. За первые 4 месяца 2026 года рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. Что влияет на это и каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибли 5 мирных жителей. Владимир Зеленский позднее заявил, что это Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленное Россией перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. При этом, по сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивных снарядов «Хаймерс». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали приняли участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут ближайший день-два.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. А в случае попыток Киева ударить по Москве для срыва парада будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили в ведомстве. Цены на нефть снижаются более чем на 10%. На новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций и поэтапному открытию Армузского пролива. Телеканал «Аль-Арабия» передает, что спецпосланник Трампа Уиткоф провел прямые переговоры с иранскими чиновниками. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновления боевых действий, а затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном урегулировании опускались ниже отметки $98 за баррель. Сейчас торгуются на уровне 102.65. А цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости, но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Армузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Армузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Армузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Армузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
2: Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится, или нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Reuters сообщила, что Штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. О том, как складывается ситуация сейчас в регионе, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
5: В прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая, противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
2: Елена Супонина, востоковед. Портал Axios утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывают посланники Трампа, Стив Уитков и даже и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. А при этом в Иране опровергли информацию Axios о близости Тегерана и Вашингтона к меморандуму. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства и даже предварительная сделка не гарантирована. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле 26-го, по данным агентства «Автостат», выросли на 15%. Год-году россияне приобрели более 117 тысяч машин. За первые 4 месяца 26-го также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. На это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средством другое применение. Также оказало влияние укрепление рубля. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
6: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогрето еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето. Лето у нас всегда тухлое. Не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
2: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавел», «Теннет», «Джили» и белорусско-китайской «Белджи». А в десятку, помимо еще трех брендов из КНР, пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит генеральный директор «Вектор». Маркет Ресерч Дмитрий Чумаков.
7: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
2: Дмитрий Чумаков, гендиректора «Вектор Маркет Ресерч». «Автостат» рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. От оптимистичного варианта показатель вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%. В базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
0: Реклама.
8: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость

0: Бизнес-ФМ. Там, где бизнес. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Американская Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России для кожаных изделий, сообщает ТАСС. Товарный знак планируют зарегистрировать по классу, куда входят кожа и имитация кожи, изделия из них, держатели для кредитных карт, визитницы, зонты от дождя и солнца. Oracle уволила 30 тысяч сотрудников за месяц по электронной почте после десятилетий работы. Часть из них незадолго до увольнения сами обучали системы искусственного интеллекта, которые их же и заменили, пишет Forbes. Держатели рабочих виз для высококвалифицированных сотрудников получили 2 месяца на поиск работы или выезд из страны. При этом выходное пособие составило вдвое меньше, чем у Google и запрещенной экстремистской Мета. 600 бывших сотрудников подписали коллективное письмо, однако компания ответила, что переговоры с работниками вести не будет. Чистая прибыль BMW в первом квартале упала на 23%, до чуть более 1,5 миллиарда евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял свыше 2 миллиарда евро. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн справлялся лучше других германских производителей в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом. Также снизился и объем продаж. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей – 565 500 штук. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 16:48 в Москве. В американских штатах Огайо и Индиана прошли праймериз в Сенаты штатов, которые продемонстрировали, что крайне консервативные избиратели в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс все еще выбирают Трампа и тех, кто поддержал президента США. В Индиане развернулась нешуточная борьба. Трамп, как и обещал, отомстил семерым сенаторам-республиканцам, которые проголосовали против его плана по распределению избирательных округов. Трамп поддержал других кандидатов, в результате 5 из них выиграли. В Огайо праймерис выиграл республиканец, участник президентских выборов 2024 года Вивек Рамасвами. Он стал кандидатом в губернаторы штата, уверенно обойдя соперников. Блумберг отмечает, что результаты выборов в Огайо в ноябре могут стать ключевыми при распределении сил в американском Сенате. Победа Рамасвами – громкое событие, комментирует политтехнолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
4: Я бы выделил, наверное, штат Огайо. Мне кажется, что самая интересная избирательная кампания, которая прошла сейчас. Там победил Вивек Рамасвами, причем с абсолютным количеством голосов, опередив своего оппонента. Что самое интересное, победил во всех округах избирательных. Это большая редкость. При этом это крайне консервативный округ, а по происхождению он этнический индус, что тоже очень интересно. При этом еще и долларовый миллиардер, что очень часто вызывает у американских консерваторов очень-очень много вопросов. Поэтому мне кажется, что Вивек сейчас закрепляется в политическом эстеблишменте республиканской партии и, что самое главное, своего родного штата. Я бы здесь смотрел не с позиции даже Дональда Трампа, потому что сам Трамп, он известный кингмейкер, то есть это человек, который 82%, если поддерживал кого-то на праймерис в 2022 году, то они выигрывали эти праймерис, потому что роль личности Дональда Трампа на праймерис республиканской партии очень важна. И сейчас эта история не сильно поменялась, несмотря на его низкие рейтинги по разным оценкам 33-36%. Сам праймерис показал, что зажигаются новые звездочки, и главная интрига, которая была, это, собственно, сможет ли Вивек Рамасвами победить, потому что последние полтора года он находился в забвении. Сейчас он претендует на позицию губернатора, причем с отличными шансами. По вопросам он сейчас идет первый, иногда уступает по некоторым на второе место против демократа, но все равно пока что идет первый. Это очень важно, потому что потенциально это будущая дорога для поста президента. Как раз за этим стоит следить.
3: Политтехнолог Павел Дубравский. У демократической партии на прошедших внеочередных выборах в Мичигане тоже крупные победы. Демократ Чедрик Грин легко обошел своего оппонента-республиканца, хотя на выборах президента в 2024 году штат считался колеблющимся. На промежуточных выборах в США в ноябре определится, какая из двух партий будет контролировать Конгресс.

0: Республиканцам на выборах придется нелегко, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
1: Все последние электоральные модели показывают то, что республиканцы, скорее всего, теряют нижнюю палату с очень высокой долей вероятности. У демократов есть возможность получить 230 мест в палате представителей, может быть, даже чуть побольше. А большинство у них там начинается с 218. В Сенате ситуация 50-50, но она тоже потихоньку начинает склоняться не в пользу республиканцев. Они, скорее всего, проигрывают в Мэне, в Северной Каролине. Два таких самых конкурентных штата на этих выборах сенатских в этом году. Плюс есть вероятность того, что они могут проиграть в Огайо, на Аляске и даже в Техасе. Хоть в Техасе республиканцы безостановочно побеждали с 88 года. Для них все складывается не лучшим образом. Поэтому сейчас республиканцы начали уже морально готовиться к своему поражению, к тому, что демократы в случае победы начнут заводить очень много расследований против Трампа и таскать его аппаратчиков на бесконечные слушания. Плюс я не исключаю того, что в 27 году мы увидим попытку устроить импичмент Трампа. Уже не первое. То есть он может действительно оказаться в положении Никсона времен Уотергейтского скандала. И чем дольше продолжается непопулярная война в Иране, тем более шаткими становится позиция Трампа и республиканцев внутри Америки.
0: Политолог-американист Малик Дудаков. По результатам последнего опроса, проведенного в конце апреля, более 60% американцев не одобряют действия американского президента. И хотя показатель улучшился по сравнению с, например, февральским, но все еще остается близким к антирекорду. Чипы не пахнут. Японский производитель сантехники внезапно заработал на популярности искусственного интеллекта. Производитель унитазов из Японии компания Toto накануне объявила о диверсификации бизнеса и планах увеличить выпуск полупроводниковых компонентов, в том числе чипов для ИИ. И тут же на этом заработала. На фоне новости акции компании за сутки взлетели на 18% до максимальных значений 2021 года. А с начала года рост стоимости акции Toto составил более 46%. Схожие с производителем сантехники стратегии на фоне бума ИИ, возникшего из-за этого дефицита памяти, придерживаются многие японские компании, отмечает Financial Times.
2: Миру компания Toto более известна как производитель сантехники и умных биде-крышек для унитазов. И мало кто знает, что она же является вторым по величине в мире производителем электростатических патронов, элементов, необходимых для создания чипов памяти. В Toto считают, что в следующем году их технологическое подразделение увеличит продажи на 27%, и к концу 2028 года после инвестиций в размере 30 миллиардов йен еще и нарастит производство. Из-за бума ИИ похожие планы сейчас у многих японских компаний, и этим они привлекают интерес инвесторов. Так, косметический гигант Kao в прошлом году ворвался в отрасль полупроводников, запустив новый завод. Тоже сделал и производитель приправ спортивного питания и пищевых добавок Ajinomoto. Компания планирует к 2030 году нарастить выпуск изоляционной пленки, критически важной для производства материнских плат. Что касается Toto, то хорошие результаты их технологического подразделения – хорошая новость для компании, особенно сейчас на фоне угрозы для ее основного бизнеса. Производства сантехники. Из-за ближневосточного конфликта и энергокризиса велика вероятность скорого дефицита клея и пластика, необходимых для производства. Компания уже заложила в планы потери в размере 7 миллиардов йен.
0: По состоянию на 26-й год Toto занимает 87% рынка электронной сантехники в мире, следует из данных Euromonitor.
3: Реклама.
4: Все в этой глуши живем. Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
5: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
4: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
5: 317-24-44.
3: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Валюты. Камбоджийский риэль впервые появился в 1955 году, заменив собой индокитайский пиастр. Но в 1975-м режим Пол Пота отменил в стране денежное обращение. Хотя люди все равно пользовались деньгами, в основном вьетнамскими и таиландскими. Вернулся риэль в Камбоджу в 1980-м. Валюты на Business FM.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым. У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследования и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний — это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии ChatGPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT-5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей — 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
3: Сумма технологий на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 16.58, студия Вероника Романова. Здание колледжа в Екатеринбурге, где обрушилась часть кровли, готовилось под снос, заявляют в МЧС. Предварительно все произошло из-за трещины в покрытии, так сказали в прокуратуре. Около 100 человек были эвакуированы, пострадавших нет, возбуждено уголовное дело о халатности. Обрушение кровли спортивного зала произошло в Уральском колледже технологии и предпринимательства. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку местное правительство. Оно продолжит работу до назначения нового. Премьером назначен Магомед Рамазанов, бывший заместитель полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе. Владимир Путин 4 мая принял отставку по собственному желанию Сергея Меликова, возглавлявшего Дагестан с октября 2020 года. Главой республики до сентябрьских выборов президент назначил Федора Щукина. Он был председателем республиканского Верховного суда. В сентябре пройдут выборы депутатов парламента Дагестана. После избранные депутаты выберут главу региона из поддержанных президентом кандидатур. Синоптики анонсировали приход в Москву черемуховых холодов. Фронт начнет оказывать влияние на столичный регион в пятницу. Местами пройдут ливни и грозы. В течение суток температура воздуха опустится до климатической нормы и не превысит 18 градусов тепла, сообщили в центре погоды ФОБОС. 9 мая в Москве ожидается пасмурная, дождливая, прохладная погода. В дневные часы будет не выше плюс 12, а в воскресенье плюс 12-15 и дождливо. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 17:00 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой. В период с 8 мая по 4 июня всего на эти цели будет направлено более 110 миллиардов рублей. Как на это может отреагировать рынок? Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле незначительно вырос. Показатели все еще остаются в зоне спада. Как себя в этих условиях чувствуют предприниматели? Госдума готовит законопроект об аннулировании ВНЖ и разрешении на временное проживание мигрантов, работающих в России менее 10 месяцев в течение года. Эти и другие темы в эфире Business FM. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
9: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столько кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета. Это до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
0: Финансовый эксперт Михаил Ханов. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1 200 000 000 рублей в день. А в последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
10: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
11: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
10: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне-долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня. Поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей. И все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
0: Илья Голубов, директор по инвестициям «Ренессанс Капитала». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. Индекс PMI российской сферы услуг в апреле, по данным аналитической компании S&P Global, вырос до 49,7 пункта, но, несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада ниже 50 пунктов. На это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов. После пятимесячного роста покупательная способность клиентов снижается. А при этом выросли операционные расходы бизнеса, в том числе из-за повышения цен у поставщиков. Из-за этого увеличились отпускные цены. Также компания продолжили сокращение штата, хотя темпы немного и замедлились. В сфере услуг ощущается некоторая стагнация, рассказали Бизнес ФМ российские предприниматели.
7: Бизнес говорит.
2: Владелец сети салонов красоты «Имидж Лаборатория Персона» Игорь Стоянов.
12: Январь-февраль всем было плохо. Мы думали, что мы умерли совсем. В феврале, во второй половине дня, люди, видно, посмотрели на себя в зеркало и к нам пошли. В марте мы видели даже небольшой прирост. Мы подросли на 3-5%. Клиенты все равно стали ходить реже. Есть часть, я думаю, что где-то 10% салонов по стране подзакрылось. Те, кто устал тянуть, кого сильно напугали изменения налоговые, кто не разобрался, что такое АОСН. И часть салонов ушли на дом. Тут нельзя сильно сбрасывать еще два фактора. Это ранняя весна. Все поснимали шапки еще в середине апреля. Соответственно, всем хотелось выглядеть привлекательно. И был у нас всплеск мартовский, апрельский. И еще один фактор. У нас есть ниши бьюти, которые сильно растут. Это грумеры, это сейчас мега популярный тренд. Массажные, бани, спа, термо недорогие, все переполненные. Люди хотят нежности, ласки, заботы о себе. То есть неравномерный рост по сегментам.
2: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
13: Тенденция у нас нерадостная. На текущий момент мы видим продолжающееся снижение спроса, отставание от предыдущего года. В соответствии с этим игроки наши на рынке пытаются как-то нивелировать потери снижением цен, что приводит к еще большему ухудшению ситуации. На текущий момент по всем сегментам мы видим снижение любой активности. Это и туристическая, и деловая, и майс мероприятия. Пока никакой другой возможности выплыть, кроме как снижение затрат, мы не видим. Но снижение затрат, это, естественно, влечет за собой и покупку каких-то дополнительных услуг, которые являются сателлитами гостиничного бизнеса. Соответственно, и у тех компаний снижение. Поэтому, в общем-то, всеобщее снижение в нашей гостиничной туристической сфере продолжается и, судя по всему, будет продолжаться в этом году точно, если не предпримутся какие-то дополнительные меры экономической поддержки.
2: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петелероид.
14: В своем бизнесе мы видим некую стагнацию, наверное, не сказать, что критического масштаба, но заметно, что рост либо чрезвычайно слабый, вот такой же десятой доли после запятой, либо отсутствует вовсе. Перспективы, понятно, самые радужные. Предприниматель, который не видит перспективы своей компании, обречен на провал, поэтому мы верим, что все наладится, все станет лучше. А ждем этого с нетерпением. Ключевая сложность одна – это замедление потребительского спроса и его сокращение в денежном выражении. Люди либо реже ходят в кафе, либо ходят с той же частотой, что и раньше, но тратят меньше. Очень надеемся, что скоро завершится этот этап экономического развития. И мы перейдем на этап, когда люди будут без опаски тратить свои деньги и приносить их в бизнес. Мы, соответственно, будем их перерабатывать и отдавать их в виде налогов государству.
0: В S&P Global отмечают, в апреле уровень деловой уверенности компании сферы услуг упал до минимума с января 2023 года. Многие предприниматели обеспокоены непростыми финансовыми условиями, в которых оказался бизнес. А в то же время компания рассчитывает на приток новых клиентов в будущем. Переехать в другой регион со своим номером мобильного россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь, объясняет гендиректор ТНТ-консалтинг Константин Анкилов.
15: две важных составляющих. Первое – это звонки с мобильного на городской, например, телефон местный или с мобильного на мобильный. Они могут тарифицироваться в данном случае как междугородные. Переехали мы, допустим, из Волгограда в Петербург. Звоним на городской номер Петербурга. Соответственно, разговор здесь может тарифицироваться как разговор из Волгограда в Петербург, потому что у нас номер закреплен за Волгоградской областью. Соответственно, сейчас эта проблема будет снижена. Вторая составляющая – это переход к другому оператору с сохранением номера. Здесь у нас ситуация, как из той шутки, где карточку получали, туда и идите. Переехав с того же самого Волгограда в Санкт-Петербург и решив перейти к другому оператору, это сейчас сделать можно было, только вернувшись в Волгоград и там проводя такие операции. С волгоградского оператора 1 перейти на петербургского оператора 2 сейчас было невозможно. И вот эта инициатива сейчас, она такую возможность даст. Что здесь с негативной точки зрения можно посмотреть? Ну, есть дополнительные расходы для операторов, соответственно, это будет в конечном итоге, видимо, ложиться на абонента, как всегда, дополнительные расходы. Еще один аргумент за то, чтобы в какой-то момент повышать тарифы.
0: Константин Анкилов, гендиректор ТНТ Консалтинг. Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будет ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
16: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
19: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
20: Этот день в истории города. 6 мая 1806 года в Петербурге началась масштабная перестройка Адмиралтейства. Потребовалась она потому, что Адмиралтейство не нуждалось более в функциях крепости, да и постройки Петровского времени убого смотрелись на фоне построенного рядом роскошного Зимнего дворца. Работы доверили молодому архитектору Андрияну Захарову. Он как раз сменил знаменитого Чарльза Камерона на посту главного архитектора морского ведомства. Адмиралтейство стало его первым проектом на новом месте. Захаров изменил облик зданий Адмиралтейства, сделав их такими, какими мы знаем их сейчас. На месте бывших рвов и валов он разбил бульвар. Сейчас там Александровский сад с фонтаном. Этот день в истории города. На Business FM Петербург.
19: Слушайте радиоканал «Бизнес ФМ Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
21: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Средняя цена упаковки лекарств в аптеках Петербурга по итогам первого квартала 2026 года достигла 564 рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут ведомости Северо-Запад со ссылкой на данные DSM Group. При этом российские препараты дорожают быстрее импортных. Средняя цена пачки отечественных лекарств за год выросла почти на 25% до 433 рублей, зарубежных на 9% до 764 рублей. В натуральном выражении розничные продажи продолжают сокращаться. За первые три месяца года в городских аптеках реализовано 45,5 миллионов упаковок, на 5% меньше, чем в первом квартале 2025 года. Компания «Метрострой Северной столицы» продолжает монтаж четвертого пароходческого щита на перегоне Путиловская-Каретная Красносельско-Калининской линии. В настоящее время установлена уже почти половина деталей машины общим весом 190 тонн при общей массе комплексов 300 тонн. Щит производства Обуховского завода станет шестым работающим под землей. На строительстве городской подземки задействованы 5 пароходческих комплексов. 3 из них уже работают на перегоне Путиловская-Каретная. Учебный процесс приостановлен в начале мая в 16 школьных классах и в 11 группах детских садов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Комитет по образованию Петербурга. В то же время Межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что уровень суммарной заболеваемости ОРВИ и гриппом, несмотря на весну, вырос в северной столице более чем на 2% по сравнению с предыдущей неделей. При этом заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 29,5%. В обрушившемся доме на Большой Зелениной выявили новые зоны аварийности. Как сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин, накануне он проинспектировал ход восстановительных работ. По его словам, выполнено новое межэтажное перекрытие на уровне второго этажа, ведутся аналогичные работы на третьем, а также усиление оконных проемов и конструкций на нескольких этажах. По новым зонам аварийности уже сформированы задания на проектирование, ведется разработка документации, заселение жителей будет проходить поэтапно и начнется осенью. О погоде. Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 12 градусов.
1: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
21: Четверть шестого в Петербурге. Ликвидные активы ФНБ в апреле сократились до 3 триллионов 600 миллиардов рублей. Минфин с 8 мая по 4 июня направит на покупку валюты и золота 110 миллиардов. Samsung стала второй азиатской компанией с капитализацией свыше 1 триллиона долларов. Эти и другие темы в ближайшее время на Business FM Петербург.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
4: Российские железные дороги для уборки внутренних помещений Московского вокзала в Петербурге начали использовать автономных роботов, сообщила пресс-служба холдинга. Отмечается, что устройства умеют подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь, а также строить карту помещения, прокладывать маршрут и фиксировать степень загрязнения. Производительность роботов до 2000 метров в час. Авиакомпания S7 с 31 июля впервые запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Горно-Алтайск. Полеты будут выполняться раз в неделю на самолетах Boeing 737-800. Вылеты из Пулково будут осуществляться по воскресеньям, в обратном направлении по пятницам. Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на развитие подсистемы «Трехмерная цифровая модель Санкт-Петербурга» городской системы управления градостроительной деятельностью. Как пишет АБН, стоимость контракта составляет почти 40 миллионов рублей. Победителю тендера предстоит доработать программное обеспечение, создать инструменты визуального анализа, а также подготовить архитектурно-ландшафтные модели и панорамы улиц. Площадь зон, которые необходимо снять с воздуха, превышает 3000 гектаров. Новости компании и корпораций Business FM Петербург. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Business FM Петербург. Смольный неожиданно решил собрать мнение предпринимателей по поправкам в закон об НТО. Нюанс в том, что они были приняты еще 4 года назад, несмотря на резкую критику со стороны делового сообщества. В результате сотни бизнесменов лишились привычных мест для торговли, при этом многочисленные жалобы пострадавших в основном оставались без ответа. Максим Тихонов в продолжении темы.
5: На тематический опросник, который начали рассылать участникам рынка, обратил внимание Союз малых предприятий Петербурга. Конкретная цель не обозначена, лишь общие слова о проведении экспертизы правового акта. Почему это делается спустя несколько лет с момента вступления закона в силу, для участников рынка также пока остается загадкой. Всего на повестке 12 вопросов, в том числе о размещении НТО без аукциона и предоставлении альтернативных мест для киосков и павильонов. И последний на данный момент, пожалуй, является ключевым, считает владелец компании «Полярис» Анжела Горская.
6: Альтернативных мест в схеме размещения их нет. А чтобы новый земельный участок внести в схему размещения, нужно обратиться в администрацию. Но администрация отказывается вносить. Посылает нас в муниципальное образование. Муниципальное образование тоже отказывают. Сколько ездила по городу, фотографировала, с подземными коммуникациями разбирала, чертила, ставила, ходила в администрацию. Но они не вносят. Выбора вообще никакого нет. То, что на бумаге написано, это на бумаге. А в жизни получается все по-другому. Сейчас самое главное вот это. Вот процедуру размещения новых альтернативных мест.
5: Только за первую половину 2025 года из схемы размещения исключили около 2000 нестационарных торговых объектов, подсчитали в организации содействия малому бизнесу. Часть киосков и павильонов сносили экскаваторами, так как владельцы не спешили покидать доходные места. Упомянуть стоит и о проекте поправок в закон, которые прошлой осенью появились на сайте администрации. Речь в них шла об отмене продления договоров на размещение НТО без торгов для добросовестных арендаторов. Многие предприниматели тогда сочли, что это может привести к полной ликвидации малоформатной розницы в городе на Неве. Впрочем, документ так и не приняли. Этот факт, а также появление сейчас опросника, может говорить о том, что в Смольном поняли, что несколько перегнули палку, продолжает член рабочей группы по НТО в ЗАГСе Петербурга, генеральный директор компании «Вестор» Виктор Саукин.
22: С коллегами изучали этот кейс, и до такого сарказма у нас дошел разговор, что раз вынесли на обсуждение, наверное, хотят отменить, хотят собрать мнение о том, что этот закон неэффективен, что он не применяется в русле последних некоторых тенденций и политики вообще, которая последний год-два осуществляется в сфере регулирования городской схемы размещения. Ну а в целом немного странно. Антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующего воздействия — это те процедуры, которые осуществляются в рамках принятия каких-либо НПА. Здесь же мы видим существенный временной лаг между этими событиями. Что хотят предприниматели, понятно. Все хотят гарантий сохранить свой бизнес, поэтому любые поползновения, любые предложения, которые будут в эту сторону данный закон, так сказать, укреплять, они будут восприняты положительно.
5: Эксперты не исключают, что если власти внесут поправки в закон о нестационарной торговле, то в перспективе можно будет ожидать смягчения позиций по ларькам, расположенным на частных землях. В ЗАГСе, заметим, уже начали обсуждение соответствующей концепции, но пока общей позиции у депутатов нет. Например, Дмитрий Павлов ранее допустил, что дополнительные барьеры лишь усугубят положение малого бизнеса на фоне нестабильной экономической ситуации, а Наталья Астахова и вовсе предупредила о переделе рынка и обесценивании частных активов. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
21: Далее автотехнологии с Максимом Федоровым, затем новости коротко.
23: Автотехнологии на Бизнес ФМ Петербург.
24: Нынешний пекинский автосалон был как никогда богат на премьеры. На «Авточайна 2026» представили с полсотни новых моделей. Но мы сейчас поговорим не о них, а о тренде, который я подметил, только оказавшись в Китае.
23: Главный редактор сайта «Пятое колесо» Максим Федоров.
24: В пекинском аэропорту пассажиров встречает огромный рекламный плакат новых китайских электрокаров, в точности повторяющих дизайн Porsche Taycan. На выставке возле них случился настоящий аншлаг, и такого добра на «Авточайна 2026» было хоть отбавляй. Китайские автопроизводители сумели занять все ниши, предлагая цены ниже, а оснащение лучше, чем у зарубежных конкурентов. И даже в консервативном люкс-сегменте становится все больше китайцев. На пекинском автосалоне таких машин было в избытке на всех стендах. Посидев в разных моделях, могу сказать, что по роскоши, комфорту и качеству отделки они не уступают европейским одноклассникам, а стоят гораздо дешевле. Хотите машину как Porsche, Range Rover или Mercedes Maybach, но при этом не переплачивать за бренд – это ваш вариант.
23: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург.
24: Но перемещаясь между недавно отстроенными ультрасовременными павильонами пекинского экспоцентра, увеличившими его площадь несколько раз, я вскоре уже перестал идентифицировать новинки. Все они смешались в единый образ, напоминающий генерацию нейросетей. И это неудивительно, так как многие из показанных в Пекине моделей были созданы одним консорциумом, основанным ИТ-гигантом Huawei в альянсе с крупнейшими китайскими автопроизводителями. Речь про роскошные кроссоверы, седаны и спорткары, похожие на модели именитых европейских брендов и одновременно друг на друга. Но китайцам такое нравится, так что покупатель сам поощряет местные автоконцерны продолжать участвовать в этом бесконечном косплее.
23: Автотехнологии с Максимом Федоровым.
24: Задача консорциума во главе с Huawei – постепенно вытеснить европейский люкс со авторынка Китая, что сейчас и происходит. Совместная разработка конструктивно и даже внешне похожих моделей в разы снижает затраты производителей и ускоряет процесс запуска в серию новинок. Евросоюзу такая кооперация и не снилась. Да, страдает идентичность и ценность брендов, но китайцев, похоже, это не особо парит. Предлагая качественный продукт по низкой цене, они уже захватили рынок смартфонов, и то же самое сейчас происходит с автотранспортом. И не исключено, что уже в ближайшем будущем китайские концерны перейдут на создание автомобилей при помощи искусственного интеллекта, сократив огромный штат дизайнеров и инженеров. Это позволит еще сильнее удешевить и ускорить разработку новинок, а также снизить цену конечного продукта, окончательно добив неповоротливый европейский автопром.
23: Автотехнологии на Business FM Петербург.
21: Далее новости московской студии Бизнес ФМ. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале БФМ СПБ, буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
23: Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Государственный оптический институт имени Вавилова. Организация получила название в честь основателя советской школы оптики Сергея Вавилова, который возглавил институт в 1939 году. В начале войны научно-производственное предприятие, в котором трудилось около 1000 человек, было решено эвакуировать в Йошкар-Олу. В осажденном Ленинграде осталось всего 105 сотрудников. Примечательно, что прямо в поезде изобретатель Дмитрий Максутов создал свой легендарный телескоп, благодаря которому в армии появились объективы для аэросъемки и наземной фотосъемки объектов на большом удалении. Также ленинградские ученые-стекольщики, несмотря на холод и голод, разработали портативные камеры для съемок через перископ подводных лодок, изготавливали полетные очки и занимались маскировкой кораблей с помощью специальных светящихся составов. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес ФМ Петербург. Слушайте «Бизнес ФМ Москва».
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. США и Иран согласовали большинство пунктов мирной сделки, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на пакистанские источники. Это произошло во время недавних непрямых переговоров спецпосланника президента Трампа Стива Уиткофа с представителями Ирана. По словам собеседников телеканала, проект соглашения включает полное прекращение военных действий, возобновление судоходства в Армузском проливе, вопросы, касающиеся обогащенного урана, разблокировку замороженных иранских активов, отказ Ирана от планов по получению ядерного оружия. При этом источники Аль-Арабии утверждают, что Тегеран подтвердил, что не стремится к получению ядерного оружия, и Вашингтон приветствовал это решение. По данным источников, США и Иран близки к подписанию предварительного соглашения о прекращении военных действий, но последующие переговоры могут занять несколько месяцев. Норвегия объявила о новом взносе в рамках программы закупок американского оружия для Украины. Речь идет о сумме в почти 3 миллиарда норвежских крон, более 250 миллионов евро. Таким образом, общая сумма взносов Норвегии в программу Pearl достигла более 12,5 миллиардов норвежских крон, это более 1 миллиарда евро. В Орловской области отменили военный парад, шествие бессмертного полка и салют на 9 мая. Губернатор Андрей Клычков отметил, что это решение принято из соображений безопасности. Ранее в Крыму и Воронежской области также заявили, что по этим же причинам отменяют такие мероприятия в предстоящую субботу. На Красной площади в Москве парад состоится, но он пройдет без военной техники. Также в нем не будут принимать участие нахимовцы, кадеты и суворовцы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины, а сам Зеленский не ответил, будет ли Киев соблюдать объявленное России перемирие на 8 и 9 мая. Стоит ли ждать тишины в ближайшие дни? Цены на нефть снижаются более чем на 10%. На новостях о ситуации вокруг Ирана. По данным СМИ, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Но действительно ли рынок в это верит? Россияне начали скупать автомобили. За первые 4 месяца 26-го на 10% вырос рынок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. А что влияет на это и каков дальнейший прогноз? Эти и другие темы в эфире Business FM. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибли 5 мирных жителей. Владимир Зеленский позднее заявил, что это Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленное России перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. При этом, по сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд «Хаймерс», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут ближайший день-два.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. А в случае попыток Киева ударить по Москве для срыва парада, будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили в ведомстве. Цены на нефть снижаются более чем на 10% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций, поэтапному открытию Ормузского пролива. Телеканал «Аль-Арабия» передает, что спецпосланник Трампа Уитков провел непрямые переговоры с иранскими чиновниками. Утверждается, что было согласовано большинство пунктов мирной сделки. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий. А затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном урегулировании конфликта опускались ниже отметки $98 за баррель. Сейчас Brent торгуется на уровне $102. Цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости, но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Ормузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Ормузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Ормузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Ормузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
2: Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится, и нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Reuters сообщала, что Штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. При этом в иранском парламенте опровергли, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению сделки. Агентство ИСНА заявило, что часть опубликованного в СМИ американского плана соглашения является спекуляцией. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед-политолог-международник Елена Супонина.
5: прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая и противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
2: Востоковед Елена Супонина. Портал Axios утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывают посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства и даже предварительная сделка не гарантирована. Россияне начали скупать автомобили. Продажи легковых авто в апреле 26-го, по данным агентства «Автостат», выросли на 15%. Год к году россияне приобрели более 117 тысяч машин за первые 4 месяца 26-го. Также заметен рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение продаж фиксируется третий месяц подряд. На это, по словам экспертов, в том числе повлияло планомерное понижение ключевой ставки. Многие на фоне изменения ставок по вкладам начали искать средствам другое применение. Также оказало влияние укрепление рубля. И все же позитивная динамика реализации автомобилей в России выглядит лишь на фоне провальных продаж прошлого года, говорит партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
6: Две причины тому. Некие панические настроения, что дальше все будет дороже, это правда. Подогреты еще тем, что правительство держит где-то под сукном проект постановления, который сильно зарежет ввоз по альтернативным каналам из стран ЕАЭС. Это первое. Второе, сильно неудовлетворенный спрос. У нас, чтобы хоть чуть-чуть спрос удовлетворить, нужно продавать 2 миллиона автомобилей в год, минимум. У нас 1 300 000. Плюс рост чисто условный еще, если честно говорить, потому что значительный рост на фоне провального первого полугодия прошлого года, когда рынок рухнул после повышения очередной раз утилизационного сбора, рынок тогда рухнул очень серьезно, и сейчас на фоне плинтуса мы выглядим очень неплохо. Насколько это продлится, опять же, никто и толком сказать не может, потому что весна всегда рассматривается как высокий сезон по продажам автомобилям. Хорошие годы на 3 весенних месяца приходится до 40% всех продаж года. Дальше следует лето, лето у нас всегда тухлое, не до покупки машин, люди отдыхают. Сейчас еще очень активно продают машины 25-го года выпуска. Они были произведены или ввезены сюда по ценам до введения нового утилизационного сбора, это в январе, и до повышения НДС в январе. Еще во многих дилерствах существуют цены более-менее щадящие, плюс есть еще программы скидочные, есть программы поддержки кредитования, но машины 25-го года заканчиваются. Машины 26-го года априори дороже. И все будут повышать цены, но поскольку рынок очень чахлый, повышать будет по чуть-чуть, по проценту, по полпроцента, плюс 5 тысяч, плюс 7 тысяч. Прогноз по году минимум 5-10% повышения цен к концу года.
2: Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта. Лидером среди брендов по продажам новых авто в апреле осталась «Лада». Остальные позиции в топ-5 за китайскими марками «Хавейл», «Теннет», «Джили» и белорусско-китайской «Белджи». В десятку, помимо еще трех брендов из КНР, пробились также «Тойота» и «Солярис». Китайские марки берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, но для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, говорит гендиректор «Вектор Маркет Ресерч» Дмитрий Чумаков.
7: Текущее приложение на российском автомобильном рынке максимально разнообразное. Можно купить любые автомобили. Тренд проявился весной. Очень хорошую динамику показали в том числе европейские автомобили, в частности, Volkswagen, BMW и также японские, например, Toyota. Это говорит о том, что в глазах покупателей ценность гарантийного обслуживания не настолько высока по сравнению с ценностью обладать именно тем автомобилем, именно того бренда, который наиболее симпатичен. С одной стороны, а с другой стороны, это говорит о том, что гарантийное обслуживание реализовано недостаточно хорошо для того, чтобы наличие гарантии стало причиной выбирать те автомобили, которые поставляются на российский рынок официально, то есть не по технологии параллельного импорта. В целом, то, в чем китайские производители сейчас не дорабатывают, это маркетинг и реклама. Для российских покупателей сейчас уровень предложения китайских автомобилей очень высокий. Очень мало кто из покупателей хорошо разбирается в китайских брендах, тем более уж в китайских моделях и в их особенностях. И это то, за счет чего сейчас мы как раз видим в апреле всплеск спроса на японские и европейские автомобили, потому что в прошлые периоды и европейские, и японские производители автомобилей вкладывали очень много денег в маркетинговые коммуникации, создавая имидж определенных брендов, которые, соответственно, сейчас являются мотивацией для покупки автомобилей этих марок.
2: Гендиректор Vector Market Research Дмитрий Чумаков. Автостат рассматривает несколько сценариев по объему продаж авто в 2026 году. В оптимистичном варианте показатели вырастет на 10%, превысив 1 400 000 машин. В пессимистичном снизится на 10%, а в базовом останется примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
0: Реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой. И осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru. Запрещенное кино. В 2006 году на большие экраны вышел фильм «Борат». В этой картине британский комик Саша Барон Коуэн едет в США, где представляется всем казахским журналистом Баратом Сагдиевым. Коуэн разыгрывает американцев, сочиняя небылицы о Казахстане. Кино в России сразу запретили за оскорбление религии и национальности. В Казахстане на фильм сперва серьезно обиделись, назвав его куском грязи, брошенным в республику. Потом, правда, кино посмотрел сам Нурсултан Назарбаев. И тогда отношение к картине изменилось. Президент сказал, что к Барату надо относиться с юмором. И вообще хорошо, что теперь о Казахстане узнают во всем мире. Продемонстрированная открытость окупилась сторицей. За следующие пару лет количество туристов, посетивших Казахстан, увеличилось в 10 раз.
0: Запрещенное кино на Бизнес FM. Когда приемника нет, а радио есть. В мобильном приложении или на портале bfmspb.ru. В любых агрегаторах радиоконтента и умных колонках. На беговой дорожке, в метро и на пляже.

0: ТАСС. Товарный знак планируют зарегистрировать по классу, куда входит кожа и имитация кожи, изделия из них, держатели для кредитных карт, визитницы, зонты от дождя и солнца. Oracle уволила 30 тысяч сотрудников за месяц по электронной почте после десятилетий работы. Часть из них незадолго до увольнения сами обучали системы искусственного интеллекта, которые их же и заменили, пишет Forbes. Держатели рабочих виз для высококвалифицированных сотрудников получили 2 месяца на поиск работы или выезд из страны. При этом выходное пособие составило вдвое меньше, чем у Google и запрещенной экстремистской Мета. 600 бывших сотрудников подписали коллективное письмо, однако компания ответила, что переговоры с работниками вести не будет. Чистая прибыль BMW в первом квартале упала на 23%, до чуть более 1,5 миллиарда евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял свыше 2 миллиарда евро. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн справлялся лучше других германских производителей в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом. Также снизился и объем продаж. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей – 565 500 штук. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Чипы не пахнут. Японский производитель сантехники внезапно заработал на популярности искусственного интеллекта. Производитель унитазов из Японии, компания Totto, накануне объявила о диверсификации бизнеса и планах увеличить выпуск полупроводниковых компонентов, в том числе чипов для ИИ. И тут же на этом заработала. На фоне новости акции компании за сутки взлетели на 18% до максимальных значений 2021 года. С начала года рост стоимости акции Totto составил более 46%. Схожие с производителем сантехники стратегии на фоне бума ИИ, возникшей из-за этого дефицита памяти, придерживаются многие японские компании, отмечает Financial Times.
2: Миру компания Totto более известна как производитель сантехники и умных биде-крышек для унитазов. И мало кто знает, что она же является вторым по величине в мире производителем электростатических патронов, элементов, необходимых для создания чипов памяти. В Totto считают, что в следующем году их технологическое подразделение увеличит продажи на 27%, и к концу 2028 года после инвестиций в размере 30 миллиардов йен еще и нарастит производство. Из-за бума ИИ похожие планы сейчас у многих японских компаний, и этим они привлекают интерес инвесторов. Так, косметический гигант Kao в прошлом году ворвался в отрасль полупроводников, запустив новый завод. То же сделал и производитель приправ спортивного питания и пищевых добавок Ajinomoto. Компания планирует к 30-му году нарастить выпуск изоляционной пленки, критически важной для производства материнских плат. Что касается Totto, то хорошие результаты их технологического подразделения – хорошая новость для компании, особенно сейчас на фоне угрозы для ее основного бизнеса. Производство сантехники. Из-за ближневосточного конфликта и энергокризиса велика вероятность скорого дефицита клея и пластика, необходимых для производства. Компания уже заложила в планы потери в размере 7 миллиардов йен.
1: По состоянию на 26-й год Totto занимает 87% рынка электронной сантехники в мире, следует из данных «Евромонитор». В середине апреля компания на фоне конфликта США и Ирана приостановила прием заказов на ванны. И хотя позже возобновила его, некоторые компоненты для завершения проектов подрядчики не могут получить до сих пор.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
4: Добрый вечер.
1: Геополитика первенствует в сегодняшних движениях на рынке. Я, конечно, про нефть сейчас говорю. И вот эти вот заявления по поводу того, что конфликт близок к разрешению между США и Ираном, это заявление со стороны администрации Белого дома, потом какие-то опровержения со стороны Ирана. И вот прямо сейчас буквально приходит такое. Трамп заявил, что видит очень хороший шанс на сделку с Тегераном и завершение конфликта, но пригрозил в противном случае снова бомбить Иран. И цена на нефть прямо сейчас 102.
4: Ну, не сильно, да, провалились. Конечно, если бы что-то похожее было в начале конфликта, наверное, нефть бы падала более стремительно. Сейчас все понимают, что относиться осторожно надо к заявлениям президента США. Он сегодня говорит одно, завтра другое, а послезавтра может вообще третье что-то придумать. И о том, что вот-вот...

0: конфликт разрешится, он говорит уже на протяжении последних 2 месяцев на самом деле. И, кстати, от его угрозах тоже рынок слышит, ну, 1-2 последних точно, если не больше на самом деле. Так что, да, интересно то, что звучит вот эта переговорная риторика. Рынок, конечно, реагирует на всю эту переговорную риторику, но нужны факты, нужны уже какие-то конкретные действия. Может быть, действительно, что-то будет подписано в ближайшем будущем, потому что были еще сообщения то, что пакистанским посредникам черновик передали предварительного соглашения США и Ирана. Ну, в общем, какая-то работа идет пока. Но, как мы видим, со стороны Ирана немножко другие сообщения звучат в том плане, что вот это все, то, что, о чем говорит в последнее время рынок, и не только рынок, и все различные средства массовой информации, это, ну, просто список желаний США, и ничего не отражает никакую реальность. Это вот мнение представителей Ирана, во всяком случае, председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи вот об этом сказал. Так что не все так однозначно, и рынок-то, конечно, дернулся сильно вниз, относительно сильно ниже 100 была смесь Брента, но сейчас $102. В принципе, нормальное движение для такого развития событий. Но, как мы все не раз наблюдали и были свидетелями, что все может быстро поменяться. Ну, это, конечно, отразилось на российском рынке акций. Во всяком случае, упали сегодня нефтяные бумаги, но на фоне роста драгоценных металлов все-таки растут сегодня производители цветной металлургии, но при этом в целом рынок наш с потерями. Пока с потерями небольшими, 0,3%. Индекс Московской биржи теряет 2636 пунктов.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
1: Телефон рекламной службы Бизнес FM Санкт-Петербург. 920-107-4.
5: Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
6: Появление Петербурга обеспечило России выход к Балтийскому морю, то есть Германии, Швеции и Дании. Выражение «окно в Европу» восходит к сочинению итальянского писателя Франческо Альгаротти «Письма о России». Однако популярным оно стало благодаря Пушкину, который использовал это описательное название в «Медном всаднике». Поэма, кстати, подарила городу еще одно возвышенное наименование – «Петра Творенье». Спустя 30 лет свою лепту внес Достоевский. Выражение «желтый город» применительно к Петербургу восходит к его роману «Преступление и наказание». Желтый цвет фасадов, мебели и обоев, а также специфический оттенок на лицах героев создают болезненную атмосферу, которая оборачивается сумасшествием и убийством. Санкт-Петербург также вошел в историю как Северная Венеция, военная столица и город Святого Петра.
5: Топонимические заметки на Бизнес FM Петербург.
1: Между делом с Кирой Альтман.
7: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
8: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
7: «Я никогда не видела китов в жизни», – продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
8: «В вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семеек было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
7: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Приемника нет, а радио есть.
2: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 17.57, студия Вероника Романова. Если Иран не согласится на сделку, США начнут более масштабные и интенсивные бомбардировки страны, чем раньше, пригрозил Дональд Трамп в своей соцсети. При этом, по его словам, если Тегеран согласится выполнить договоренности, то американская военная операция «Эпическая ярость» завершится, и Армузский пролив станет открытым для всех. Сегодня портал Axios и канал Аль-Арабия со ссылкой на свои источники сообщали, что США и Иран близки к подписанию меморандума из 14 пунктов о прекращении боевых действий. Он должен стать основой для более детальных ядерных переговоров. Власти Венгрии вернули Украине деньги и золото Ощадбанка, которые ранее конфисковали венгерские правоохранительные службы. Об этом сообщил Владимир Зеленский. 5 марта в Венгрии задержали две машины и семерых сотрудников украинского банка по подозрению в отмывании денег. Инкассаторы перевозили из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Служащих освободили и вернули на родину, а деньги конфисковали. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналисту «Новой газеты» Олегу Ралдугину на 2 месяца, до 10 июля. Его обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации. Это уголовное дело возбудили 10 марта. По данным силовиков, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Основатель телеканала CNN Тед Тернер скончался на 88-м году жизни. Он основал Cable News Network в 80-м, совершил революцию в сфере телевизионных новостей. Его канал стал первым в мире круглосуточно показывать новости. Тернер также известен как продюсер, филантроп и бывший муж актрисы Джейн Фонды. Журнал Forbes оценивает его состояние в 2 миллиарда 800 миллионов долларов. В 18-м году Тернер сообщил о диагностировании у него деменции с тельцами Леви, прогрессирующем заболевании головного мозга. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Минфин возобновляет операции с валютой. Период с 8 по 4 июня. Всего на эти цели будет направлено более 110 миллиардов рублей. Как на это может отреагировать рынок? Ипотека вновь интересует потребителей. По данным Дом.РФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Но можно ли говорить о восстановлении рыночной ипотеки? Итальянской мебели грозят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предполагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действием бюджетного правила Минфин приостановлено в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
10: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета. Это до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
9: Финансовый эксперт Михаил Ханов. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне в 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1 200 000 000 рублей в день. В последний раз Центробанк покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
11: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях, текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
12: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
11: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне-долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня, поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
9: Директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов. Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. Итальянской мебели готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит? Об этом Наталья Шашина.
1: «Бизнес говорит».
13: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес-ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
14: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
13: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
15: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это нехорошо.
16: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
17: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
15: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
13: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
18: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы сверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
13: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
9: В колледже Екатеринбурга обрушилась кровля спортзала. Пострадавших предварительно нет, людей под завалами не нашли, заявили в МЧС. Несколько плит кровли обрушились на площади 400 квадратных метров в двухэтажном здании Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Причина – трещины в покрытии, сообщает прокуратура Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о халатности. Департамент информационной политики региона сообщил, что учебный процесс в колледже продолжится в штатном режиме, а уроки физкультуры перенесут в другой зал. Подробности о происшествии рассказал редактор регионального информационного портала 66.ru Кирилл Смоленцев.
19: Около 17.00 студенты Уральского колледжа технологии и предпринимательства, это у нас в Екатеринбурге на Второй Чермете, они услышали хлопок. Очевидцы сразу сообщили СМИ, что обвалилась крыша спортзала и часть стен. На место сразу выехали спасатели и медики, но до их приезда успели эвакуировать 97 человек. Предварительно пострадавших нет, но специалисты привезли с собой собак и щеек и прямо сейчас пытаются понять, действительно ли в тот момент никого там не было. Хорошие новости, что само правительство говорит, что во время происшествия занятий там не проводили. Сейчас прокуроры и следователи ищут причину. По свежим данным, обрушение произошло из-за трещины, но вот в каком месте она была, пока неизвестно. Силовики завели дело о халатности, пока оно без фигурантов. Руководство колледжа утверждает, что в здании ремонт не вели. Вряд ли основной причиной обрушения крыши были солнечные батареи. Их исключительным образом установили еще в конце 2021 года, чтобы там смогли проводить подготовку кадров в сфере зеленой энергетики. Это не частая история, скорее это та история, которой можно было бы гордиться. Это не причина точно. Насчет ремонта достоверных данных нет.
9: Кирилл Смоленцев, редактор регионального информационного портала 66.ru. Ранее сообщалось, что здание колледжа планировалось под снос. Поступали также сведения о том, что там делали ремонт, возможно, косметический.
20: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
21: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
20: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
21: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
22: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
23: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355.
25: Застройщик ООО «СЗ СТ3». Акция на квартиры до 20 метров квадратных и 100% платье. Проектная декларация на nash.com.rf.
26: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
27: Панорамные участки.
26: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
27: И всего 150 тысяч за сотку.
26: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
27: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
26: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
27: 317-22-23.
28: Телефон рекламной службы «Бизнес FM Санкт-Петербург» 920-107-4. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
29: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Средняя цена упаковки лекарств в аптеках Петербурга по итогам первого квартала 2026 года достигла 564 рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут ведомости Северо-Запад со ссылкой на данные DSM Group. При этом российские препараты дорожают быстрее импортных. Средняя цена пачки отечественных лекарств за год выросла почти на 25% до 433 рублей, зарубежных на 9% до 764 рублей. В натуральном выражении розничные продажи продолжают сокращаться. За первые три месяца года в городских аптеках реализовано 45,5 миллионов упаковок, на 5% меньше, чем в первом квартале 2025-го. Средний размер назначенных пенсий в Петербурге к концу 2025 года достиг 25 244 рублей, увеличившись за год почти на 13%. С учетом инфляции реальный размер пенсии вырос на 2,3%, пишет Фонтанка. Среднедушевые денежные доходы населения на конец 2025 составили 86 тысяч рублей в месяц против 72 тысяч годом ранее. Реальные денежные доходы увеличились на 12%. Реальная начисленная заработная плата в Петербурге за год выросла на 6,5%. Потребительские расходы на душу населения почти достигли 68 тысяч рублей в месяц, что более чем на 13% превышает показатель 2024 года. Сервисы кикширинга в Петербурге дополнили онлайн-карты временными зонами, где движение электросамокатов запрещено. Ограничения, связанные с подготовкой к празднованию Дня Победы, пишет Фонтанка. Под запрет попали 4 центральных района, кроме Намыва, Васильевского острова. Речь также идет о Московском и частично Фрунзенском районах. По некоторым данным, запрет будет действовать до 16.00 10 мая. В Петербурге вторые майские праздники начнутся с облачности и периодических дождей, сообщил Гидрометцентр России. Температура воздуха будет плюс 14, плюс 16 градусов, что ниже сезонной нормы. Ночью столбик термометра опустится до плюс 6, плюс 8 градусов. Синоптики прогнозируют облачное небо с редкими просветлениями. В течение всех трех дней возможны осадки. Влажность воздуха будет высокой, что усилит ощущение холода. О погоде завтра в Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха плюс 12 градусов.
28: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
29: Четверть седьмого в Петербурге. Продажи электронных железнодорожных билетов могут вырасти к 2030 году не менее чем на 75%. Бывший завод автокомпонентов «Тойота» в Петербурге готовится к перезапуску. Аэрофлот ужесточил правила провоза пауэрбанков. Эти и другие темы в ближайшее время на «Бизнес FM Петербург».
28: Компании и корпорации.
0: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
0: Российские железные дороги для уборки внутренних помещений Московского вокзала в Петербурге начали использовать автономных роботов, сообщила пресс-служба холдинга. Отмечается, что устройства умеют подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь, а также строить карту помещения, прокладывать маршрут и фиксировать степень загрязнения. Производительность роботов до 2000 метров в час. Авиакомпания S7 с 31 июля впервые запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Горно-Алтайск. Полеты будут выполняться раз в неделю на самолетах Boeing 737-800. Вылеты из Пулково будут осуществляться по воскресеньям, в обратном направлении по пятницам. Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на развитие подсистемы «Трехмерная цифровая модель Санкт-Петербурга» городской системы управления градостроительной деятельностью. Как пишет АБН, стоимость контракта составляет почти 40 миллионов рублей. Победителю тендера предстоит доработать программное обеспечение, создать инструменты визуального анализа, а также подготовить архитектурно-ландшафтные модели и панорамы улиц. Площадь зон, которые необходимо снять с воздуха, превышает 3000 гектаров. Новости компании и корпораций «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
29: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». Книжные магазины северной столицы теряют покупателей. Розничные продажи за первый квартал упали почти на 20%. Главной причиной изменения спроса участники рынка считают агрессивное развитие маркетплейсов. По их словам, на онлайн-платформах нередко продают книги по заниженной стоимости. Подробности в материале Анны Лейбук.
2: Традиционная книжная розница переживает заметный спад. За первый квартал 2026 года в денежном выражении рынок потерял около 6%, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на профильную ассоциацию. При этом средняя цена книги выросла примерно на 20%, до 611 рублей. Падение охватило все сегменты. Детская литература потеряла 22% в экземплярах, учебники – почти треть, нонфикшн – четверть. Ситуация на рынке Петербурга наглядно демонстрирует, куда уходит спрос. Пока розничные магазины считают убытки, оборот книжной продукции в онлайн-сегменте в городе за тот же период вырос на четверть. Маркетплейсы выигрывают прежде всего за счет низкой цены. По словам экспертов, книги там нередко продаются дешевле, чем у самих издательств. Продолжает генеральный директор Санкт-Петербургского дома книги Кристина Матвеева.
3: Маркетплейсы имеют право сами устанавливать цены, и они снижают цену за свой счет, когда у них какие-то акции и распродажи. Большие распродажи были в Новый год, когда абсолютно хорошая, качественно изданная книга, сейчас же и бумага дорожает, и сама печать дорожает. Друг стоит 400 рублей по цене чашки кофе, то, конечно, потом в книжный магазин никто не пойдет ее покупать за 1000, хотя это ее цена, себестоимость практически. Как нам говорят, это маркетплейсы принимают сами решения о такой цене, потому что у них книги составляют 1% в доле в продажах. И даже если они продадут что-то себе в убыток, им это не страшно, они на другом заработают.
2: За падением продаж ожидаемо следует и массовое закрытие книжных магазинов. За 4 года их число в России сократилось более чем на четверть, говорится в исследовании компании «Деловой профиль». Вместе с тем в отрасли появляются и новые стандарты. Магазины все чаще превращаются в полноценные культурные пространства, где помимо покупки книг можно выпить кофе, послушать лекцию, встретиться с писателем или просто пообщаться с единомышленниками. Основатель книжного магазина «Все свободы» Любовь Беляцкая подчеркивает, что в Петербурге такой формат пользуется большей популярностью, чем в целом по России.
4: Не могу сказать, что это какой-то новый формат. Мне кажется, это классический, наоборот, формат. Потому что книжный магазин – это нечто большее, чем купил книжку и ушел. Конечно, возможно, это связано с тем, что мы в формате независимых книжных. Насколько формат этот популярен у петербуржцев? Ну, могу вам сказать, что Петербург носит звание столицы независимой книготорговли, потому что у нас очень много таких классных независимых книжных в таком формате работающих. Есть даже ощущение, что больше, чем в Москве. Так что у петербуржцев популярен формат, плюс еще популяризация его идет с помощью такого большого проекта, как подписные издания, к примеру. Так что мы в этом плане впереди планеты.
2: Добавим, что северная столица лидирует по читательской активности среди российской молодежи. По данным исследования страхового дома ВСК, среди петербуржцев около 85% регулярно читают книги. Это самый высокий показатель в стране. Для сравнения, в Москве таких лишь 57%, а в среднем по другим регионам чуть больше 60%. При этом молодежь северной столицы заметно чаще других выбирает издания по психологии и саморазвитию. Их предпочитает около 40% горожан в возрасте от 18 до 24 лет. Анна Лейбург, Бизнес FM Петербург.
29: Смольный неожиданно решил собрать мнение предпринимателей по поправкам в закон об НТО. Нюанс в том, что они были приняты еще 4 года назад, несмотря на резкую критику со стороны делового сообщества. В результате сотни бизнесменов лишились привычных мест для торговли, при этом многочисленные жалобы пострадавших в основном оставались без ответа. Максим Тихонов в продолжении темы.
5: На тематический опросник, который начали рассылать участникам рынка, обратил внимание Союз малых предприятий Петербурга. Конкретная цель не обозначена, лишь общие слова о проведении экспертизы правового акта. Почему это делается спустя несколько лет с момента вступления закона в силу, для участников рынка также пока остается загадкой. Всего на повестке 12 вопросов, в том числе о размещении НТО без аукциона и предоставлении альтернативных мест для киосков и павильонов. И последний на данный момент, пожалуй, является ключевым, считает владелец компании «Полярис» Анжела Горская.
6: Альтернативных мест в схеме размещения их нет. А чтобы новый земельный участок внести в схему размещения, нужно обратиться в администрацию. Но администрация отказывается вносить. Посылает нас в муниципальное образование.
1: Муниципальное образование тоже отказывают. Сколько ездила по городу, фотографировала, с подземными коммуникациями разбирала, чертила, ставила, ходила в администрацию. Но они не вносят. Выбора вообще никакого нет. То, что на бумаге написано, это на бумаге. А в жизни получается все по-другому. Сейчас самое главное вот это вот. Процедуру размещения новых альтернативных мест.
5: Только за первую половину 2025 года из схемы размещения исключили около 2000 нестационарных торговых объектов, подсчитали в организации содействия малому бизнесу. Часть киосков и павильонов сносили экскаваторами, так как владельцы не спешили покидать доходные места. Упомянуть стоит и о проекте поправок в закон, которые прошлой осенью появились на сайте администрации. Речь в них шла об отмене продления договоров на размещение НТО без торгов для добросовестных арендаторов. Многие предприниматели тогда сочли, что это может привести к полной ликвидации малоформатной розницы в городе на Неве. Впрочем, документ так и не приняли. Этот факт, а также появление сейчас опросника, может говорить о том, что в Смольном поняли, что несколько перегнули палку, продолжает член рабочей группы по НТО в ЗАГСе Петербурга, генеральный директор компании «Вестор» Виктор Саукин.
7: С коллегами изучали этот кейс, и до такого сарказма у нас дошел разговор, что раз вынесли на обсуждение, наверное, хотят отменить, хотят собрать мнение о том, что этот закон неэффективен, что он не применяется. В русле последних некоторых тенденций и политики вообще, которая последний год-два осуществляется в сфере регулирования городской схемы размещения. Ну а в целом немного странно. Антикоррупционная экспертиза, оценка регулирующего воздействия — это те процедуры, которые осуществляются в рамках принятия каких-либо НПА. Здесь же мы видим существенный временной лаг между этими событиями. Что хотят предприниматели, понятно. Все хотят гарантий сохранить свой бизнес, поэтому любые поползновения, любые предложения, которые будут в эту сторону данный закон, так сказать, укреплять, они будут восприняты положительно.
5: Эксперты не исключают, что если власти внесут поправки в закон о нестационарной торговле, то в перспективе можно будет ожидать смягчения позиции по ларькам, расположенным на частных землях. В ЗАГСе, заметим, уже начали обсуждение соответствующей концепции, но пока общей позиции у депутатов нет. Например, Дмитрий Павлов ранее допустил, что дополнительные барьеры лишь усугубят положение малого бизнеса на фоне нестабильной экономической ситуации, а Наталья Астахова и вовсе предупредила о переделе рынка и обесценивании частных активов. Максим Тихонов, Бизнес ФМ Петербург.
29: Далее новости московской студии Бизнес ФМ. Очередной выпуск из Петербурга через 50 минут. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале БФМ СПБ, буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
8: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28, в студии Вероника Романова. Власти Франции предлагают США и Ирану рассмотреть вопрос разблокировки Ормузского пролива отдельно от всех остальных тем в конфликте. Как пояснили в Елисейском дворце, эта проблема представляет общий интерес и может быть решена созданием многонациональной миссии для безопасности пролива. Источники портала Axios сообщают, что США ожидают ответа от Ирана по ключевым пунктам соглашения о взаимопонимании в следующие 48 часов. Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, заблокирован с начала марта, когда началась военная операция Израиля и США в Иране. Бывшему главе МЧС Крыма ужесточили приговор с 5,5 лет до 7 лет колонии. Такое решение принял районный суд Симферополя, так как Сергей Садоклиев признан виновным по еще одному эпизоду превышения должностных полномочий. Согласно материалам дела, чиновник использовал в личных целях служебный автомобиль, который заправлял и ремонтировал за казенный счет, а также использовал сотрудников МЧС в качестве личных водителей. Сергея Садоклиева приговорили в апреле 25-го по обвинению в превышении полномочий, получение взяток, нарушение требований по защите гостайны. Как установил суд, в 23-м году он получил более миллиона рублей от субподрядной организации за приемку работ по строительству котельной для одного из учреждений Крыма. Страны Евросоюза в прошлом году выдали гражданам России более 620 тысяч виз. Это на 10,2% больше в сравнении с 2024-м. Об этом пишет Евроактив со ссылкой на изученные материалы. Наиболее востребованными направлениями из стран Евросоюза у россиян остаются Франция, Италия, Испания. На эти три страны пришлось почти 3/4 всех поданных заявлений на визы. В ноябре 2025-го Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам. И в марте АТОР сообщала, что в сравнении с январем Мартом 25-го выдача многократных виз сократилась на 99%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режимом тишины, а сам Зеленский не ответил, будет ли Киев соблюдать объявленное России перемирие на 8 и 9 мая. Стоит ли ждать тишины в ближайшие дни? Цены на нефть снижаются. На новостях о ситуации вокруг Ирана. По данным СМИ, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Но действительно ли рынок в это верит? Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Почему раньше это было невозможно и что изменится теперь? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM.
0: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибли 5 мирных жителей. Владимир Зеленский позднее заявил, что это Россия сорвала объявленное Украиной перемирие и не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. А будет ли Киев соблюдать объявленное Россией перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. При этом, по сообщению Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа. Также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд «Хаймарс», комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут ближайший день-два.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим прекращения огня 8 и 9 мая. В случае попыток Киева ударить по Москве для срыва парада будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили в ведомстве. Цены на нефть снижаются более чем на 10%. На новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций и поэтапном открытии Армузского пролива. Телеканал «Аль-Арабия» передает, что спецпосланник Трампа Уитков провел непрямые переговоры с иранскими чиновниками. Утверждается, что было согласовано большинство пунктов мирной сделки. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий. А затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном урегулировании опускались ниже отметки $98 за баррель. А в данный момент они торгуются на отметке 101.58. А цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит? Рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости, но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Армузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Армузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Ормузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Ормузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится, и нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Reuters сообщала, что штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. А при этом в иранском парламенте опровергли, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению сделки. А агентство INSA заявило, что часть опубликованного в СМИ американского плана соглашения не является спекуляцией. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
8: Прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая, противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
2: Востоковед Елена Супонина. Портал Axios утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывают посланники Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую и через посредников. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства и даже предварительная сделка не гарантирована. Аэрофлот предупредил пассажиров о возможных проблемах с интернетом в ближайшие дни. В компании сообщили, что часть цифровых сервисов может работать с ограничениями. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса, приезжать в аэропорт с запасом, распечатывать билеты и посадочные талоны дома и брать с собой карты и наличные для оплаты услуг на месте. Аналогичные предупреждения ранее разослали банки, сервисы доставки, мобильные операторы и другие компании. А впрочем, в случае с аэропортами ситуация сложнее. На ограничения с мобильным интернетом накладываются частые планы ковер из-за угроз безопасности беспилотников. Продолжает главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
9: На самой отрасли они никак не могут отразиться, потому что сама инфраструктура авиаперевозок критическая, она работает без завязки на мобильный интернет, на стабильность выполнения рейсов или каких-то других процедур, там, техобслуживания или чего-то подобного. Перебои с мобильным интернетом не влияют никак. Единственное, на что эти перебои влияют, на удобство для пассажиров, потому что, несмотря на то, что сайты и приложения крупнейших российских авиакомпаний, банков и так далее, и так работают по белым спискам, в ряде случаев возможно полное отключение мобильного интернета, из-за чего не будут доступны пассажирам онлайн-сервис. Пассажир, который, например, рассчитывает на то, что он зарегистрируется на рейс онлайн в приложении, а потом прибежит прямо на посадку, минуя стойку регистрации, потому что там уже регистрация закрылась, например, да, и он туда не успевает. Такой пассажир, например, может попасть в неприятную ситуацию, вернется, потому что у него не будет интернета, и, соответственно, предварительная процедура у него не пройдет. Советы, которые уже публикуются авиакомпаниями, справедливы. Желательно, если вы куда-то летите, то лучше заранее распечатать, во-первых, маршрут-квитанцию. Если вы используете онлайн-регистрацию, то после этой регистрации нужно либо распечатать посадочный талон, либо заскринить QR-коды, которые при этом генерируются, чтобы они у вас хранились локально на устройстве. Тогда они будут открываться из галереи без всякого интернета, и вы не будете зависеть от того, есть ли интернет, запускаются у вас приложения и так далее. Важно понимать, что даже если вы попали в ситуацию, когда у вас нет этого электронного посадочного талона и нет бумажного, а вы находитесь уже у выхода на посадку, то всегда помните, что на гейте вам могут распечатать дубликат посадочного талона просто по предъявлению паспорта, поэтому вы все равно сможете улететь.
2: Главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. Мобильные операторы ранее предупредили, что ограничения интернета могут продолжаться вплоть до 9 мая в целях безопасности.
0: Реклама.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Сова? Это мне?
12: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены, здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони 317-33-34. 317-33-34.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM Санкт-Петербург» на сайте bfmspb.ru.
13: Награды и кавалеры. Международная ассоциация мостов и конструкций ежегодно, начиная с 2000 года, вручает премию за выдающуюся конструкцию. В 2011 году ее получила башня Бурдж-Халифа в Дубае. Проект единственного в мире небоскреба высотой 828 метров, 180 из которых приходится на самый длинный шпиль, создал американский архитектор Эдриан Смит. Дизайн заимствован из исламской архитектуры. По мере продвижения вверх поперечное сечение башни уменьшается. Возникает 27 отступов по спирали. Их предназначение — свести к минимуму ветровую нагрузку. Интересно, что для строительства Дубайской башни разработали специальную марку бетона, выдерживающую 50-градусную жару. Укладывали раствор ночью, добавляя в него лед. Снаружи здание покрыто стеклянными термопанелями, уменьшающими нагрев помещений внутри. Площадь его поверхности более 120 тысяч квадратных метров, что сопоставимо с площадью 17 футбольных полей.
14: Награды и кавалеры на Business FM Петербург.
0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
15: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: Американская Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России для кожаных изделий, сообщает ТАСС. Товарный знак планируют зарегистрировать по классу, куда входят кожа и имитация кожи, изделия из них, держатели для кредитных карт, визитницы, зонты от дождя и солнца. Oracle уволила 30 тысяч сотрудников.

0: Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял свыше 2 миллиардов евро. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн справлялся лучше других германских производителей в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом. Также снизился и объем продаж. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей – 565,5 тысяч штук. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 18:48 в Москве. Чипы не пахнут. Японский производитель сантехники внезапно заработал на популярности искусственного интеллекта. Производитель унитазов из Японии, компания Totto, накануне объявила о диверсификации бизнеса и планах увеличить выпуск полупроводниковых компонентов, в том числе чипов для ИИ. И тут же на этом заработала. На фоне новости акции компании за сутки взлетели на 18% до максимальных значений 2021 года. С начала года рост стоимости акций Totto составила более 46%. Схожие с производителем сантехники стратегии на фоне бума ИИ и возникшего из-за этого дефицита цита памяти придерживаются многие японские компании, отмечает Financial Times.
3: Миру компания Totto более известна как производитель сантехники и умных биде-крышек для унитазов. И мало кто знает, что она же является вторым по величине в мире производителем электростатических патронов, элементов, необходимых для создания чипов памяти. В Totto считают, что в следующем году их технологическое подразделение увеличит продажи на 27%, и к концу 2028 года после инвестиций в размере 30 миллиардов йен еще и нарастит производство. Из-за бума ИИ похожие планы сейчас у многих японских компаний, и этим они привлекают интерес инвесторов. Так, косметический гигант Kao в прошлом году ворвался в отрасль полупроводников, запустив новый завод. Тоже сделал и производитель приправ спортивного питания и пищевых добавок Ajinomoto. Компания планирует к 30-му году нарастить выпуск изоляционной пленки, критически важной для производства материнских плат. Что касается Totto, то хорошие результаты их технологического подразделения – хорошая новость для компании, особенно сейчас на фоне угрозы для ее основного бизнеса. Производство сантехники. Из-за ближневосточного конфликта и энергокризиса велика вероятность скорого дефицита клея и пластика, необходимых для производства. Компания уже заложила в планы потери в размере 7 миллиардов йен.
2: По состоянию на 26-й год Totto занимает 87% рынка электронной сантехники в мире, следует из данных Евромонитор.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
5: Добрый вечер.
2: А вот этот наш разговор хотелось бы начать с состояния рубля. Какая реакция на то, что объявлено о начале закупок валют?
5: Ну, рынок ждал большего, на самом деле. То, что объемы, которыми будет оперировать Минфин в рамках бюджетного правила, будут гораздо-гораздо выше, чем оказались они на самом деле. И, соответственно, на этом фоне рубль сегодня вырос. Вырос очень заметно. Китайская валюта упала на 11 примерно копеек, и ближе к закрытию китайский юань в районе 10 рублей 95 копеек. Ну и доллар США тоже сегодня снизился, и снизился в район примерно 75. Так что сегодня рынок реагирует достаточно так, позитивно для рубля, естественно, на новости от Министерства финансов. Как ожидалось, 6 мая появилась информация, то, что бюджетное правило заработает, и с 8 мая по 4 июня будет покупать, естественно, валюту Министерства финансов, но общая сумма покупки чуть-чуть выше 110 миллиардов рублей. Если брать ежедневный объем, то это 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Но здесь я напомню, что прогнозов было много относительно того, какими вот объемами будет оперировать Минфин. И там вот ежедневные кто-то 10 миллиардов считал, кто-то 12, кто-то даже 15. В общем и целом можно сказать, что

0: все-таки рынок ждал большего. Ну, а если мы возьмем теперь действия Банка России, точнее сказать, продажу валюты на 4 миллиарда 600 миллионов рублей в день в рамках своих операций, в первом полугодии вот такой объем операции Банк России, и, соответственно, возьмем параметры бюджетного правила, то получается, что с 8 мая по 4 июня общий объем покупки Банком России валюты будет всего лишь 1 миллиард 180 миллионов. В общем, это крайне мало для рынка, и вот в ожидании худшего мы видим, что рубль так достаточно неплохо сегодня укрепился. Ну, посмотрим, что будет уже после 8 мая, когда все-таки будет Банк России покупать валюту. И в рамках бюджетного правила, соответственно, это будет чуть более 1 миллиарда. Ну, рост рубля, может быть, и сказался на сегодняшних торгах акциями. Во всяком случае, индекс Московской биржи снизился, не продолжилась вчерашняя тенденция, но это еще раз говорит о том, что отскок вчерашний это был лишь технический момент, отчасти и закрытие коротких позиций, так что вернулся к снижению. Рынок 0,4% потери, 2633 пункта на закрытии. Ну, с учетом ситуации на рынке нефти, а там смесь Brent провалилась сегодня ниже 100, потом вернулась выше и торгуются в районе $102 за баррель. Конечно, под распродажу попали бумаги нефтегазовых компаний. Здесь все истории сегодня падающие. Татнефть, Сургутнефтегаз, Роснефть и Лукойл, и газовые компании упали, и Новатэк, и Газпром. В общем и целом снижение. Единственное, что сегодня неплохо в плане роста смотрелось, это производители драгоценных металлов, с учетом того, что ну, по-прежнему на товарном рынке ситуация падает нефть, растут цены на драгметаллы и наоборот. Сегодня вот ситуация развивается в пользу роста цен на золото, серебро, платину, палладий. Золото выше $4700 за унцию. И, соответственно, в лидерах роста сегодня бумаги Полюса более 5%.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижиновского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000.
2: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер один. 305-3355. Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры до 27 метров. Подарок при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Каталонец Раймунд Лулли, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
4: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены вечером примерно в 18.10 в аэропорту Волгограда, сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отмечает ведомство. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху поручил армии страны быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщает источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает в свою очередь CNN со ссылкой на источники. США и Иран обсуждают мораторий на обогащение урана на срок более 10 лет, сообщает CNN со ссылкой на источники. Как передает ТАСС, обсуждаемый план также предусматривает объявление о завершении военных действий и начале 30-дневного переговорного периода по ключевым спорным вопросам, включая ядерную программу Ирана, размораживание активов Ирана и обеспечение безопасности в Ормузском проливе. На фоне ближневосточного кризиса, логистических сложностей и стремления российских туристов к экономии, туроператоры прогнозируют снижение выездного турпотока на 7-10% по итогам нынешнего года. Это сообщил директор Национального союза профессионалов туриндустрии Владимир Каганер. Будет меняться и сама модель туриста, выезжающего за границу. При выборе страны основными критериями станут доступность, логистика, простота перелета, наличие прямых рейсов без пересадок, простые визовые правила, возможности оплаты покупок, отсутствие затруднений с телефонной связью и интернетом, пояснил Кагаран. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Госдума рассматривает законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешения на временное проживание мигрантов, речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за законностью пребывания мигрантов на территории России, их занятостью и доходами. И на мебель из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет, подробности на Business FM. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае неотложенных операций за март и апрель затрат составит более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановило в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
6: Михаил Ханов, финансовый эксперт. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне в 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1,2 миллиарда рублей в день. Последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджета правила в январе 22-го. Цифры скромные, и рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
8: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
9: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
8: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне, долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня. Поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей. И все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
6: Илья Голубов, «Ренессанс Капитал». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. Кабмин обсуждает меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить пошлины на поставки из недружественных стран. А зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит, об этом Наталья Шашина.
10: «Бизнес говорит». Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
11: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
10: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
12: Если будет ограничены пошлины ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительные пошлины ввести, тогда уж это нехорошо.
13: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлины НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
14: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
12: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
10: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
15: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортный минимальный, мне кажется. И не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
10: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Ипотека набирает обороты. По данным Домоуправ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано. Продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
16: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточений по льготным программам, по семейной ипотеке, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, рынка. Это как минимум 50-60%. Ну, а остальное — это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%. Но, опять же, все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный, вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16,9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
6: Дмитрий Ракут, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства.
17: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
19: Этот день в истории города. 6 мая 1806 года в Петербурге началась масштабная перестройка Адмиралтейства. Потребовалась она, потому что Адмиралтейство не нуждалось более в функциях крепости, да и постройки Петровского времени убого смотрелись на фоне построенного рядом роскошного Зимнего дворца. Работы доверили молодому архитектору Андрияну Захарову. Он как раз сменил знаменитого Чарльза Камерона на посту главного архитектора морского ведомства. Адмиралтейство стало его первым проектом на новом месте. Захаров изменил облик зданий Адмиралтейства, сделав их такими, какими мы знаем их сейчас. На месте бывших рвов и валов он разбил бульвар. Сейчас там Александровский сад с фонтаном. Этот день в истории города на Business FM Петербург.
18: Слушайте радиоканал «Бизнес FM Санкт-Петербург». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Санкт-Петербург». Новости. Коротко.
20: У микрофона Василий Панов. Здравствуйте. Продажи новых легковых автомобилей в Петербурге в апреле выросли на 8% относительно апреля прошлого года, почти до 7 тысяч машин. Самым продаваемым брендом стал китайский «Хавейл». Наиболее ощутимое падение продаж показала «Лада», сообщили аналитики агентства «Автостат». В топ-5 самых продаваемых брендов, помимо «Хавейл» и «Лада», вошли «Джили», «Теннет» и «Белджи». Продажи «Хавейл» год к году выросли на 22% до 1100 автомобилей, а продажи «Лада» за год упали почти на 13% до 749 единиц. Автомобили «Белджи» стали покупать на 49% чаще. В апреле в северной столице зарегистрировали 438 машин. Продажи китайского бренда «Джили» снизились почти на 7% до 489 авто. Средняя цена упаковки лекарств в аптеках Петербурга по итогам первого квартала 2026 года достигла 564 рублей, увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут ведомости «Северо-Запад» со ссылкой на данные DSM Group. При этом российские препараты дорожают быстрее импортных. Средняя цена пачки отечественных лекарств за год выросла почти на 25% до 433 3 рублей, зарубежных на 9% до 764 рублей. В натуральном выражении розничные продажи продолжают сокращаться. За первые три месяца года в городских аптеках реализовано 45,5 миллионов упаковок, на 5% меньше, чем в первом квартале 2025-го. Компания «Метрострой Северной столицы» продолжает монтаж 4-го проходческого щита на перегоне Путиловская-Каретная Красносельско-Калининской линии. В настоящее время установлена уже почти половина деталей машины общим весом 190 тонн при общей массе комплексов 300 тонн. Щит производства Обуховского завода станет 6-м работающим под землей. На строительстве городской подземки задействованы 5 проходческих комплексов. 3 из них уже работают на перегоне Путиловская. Каретная. Петроградский районный суд Петербурга продлил срок заключения под стражей по 29 октября бывшему спецпредставителю губернатора и главе местного центра управления регионом Елене Никитиной, блогеру Николаю Камневу и замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергею Сырову по делу о хищении и легализации почти 40 миллионов рублей у городского агентства по телевидению и радиовещанию, сообщает ТАСС. Срок домашнего ареста 4-му обвиняемому, президенту Фонда культуры, семьи и детства Сергею Кожакову, также продлен до 29 октября. Еще 2 фигурантам, бывшему гендиректору ГАТР Борису Петрову и экс-депутату Александру Малькевичу, сохранен запрет определенных действий. О погоде. Завтра в Петербурге облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов.
18: Бизнес FM Санкт-Петербург. Главные темы.
20: 7:45 в Петербурге. Центробанк понизил курс доллара на 7 мая до 75 рублей 22 копеек. Крупнейшие нефтесервисные компании сократили прибыль в пределах от 19 до 80%. Основанный на паркетнике «Джили Атлас» кроссовер «Волга К-40» сертифицировали в России. Эти и другие темы в ближайшее время на «Бизнес FM Петербург».
18: Компании и корпорации.
0: В студии Ольга Блохина. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
0: Российские железные дороги для уборки внутренних помещений Московского вокзала в Петербурге начали использовать автономных роботов, сообщила пресс-служба холдинга. Отмечается, что устройства умеют подметать, мыть, убирать даже засохшую грязь, а также строить карту помещения, прокладывать маршрут и фиксировать степень загрязнения. Производительность роботов до 2000 метров в час. Авиакомпания S7 с 31 июля впервые запускает прямые регулярные рейсы из Петербурга в Горно-Алтайск. Полеты будут выполняться раз в неделю на самолетах Boeing 737-800. Вылеты из Пулково будут осуществляться по воскресеньям, в обратном направлении по пятницам. Комитет по градостроительству и архитектуре объявил конкурс на развитие подсистемы «Трехмерная цифровая модель Санкт-Петербурга» городской системы управления градостроительной деятельностью. Как пишет АБН, стоимость контракта составляет почти 40 миллионов рублей. Победителю тендера предстоит доработать программное обеспечение, создать инструменты визуального анализа, а также подготовить архитектурно-ландшафтные модели и панорамы улиц. Площадь зон, которые необходимо снять с воздуха, превышает 3000 гектаров. Новости компании и корпораций «Бизнес FM Петербург». Держитесь курса.
20: Вы слушаете «Бизнес FM Петербург». В Ленинградской области перед началом туристического сезона резко выросла потребность в сотрудниках ресторанов и гостиниц. Спрос на отдельных специалистов подскочил почти на 200%. Северная столица, в свою очередь, стала лидером по росту зарплат в индустрии гостеприимства среди всех регионов страны. Подробнее в материале Анны Лейбук.
2: Самыми востребованными специалистами весной 2026 года стали помощники официантов, которые работают в ресторанах при гостиницах. Спрос на них вырос на 160% по сравнению с прошлым годом, следует из данных Авито. Среднее зарплатное предложение для них составляет около 60 тысяч рублей в месяц. Большой популярностью пользуются и аниматоры. Их стали искать на 60% чаще. За месяц такие специалисты могут заработать примерно 55 тысяч рублей. Замыкают тройку повара. Их ищут на треть активнее, чем год назад. В среднем они получают около 65 тысяч. Эксперты объясняют ситуацию прямой связью между развитием внутреннего туризма и рынком труда. В регионе активно строятся новые отели и расширяется инфраструктура отдыха. Из-за этого работодатели увеличивают число вакансий, а также пересматривают зарплаты, чтобы привлекать квалифицированных сотрудников. Отметим, что Петербург стал лидером по динамике зарплатных предложений в индустрии гостеприимства – плюс 33% за год. В целом по стране средняя зарплата в гостиничном бизнесе и туризме за год выросла на 10% и достигла 77 тысяч рублей. Генеральный директор кадрового агентства «Охота» Александр Перцовский подчеркивает, что большинство работодателей перешло от гонки зарплат к привлечению сотрудников с помощью нематериальных бонусов.
21: Здесь, как и во всех отраслях, я думаю, что уже наступило насыщение рынка и зарплаты расти не будут. Я думаю, что мудрые работодатели, они увеличивают такие вот нематериальные бонусы. Это возможности обучения, это ДМС, это более стабильные какие-то социальные льготы и так далее, которые они могут предлагать и, соответственно, заинтересовать таким образом кандидатов и выигрывать на рынке и приглашать более хороших специалистов себе. Кадров на этом рынке, особенно внутреннего туризма, действительно было мало. И сейчас нужно заниматься их переобучением. Людей талантливых и которые любят Ленинградскую область много, и я думаю, что можно научить и обучить многих хороших специалистов.
2: Добавим, что туристический интерес к Ленинградской области в этом сезоне заметно вырос. Регион вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий по России в мае, сообщили в администрации региона. Главными точками притяжения для путешественников стали Выборг, Приозерск, Ивангород и Старая Ладога. Все они входят в проект «Серебряное ожерелье России». Ожидается, что за 2026 год регион посетят свыше 9 миллионов туристов. Для приема гостей активно развивается инфраструктура. До конца 2027 года номерной фонд пополнится 120 новыми объектами. На эти цели выделено более 150 миллионов рублей, большая часть которых поступит из федерального бюджета, сообщили в профильном комитете. Комментирует пресс-секретарь Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Артур Сафиулин.
22: Ленинградская область – это магнит для туристов из Санкт-Петербурга, в первую очередь, которые выезжают в ближайшие от города локации. Мы в целом видим картину, что у нас спрос сохраняется на Ленинградскую область. Конечно, он, скорее всего, и продолжит расти. Открывать новые гостиницы нужно всегда в любом случае, потому что необходимо развивать инфраструктуру, повышать ее уровень, повышать качество доступности. Здесь, безусловно, есть куда двигаться.
2: Добавим, что северная столица вошла в тройку лидеров по числу бронирований на майские праздники, говорится в исследовании сервиса «Суточно.ру» и компании «Юмани». Стоимость аренды жилья в городе составляет в среднем 5,5 тысяч рублей, чуть выше средней по России. Ленинградская область, в свою очередь, лидирует в сегменте загородной аренды. Ночь обойдется примерно в 10 тысяч рублей. Примечательно, что почти треть россиян на момент опроса еще не определилась с планами на майские. Эксперты считают, что это связано с тем, что спонтанность поездок становится частью современной культуры отдыха. Решения все чаще принимаются в последний момент, исходя из погоды и актуальных предложений. Анна Лейбук, Бизнес FM Петербург.
20: Далее автотехнологии с Максимом Федоровым, затем новости коротко.
23: Автотехнологии на Бизнес FM Петербург.
24: Нынешний пекинский автосалон был как никогда богат на премьеры. На «Авточайна 2026» представили с полсотни новых моделей. Но мы сейчас поговорим не о них, а о тренде, который я подметил, только оказавшись в Китае.
23: Главный редактор сайта «Пятое колесо» Максим Федоров.
24: В пекинском аэропорту пассажиров встречает огромный рекламный плакат новых китайских электрокаров, в точности повторяющих дизайн Porsche Taycan. На выставке возле них случился настоящий аншлаг, и такого добра на авточайна 2026 было хоть отбавляй. Китайские автопроизводители сумели занять все ниши, предлагая цены ниже, а оснащение лучше, чем у зарубежных конкурентов. И даже в консервативном люкс-сегменте становится все больше китайцев. На пекинском автосалоне таких машин было в избытке на всех стендах. Посидев в разных моделях, могу сказать, что по роскоши, комфорту и качеству отделки они не уступают европейским одноклассникам, а стоят гораздо дешевле. Хотите машину как Porsche, Range Rover или Mercedes Maybach, но при этом не переплачивать за бренд – это ваш вариант.
23: Автотехнологии на Business FM Петербург.
24: Но перемещаясь между недавно отстроенными ультрасовременными павильонами пекинского экспоцентра, увеличившими его площадь несколько раз, я вскоре уже перестал идентифицировать новинки. Все они смешались в единый образ, напоминающий генерацию нейросетей. И это неудивительно, так как многие из показанных в Пекине моделей были созданы одним консорциумом, основанным ИТ-гигантом Huawei в альянсе с крупнейшими китайскими автопроизводителями. Речь про роскошные кроссоверы, седаны и спорткары, похожие на модели имени европейских брендов и одновременно друг на друга. Но китайцам такое нравится. Так что покупатель сам поощряет местные автоконцерны продолжать участвовать в этом бесконечном косплее.
23: Автотехнологии с Максимом Федоровым.
24: Задача консорциума во главе с Huawei – постепенно вытеснить европейский люкс с авторынка Китая, что сейчас и происходит. Совместная разработка конструктивно и даже внешне похожих моделей в разы снижает затраты производителей и ускоряет процесс запуска в серию новинок. Евросоюзу такая кооперация и не снилась. Да, страдает идентичность и ценность брендов, но китайцев, похоже, это не особо парит. Предлагая качественный продукт по низкой цене, они уже захватили рынок смартфонов, и то же самое сейчас происходит с автотранспортом. И не исключено, что уже в ближайшем будущем китайские концерны перейдут на создание автомобилей при помощи искусственного интеллекта, сократив огромный штат дизайнеров и инженеров. Это позволит еще сильнее удешевить и ускорить разработку новинок, а также снизить цену конечного продукта, окончательно добив неповоротливый европейский автопром.
23: Автотехнологии на Business FM Петербург.
20: Далее новости московской студии «Бизнес ФМ». Очередной выпуск из Петербурга завтра в 10:45. За всеми оперативными новостями вы можете следить в нашем телеграм-канале «БФМ СПБ», буквы латинские. У микрофона был Василий Панов. Держитесь курса.
23: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 19:28 московское время. У микрофона Асердар Авликулиев. Годовая инфляция в России на неделе с 28 апреля по 4 мая зафиксирована на уровне 5,6%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России. В министерстве пояснили, что годовая инфляция может быть уточнена с учетом выхода данных Росстата 15 мая. В России впервые с августа 2025 года зафиксирована недельная дефляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен составил 99,98%. Снижение цен на 0,02% за неделю подтвердили в Минэкономразвитии. Польша выразила готовность при определенных условиях пропустить премьер-министра Словакии Роберта Фица, который 9 мая намерен посетить торжества в Москве по случаю Дня Победы, сообщает в среду словацкое издание «Денник». «Если Фица разблокирует помощь Украине и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс», цитирует «Денник» слова главы МИД Польши Радослава Сикорского. Соединенные Штаты пойдут на смягчение санкционного режима в отношении Ирана и другие уступки при условии достижения сделки с Исламской Республикой, заявил президент США Дональд Трамп в интервью PBS. При этом Трамп заявил, что считает возможным достичь соглашения с Ираном до своего вылета в Китай в середине мая. Sony Music Group близка к соглашению о покупке у инвестфонда Blackstone каталога песен, в который входит более 45 тысяч произведений, сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники. По словам источников, сделка может быть объявлена в ближайшую неделю. Ее сумма составит от 3,5 до 4 миллиардов долларов. Blackstone владеет правами на произведения таких известных музыкантов, как Red Hot Chili Peppers, Леонард Коэн, Шакира, Джастин Бибер и Нил Янг. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Москва обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А ночью высотка аварии Джанкой, в результате погибло 5 мирных жителей. Будет ли Киев соблюдать объявленное в России перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. Цены на нефть в среду снижались в моменте более чем на 10%. По данным СМИ, США и Иран приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. По данным Axios, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций и поэтапном открытии Армузского пролива. Действительно ли рынок поверил в скорое урегулирование? И конец мобильного рабства. С 1 сентября россияне смогут переехать в другой регион со своим номером мобильного и при этом перейти на местный тарифный план. Для этого нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Почему это правило не действовало раньше и что изменится теперь? Подробности на Business FM. Российская сторона обвинила Украину в нарушении объявленного Зеленским режима тишины. Представитель Запорожской АЭС заявил об атаке на здание администрации в Энергодаре и жилую застройку. А за полчаса до полуночи 6 мая глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ атаковали Джанкой, в результате чего погибло 5 мирных жителей. Зеленский позднее заявил, что Россия сорвала объявленное Украиной перемирие, не присоединившись к объявленному самим Зеленским режиму тишины. Будет ли Киев соблюдать объявленное Россией перемирие на 8 и 9 мая, Зеленский не уточнил. При этом, по сообщениям Минобороны, за минувшие сутки российские ПВО сбили 605 беспилотников ВСУ самолетного типа, также были сбиты 12 управляемых авиабомб и реактивный снаряд РСЗО «Хаймерс». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Украина считает, что Россия не поддержала предложение Киева о днях тишины, продолжает боевые действия. Россия и не заявляла о поддержке дней тишины. Россия предложила провести перемирие 8-9 мая, и только это перемирие Россия и признает. Боевые действия продолжаются. Сегодня наносятся удары по военным объектам. Имеется в виду удары вооруженных сил Российской Федерации по военным объектам на территории Украины. Наносятся, в частности, по объектам, которые принимали принимали участие в организации атак дронов в последние дни. Министерство обороны об этом уже заявило официально, и здесь нет секрета. Возникает вопрос, как быть с перемирием и будет ли поддержано перемирие Киевом. Пока киевские политики заявляют о том, что так как Россия не поддержала предложение по дням тишины, то Украина, в свою очередь, не поддерживает предложение России по перемирию. Останутся они на этой позиции или изменят ее, покажут ближайший день-два.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Ранее в российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона последует их примеру и будет соблюдать режим о прекращении огня 8 и 9 мая. В случае попытки Киева ударить по Москве для срыва парада будет нанесен массированный удар по центру Киева, отметили ведомства. Цены на нефть снижаются более чем на 10% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил в Белом доме, считая, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ на по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций, поэтапном открытии Армузского пролива. Телеканал «Аль-Арабия» передает, что спецпосланник Трампа Уиткоф провел непрямые переговоры с иранскими чиновниками, утверждает, что было согласовано большинство пунктов мирной сделки. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий, а затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном регулировании опускались ниже отметки в $98 в моменте. Сейчас, правда, около 102 цены, а продолжает снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости. Но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Армузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Армузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Армузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Армузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончится и нет ли тут элементов биржевой игры. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Рейтер сообщала, что штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. При этом в иранском парламенте опровергли, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению сделки, а агентство НИСНА заявило, что часть опубликованного в СМИ американского плана соглашения является спекуляцией. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед-политолог-международник Елена Супонина.
5: прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая и противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
2: Елена Сапонина, политолог-востоковед. Портал «Аксиос» утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывает посланники Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую через посредников. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства, и даже предварительная сделка не гарантирована. В колледже Екатеринбурга обрушилась кровля спортзала, пострадавших предварительно нет. Людей под завалами не нашли, заявили в МЧС. Несколько плит кровли обрушились на площади в 400 квадратных метров в двухэтажном здании Уральского колледжа технологии и предпринимательства. Причина трещины в покрытии, сообщает прокуратура Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о халатности. Департамент информационной политики региона сообщил, что учебный процесс в колледже продолжится в штатном режиме, а уроки физкультуры перенесут в другой зал. Подробности о происшествии рассказал редактор регионального информационного портала 66.ру Кирилл Смоленцев.
6: Около 17.00 студенты Уральского колледжа технологии и предпринимательства, это у нас в Екатеринбурге на Второй Чермете, они услышали хлопок. Очевидцы сразу сообщили СМИ, что обвалилась крыша спортзала и часть стен. На место сразу выехали спасатели и медики, но до их приезда успели эвакуировать 97 человек. Предварительно пострадавших нет, но специалисты привезли с собой собак и щеек и прямо сейчас пытаются понять, действительно ли в тот момент никого там не было. Хорошие новости, что само правительство говорит, что во время происшествия занятий там не проводили. Сейчас прокуроры и следователи ищут причину. По свежим данным, обрушение произошло из-за трещины, но вот в каком месте она была, пока неизвестно. Силовики завели дело о халатности, пока оно без фигурантов. Вряд ли основной причиной обрушения крыши были солнечные батареи. Их исключительным образом установили еще в конце 2021 года, чтобы там смогли проводить подготовку кадров в сфере зеленой энергетики. Это нечастая история, и скорее это та история, которой можно было бы гордиться, это не причина точно.
2: Кирилл Смоленцев, редактор регионального информационного портала 66.ру. Ранее сообщал, что здание колледжа планировалось под снос. Поступали также сведения о том, что там делали ремонт, возможно, косметический. Приехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы перенести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать, и что изменится теперь? Объясняет гендиректор ТМТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
7: Две важных составляющих. Первое – это звонки с мобильного на городской, например, телефон местный или с мобильного мобильный. Они могут тарифицироваться в данном случае как междугородные. Переехали мы, допустим, из Волгограда в Петербург. Звоним на городской номер Петербурга. Соответственно, разговор здесь может тарифицироваться как разговор из Волгограда в Петербург, потому что у нас номер закреплен за Волгоградской областью. Соответственно, сейчас эта проблема будет сниматься. заниматься. Вторая составляющая – это переход к другому оператору с сохранением номера. Здесь у нас ситуация, как из той шутки, где карточку получали, туда и идите. Переехав с того же самого Волгограда в Санкт-Петербург и решив перейти к другому оператору, это сейчас сделать можно было, только вернувшись в Волгоград и там проводя такие операции. С волгоградского оператора 1 перейти на петербургского оператора 2 сейчас было невозможно. И вот эта инициатива сейчас, она такую возможность даст. Что здесь с негативной точки зрения можно посмотреть? Ну, есть дополнительные расходы для операторов, соответственно, это будет в конечном итоге, видимо, ложиться на абонента, как всегда, дополнительные расходы. Еще один аргумент за то, чтобы в какой-то момент повышать тарифы.
2: Константин Анкилов, гендиректор ТМТ Консалтинг. Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будут ли еще условия, помимо подачи заявления, которые должен будет выполнить абонент.
0: Реклама. Дни удвоенных выгод в Теннет Дакар. Это шанс забрать свой Теннет на лучших условиях этой весны. Ждем вас в нашем автосалоне Теннет Дакар по адресу Санкт-Петербург, улица Крыжижановского, дом 15, корпус 2. Телефон 600-7000. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM Санкт-Петербург на сайте bfmsbb.ru. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. Ленинградский телефонно-телеграфный завод имени Кулакова. Предприятие, основанное во второй половине 19 века, в советское время было названо в честь Алексея Кулакова, заводчанина, который участвовал в штурме Зимнего дворца и погиб в гражданскую войну. Перед блокадой многие сотрудники ушли на фронт. Часть выехали в Свердловск, но эвакуировать оборудование не успели. Оставшиеся в Ленинграде работники наладили производство пистолетов-пулеметов Дегтярева и Судаева, а также занимались изготовлением радиостанций. Жители блокадного города могли слушать радиопередачи именно благодаря выпущенным здесь репродукторам «Рекорд». Кроме того, специалисты завода были привлечены к разработке шифровальной аппаратуры, участвовали в ремонте систем связи и управления на боевых кораблях и фортах, регулярно отправлялись в командировки на фронт. Заводы Ленинграда. Вклад в победу. На Бизнес FM Петербург.
8: Деньги. В английских колониях зарплату солдатам платили кровавыми долларами. Так назывались монеты, бывшие там в обращении. Кровавые, потому что за эти деньги солдаты воевали против Северной Америки, которая боролась за независимость. История денег на Business FM.
0: Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Американская Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России для кожаных изделий, сообщает ТАСС. Товарный знак планируют зарегистрировать по классу, куда входит кожа и имитация кожи, изделия из них, держатели для кредитных карт, визитницы, зонты от дождя и солнца. Oracle уволила 30 тысяч сотрудников за месяц по электронной почте после десятилетий работы. Часть из них незадолго до увольнения сами обучали системы искусственного интеллекта, которые их же и заменили, пишет Forbes. Держатели рабочих виз для высококвалифицированных сотрудников получили 2 месяца на поиск работы или выезд из страны. При этом выходное пособие составило вдвое меньше, чем у Google и запрещенной экстремистской Meta. 600 бывших сотрудников подписали коллективное письмо, однако компания ответила, что переговоры с работниками вести не будет. Чистая прибыль BMW в первом квартале упала на 23% до чуть более 1,5 миллиардов евро.

0: 19:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Власти Северной Кореи приняли поправки в Конституцию, в которых закрепили официальное признание Южной Кореи отдельной страной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Из этого текста следует, что из Конституции КНДР исключены положения о воссоединении двух Корей. Однако ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Институт Китая и Современной Азии РАН Константин Асмолов призывает с осторожностью относиться к таким публикациям.
1: Южане, Министерство по делам воссоединения Южной Кореи, где-то нашли текст, про который они утверждают, что это поправленный текст Конституции КНДР. Официальных заявлений Севера об изменении Конституции не было. Поэтому новость интересная, но нужно относиться к ней с некоторой осторожностью. С одной стороны, есть шанс, что информация может быть искажена. С другой стороны, то, что Северная Корея указала в Конституции, что ее территория – это не весь корейский полуостров, в любом случае очень важно. Потому что Южная Корея до сих пор считает своей территорией весь корейский полуостров, а Северную Корею – не государством, а антигосударственной организацией. Собственно, именно поэтому в Северной Корее занимается не МИД, а так называемое Министерство по делам воссоединения.
2: То, что касается последствий, в случае, если сообщения верны и все это подтвердится.
1: Если сообщения верны, то это показывает, что в Северной Корее, по сути дела, завершили тот процесс, который начался с конца 23-го года, когда северокорейское руководство признало реальность и заявило, что единой Кореи не будет, и на полуострове существуют два враждебных государства. Это довольно важный момент, потому что тут скорее дело вот в чем. Южане, разумеется, заявляют, что это только повышает северокорейскую угрозу, а на деле снижает, потому что это означает, что север считает юг враждебным, но другим государством. А не частью своей территории, которую надо воссоединить.
2: То есть это как будто бы звучит как отказ от притязаний.
1: В общем-то, да.
0: Константин Асмолов, Центр корейских исследований, Институт Китая и Современной Азии, РАН. Со ссылкой на тот же документ агентство Reuters сообщает, что в Конституции КНДР также закрепляется статус лидера страны Ким Чен Ына как главы государства и его формальный контроль над ядерными силами страны.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
4: Добрый вечер.
0: Ну что ж, вчера подросли, вот сегодня скорректировались на 0,4% по индексу Мосбиржи по итогам основных торгов. Но сегодня, конечно, этому поспособствовали падение цен на нефть и газ. Вот сейчас тот же, та же нефть Brent снижается на 7 с лишним процентов.
4: Ну и вечером, кстати, ухудшилась ситуация. 0,6% теряет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Но здесь хорошие данные пришли от Росстата по инфляции, а точнее сказать, по дефляции, неожиданной дефляции. И рынок пока не реагирует на эти данные. Может быть, появится уже реакция завтра на открытие регулярной торговой сессии. Но неожиданно, на самом деле, не характерно для текущего времени года, но все-таки с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,2% от дефляции. Не характерно. При этом ранее недели был рост на 0,05, до этого была инфляция 0,01%, до этого нулевая. В общем, пока можно сказать, что около нулевая инфляция недельная наблюдается в российской экономике. Но, с одной стороны, это действительно говорит об охлаждении экономики, серьезном охлаждении экономики, если в нехарактерные периоды появляется дефляция. Обычно это конец лета, начало осени, а здесь получается, что у нас, ну, ближе к концу весны дефляция нарисовалась. Что касается годовых темпов, то потребительские цены на 4 мая 5,56%. 5,62% было на 27 апреля. Годовая инфляция тоже замедляется. Причем, можно сказать, вплотную приблизилась к верхнему рубежу прогноза на текущий год Банка России. 5-5,5%. Я напомню, прогноз по инфляции уже 5,56%. То есть почти 5,5%. И может быть, конечно, рынок задумается о том, что Банку России пора более агрессивно снижать ставку. Хотя, если вспомнить последнее заседание, его результаты, все-таки рынок на

0: предпочел больше жесткости в итогах апрельского заседания по сравнению с мартовским. Но посмотрим, если сохранится вот этот тренд на околонулевую недельную инфляцию, соответственно, видимо, и рынок будет пересматривать свое мнение относительно смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Но заседание лишь в июне у нас состоится, так что здесь еще может все поменяться. Если говорить в целом о рынке, то сегодня, конечно, продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, покупали бумаги производителей цветных металлов. Ну, у нас корреляция на товарном рынке, она по-прежнему присутствует. Падают цены на нефть, растут цены на драгоценные металлы. И наоборот, вот сегодня ситуация с падением цен на нефть привела к тому, что и золото, ну, во всяком случае, тестировало 4700 за унцию, если рассматривать фьючерсные контракты, и выросли цены на серебро, на платину, на палладий. Соответственно, сегодня среди растущих историй это бумаги полюса, которые днем росли почти на 5%, вечером поменьше темпы роста, и акции норильского никеля, которые прибавляют проценты и 0,3%.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
5: Застройщик ООО «СЗСТ-3». Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
6: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
7: В странах Европы большой удачей считается встретить на улице трубочиста. Увидев такового, нужно дотронуться до пуговицы на его камзоле и загадать желание. Охотники за богатством обычно хватаются за вторую сверху пуговицу в левом ряду. Правда, стоит помнить, что чистый трубочист никакой магической ценности не представляет.
6: За чистую монету на Business FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства «Адженда», сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату – ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
6: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Абликулеев. Украинские беспилотники в среду атаковали 9 населенных пунктов в 5 округах Белгородской области. Предварительно пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской «МОЛ», с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство «Рейтер» сообщило, что недавно созданная сербская компания «КФТ Сената Трезори» предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании НИС. Агентство сослалось на заявление владельца сербской компании Ранка Мимовича, который сообщил, что предложение было в целом принято российскими владельцами. Иран приступил к восстановлению объектов нефтегазовой промышленности, пострадавших во время боевых действий с Соединенными Штатами и Израилем, сообщили иранские официальные лица. Добыча нефти странами-членами ОПЕК сократилась в прошлом месяце на 420 тысяч баррелей в сутки, что стало самым низким показателем с 1990 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его информации, из-за конфликта на Ближнем Востоке добыча в апреле составила всего 20 миллионов 550 тысяч баррелей в сутки. Как пишет Bloomberg, крупнейший в истории сбой на нефтяном рынке привел к росту цен на бензин, авиационное и дизельное топливо, что в свою очередь угрожает новой волной нефтяной и новой волной инфляции и глобальной рецессии. Алмаз весом в 190,8 карата нашли в Архангельской области, сообщили ТАСС в АГД «Даймондс». Это третий особо крупный алмаз, добытый компанией в этом году. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В России растет доля наличного оборота. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о перебое с мобильным интернетом и влиянии возросшей налоговой нагрузки. Спрос на ипотеку в России вырос за год на 28%. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья на 359 миллиардов рублей. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Но говорить о ее восстановлении пока рано. И Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Подробности на Business FM. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остается перебои с мобильным интернетом. Евгений Пеличук продолжит.
11: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста» совладельцем совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
12: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
11: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
13: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
11: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
10: Ипотека набирает обороты. По данным Дом.РФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост на 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении сегмента рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий.
14: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, семейной ипотеки, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
10: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае, отложенных операций за март и апрель, затрат составит более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
15: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному регулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынки сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета. Это до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
10: Михаил Ханов, финансовый эксперт. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучение на 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне в 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1,2 миллиарда рублей в день. Последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитал» Илья Голубов.
16: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции и вопрос, как ЦБ будет это все дело зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
17: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
16: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне-долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня. Поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
10: Илья Голубов, «Ренессанс Капитал». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая.
6: Реклама.
18: Телефон рекламной службы Business FM Санкт-Петербург 920-107-4.
19: Без вуз. Миллиардеры без высшего образования.
20: Будущего американского продюсера и киномагната Дэвида Геффена в необходимости высшего образования убеждали родители-мигранты, уверенные, что только получив его, можно добиться настоящего благополучия. Хотя в школе Дэвид учился плохо, он все же сумел поступить в Техасский университет в Остине. Но проучился там только семестр. Потом 3 семестра посещал вечернее отделение Бруклинского колледжа. Какое-то время ходил в колледж в Санта-Монике, но нигде до выпуска так и не задержал. Все свободное время он проводил в кинотеатрах и в мечтах о Голливуде. В начале 60-х он даже снялся в эпизоде в одной из картин. Но актерская профессия оказалась не для него. Подделав документы об окончании колледжа, он в конце концов устроился на работу сначала почтовым клерком, а уже потом агентом по подбору талантов на съемки.
19: Без вуз на Business FM.
21: Узнал о войне. Евгений Забелин, основатель компании EN Cars.
22: В детстве я всегда интересовался историей. Естественно, про Великую Отечественную войну я узнал рано и знал достаточно много и, скажем так, подробно. В семье, поскольку бабушки и дедушки все были ветеранами тыла, поэтому про войну мы говорили, про это, безусловно, рассказывали, про эти тяжелые времена, которые тогда были. День Победы всегда был священный праздник. Это такой и одновременно личный, и одновременно общий праздник. Но вот все время в кругу семьи традиция для нас семейная всегда обязательно смотреть по телевизору всей семьей парад на День Победы. Особенно, наверное, врезалась в память, я вот помню, когда рассказывал бабушке, когда они жили в Москве, и когда бомбили Москву, бабушка у меня 13-летним ребенком в районе Богородской, на крыше Богородских бань, они детьми собирали снаряды фугасово упавшие, которые не успели загореться, чтобы не было пожаров, вот они скидывали с крыши.
21: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
23: У микрофона Сардар Авликулеев. Правительство утвердило концепцию развития пригородного пассажирского железнодорожного сообщения, сообщил на заседании премьер Михаил Мишустин. Документ разработан взамен аналогичного, который действует с середины 2014 года. В результате реализации концепции к концу 2035 года должно быть закуплено до 7 тысяч единиц железнодорожного подвижного состава, а объем перевозок пассажиров в пригородном сообщении вырастет не менее чем на 15%. Россия является мировым лидером в нише тяжелых вертолетов, таких как Ми-26, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Никто не строит вертолеты с такой грузоподъемностью, и в этом году мы начали работу по импортозамещению двигателя на этом вертолете, сказал министр. Закрытие химических производственных мощностей в Европе привело к тому, что страны больше не могут выпускать такие базовые препараты, как парацетамол, пишет Financial Times со ссылкой на главу Европейской торговой ассоциации химической промышленности Марка Менсинга. Одна из причин – наплыв более доступной химической продукции из Китая на европейский рынок. Против дешевого импорта из Китая Брюссель открыл 24 антидемпинговых расследования в 2024-2025 годах. Организованные туроператорами поездки за рубеж в России подорожали на 9% по итогам 2025 года, что ниже прогнозов, сообщил директор Ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Асауленко. По его словам, средняя цена зарубежного пакетного тура составила 97 200 рублей. Как подчеркнула Асауленко, несмотря на подорожание организованных поездок, число туристов, выезжающих за рубеж через туроператоров, растет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
10: В Москве сейчас плюс 22, ясно, ночью плюс 13, завтра днем до 27 градусов тепла, облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. С пятницы заметно похолодает, до плюс 16, будет облачно, возможен небольшой дождь. В субботу, скорее всего, без осадков, но еще прохладнее, плюс 14. 20.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В России выпустит новый фильм «Курьера» по повести Карена Шахназарова. СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью «Бизнес FM» сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 1927 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986 году. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью ТАСС ее представители назвали новый фильм, цитата, «о новом взгляде на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня». В интервью «Бизнес FM» гендиректор киностудии «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
0: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
2: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
0: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
2: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
0: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
2: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
0: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
2: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума от адаптации, экранизации.
0: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
2: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
10: Карен Шахназаров, гендиректор киностудии «Мосфильм», кинорежиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года, а подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются. Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью ТАСС сказал, что не переснимает культовый фильм, а с новым взглядом подходит к экранизации одноименной повести. Он также отметил, вызывает интересы и профессия курьера, которая эволюционировала в одну из самых востребованных. Индекс деловой активности в сфере услуг в апреле вырос, но незначительно. Индекс PMI российской сферы услуг в апреле, по данным аналитической компании S&P Global, вырос до 49,7 пункта, но, несмотря на улучшение динамики, показатель все еще остается в зоне спада, то есть ниже 50 пунктов. Это на что на это влияет падение спроса и уменьшение числа заказов после пятимесячного роста, покупательная способность клиентов снижается. При этом выросли операционные расходы бизнеса, в том числе из-за повышения цен у поставщиков, из-за этого увеличились отпускные цены. Также компании продолжили сокращение штат, хотя темпы немного и замедлились. В сфере услуг ощущается некоторая стагнация, рассказали «Бизнес-ФМ» российские предприниматели.
21: «Бизнес говорит».
3: Владелец сети салонов красоты «Имидж Лаборатория Персона» Игорь Стоянов.
4: Январь-февраль всем было плохо. Мы думали, что мы умерли совсем. В феврале, во второй половине дня, люди, видно, посмотрели на себя в зеркало и к нам пошли. В марте мы видели даже небольшой прирост. Мы подросли на 3-5%. Клиенты все равно стали ходить реже. Есть часть, я думаю, что где-то процентов 10 салонов по стране подзакрылось. Те, кто устал тянуть, кого сильно напугали изменения налоговые, кто не разобрался, что такое АОСН. И часть салонов ушли на дом. Тут нельзя сильно сбрасывать еще два фактора. Это ранняя весна. Все поснимали шапки еще в середине апреля. Соответственно, всем хотелось выглядеть привлекательно. И был у нас всплеск мартовский, апрельский. И еще один фактор. У нас есть ниши бьюти, которые сильно растут. Это грумеры, это сейчас мега популярный тренд. Массажные, бани, спа, термы недорогие. Все переполненные, люди хотят нежности, ласки, заботы о себе. То есть неравномерный рост по сегментам.
3: Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева.
5: Тенденция у нас нерадостная. На текущий момент мы видим продолжающееся снижение спроса, отставание от предыдущего года. В соответствии с этим игроки наши на рынке пытаются как-то нивелировать потери снижением цен, что приводит к еще большему ухудшению ситуации. На текущий момент по всем сегментам мы видим снижение любой активности. Это и туристическая, и деловая, и майс мероприятия. Пока никакой другой возможности выплыть, кроме как снижение затрат, мы не видим. Но снижение затрат, это, естественно, влечет за собой и покупку каких-то дополнительных услуг, которые являются сателлитами гостиничного бизнеса. Соответственно, и у тех компаний снижение. Поэтому, в общем-то, всеобщее снижение в нашей гостиничной туристической сфере продолжается и, судя по всему, будет продолжаться в этом году точно, если не предпримутся какие-то дополнительные меры экономической поддержки.
3: Совладелец сети вьетнамских кафе «Лао Ли» в Москве Леонид Петельройд.
7: В своем бизнесе мы видим некую стагнацию, наверное, не сказать, что критического масштаба, но заметно, что рост либо чрезвычайно слабый, вот такой же десятой доли после запятой, либо отсутствует вовсе. Перспективы, понятно, самые радужные. Предприниматель, который не видит перспективы своей компании, обречен на провал, поэтому мы верим, что все наладится, все станет лучше. А ждем этого с нетерпением. Ключевая сложность одна – это замедление потребительского спроса и его сокращение в денежном выражении. Люди либо реже ходят в кафе, либо ходят с той же частотой, что и раньше, но тратят меньше. Очень надеемся, что скоро завершится этот этап экономического развития, и мы перейдем на этап, когда люди будут без опаски тратить свои деньги и приносить их в бизнес. Мы, соответственно, будем их перерабатывать и отдавать их в виде налогов государству.
10: В S&P Global отмечают, что в апреле уровень деловой уверенности компании сферы услуг упал до минимума с января 2023 года. Многие предприниматели обеспокоены непростыми финансовыми условиями, в которых оказался бизнес. В то же время компания рассчитывает на приток новых клиентов в будущем. Чипы не пахнут. Японский производитель сантехники внезапно заработал на популярности искусственного интеллекта. Производитель унитазов из Японии, компания Тота, накануне объявила о диверсификации бизнеса и планах увеличить выпуск полупроводниковых компонентов, в том числе чипов для ИИ. И тут же на этом заработала. На фоне новости акции компании за сутки взлетели на 18% до максимальных значений 2021 года. С начала года рост стоимости акций Тота составил более 46%. Схожие с производителем сантехники стратегии на фоне бума ИИ, возникшего из-за этого дефицита памяти, придерживаются многие японские компании, отмечает Financial Times.
3: Миру компания Тото более известна как производитель сантехники и умных биде-крышек для унитазов. И мало кто знает, что она же является вторым по величине в мире производителем электростатических патронов, элементов, необходимых для создания чипов памяти. В Тото считают, что в следующем году их технологическое подразделение увеличит продажи на 27%, и к концу 2028 года после инвестиций в размере 30 миллиардов йен еще и нарастит производство. Из-за бума ИИ похожие планы сейчас у многих японских компаний, и этим они привлекают интерес инвесторов. Так, косметический гигант Као в прошлом году ворвался в отрасль полупроводников, запустив новый завод. Тоже сделал и производитель приправ спортивного питания и пищевых добавок Ajinomoto. Компания планирует к 2030 году нарастить выпуск изоляционной пленки, критически важной для производства материнских плат. Что касается ТОТО, то хорошие результаты их технологического подразделения – хорошая новость для компании, особенно сейчас на фоне угрозы для ее основного бизнеса – производства сантехники. Из-за ближневосточного конфликта и энергокризиса велика вероятность скорого дефицита клея и пластика, необходимых для производства. Компания уже заложила в планы потери в размере 7 миллиардов йен.
10: По состоянию на 26-й год Тото занимает 87% рынка электронной сантехники в мире, следует из данных Евромонитор. В середине апреля компания на фоне конфликта США и Ирана приостановила прием заказов на ванны, и хотя позже возобновила его, некоторые компоненты для завершения проектов подрядчики не могут получить до сих пор.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: 20:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Вооруженные силы Украины в среду около 20 раз с помощью беспилотников атаковали город Энергодар в Запорожской области. В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура и автомобили. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США «Центком». Истребитель, залетевший с авианосца «Авраам Линкольн», с выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Судно не может двигаться в сторону Ирана, говорится в сообщении, опубликованном командованием в социальной сети X. Годовая инфляция в России на неделе с 28 апреля по 4 мая зафиксирована на уровне 5,6%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России. В министерстве пояснили, что годовая инфляция может быть уточнена с учетом выхода данных Росстата 15 мая. В России впервые с августа 2025 года зафиксирована недельная инфляция. По данным Росстата, индекс потребительских цен составил 99,98%. Снижение цен на 0,02 за неделю подтвердили в Минэкономразвитии. Управление по контролю за деятельностью финансовых организаций Британии начало расследование в отношении международных платежных систем MasterCard и Visa и платежного сервиса PayPal по подозрению в нарушении британских законов о конкуренции. Подробности расследования не раскрываются. Как сообщает агентство Reuters, в Британии резко возрос процент использования цифровых кошельков. Так, в прошлом году доля транзакций по картам с использованием цифрового кошелька подскочила до 29% в сравнении с 8% в 2023 году. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве 20:30. В студии Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Цены на нефть в среду снижались в моменте более чем на 10%. По данным СМИ, США и Иран приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. По данным Axios, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, постепенном снятии американских санкций и поэтапном открытии Армузского пролива. Тегеран это не подтверждал. Надолго ли рынок поверил в скорое урегулирование? В колледже Екатеринбурга обрушилась кровля спортзала, пострадавших предварительно нет. Несколько плит кровли обрушились на площади в 400 квадратных метров в двухэтажном здании Уральского колледжа технологии и предпринимательства. Возбуждено уголовное дело о халатности. В чем могут быть причины такого ЧП? Иная мебель из Европы готовит заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждает меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет, подробности на Business FM. Цены на нефть в среду снижались более чем на 10% на новостях о ситуации вокруг Ирана. Портал Аксиос со ссылкой на источники сообщил, в Белом доме считают, что США и Иран вплотную приблизились к подписанию меморандума об окончании конфликта. Вашингтон ждет от Тегерана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. По данным издания, Иран и США ведут переговоры о моратории на обогащение урана, о постепенном снятии американских санкций и поэтапном открытии Армузского пролива. Телеканал Аль-Арабия передает, что посланник Трампа Уиткоф провел непрямые переговоры с иранскими чиновниками, утверждает, что было согласовано большинство пунктов мирной сделки. При этом сам американский президент сообщил, что допускает как вариант урегулирования конфликта с Ираном, так и возобновление боевых действий, а затем он заявил, что обсуждать прямые мирные переговоры с Тегераном еще слишком рано. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на сигналах о возможном регулировании опускались ниже отметки в $98. Правда, во второй половине дня нефть стала отыгрывать и сейчас стоит около $102 за баррель Brent. Цены продолжают снижаться второй день подряд после намеков Трампа о возможном соглашении. Действительно ли рынок в это верит, рассуждает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Рынок реагирует на все новости. То есть день назад была новость о том, что наоборот, Соединенные Штаты подтягивают дополнительные войска, и восстановление боевых действий неизбежно, и цены пошли вверх. Сейчас, опять же, публикация одного из СМИ только влияет на рынок о том, что Иран все-таки рассматривает некое предложение Соединенных Штатов, и вот цены пошли вниз. То есть сейчас рынок цепляется за любые комментарии, за любые новости, но насколько они достоверны, здесь не совсем понятно. Опять же, мы пока не видим, чтобы стороны официально признали, чтобы хотя бы по одному пункту они достигли соглашения. Поэтому вряд ли можно сейчас говорить о неком завершении конфликта. Какие-то сигналы нужно получить именно от официальных источников, а не просто из СМИ. Но так как их нет, более того, они постоянно противоречат друг другу, я думаю, что рынок и дальше так будет лихорадить, потому что ставки высоки. С одной стороны, продолжение перекрытия Армузского пролива будет вызывать уже все более яркие примеры физического дефицита нефти, потому что у многих стран, не у крупнейших, не у США и Китая, но у многих других заканчивается нефть в стратегических резервах. Страны Юго-Восточной Азии страдают, Южной Азии, поэтому кризис энергетический усугубляется. Плюс к тому, летом потребление нефтепродуктов гораздо больше, чем зимой, поэтому спрос растет. И то же самое мы видим на газовых рынках. Нужно готовиться к новому отопительному сезону. Компании брали некую паузу, думая, что Армузский пролив освободится и катарский газ придет на мировой рынок, но этого пока не происходит. И по мере этого начинается уже сезон кондиционирования. Постепенно вот летом много энергии уйдет на это. Получается, что сохранение перекрытия Армузского пролива – это тоже экстремальный как бы сценарий. Но и освобождение судоходства в Армузском проливе тоже вызовет резкое увеличение предложений на рынке. Оба сценария предполагают, с одной стороны, экстремальный дефицит, а с другой стороны, экстремальный период перепроизводства на рынке. Поэтому сигналы в одну и в другую сторону воспринимаются очень ярко рынком, и цены скачут очень сильно.
10: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Пока сложно понять, действительно ли инвесторы верят, что конфликт закончился, и нет ли тут элементов в биржевой игре. Например, было уже несколько случаев, когда неизвестные трейдеры предвосхищали неожиданные политические заявления Трампа и благодаря этому получали миллионы долларов прибыли. И Рейтер сообщал, что Штаты ведут расследование, кто именно ответственен за такие сделки. При этом в иранском парламенте опровергли, что Тегеран и Вашингтон близки к заключению сделки, на агентство ИСНА заявило, что часть опубликованного СМИ американского плана соглашение является спекуляцией. О том, как складывается ситуация сейчас, говорит востоковед, политолог-международник Елена Супонина.
8: Прямой корреляции сейчас между обстановкой в Персидском заливе и ценами на нефть, как это было, например, в 20 веке, нет. В наше время возрос очень сильно спекулятивный момент в этих ценовых реакциях. Бизнесмены, похоже, исходят из того, что Трамп опасается возобновления боевых действий, хотя по факту они и так уже возобновились, перемирие уже нарушилось, но Трамп пытается вернуть ситуацию к этому перемирию. Оптимизм сейчас пока перевешивает, но он очень осторожный и сильно отражает суть ситуации. Она зыбкая, непредсказуемая, противоречивая, как и сам Трамп. Иран сейчас шлет сигналы насчет того, что готов принять перемирие. Обе стороны сейчас сигнализируют о своей уверенности и о своей победе. А это означает, что Трампу снова придется браться за эту ситуацию, поскольку победителем из нее выйти только должен он один. Кроме того, есть силы, которым это перемирие очень неприятно. Например, Израиль. Они будут подстегивать Трампа к более решительным действиям. Сначала на переговорах, а потом, когда снова переговоры провалятся, это может вернуться и к обострению в реальной ситуации.
10: Елена Сапонина, востоковед-политолог портала «Аксиос», утверждает, что меморандум из 14 пунктов сейчас согласовывают посланники Трампа, Стив Уитков и Джаред Кушнер с иранскими официальными лицами напрямую через посредников. Американские чиновники, впрочем, предупреждают, в иранском руководстве нет единства и даже предварительная сделка не гарантирована. В колледже Екатеринбурга обрушилась кровля спортзала. Людей под завалами не нашли, пострадавших предварительно нет, заявили в МЧС. Несколько плит кровли обрушились на площади в 400 квадратных метров в двухэтажном здании Уральского колледжа технологии и предпринимательства. Причина трещины в покрытии, сообщает прокуратура Свердловской области, возбуждено уголовное дело о халатности. Департамент информационной политики региона сообщил, что учебный процесс колледжа продолжится в штатном режиме, а уроки физкультуры перенесут в другой зал. Подробности о происшествии рассказал редактор регионального информационного портала 66.ru Кирилл Смоленцев.
9: Около 17.00 студенты Уральского колледжа технологии и предпринимательства, это у нас в Екатеринбурге на Второй Чермете, они услышали хлопок. Очевидцы сразу сообщили СМИ, что обвалилась крыша спортзала и часть стен. На место сразу выехали спасатели и медики, но до их приезда успели эвакуировать 97 человек. Предварительно пострадавших нет, но специалисты привезли с собой собак и щеек и прямо сейчас пытаются понять, действительно ли в тот момент никого там не было. Хорошие новости, что само правительство говорит, что во время происшествия занятий там не проводили. Сейчас прокуроры и следователи ищут причину. По свежим данным, обрушение произошло из-за трещины, но вот в каком месте она была, пока неизвестно. Силовики завели дело о халатности, пока оно без фигурантов. Вряд ли основной причиной обрушения крыши были солнечные батареи. Их исключительным образом установили еще в конце 2021 года, чтобы там смогли проводить подготовку кадров в сфере зеленой энергетики. Это нечастая история, и скорее это та история, которая можно было бы гордиться, но это не причина точно.
10: Кирилл Смоленцев, редактор регионального информационного портала 66.ru, ранее сообщал, что здание колледжа планировалось под снос. Поступали также сведения о том, что там делали ремонт, возможно, косметический. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. Кабмин обсуждает меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить пошлины на поставки из недружественных стран. А зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит, об этом Наталья Шашина.
21: Бизнес говорит.
11: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес-ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
12: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
11: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
13: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это нехорошо. Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
14: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
13: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делать неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
11: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
15: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
11: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ Санкт-Петербург на сайте bfmspb.ru.
17: Непроверенная информация может быть токсичной. Следуйте рекомендациям профессионалов.
24: Генеральный директор фирмы «Изотерм» Виктория Нестерова.
25: Я слушаю «Бизнес ФМ» в машине, когда еду на работу. Это максимально, на мой взгляд, честные, объективные новости. Это взгляд профессионалов, коллег, чему мнению я доверяю. В таком новостном шуме, который сейчас происходит, единственный новостной телеграм-канал, который я обязательно каждый день прочитываю, это канал «Бизнес ФМ». Четко, конкретно, сжато, без каких-то лирик, с пользой.
21: «Бизнес ФМ Петербург». Инъекция фактов и здравого смысла. Топонимические заметки с Максимом Морозовым.
26: Город Тихвин, основанный в 1383 году при Дмитрии Донском, называют родиной Римского-Корсакова. Здесь, в родовой усадьбе на берегу реки Тихвинки напротив Успенского монастыря XVI века, будущий композитор провел первые 12 лет жизни. Его прапрадед был вице-губернатором Петербурга, дед – предводителем новгородского дворянства, а отец – губернатором Волыни. Римский-Корсаков окончил морской корпус, побывал в экспедиции, посетил США, Бразилию, Норвегию и Англию. Затем, во многом под влиянием творчества Глинки, посвятил себя музыке, был членом балакиревского кружка «Могучая кучка». Наследие композитора включает 15 опер, в том числе «Псковитянка» и «Садко», 3 симфонии и около 80 романсов. Примечательно, что во время Первой русской революции Римского-Корсакова уволили из Петербургской консерватории, поскольку он выступил в защиту студентов. В 1907 году, за год до смерти, Николай Андреевич участвовал в исторических русских концертах Дягилева в Париже. В Тихвине работает дом-музей Римского-Корсакова, где хранится его крестильная рубашка и рояль, облокотившись на который, пел Федор Шаляпин.
21: Топонимические заметки на Бизнес ФМ Петербург. Компании и корпорации.
27: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
0: Американская Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России для кожаных изделий, сообщает ТАСС. Товарный знак планируют зарегистрировать по классу, куда входит кожа и имитация кожи, изделия из них, держатели для кредитных карт, визитницы, зонты от дождя и солнца. Oracle уволила 30 тысяч сотрудников за месяц по электронной почте после десятилетий работы. Часть из них незадолго до увольнения сами обучали системы искусственного интеллекта, которые их же и заменили, пишет Forbes. Держатели рабочих виз для высококвалифицированных сотрудников получили 2 месяца на поиск работы или выезд из страны. При этом выходное пособие составило вдвое меньше, чем у Google и запрещенной экстремистской Мета. 600 бывших сотрудников подписали коллективное письмо, однако компания ответила, что переговоры с работниками вести не будет. Чистая прибыль BMW в первом квартале упала на 23%, до чуть более 1,5 миллиарда евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял свыше 2 миллиарда евро. Бизнес осложняют американские пошлины, с которыми в прошлом году концерн справлялся лучше других германских производителей в связи с налаженным производством в США и широким модельным рядом. Также снизился и объем продаж. BMW продала по всему миру на 3,5% меньше автомобилей – 565 500 штук. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Власти Северной Кореи приняли поправки в Конституцию, в которой закрепили официальное признание Южной Кореи отдельной страной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект документа. Из этого текста следует, что из Конституции КНДР исключены положения о воссоединении двух Корей. Однако ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая «Современная Азия» РАН Константин Осмолов призывает с осторожностью относиться к этой публикации.
6: Южане, Министерство по делам воссоединения Южной Кореи, где-то

0: весь Корейский полуостров, а Северную Корею не государством, а антигосударственной организацией. Собственно, именно поэтому в Северной Корее занимается не МИД, а так называемое Министерство по делам воссоединения.
1: То, что касается последствий, в случае, если сообщения верны и все это подтвердится.
0: Если сообщения верны, то это показывает, что в Северной Корее, по сути дела, завершили тот процесс, который начался с конца 23-го года, когда северокорейское руководство знала реальность, заявила, что единой Кореи не будет, и на полуострове существуют два враждебных государства. Это довольно важный момент, потому что тут скорее дело вот в чем. Южане, разумеется, заявляют, что это только повышает северокорейскую угрозу, а на деле снижает, потому что это означает, что север считает юг враждебным, но другим государством, а не частью своей территории, которую надо воссоединить.
1: То есть это как будто бы звучит как отказ от притязаний.
0: В общем-то, да.
2: Константин Асмолов, Институт Китая и Современной Азии, РАН. Со ссылкой на тот же документ агентство Reuters сообщает, что в Конституции КНДР также закрепляется статус лидера страны Ким Чен Ина как главы государства и его формальный контроль над ядерными силами страны.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Вернулось падение на российский рынок акций. Пока не сильное. 0,5% потерял индекс Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии 2632 пункта. Вечером даже ухудшилась ситуация. Посильнее стало падение. Но при этом сегодня, конечно, лидерами снижения выступили бумаги нефтегазового сектора. С учетом того, что упали цены на нефть, упали цены на газ. В противовес росли бумаги производителей драгоценных металлов. В целом цветной металлургии, ну, в основном это акции «Полюса», которые подорожали примерно на 5% на фоне того, что выросли цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции, данные от Росстата показали даже дефляцию. За неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%, что очень не характерно для текущего времени года. Обычно дефляция характерна для конца лета, начала осени, а сейчас май. Но, тем не менее, дефляция 0,02%. Ну, это хороший результат, на самом деле. Да и в целом, если посмотреть на недельные показатели, то около нулевые они в основном были. И 0,05 недели ранее, перед отчетной неделей, еще ранее 0,01 была инфляция, еще ранее нулевая. То есть, в целом, все в этом показателе неплохо складывается. А если посмотреть на годовые темпы роста потребительских цен, то на 4 мая 5,56 была, 5,62 на 27 апреля. Годовая инфляция, замедление, причем вплотную годовая инфляция приближается к прогнозу Банка России, к верхней, скажем так, границе прогнозов 5,5%. Нижняя 5%. Посмотрим, насколько быстро мы войдем вот в этот коридор прогнозный. Ну и, соответственно, во многом от этого будет зависеть и решение Банка России по ставке. Но рынок пока не верит, что Банк России способен каким-то более быстрыми темпами ставку снижать. Хотя, если инфляция будет развиваться вот в ключе последних недель, то, может быть, рынок и поменяет свое мнение. Рубль сегодня вырос очень заметно. Китайская валюта упала сразу на 11 копеек, в район 10 рублей 95 копеек, а доллар вновь упал ниже 75 рублей, причем как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Ну, здесь рынок увидел цифры от Минфина, данные от Минфина, параметры будущего бюджетного правила, и, в принципе, ничего страшного не произошло на самом деле. С учетом того, что министерство будет покупать на внутреннем рынке валюту либо золото, и с 8 мая по 4 июня планирует общий объем покупок чуть выше 110 миллиардов рублей. То есть ежедневный объем – это 5 миллиардов 800 миллионов. Но если учитывать и операции Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда, то получается, что Банк России вместе с бюджетным правилом будет покупать, чистый покупатель, но покупать лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей. Это крайне низкий объем, рынок даже

0: на такое не рассчитывал, на самом деле. Были прогнозы, и прогнозы сводились к тому, что гораздо-гораздо выше будут объемы. Но если брать Минфин, там о 5-6 миллиардах никто и не говорил. Там все прогнозы были выше 10. Так что хорошая новость для рубля. Она, может, краткосрочная, как обычно, но хорошая. Рынок сегодня эту хорошую новость отыграл. Что касается цен на нефть, то, похоже, рынок нефти нацелился все-таки на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, падали в моменте ниже $100 за баррель, но потом все-таки вернулись выше 100, торгуются в районе $101-102. Но здесь все-таки противоречивая информация. С одной стороны, издание Axios написало о том, что переговорщики, ну, со стороны США переговорщики говорят о том, что приближается к согласованию с Ираном некого меморандума о взаимопонимании. Вроде как уже переговорщики или посредники пакистанские получили все эти документы, все меморандумы. Но, с другой стороны, в Иране говорят о том, что это список желаний США. Так что не все до конца здесь понятно, как обычно, но рынок решил скорректироваться. Пока, во всяком случае.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Телефон рекламной службы Бизнес FM Санкт-Петербург 920-107-4. Этот день в истории города. 6 мая 1806 года в Петербурге началась масштабная перестройка Адмиралтейства. Потребовалась она, потому что Адмиралтейство не нуждалось более в функциях крепости, да и постройки Петровского времени убого смотрелись на фоне построенного рядом роскошного Зимнего дворца. Работы доверили молодому архитектору Андрияну Захарову. Он как раз сменил знаменитого Чарльза Камерона на посту главного архитектора морского ведомства. Адмиралтейство стало его первым проектом на новом месте. Захаров изменил облик зданий Адмиралтейства, сделав их такими, какими мы знаем их сейчас. На месте бывших рвов и валов он разбил бульвар. Сейчас там Александровский сад с фонтаном. Этот день в истории города на Бизнес FM Петербург. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешних 50 до 25% для решения, в частности, таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ, рынок или плановая экономика», состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Сигнал беспилотной опасности объявили в Пензенской области, написал губернатор региона Олег Мельниченко в телеграм-канале «Макс». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета, говорится также в сообщении. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли 2 человека, пострадали 35, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь, находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве республики. 4 жилых дома повреждены при пожаре в Злынковском районе Брянской области. Всего горят 17 строений, сообщил региональный главк МЧС. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров, говорится также в сообщении. Под стражу взят бывший первый заместитель генерального директора Главного управления специального строительства Минобороны Виктор Школык. Как стало известно газете «Коммерсант», арест последовал сразу после очных ставок, проведенных между ним и двумя другими фигурантами уголовного дела о коррупции при строительстве объекта в Новороссийске. Гендиректор фирмы-подрядчика Алексей Червяков также взят под стражу. В Азербайджане лица, создающие и распространяющие материалы сексуального характера с использованием искусственного интеллекта, получат наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Соответствующая статья вносится в Уголовный кодекс страны по указу главы азербайджанского государства Ильхама Алиева, подписанного в среду. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. В России растет доля наличного оборота. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о перебоях с мобильным интернетом и влиянии возросшей налоговой нагрузки. Законопроект об аннулировании вида на жительство могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России не менее 10 месяцев в течение года мигрантах. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за законностью пребывания мигрантов на территории России, их занятостью и доходами. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Подробности на Business FM. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки. Но главным фактором остается перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
6: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеин «Take and Wake» Алексей Петропольский.
7: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
6: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
8: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признаки очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
6: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности. Я объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Законопроект об аннулировании вида на жительство и разрешения на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ уже находится на рассмотрении. По мнению Володина, новая мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов на территории России, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист-эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
9: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
5: Евгения Сугутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. 1200 компаний в сфере туризма были ликвидированы в России за первые 3 месяца этого года. Эксперты объясняют происходящее снижением спроса, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Подробности на Бизнес ФМ, а сейчас Минфин возобновляет операции с валютой. В мае министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Операции будут производиться в период с 8 мая по 4 июня. Всего на покупку иностранной валюты и золота с учетом дополнительных нефтегазовых доходов в мае и отложенных операций за март и апрель затраты составят более 110 миллиардов рублей. Действие бюджетного правила Минфин приостановил в марте из-за снижения нефтегазовых доходов. Названные Минфином параметры оказались меньше, чем ожидал рынок, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
10: Минфин опубликовал данные по покупкам валюты в ближайший период, как и ожидалось, и анонсированная сумма с 8 мая по 4 июня анонсировали чуть выше 100 миллиардов, 110, и с учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования 5,8, там получается в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым. Из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. С одной стороны, конечно, для рубля это позитивная новость, поскольку покупки сильно ниже ожиданий, но здесь еще все зависит от того, какая будет цена на нефть. Потому что только что прошла новость о том, что Трамп очень близок к переговорам по мирному урегулированию с Ираном, и переговоры эти близки к завершению. Ну, опять же, здесь это пока слова, дождемся действий. Но если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону, наверное, 75-70. Я бы не стал говорить столь кардинальные цифры. Движение рубля на вне рынке сразу было в эту сторону, даже уходило в район 74,5. Посмотрим, как закроется в первую очередь неделя. Будем ожидать конца месяца, чтобы сделать прогноз на начало лета. Это до ближайшего заседания ЦБ, которое состоится во второй половине июня по ставке. А так я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
5: Михаил Ханов, финансовый эксперт. По данным Минфина, в апреле объем дополнительных нефтегазовых доходов составил 21 миллиард рублей, тогда как в марте было недополучено 234 миллиарда. Министерство не стало раскрывать свои ожидания по дополнительным нефтегазовым доходам в мае. По расчетам аналитиков, доходы могут быть на уровне в 320 миллиардов рублей. С учетом новых объявленных Минфином объемов операций, ЦБ перейдет к покупке валюты на 1,2 миллиарда рублей в день. В последний раз ЦБ покупал валюту в рамках бюджетного правила в январе 2022 года. Цифры скромные, рынок уже реагирует, констатирует директор по инвестициям «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.
11: Мы возвращаемся к действию бюджетного правила. Оно определяется ценами на нефть. Если мы говорим о том, что цены на нефть будут оставаться на высоких уровнях, текущих, то Минфин будет продлевать покупки. Мы ждали, что эта цифра будет больше. И мы видим, что не только мы, на самом деле и рынок отчасти ожидал, что эта цифра будет больше, банально по реакции рубля относительно мировых валют, в частности юаня, который торгуется на бирже. Поэтому, учитывая в том числе какие-то отложенные операции, да и вопрос, как ЦБ будет это все делать, зеркалировать на московской бирже, то у рынка пока негативная реакция, если мы говорили о том, что позитивной было бы, например, ослабление рубля относительно корзины мировых валют.
12: Какой коридор значений для рубля вы бы прогнозировали?
11: Смотрите, я считаю, что покупки, неважно в каком объеме, это уже неплохо, но глобально, средне-долгосрочно рубль сильно переоценен, и именно снижающаяся ключевая ставка будет играть доминирующее значение в вопросе его стоимость относительно доллара, относительно юаня, поэтому на горизонте 12 месяцев мы говорим, что рубль уйдет выше 90 рублей, и все это будет определяться именно снижением ключевой ставки, ну и, соответственно, снижением дифференциала ставок по валютным бумагам, валютному межбанку и по рублевому.
5: Илья Голубов, «Ренессанс Капитал». Еще до всплеска нефтяных доходов из-за ситуации на Ближнем Востоке в конце февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает возможности новой корректировки бюджетного правила путем снижения базовой цены. Тогда Минфин объявила о решении не проводить в марте операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Приостановка операции была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая.
3: Узнал о войне. Евгений Касперский, бизнесмен, программист, один из основателей и глава компании лаборатории Касперского.
13: военная тема, она всегда была где-то рядом. Но совершенно точно в первом классе был уже в теме, потому что в первый класс я пошел в школу номер 3 в Хлебниково, школа имени Гастелло, летчика, который совершил подвиг. Там на линейке, на утренниках нам эту тему рассказывали, показывали. А с какого момента пришло сознание трагической страницы истории? Вы знаете, постоянно как бы открывается все новая и новая информация и понимание того, что какая-то была катастрофа, какая-то была трагедия и какой это был подвиг всего народа. Он чем дальше становится ярче и понятней.
3: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена правления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи курса.
3: Погода в Москве.
5: А в Москве сейчас плюс 22 градуса, ясно. Ночью ожидается плюс 13 градусов, завтра днем до 27, облачно с прояснениями, временами возможен небольшой дождь. В пятницу похолодание, плюс 16, облачно, также небольшой дождь. Есть шансы, что в субботу, 9 мая, осадков не будет, но будет прохладно, около 14 градусов. «21.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. В СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью «Бизнес FM» сказал, что новая лента будет сниматься по его повести, и он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалом «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 27-м году. Премьера культового кино о взрослении и отношении отцов и детей состоялась в 1986 году. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью ТАСС ее представители назвали новый фильм, цитата, «новым взглядом на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня». В интервью «Бизнес-ФМ» гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
15: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
16: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
15: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
16: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
15: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
16: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
15: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
16: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. Я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
15: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
16: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
5: Карен Шахназаров, гендиректор киностудии «Мосфильм», режиссер. Режиссер новой экранизации Илья Ермолов сказал «Бизнес-ФМ», что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм. Действие переносится в наше время, сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал режиссер Илья Ермолов.
17: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у «Курьера», и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет, и не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, данных тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был, больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
15: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально в последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что с сериалами вроде ситуация получше.
17: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
5: Илья Ярмолов, кинорежиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Бадоев продолжит.
18: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые ательеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, юнист Таймурханлы.
19: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
18: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
20: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
18: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Рука Веры – это золотой самородок, найденный в 1980 году с помощью металлоискателя в австралийском штате Виктория. Его вес составил около 27 килограммов, а покупателем более чем за 1 миллион долларов стала американская сеть казино Golden Nugget, что и переводится как «золотой самородок». Рука Веры действительно с определенного ракурса напоминает кисть человеческой руки. Самородок выставлен для обозрения в отделении казино в Лас-Вегасе. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 21:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. В Евросоюзе жестко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Суд Москвы арестовал в качестве обеспечительной меры все спорное имущество бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова на сумму более 7 миллиардов рублей. Как ранее сообщали в Мосгорсуде, Генпрокуратура просит обратить доход государства, земельные участки и здания Подмосковья и Северной Осетии, оформленные на доверенных лиц и аффилированные коммерческие организации, денежные средства, транспортные средства премиум-класса. Предварительное судебное заседание назначено на 13 мая. Израильские ВВС нанесли удар по южному пригороду Бейрута, не предупредив заранее об авианалете населения города. Как сообщил телеканал Аль-Хадад, в ходе воздушной атаки ликвидирован командир спецподразделения Радван шиитской милиции Хезболла Малек Балут. Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на выборы, сообщил радиостанция РТЛ, ссылаясь на апелляционный суд Парижа. Таким образом, бывший президент Франции не будет носить электронный браслет, с которым он должен был отбыть 6 месяцев реального срока по этому делу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 21:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах. Это топливо и продовольствие. По мнению регулятора, такие комментарии могут быть сигналом для участников рынка для повышения цен на товары. А что грозит за прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран, на что и как это повлияет. И конец мобильного рабства. С 1 сентября россияне смогут переехать в другой регион со своим номером мобильного и при этом перейти на местный тарифный план. Почему это правило не действовало раньше и что изменится теперь? Подробности на Business FM. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
18: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
2: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, истребовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение — это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
18: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
21: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает практически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело, опять-таки, к последствиям для рынка.
18: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. Кабмин обсуждает меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить пошлины на поставки из недружественных стран. А зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит, об этом Наталья Шашина.
3: Бизнес говорит.
22: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
23: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
22: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
1: если будет заградительные пошлины ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительные пошлины ввести, тогда уж это не хорошо. Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлины НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
4: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
1: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
22: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
7: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
22: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
5: Переехать в другой регион со своим номером мобильного. Россиян окончательно освободят от так называемого мобильного рабства. С 1 сентября будет разрешено сохранение номера мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Такое постановление приняло правительство. Чтобы принести номер, абоненту нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Что означает это нововведение? Почему раньше, если абонент переезжал, но продолжал пользоваться прежним номером, ему приходилось переплачивать? И что изменится теперь? Объясняет гендиректор ТМТ «Консалтинг» Константин Анкилов.
8: Две важных составляющих. Первое – это звонки с мобильного на городской, например, телефон местный или с мобильного на мобильный. Они могут тарифицироваться в данном случае как междугородные. Переехали мы, допустим, из Волгограда в Петербург. Звоним на городской номер Петербурга. Соответственно, разговор здесь может тарифицироваться как разговор из Волгограда в Петербург, потому что у нас номер закреплен за Волгоградской областью. Соответственно, сейчас эта проблема будет с ним. Вторая составляющая – это переход к другому оператору с сохранением номера. Здесь у нас ситуация, как из той шутки, где карточку получали, туда и идите. Переехав с того же самого Волгограда в Санкт-Петербург и решив перейти к другому оператору, это сейчас сделать можно было, только вернувшись в Волгоград и там проводя такие операции. С волгоградского оператора 1 перейти на петербургского оператора 2 сейчас было невозможно. И вот эта инициатива сейчас, она такую возможность даст. Что здесь с негативной точки зрения можно посмотреть? Ну, есть дополнительные расходы для операторов, соответственно, это будет в конечном итоге, видимо, ложиться на абонента, как всегда, дополнительные расходы. Еще один аргумент за то, чтобы в какой-то момент повышать тарифы.
5: Константин Анкилов, ТМТ Консалтинг. Пока непонятно, как долго будет осуществляться перенос номера телефона из одного региона в другой, и будут ли еще условия, помимо подачи заявлений, которые должен будет выполнить абонент. Чипы не пахнут. Японский производитель сантехники внезапно заработал на популярности искусственного интеллекта. А производитель унитазов из Японии, компания Toto, накануне объявила о диверсификации бизнеса и планах увеличить выпуск полупроводниковых компонентов, в том числе чипов для ИИ. И тут же на этом заработала. На фоне новости акции компании за сутки взлетели на 18% до максимальных значений с 2021 года. С начала года рост стоимости акций Toto составил более 46%. Схожий с производителем сантехники стратегии на фоне бума ИИ, возникшего из-за этого дефицита памяти, придерживаются и многие японские компании, отмечает Financial Times.
6: Миру компания Тото более известна как производитель сантехники и умных биде-крышек для унитазов. И мало кто знает, что она же является вторым по величине в мире производителем электростатических патронов, элементов, необходимых для создания чипов памяти. В Тото считают, что в следующем году их технологическое подразделение увеличит продажи на 27%, и к концу 2028 года после инвестиций в размере 30 миллиардов йен еще и нарастит производство. Из-за бума ИИ похожие планы сейчас у многих японских компаний, и этим они привлекают интерес инвесторов. Так, косметический гигант Као в прошлом году ворвался в отрасль полупроводников, запустив новый завод. То же сделал и производитель приправ спортивного питания и пищевых добавок Ajinomoto. Компания планирует к 2030 году нарастить выпуск изоляционной пленки, критически важной для производства материнских плат. Что касается ТОТО, то хорошие результаты их технологического подразделения – хорошая новость для компании, особенно сейчас на фоне угрозы для ее основного бизнеса – производства сантехники. Из-за ближневосточного конфликта и энергокризиса велика вероятность скорого дефицита клея и пластика, необходимых для производства. Компания уже заложила в планы потери в размере 7 миллиардов йен.
5: По состоянию на 26 год Тото занимает 87% рынка электронной сантехники в мире, следует из данных Евромонитор. В середине апреля компания на фоне конфликта США и Ирана приостановила прием заказов на ванны, и хотя позже возобновила его, некоторые компоненты для завершения проектов подрядчики не могут получить до сих пор.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, с ростом использования соцсетей и мессенджеров в нулевые годы родилась гипотеза о массовой мировой интровертизации. Теория предупреждает человечество о том, что оно движется к полному отказу от живого общения, к социальной изоляции и утрате личной эмпатии. Большое американское исследование действительно показало, что с 2003 года время очного общения постоянно сокращалось и достигло минимума в пандемию. Но после ее окончания последовал новый всплеск живой коммуникации, хотя и не достигший уровня интенсивности начала века. Люди не разбежались по отдаленным поселкам, урбанизация продолжается. И сегодня социологи говорят, что

0: Цены на газ. В противовес росли бумаги производителей драгоценных металлов. В целом цветной металлургии, ну, в основном это акции «Полюса», которые подорожали примерно на 5% на фоне того, что выросли цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции, данные от Росстата показали даже дефляцию. За неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены снизились на 0,02%, что очень не характерно для текущего времени года. Обычно дефляция характерна для конца лета, начала осени, а сейчас май. Но, тем не менее, дефляция 0,02%. Ну, это хороший результат, на самом деле. Да и в целом, если посмотреть на недельные показатели, то около нулевые они в основном были. И 0,05 недели ранее, перед отчетной неделей, еще ранее 0,01 была инфляция, еще ранее нулевая. То есть, в целом, все в этом показателе неплохо складывается. А если посмотреть на годовые темпы роста потребительских цен, то на 4 мая 5,56 была, 5,62 на 27 апреля. Годовая инфляция, замедление, причем вплотную годовая инфляция приближается к прогнозу Банка России, к верхней, скажем так, границе прогноза в 5,5%. Нижняя 5%. Посмотрим, насколько быстро мы войдем вот в этот коридор прогнозный. Ну и, соответственно, во многом от этого будет зависеть и решение Банка России по ставке. Но рынок пока не верит, что Банк России способен каким-то более быстрыми темпами ставку снижать. Хотя, если инфляция будет развиваться вот в ключе последних недель, то, может быть, рынок и поменяет свое мнение. Рубль сегодня вырос очень заметно. Китайская валюта упала сразу на 11 копеек, в район 10 рублей 95 копеек, а доллар вновь упал ниже 75 рублей, причем как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Ну, здесь рынок увидел цифры от Минфина, данные от Минфина, параметры будущего бюджетного правила, и, в принципе, ничего страшного не произошло на самом деле. С учетом того, что министерство будет покупать на внутреннем рынке валюту либо золото, и с 8 мая по 4 июня планирует общий объем покупок чуть выше 110 миллиардов рублей. То есть ежедневный объем это 5 миллиардов 800 миллионов. Но если учитывать и операции Банка России по продаже валюты на 4,6 миллиарда, то получается, что Банк России вместе с бюджетным правилом будет покупать, чистый покупатель, но покупать лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей. Это крайне низкий объем. Рынок даже на такое не рассчитывал на самом деле. Были прогнозы, и прогнозы сводились к тому, что гораздо-гораздо выше будут объемы. Но если брать Минфин, там о 5-6 миллиардах никто и не говорил. Там все прогнозы были выше 10. Так что хорошая новость для рубля. Она, может, краткосрочная, как обычно, но хороший. Рынок сегодня эту хорошую новость отыграл. Что касается цен на нефть, то, похоже, рынок нефти нацелился все-таки на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, падали в моменте ниже 100 долларов за баррель, но потом все-таки вернулись выше 100, торгуются в районе 101-102 доллара. Но здесь все-таки противоречивая информация. С одной стороны, издание Axios написало о том, что переговорщики, ну, со стороны США переговорщики говорят о том, что приближается к согласованию с Ираном некого меморандума о взаимопонимании. Вроде как уже переговорщики или посредники пакистанские получили все эти документы, все меморандумы. Но, с другой стороны, в Иране говорят о том, что это список желаний США. Так что не все до конца здесь понятно, как обычно, но рынок решил скорректироваться. Пока, во всяком случае.
1: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь, вдруг и ничего не чувствуешь.

0: было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
1: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
0: «Я никогда не видела китов в жизни», – продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
1: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. К этому невозможно привыкнуть.
0: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом. На Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» нефтяной компании НИС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? А законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
6: Высокие цены на нефть держатся два месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
7: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
6: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
6: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
9: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
6: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере иммиграционного права Евгения Сагутская.
10: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет, с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
5: Евгения Сагутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным ДОМРФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
11: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, по семейной ипотеке, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получается получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
5: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
12: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», владелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
13: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
12: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
14: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
12: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держи. Курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Убадоев продолжит.
15: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность. Но сейчас на рынке все на равных условиях», говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, юнист Теймурханлы.
16: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
15: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
17: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стране, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
15: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
18: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
19: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать тому, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
18: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
20: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйвера, роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
18: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
21: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, слово молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом, и они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льготных. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
18: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
0: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
1: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
0: Но это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
5: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. В ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
22: Узнал о войне. Михаил Борщевский, доктор юридических наук, заслуженный юрист России.
23: Я родился через 10 лет после окончания войны, поэтому о войне я узнал, конечно, в раннем детстве. Как точно я не помню, помню только момент, что у нас во дворе, я жил в коммуналке на Арбате, во дворе был мужчина, у которого не было обеих ног, и он на такой деревянной дощечке, подшипники были как бы колесиками, и вот он ездил по двору. Я спросил, а почему у дяди нет ног? И мне сказали, что это он воевал, и у него на войне, значит, вот отрезало ноги. Истинную правду про войну мы только сейчас эпизодически узнаем. Колоссальные жертвы потом были принесены, колоссальные потери. Но то, что это величайшая победа российского, советского народа, для меня это неоспоримо совершенно.
22: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес FM». Все золото мира. Золото дураков, по-английски «fool's gold» – это пирит или железный колчедан. Он часто имеет ярко-металлический блеск с желтым или золотистым оттенком. Внешне этот минерал очень похож на самородное золото. Есть даже поверье, что там, где находят пирит, золота быть не может. Однако это неверно. Даже в самом минерале золото может присутствовать в виде мельчайших скоплений или примесей, хотя экономические извлечения драгоценного металла из пирита нецелесообразно. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников в Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах. Это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес-ФМ», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес-ФМ». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Бадоев продолжит.
2: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
7: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников и требовать переписку в сторону, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение – это предостережение. Они пачкам погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
2: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица, комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
6: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело, опять-таки, к последствиям для рынка.
2: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
5: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
8: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдот в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение. Я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или касации все-таки такое абсурдное.
8: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
10: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор, после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
8: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
5: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986-м. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
11: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
17: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
11: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
17: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
11: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
17: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
11: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
17: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
11: Вам не снился фильм «Вера» выходил?
17: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
5: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью Business FM сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм. Действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
12: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, данных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то было «больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером». А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы, не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
11: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что с сериалами вроде ситуация получше.
12: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
5: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в V веке до н.э. эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
18: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует 500 миллионов долларов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес ФМ». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена», а на матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
3: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны Лукойл-арены полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного

0: В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодара» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
3: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет Бизнес ФМ гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
4: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
3: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
5: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не хорошо.
6: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
7: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
6: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
3: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
8: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. И не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы сверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
3: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги полюса

0: и норильского никеля. Ну и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина, информацию, естественно, рынок ждал, и оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операций, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже $100 за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе $102-101 за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражают реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держится выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Англичанин Чарльз Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов. Культ наличности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Бликулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании НИС. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес-ФМ. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
4: Высокие цены на нефть держатся два месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
5: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
4: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
6: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
4: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
7: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
4: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
8: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сагутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным ДОМРФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
9: рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточений по льготным программам, по семейной ипотеке, и те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
1: Дмитрий Аракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
10: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доли наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
11: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то в принципе просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
10: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
12: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
10: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 0,4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Бадоев продолжит.
14: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые ательеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, юнист Таймур Ханлы.
15: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки, особенно маленьких, это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
14: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
16: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
14: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
17: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
18: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать тому, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
17: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
19: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
17: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
20: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом, и они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
17: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
0: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей, вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
21: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы. Да?
0: Но это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
13: Узнал о войне. Евгений Забелин. Основатель компании EN Cars.
22: В детстве я всегда интересовался историей. Естественно, про Великую Отечественную войну я узнал рано и знал достаточно много и, скажем так, подробно. В семье, поскольку бабушки и дедушки все были ветеранами тыла, поэтому про войну мы говорили, про это, безусловно, рассказывали, про эти тяжелые времена, которые тогда были. День Победы всегда был священный праздник. Это такой и одновременно личный, и одновременно общий праздник. Ну вот все время в кругу семьи традиция для нас семейная всегда обязательно смотреть по телевизору всей семьей парад на День Победы. Особенно, наверное, врезалась в память. Я вот помню, когда рассказывал бабушке, когда они жили в Москве, и когда бомбили Москву, бабушка у меня 13-летним ребенком в районе Богородской, на крыше Богородских бань, они детьми собирали снаряды фугасово упавшие, которые не успели загореться, чтобы не было пожаров. Вот они скидывали с крыши.
13: Узнал о войне. Специальный проект «Бизнес ФМ». Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Ухта, Республика Коми, 90 тысяч жителей. О том, что на реке Ухте есть нефть, которую можно буквально собирать с поверхности речной воды, было известно с 16 века. После перехода к промышленной добыче, которая началась уже в Советском Союзе, поселок Ухта получил статус города.
23: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
13: В
2: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников в Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес-ФМ», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес-ФМ». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
14: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
4: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. Инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, истребовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предупреждение — это предупреждение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
14: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
5: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
14: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
6: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдотов стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
7: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, то, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурдное.
6: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
8: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
6: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. В СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда компании «Кинотека». В интервью «Бизнес FM» гендиректора киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
9: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
10: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
9: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
10: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
9: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
10: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
9: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра, в сериалах еще как-то неплохо все?
10: Это не адаптация, это экранизация, тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. Я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
9: Вам не снился фильм «Вера» выходил?
10: Слушайте, все американское кино на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
1: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью «Бизнес FM» сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
11: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был, больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
9: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что с сериалами вроде ситуация получше.
11: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
1: Илья Ермолов – режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
17: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более двух пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать в ручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство трех заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.

0: обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена», а на матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
1: Это было настоящее дерби, ни много ни мало. Голы, много борьбы, ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены, буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака», он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 20 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусяну вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0 «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
0: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодар» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит, об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
3: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес.ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртышев.

0: 5% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
1: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
2: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не хорошо.
3: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
4: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
2: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели. То же самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало. Потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого. И покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это. Потому что сбытом стало трудно.
1: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
5: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
1: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
6: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались Ну и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту. Но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операций, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже $100 за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе $102-101 за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц

0: Но неназванных американских официальных лиц сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились и сообщения самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Аксиос с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражают реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держатся выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства Agenda, сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату – ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
2: Карьера на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания КФТ «Senator Treasury» предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании НИС. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес-ФМ. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Высокие цены на нефть держатся 2 месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
6: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
5: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
5: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
8: то останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
5: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешения на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
9: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сагутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным ДОМРФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
10: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточений по льготным программам, по семейной ипотеке, и те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16,9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
1: Дмитрий Аракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
11: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
12: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
11: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
13: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемый peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
11: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена направления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвыч сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Бадоев продолжит.
14: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность. Но сейчас на рынке все на равных условиях», говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймурханлы.
15: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
14: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
16: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
14: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
17: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого, в 24-м, потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
18: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать того, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
17: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
19: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйверов роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
17: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
20: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них все-таки не получилось дружбы с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
17: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
0: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
21: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
0: Ну, это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают – пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Бизнес-ФМ, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли двое, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах – это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес-ФМ», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес-ФМ». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
14: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
3: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, истребовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение – это предостережение. Они пачкам погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения. Обращение внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
14: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
5: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело, опять-таки, к последствиям для рынка.
14: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Убадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
6: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдот в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
7: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, что на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение. Я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или касации все-таки такое абсурдное.
6: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
8: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор, после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
6: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
9: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
16: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
9: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
16: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
9: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
16: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
9: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
16: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума от адаптации, экранизации.
9: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
16: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
1: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью Business FM сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
10: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, зарегистрированных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
9: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что с сериалами вроде ситуация получше.
10: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
1: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
2: «Узнал о войне». Лев Лещенко, народный артист России.
11: 45-й год. Я жил рядом с полком Богородским. И помню, что во дворе было какое-то торжество. Очень шумно было вечером. Какие-то фейерверки были. И они не совсем, может быть, в эти 3,5 года свои понимал, что это... В принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь. Это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
2: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
17: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале пути регионов Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
12: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусиану вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
23: «Бизнес говорит».
13: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну, объясняет «Бизнес-ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина

0: процентов поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
1: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
2: Если будет заградительная пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительная пошлина ввести, тогда уж это не хорошо. Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
3: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
2: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и не покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
1: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
4: Не знаю, насколько нам это поможет, как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. И не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы, запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы сверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
1: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операций, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не назван.

0: главных американских официальных лиц сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Аксиос с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держатся выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России не только. Судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода. Можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садиться в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет в вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
2: Сумма технологий на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания КФТ «Senator Treasury» предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании «НИС». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Бизнес FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
6: Высокие цены на нефть держатся два месяца, с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
7: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, Соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
6: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
8: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
6: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
9: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
6: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере иммиграционного права Евгения Сагутская.
10: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
1: Евгения Сагутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Дом.РФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
11: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, по семейной ипотеке, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее, тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получается получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее, ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
1: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
12: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
13: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
12: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
14: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами, в том числе, то есть переводы друг другу, так называемые peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
12: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Авликулеев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстрорастущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена правления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 0,4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Убадоев продолжит.
16: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые ательеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, юнист Таймурханлы.
17: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки, особенно маленьких, это электронная система бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
16: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
18: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
16: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
19: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за 3 десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
20: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать тому, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизить при благоприятных условиях.
19: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
21: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйвера, роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
19: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
22: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, условно, молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
19: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
0: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
3: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
0: Ну, это скорее продолжение общей системы, хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе, а там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
1: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
2: Между делом с Кирой Альтман.
4: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь, но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
23: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы. И вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими, почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1,5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
4: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
24: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли 2, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии.
6: Россию.
7: Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах. Это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес-ФМ», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес-ФМ». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
16: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Ricom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
8: Формулировки ФАС оставлять желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, требовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение – это предостережение. Они пачкам погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращения. Обращение внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
16: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
6: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело, опять-таки, к последствиям для рынка.
16: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
9: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдот в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, когда на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или кассации все-таки такое абсурдное.
9: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
11: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор, после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
9: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
1: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести. Он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить «Нового курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда кинокомпании «Кинотека». В интервью Business FM гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
12: Как вы относитесь к этой идее адаптации «Курьера»?
13: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили «Курьер». Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
12: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
13: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что «Курьер» до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался «Курьер».
12: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим «Курьером».
13: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
12: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
13: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума от адаптации, экранизации.
12: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
13: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
1: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью Business FM сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
14: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, зарегистрированных, тоже на самом деле заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был: больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальный вопрос не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
12: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино вот буквально в последние годы? Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что с сериалами вроде ситуация получше.
14: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
1: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
25: «Узнал о войне». Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой».
15: Как я себя помню в осознанном возрасте, я, конечно же, всегда знала об Великой Отечественной войне. Почему? Потому что у меня дедушка прошел всю войну. У него было 6 детей, и, конечно же, включая моего папу, мы всегда все знали, собирались, но он был раненый, прожил не так долго. Мне запомнилось, что он играл на гармошке. Вот он войну прошел с гармошкой. Вот оттуда мои осознания детские. Нужно было обязательно веселить, поддерживать боевой дух. 4 года гармошка была с ним.
25: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
19: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
19: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это 3-й алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
17: Это было настоящее дерби, ни много ни мало. Голы, много борьбы, ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 20 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусяну вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле, но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову, но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
1: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре «Краснодар» и «Московского Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. В Кабмине обсуждают меры, которые давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
25: «Бизнес говорит».
0: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес-ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
3: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую

0: полностью вообще замещаем уже давным-давно.
1: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин обсуждает меру на фоне снижения производства российских мебельщиков. Почти на 7%, пишут «Известия». Владелец калининградской мебельной фабрики «Максик» Макс Ибрагимов в целом поддерживает идею, но с оговоркой.
2: Если будет заградительный пошлина ввести иностранный товар, я считаю это нормально, потому что если это выпускается у нас. Если у нас их не выпускают, у нас такого нету и вообще никогда не будет, и заградительный пошлина ввести, тогда уж это не хорошо.
3: Ну, конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
4: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
3: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что сбытом стало трудно.
1: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Бауфлекс» Станислав Левочкин.
5: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. Я не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы сверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
1: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были и растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операций, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетные правила и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик

0: предварительного соглашения США и Ирана вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Аксиос с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляет собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держится выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами – витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали, хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Бликулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской МОЛ, с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефть». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания KFT Senator Treasury предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» нефтяной компании НИС. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту и золото на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время. Речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным ДОМРФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Business FM. Минфин в мае потратит на покупки валюты и золота 110 миллиардов рублей. Рубль отреагировал на эту новость укреплением. Курс юаня на Мосбирже упал ниже 11, а доллар на межбанке ушел ниже 75 рублей. Параметры валютных операций оказались заметно ниже ожиданий рынка и прогнозов аналитиков. Подробности у Михаила Задорожного.
5: Высокие цены на нефть держатся два месяца с конца февраля, когда Израиль и США начали войну с Ираном. Соответственно, были основания думать, что нефтегазовые доходы России тоже подросли. А значит, Минфину будет что потратить, когда он вернется на валютный рынок. В реальности Минфин, который начнет покупки по бюджетному правилу с 8 мая, будет тратить на это меньше 6 миллиардов рублей в день. ЦБ, наоборот, валюту будет продавать. Это так называемое зеркалирование, закрепленное в основных направлениях государственной денежно-кредитной политики. С учетом этого влияние на валютный рынок будет минимальным. Эксперты ожидали, что Минфин потратит на покупки примерно в 3 раза больше, чем объявлено, отмечает главный экономист Т-инвестиции Софья Донец. Но дело в том, как считать. Аналитики ориентируются на мировые цены на нефть, а ведомство Антона Силуанова на то, что поступает в бюджет от продажи нефти и газа, продолжает Софья Донец.
6: Минфин рассчитывает объем операций, исходя из ожидаемого притока средств от нефтегазовых доходов. Но, видимо, регулятор больше знает, чем мы, не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно, ну и соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
5: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
7: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
5: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до 60 долларов за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
8: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
5: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
4: Законопроекты об аннулировании вида на жительство и разрешении на временное проживание мигрантов могут успеть принять в весеннюю сессию. Речь о мигрантах, работающих в России менее 10 месяцев в течение года, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ находится на рассмотрении. По мнению Володина, мера позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов, их занятостью и доходами. Смысл законопроекта объясняет юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сагутская.
9: Законопроект не новый, про него с начала года говорят и обсуждают его. Здесь все опять-таки направлено на усиление контроля за доходами иностранцев. То есть здесь вот только в этом контексте. Не потому что аннулировать, ужесточить. Здесь именно вот этот вот шлейф законопроекта про контроль за доходами. Для того, чтобы их легализовать, для того, чтобы их открыть. К чему все это ведется? Хотят обязать, если иностранец приехал работать, чтобы у него был доход, и он работал, ездил вахтовым методом. Если иностранец привозит семью, значит, он официально, как минимум по прожиточному минимуму, должен доказать, что он может содержать и себя, и всю семью, которую он сюда привез. То есть ему нужно будет подтверждать, что он содержит семью, каждого иждивенца, супругу, каждого несовершеннолетнего. То есть если он привозит родителей, чтобы и родителей тоже он мог содержать. Поскольку здесь подключается и МВД, и обмен данными с налоговой будет с ФНС, и эта система будет автоматизирована к этому. А про аннулирование РВП и ВНЖ здесь говорится, что то есть добавляется про трудовую деятельность. В контексте чего? Каждый иностранный гражданин, который проживает по РВП и ВНЖ, обязан подавать ежегодное уведомление о проживании. И он должен предоставить, на какие средства он весь этот год существовал на территории Российской Федерации. Некоторые иностранцы предоставляют, например, справки о том, что у них есть средства на счету на сегодняшний день. Но средства на счету на сегодняшний день это не подтверждает, что он проживал на эти деньги в прошлом году, да, весь этот год. То есть, получается, он работает неофициально, он скрывается от налогов, а если у этого иностранца большая семья и он не работает, у него 2 ребенка, 3 ребенка, жена, 1 ребенок, на какие деньги они здесь живут?
4: Евгения Сагутская, эксперт в сфере миграционного права. С января по март этого года в России было аннулировано 8 тысяч видов на жительство у мигрантов. Это почти на 90% больше, чем за тот же период прошлого года. Число выданных разрешений на временное проживание и ВНЖ снизилось на четверть. Ипотека набирает обороты. По данным Дом.РФ, в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на 28% больше, чем в том же месяце прошлого года. Сейчас объемы кредитования составили 359 миллиардов рублей, рост 24% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Но говорить о восстановлении рыночной ипотеки пока еще рано, продолжает учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
10: Рынок обычной ипотеки постепенно оживает в целом, и это зависит от решений по ключевой ставке Центробанка. Пока что глобально, конечно, ситуация не поменяется, и с учетом даже ужесточения по льготным программам, семейной ипотеки, те изменения, которые у нас прогнозируют в ближайшей перспективе, касаемо изменения ставок, зависящих от количества детей, возможно, еще прописка и так далее. Тем не менее, льготные ипотеки забирают достаточную часть доли рынка, это как минимум 50-60%, ну а остальное это действительно рыночная ипотека, которая пока начинает свой путь к оживлению. Средняя рыночная ипотека сейчас у нас 18-19%, но опять же все зависит от критериев по заемщику, от первоначального взноса. Самый низкий порог касаемо рыночной ипотеки на первичный вторичный рынок, если мы не учитываем льготные программы, это 16-9%. В принципе, такую ставку получить в банках возможно. Но, конечно же, это даже с учетом того, что это достаточно интересное предложение в текущих реалиях, тем не менее ежемесячный платеж даже под 16,9, он достаточно высокий. И немногие действительно готовы брать большие суммы ипотеки на покупку жилья. В первую очередь, конечно же, все ждут снижения как минимум рыночной ставки 14%. Тогда, конечно, уже рынок существенно увидит прирост сделок, прирост рефинансирований, а это по факту новые тоже кредиты, которые выданы банками. И рынок вторичного жилья однозначно заживет в полную силу.
4: Дмитрий Ракута, учредитель Ассоциации ипотечных брокеров. Средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до 19,2%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства. Доля налички растет. В апреле объем наличных средств в обращении граждан увеличился на 607 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Эксперты говорят о влиянии возросшей налоговой нагрузки, но главным фактором остаются перебои с мобильным интернетом. Евгений Перечук продолжит.
11: Прирост в 600 с лишним миллиардов рублей в доле наличных средств – это рекорд с осени 2022 года, когда скачок составил почти 930 миллиардов. Тогда стресс-фактором стала волна мобилизации. Сейчас такого четкого маркера нет. Есть несколько причин. В первую очередь, возросшая с недавнего времени налоговая нагрузка и дрейф части малого и среднего бизнеса в серую зону. Обыватель это и так мог заметить по скидкам за оплату наличкой или по отказам некоторых заведений из сферы услуг в приеме банковских карт, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста», совладелец гостиницы «Чемоданов» и сети кофеен «Take and Wake» Алексей Петропольский.
12: В действительности люди платят наличкой больше. Все привыкли к тому, что то терминал не работает, то, в принципе, просят наличные. И фактически все стали обратно ходить с прессом. Даже стал видеть опять в ресторанах, когда написано, что при оплате наличными скидка. Конечно, эта скидка берется не из воздуха. Поэтому говорить о том, что мы возвращаемся к наличным, можно смело. Более того, я даже смотрел отчетность, что многие компании не сдают подотчетные деньги. То есть у них копится наличность в кассе, они ее отражают как наличность. По всей видимости, что-то с ней делают в процессе, пока она у них лежит в кассе. Поэтому, да, такой тренд есть, и он будет набирать обороты, если ничего не поменяется. Конечно, в первую очередь в отношении интернета, потому что без него просто невозможно собирать безнал. А во-вторых, в налоговой политике.
11: Другая причина, подстегивающая спрос на наличку, конечно, перебои с мобильным интернетом. Авиакомпании, банки, сервисы доставки, мобильные операторы – все так или иначе присоединились к предупреждениям о возможных перебоях в оплате картами, QR-кодами или переводами и призывам снять немного наличности. Проблема комплексная, говорит директор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
13: Безусловно, это перебои интернета, не работают терминалы. Понятная история. Второе – это ограничения и различные меры рестриктивного такого характера и дополнительный мониторинг по операциям между физическими лицами в том числе, то есть переводы друг другу, так называемые peer-to-peer. И бизнес старается тоже переходить, где это возможно, на наличную оплату, ну и причины все понятны. Все это вместе, оно действительно приводит к росту наличности, что, конечно, очень плохо. Дедиджитализация и обратный уход в кэш – это, конечно, признак очень плохие, потому что это деградация самой финансовой системы, и ее прогрессивность была всегда в России одной из ключевых положительных качеств. Я уверен в том, что наш банковский цифровой сервис один из лучших или, может быть, даже лучший в мире, и вот им невозможно пользоваться из-за того, что такая история с интернетом. В общем-то, это печально.
11: Центробанк и ранее отмечал резкий рост оборота наличности и объяснял это именно проблемами с интернетом. Они, по оценке регулятора, побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. По данным на 1 апреля, объем наличных средств в обращении россиян составил без малого 20 триллионов рублей, а это более 15% всей денежной массы в стране. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России работает не на кратковременный рывок, а на долгосрочный рост экономики. Такой можно обеспечить лишь при низкой инфляции, сообщил регулятор в официальном телеграм-канале. Никакая экономика не сможет долго показывать высокий рост, если деньги быстро обесцениваются, а люди и компании теряют капиталы и сбережения, указал регулятор. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашения о стабилизации цен. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились на 11,3%. Вьетнам в этом году стал самым быстро растущим направлением зарубежных поездок россиян. По итогам года турпоток может составить 1 200 000, сообщает в среду Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператора. В прошлом году Вьетнам посетили рекордные 690 тысяч российских туристов. По словам члена правления РСТ, гендиректора Space Travel Артура Мурадяна, средний чек по Вьетнаму составляет 78-80 тысяч на человека, вполне сопоставимо со средним чеком на Египет, но чуть выше, чем в Таиланде. Индекс цен на бриллианты весом в 1 карат в апреле сократился на 0,4% в месячном сравнении и на 14,9% в годовом. Об этом сообщило отраслевое агентство «Рапопорт», которое рассчитывает международный индекс цен на бриллианты, передает ТАСС. В агентстве «Рапопорт» отметили, что в течение месяца наблюдалась более негативная динамика в отношении крупных алмазов, которые в прошлом году продавались лучше. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Вольвович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются те средства размещения, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Бадоев продолжит.
15: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги и прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, юнист Таймурханлы.
16: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
15: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
17: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
15: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Сыра в России заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затовариванием складов, пишет российская газета. По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн. Однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Беларуси. Чем обернется такая ситуация, Светлана Чередникова подробнее.
18: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти, а вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
19: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать тому, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизиться при благоприятных условиях.
18: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг Алексей Груздев.
20: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйвера, роста потребления сыров – это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
18: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси. Говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
21: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, слово молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом, и они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы заплатить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льготных. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
18: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
22: В Сингапуре ввели интересные наказания для школьников за буллинг, то есть травлю. В новых правилах Министерства образования страны это названо крайней мерой. Наказание палкой вводится только в отношении мальчиков в возрасте от 9 лет. Осуществлять меры будут уполномоченные учителями с учетом зрелости учеников и только с одобрения директора. В отношении девочек-нарушительниц запрета на буллинг вводят альтернативные меры. Отстранение от занятий, изменение оценки поведения или ее могут просто оставить в школе после уроков. Женщин в Сингапуре запрещено наказывать палками. А вообще эта мера очень распространена в стране, каким бы необычным это ни казалось, говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
0: В Сингапуре вообще многие законы могут показаться странными для людей, которые не знакомы изнутри Сингапуром, но здесь есть и дань традиции, в том числе и колониальным. В Сингапуре действительно за многие виды преступлений, в том числе административных преступлений, полагаются удары палками. Тоже досталось от колониального британского прошлого. Не более 24 ударов. Они наносятся только мужчинам до 50 лет. Доказывать женщин ударами палок запрещено, но в данном случае как раз речь идет о том, что можно давать не более 3 ударов палкой. Палка – это обычно бамбуковая трость длиной чуть более метра и шириной чуть менее 1,5 сантиметра. В общем, это здесь даже не столько болезненное наказание, сколько воспитательная такая унизительная функция. Но есть действительно в Сингапуре целый ряд наказаний, которые могут показаться, ну, как минимум, необычными. Есть запреты на то, чтобы кормить голубей, вплоть до тюремного заключения. В Сингапуре запрещено продавать жвачку, выбрасывать жвачку.
1: Ну и получается, школьная, да, система образования тоже решила применить такие методы, да?
0: Ну, это скорее продолжение общей системы. Хотя даже в самом Сингапуре, если посмотреть на то, как обсуждался этот закон, это считается вообще телесные наказания в школе. А там не просто нецивилизованные вещи, а они просто неэффективны. Многие вообще сомневаются, будет ли это применено в реальности.
22: Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ. ЮНИСЕФ и ВОЗ выступили против телесных наказаний детей, указывая на вред физическому и психическому здоровью. По оценкам ВОЗ, от этого ежегодно страдают в мире около 1,2 миллиарда детей. Решение Сингапура принято на фоне нескольких громких случаев школьной травли, вызвавших общественный резонанс в прошлом году.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Что мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место, но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущую реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример – даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за 2. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
2: Карьера на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
14: У микрофона Сердар Авликулиев. Лечение пострадавших в результате атак беспилотников в Чувашии проводят мультидисциплинарные бригады ведущих специалистов республики. Об этом сообщил Минздрав региона. По последним данным министерства, в результате атаки вражеских беспилотников на Чебоксары 5 мая погибли 2, пострадали 35 человек, из них 11 находятся в больнице. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях, отметили в Минздраве Чувашии. Соединенные Штаты провели очень хорошие, это цитата, переговоры с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что Тегеран отказался от разработки ядерного оружия. За последние 24 часа мы провели очень хорошие переговоры с Ираном, и весьма вероятно, что мы заключим сделку, сказал Трамп журналистам. Мировые запасы нефти в апреле показали крупнейшее падение за всю историю, за исключением периода пандемии COVID, пишет Financial Times, ссылаясь на данные S&P Global Energy. Запасы сырой нефти снизились почти на 200 миллионов баррелей или на 6 миллионов 600 тысяч баррелей в сутки, пишут ведомости. Трейдеры предупреждают, что как только мировые запасы опустятся ниже критических уровней, цены резко вырастут. Точка перелома может наступить уже в ближайшие недели. Московский «Спартак» со счетом 1-0 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче пути регионов «Фанбет» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. В суперфинале «Спартак» сыграет с победителем матча между Краснодаром и московским «Динамо», который состоится 7 мая. Суперфинал пройдет 24 мая на стадионе «Лужники». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о росте цен. Речь о социально значимых товарах. Это топливо и продовольствие. По мнению антимонопольщиков, такие комментарии могут быть сигналом для повышения цен на товары. Чем обоснованы такие выводы и что грозит за такие прогнозы? На мебель из Европы готовят заградительные пошлины в Кабмине. Обсуждают меру, которую давно предлагали российские мебельщики, повысить тарифы на поставки из недружественных стран. На что и как это повлияет? И в России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. Сам режиссер оригинального фильма рассказал «Бизнес-фэм», что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать. Мы поговорили с режиссером новой версии. Это Илья Ермолов. Какой будет новая версия «Курьера»? Подробности на «Бизнес-фэм». ФАС выдала предостережение экспертам за прогнозы о возможном росте цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Прогнозы касались социально значимых товаров, продовольствия и топлива. По мнению регулятора, такие комментарии экспертов могут быть сигналом для участников рынка, чтобы те изменили стоимость товаров. Валерий Убадоев продолжит.
6: Федеральная антимонопольная служба сообщила, что выдала предостережение трем экспертам. Начальник аналитического отдела инвесткомпании Recom Trust прогнозировал рост цен на продовольственные товары, а директор по коммуникациям GIS Mining и генеральный директор ООО Allianz Trax озвучили прогнозы стоимости топлива. По мнению ФАС, такие комментарии могут привести к повышенному спросу среди потребителей, а участники рынка могут воспринять это как сигнал для синхронного повышения цен. Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурентов на рынке нарушают закон о защите конкуренции. За разъяснениями мы обратились в ФАС России. Нам ответили, цитирую, «Публичное заявление о росте цен может расцениваться как нарушение закона о защите конкуренции, если такие прогнозы в СМИ дают должностные лица организаций». То есть, грубо говоря, ФАС увидела в этих комментариях признаки сговора. Но если бы у ведомства были доказательства, то просто предупреждением эксперты бы не обошлись, считает председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
7: Формулировки ФАС оставляют желать лучшего. Суть предостережения заключалась в том, что если будет доказан сговор этих аналитических компаний, тогда они получат ответственность. А пока что только предостережение. ФАС уже может инициировать расследование, и они часто это делают. Они могут вызывать сотрудников, истребовать переписку сторон, привлекать правоохранительные органы. Ну а предостережение – это предостережение. Они пальчиком погрозили, и не более того. Но предупреждение является поводом для начала пристального обращение внимания на этих участников рынка со стороны Федеральной антимонопольной службы. То есть они фактически тем самым показывают и говорят о том, что, ребят, мы за вами наблюдаем, смотрим, поэтому давайте-ка вы поаккуратнее будьте.
6: Это уже не первый такой кейс. Как напомнило ведомство, в начале апреля служба выдала предостережение экспертам авторынка, которые прогнозировали рост цен на автомобили, моторное масло и присадки. Аргументы ведомства тогда были аналогичными. Примечательно, что ФАС обращает внимание на то, что прогнозы давали должностные лица. Комментирует юрист Forward Legal Елена Сатина.
8: Фактически речь идет о должностном лице хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект – это очень широкое определение, которое включает фактически любое юридическое лицо. Понятие должностного лица закон о защите конкуренции не содержит. Поэтому должностным лицом можно назвать любого сотрудника, который официально трудоустроен в юридическом лице и вышел в публичное пространство с каким-то заявлением. Любому сотруднику юридического лица фактически можно выдать предостережение, потому что это не вопрос обладания какими-то конкретными должностными полномочиями. Это просто скорее про то, что сотрудник где-то публично что-то прокомментировал, и это привело опять-таки к последствиям для рынка.
15: За подробностями мы также обратились к экспертам, которые получили предостережение от ФАС, но они воздержались от комментариев. Напомним, что по данным Росстата на начало мая бензин подорожал почти на 4% с января 26-го, что выше уровня общей инфляции. Она составила чуть больше 3% с начала года. Валерий Бадоев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
22: Они не плачут. Администраторы портала «Я плакал» пообещали, что продолжат, цитата, «шутить и постить анекдоты». Так они прокомментировали новость о том, что суд признал информацию с этого ресурса запрещенной к распространению. Решение суда коснулось еще двух порталов с анекдотами. Иван Медведев подробнее.
5: «Я плакал» – один из старейших русскоязычных развлекательных сайтов, появившийся еще в 2004 году. Аудитория «Я плакал» по разным оценкам в пиковые моменты превышала 10 миллионов пользователей. Сейчас сам ресурс оценивает ее в 6 миллионов человек в месяц. Основной контент – мемы, вирусные видео, смешные истории и анекдоты – публикуют сами пользователи, а потом обсуждают все это в комментариях. И вот прокуратура выявила на сайтах «Я плакал», «Анекдотов в стритком» и «Анекдота нет» материалы, которые содержат высказывания, направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности и унижающие человеческое достоинство. Что это за материалы, в решении суда не сказано. Это вызывает вопросы, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: Вообще не видно, что же за информация, что явилось поводом для подобных требований прокуратуры. Более того, обычно по такой категории споров запрещается конкретная информация, то есть конкретное содержание на конкретных страницах. И дальше очень простой алгоритм, потому что если администратор доменного имени удаляет эту информацию, эти странички, то дальше все окей. Но вот сейчас, когда на это смотришь, возникает вопрос. Такое ощущение, что просто есть некая информация. И она признана запрещенной, поэтому домен запретить. Но абсурдное решение, я почти не сомневаюсь, что если она именно в такой форме, то в апелляции или касации все-таки такое абсурдное.
5: Медиа-юрист Михаил Хохолков допускает, что суду конкретику предоставили, но в текст решения ее не взяли, чтобы дальше не распространять запрещенку. Так или иначе, суд с доводами прокуроров, какими бы они ни были, согласился и постановил, что нахождение таких материалов в открытом доступе противоречит федеральному закону о противодействии экстремистской деятельности. В сухом остатке это означает грядущую блокировку вышеназванных ресурсов, говорит эксперт.
10: Сама формулировка решения суда буквально означает следующее. Роскомнадзор, после того, как решение суда вступит в законную силу, должен на основании этого решения внести указанные сайты в реестр запрещенной информации. Это тот самый реестр заблокированных доменных имен, который ведет Роскомнадзор, и фактически попадание сайта в этот реестр означает ограничение к ним доступа на территории Российской Федерации.
5: Важно не путать реестр Роскомнадзора с реестром экстремистских материалов Минюста. То есть попадание адреса портала «Я плакал» в реестр РКН не означает, что репост анекдота про Вовочку, сделанный кем-то пару лет назад, нужно срочно удалять. Репосты безобидного контента с «Я плакал» наказываться не должны. Впрочем, тут возникает вопрос, а что сегодня считается безобидным контентом? Ну а о том, чем закончились прошлые попытки запретить анекдоты, мы хорошо знаем из старых запрещенных анекдотов на эту тему. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес FM.
22: В России выпустят новый фильм «Курьер» по повести Карена Шахназарова. В СМИ это сразу стали называть киноадаптацией или ремейком. Сам режиссер оригинального фильма в интервью Business FM сказал, что новая лента будет сниматься по его повести, он уже передал права на нее другому режиссеру. Это Илья Ермолов, который работал над сериалами «Золотое дно» и «Хирург». Он планирует выпустить нового «Курьера» к 40-летию фильма Шахназарова в 2027 году. Премьера культового кино о взрослении и отношениях отцов и детей состоялась в 1986. Создавать фильм будет команда компании «Кинотека». В интервью «Бизнес FM» гендиректор киностудии «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров рассказал, что не будет участвовать в создании новой экранизации, чтобы не мешать.
11: Как вы относитесь к этой идее адаптации курьера?
17: Да нормально. Это же они по повести делают, не по фильму. Они выкупили права на экранизацию повести, так что хорошо, пускай делают. Я не против. Кстати, сейчас несколько театров поставили курьер. Панков поставил в театре современной драматургии. Хороший спектакль получился.
11: Есть ли у вас объяснение популярности тогда этой повести сейчас?
17: Остается актуальной, потому что в ней тема вхождения молодых людей во взрослую жизнь. Взаимоотношения с родителями. Всегда молодой человек, 17-17 лет, входит в большую жизнь. Всегда он находится в конфликте с ней. Темы, которые не зависят от времени. Есть мобильные телефоны? Нет. Есть искусственный интеллект? Нет. Я во всех случаях так объясняю, потому что я вижу, что курьер до сих пор смотрит. И молодежь, кстати, смотрит, читает, издают, ставят спектакли. Наверное, попадает в современную жизнь. Многое очень похоже в современной жизни с тем временем, когда писался курьер.
11: Неизбежно ведь будет сравнение с вашим курьером.
17: Наверное, будут сравнивать, а в принципе зачем? Я с самого начала сказал ребятам, что я не буду никак участвовать в этом деле. Пожалуйста, пускай делают. Я считаю, что и режиссеры, и авторы должны быть свободны. Я не хочу никак влиять на это. Мое участие передал им права, и все. С удовольствием посмотрю, что у них получится. Наверное, они будут делать по-другому, у них свой взгляд. И я в этом смысле, как сам режиссер, я снимал экранизацию. С одной стороны, я старался, конечно, сохранить автора, а с другой стороны, я какое-то свое делал видение литературных произведений, а я терпимо ко всему этому отношусь.
11: Не будет, наверное, преувеличением сказать, что сейчас бум киноадаптаций, в том числе перестроечного кино. Как вы считаете, впору говорить о проблеме в киноиндустрии с созданием чего-то нового, оригинального, во всяком случае, в части полного метра? В сериалах еще как-то неплохо все.
17: Это не адаптация, это экранизация. Тут не надо путать. Называют ремейк. Ремейк — это когда берут фильм, у которого не было литературной основы. А если берется экранизация, это совсем другое. Повесть, роман, можно сколько угодно ставить. Чехова или Анну Каренину ставили десятки раз. И каждый раз по-разному. Я не вижу никакой проблемы. Понятно, что кино ищет какую-то литературу, которую считает хорошей, находит смыслы новые в этом. И я, кстати, не вижу уж такого бума адаптации, экранизации.
11: Вам не снилось фильм «Вера» выходил?
17: Слушайте, все американское кино сидит на экранизациях. Чуть ли не каждый второй американский фильм снят по какому-то роману. Литература — это всегда основа кино. Весь вопрос, что получится. На самом деле, довольно сложно сделать по-настоящему хорошую картину, которая жила бы на протяжении десятилетия.
22: Карен Шахназаров, кинорежиссер, гендиректор киностудии «Мосфильм». Режиссер новой экранизации Илья Ермолов в интервью «Бизнес ФМ» сказал, что не переснимает культовый фильм и вообще сначала скептически отнесся к идее экранизации повести «Курьер» Шахназарова, но сценарий ему в итоге понравился. Пересечения со старым кино будут, но это будет другой фильм, действие переносится в наше время. Сейчас изменилась профессия курьера, но вызовы у молодых людей те же, сказал Илья Ермолов.
12: Безусловно, есть какая-то узнаваемая структура у курьера, и в этом смысле что-то будет, да, пересекаться. Сейчас я просто не могу раскрывать все карты, мы пока что не говорим о кастинге. Конечно, это будет сделано с уважением к старому кино, но ни в коем случае не пересъем его и попытка взять все под копирку просто в сегодняшнем времени и снять старую картину. Вопросы отцов и детей, вопросы разного понимания сегодняшнего дня у людей разных возрастов, они всегда актуальны, эти темы. Но сегодня как будто бы подходит то время, когда молодые люди тоже не совсем знают, что им делать дальше. Вот я сейчас провожу пробы, встречаюсь с молодыми людьми вот этого возраста, от 17 там, до 20 лет. И не могу сказать, что каждый из них готов с уверенностью ответить, что ему делать дальше, куда идти, учиться, не учиться, работать. Много вопросов, которые стоят перед молодыми людьми, и за этим как раз интересно наблюдать и решать эти вопросы вместе с ними. У нас, конечно, все происходит в сегодняшнем дне. И профессия курьер, которая эволюционировала до одной из самых востребованных, тоже, на самом деле, заставляет поменять оптику. Как вы помните, там запрос-то был, больше никуда не возьмут, но пойдешь курьером. А сейчас молодой человек, когда идет работать курьером, он решает материальные вопросы. Не только свои, но и своих родственников. Профессия стала системообразующей в большом городе. В этом смысле вот тоже интересно на это посмотреть.
11: Как вы объясняете такой бум киноадаптации на позднесоветское кино? Буквально в последние годы. Это такой кризис жанра полного метра, да, потому что сериалами вроде ситуация получше.
12: На самом деле, действительно, у нас с сериалами ситуация лучше гораздо. По этой причине я не снимаю сказки, отбиваюсь от них уже несколько лет. Я тоже очень настороженно отношусь к ремейк, адаптация. И поверьте, когда я получил сценарий «Курьера», я был так очень скептически настроен. Но я прочел его, и он мне понравился. Я увидел в нем что-то, что мне стало любопытным, материал, с которым мне захотелось поработать. Поэтому я взялся, хотя понимал, что это вызов, и понимал, что будет много хейта в эту сторону. У нас каждый фильм, который переснимается или адаптируется, вызывает волну негодования. Это тоже интересный момент. Хейтят люди, которые не имеют к этому отношения. Сам автор повести и фильма дал добро. И молодые люди, с которыми я общаюсь, они тоже не хейтят это. Во-первых, большинство из них не смотрело прошлый фильм. И в этом смысле есть некая преемственность, некий культурный код. Я не вижу, честно говоря, в этом той проблемы, которую, мне кажется, раздувают многие наши борцы за то, чтобы никто ничего никогда не переснимал и не делал.
22: Илья Ермолов, режиссер. Съемки новой экранизации повести «Курьер» Карена Шахназарова начнутся в июне этого года. Подробности об актерском составе проекта пока не раскрываются.
2: «Узнал о войне». Лев Лещенко, народный артист России.
4: 45-й год. Я жил рядом с полком Богородским. И помню, что во дворе было какое-то торжество. Очень шумно было вечером. Какие-то фейерверки были. Я не совсем, может быть, в эти 3,5 года свои понимал, что это... В принципе, я понимал, что это большое событие. Эйфория такая была от того, что началась новая жизнь. Это чувствовалось во всем. После таких трагических моментов, конечно, жизненных, безусловно, люди стали объединяться, и люди были счастливы от того, что мы победили.
2: «Узнал о войне». Специальный проект «Бизнес FM». Компании и корпорации.
18: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
18: Аэрофлот запретил пассажирам провозить более 2 пауэрбанков. Устройство нельзя сдавать в багаж, нужно брать вручную кладь, сообщают РИА Новости. Кроме того, пауэрбанки нельзя заряжать в полете, в том числе с помощью портов, размещенных в креслах самолета. Пользоваться устройствами запрещено во время руления, взлета или посадки. Ручная кладь, где лежит пауэрбанк, должна располагаться не на багажной полке. О планах ввести ограничения на количество пауэрбанков, которые пассажиры могут провозить на борту самолета, заявила также ES7. Алмаз ювелирного качества весом в 190 карат нашли в Архангельской области на месторождении имени Гриба, сообщили ТАСС в компании AGD Diamonds. Это третий алмаз особой крупности, добытый компанией в этом году. Ранее 13 февраля на горно-обогатительном комбинате был извлечен алмаз ювелирного качества весом 229 карат. Мировой производитель чипов NVIDIA инвестирует $500 миллионов в строительство 3 заводов по выпуску оптоволокна для центров обработки данных. Об этом сообщают ведомости. Компания подписала партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning. Предприятия будут размещены в Северной Каролине и Техасе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
22: В студии Алексей Пантелеев. Вы слушаете «Бизнес FM». «Спартак» обыграл ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России по футболу и вышел в суперфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Лукойл-Арена». На матче присутствовал и мой коллега Сергей Гордеев.
13: Это было настоящее дерби. Ни много ни мало. Голы, много борьбы. Ну и, конечно, болельщики. Трибуны «Лукойл-Арены» полностью были заполнены. Буквально 39 тысяч было сегодня на стадионе. Напомню, что на этой стадии Кубка России фан-айди не действует. И за обе команды пришли поболеть такие организованные группы фанатов с песнями, кричалками. Весь матч был очень шумно, атмосферно. Представление на поле тоже было на должном уровне. Первый тайм прошел с преимуществом «Спартака». Он больше атаковал, прессинговал армейцев. Гол пришел довольно неожиданно. Руслан Литвинов в 25 метрах от ворот поймал удачно мяч и пробил точно в верхний угол ворот. 1-0 «Спартак» повел. Но вот начало второго акта этого футбольного представления осталось целиком за ЦСКА. И это неудивительно. Вместо уставшего Лусяну вышел реактивный Глебов. Чуть позже игру армейцев усилил Матье Попович. Армейцы Москвы буквально вдавили «Спартак» в свою штрафную площадь. Опасные прострелы, удары в упор. Было буквально все на поле. Но выручал вратарь красно-белых Максименко. За него же разок сыграла и штанга. На 61-й минуте матча судья показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. Но после просмотра ВАР решение свое изменил. Все-таки желтая карточка. Игра была грубой со стороны армейца, но неумышленной. Последние 20 минут матча активнее смотрелся «Спартак». Армейцы тоже отвечали довольно опасными фланговыми атаками. В последние минуты снова ЦСКА пошел большими силами вперед. «Спартак» имел несколько неплохих шансов, чтобы удвоить преимущество, но в итоге голов больше не было. 1-0. «Спартак» в суперфинале Кубка России. Да, есть и такие суперстадии в этом турнире.
22: Сергей Гордеев. С кем сыграет «Спартак» в решающем матче Кубка России, определится 7 мая в игре Краснодара и московского «Динамо». Начало встречи в 20:30. Мебели из Европы готовят заградительные пошлины. Кабмин обсуждает меру, которую давно предлагали российские мебельщики – повысить пошлины на поставки из недружественных стран. Зачем это нужно и кто в итоге за это заплатит – об этом Наталья Шашина.
2: «Бизнес говорит».
16: Речь в первую очередь о мебели из Италии и Германии. Эти страны до сих пор на 3-4 местах в списке главных импортеров в нашу страну. Объясняет «Бизнес ФМ» гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов. По его словам, сейчас ввозная пошлина от 9 до 11% для всех. Он отметил, что в Кабмине обсуждается повышение для недружественных стран до 35%.
19: Согласитесь, это как минимум нелогично и странно, что мы продолжаем отдавать ежегодно порядка 30 миллиардов рублей в экономику недружественных стран за мебель, которую полностью можем делать сами, в крайнем случае можем импортировать из других стран. Обсуждалась мера на правительственной комиссии у вице-премьера Новака до 35% поднять. Это позволит повысить уровень собирания в бюджет в качестве пошлин на мебель люкс-класса, если кто-то захочет себе все-таки итальянскую, к примеру, мебель. Чуть-чуть дороже этот человек заплатит. Возможность купить он не потеряет. Потеряет конкурентоспособность мебель эконом-сегмента вот из Европы, которую мы полностью вообще замещаем уже давным-давно.
16: Ассоциация предлагала эту пошлину еще год назад. Причем тогда звучали цифры в 50 и даже 60%. Сейчас Кабмин

0: Конечно, кто покупал, допустим, иностранную мебель, естественно, заплатит пошлину НДС и тому подобное. У него будет дороже стоить, чем наша. Покупатель отразится, если заплатил раньше 1 000 000 рублей, теперь будет платить 1 250 000 или 1 300 000.
1: Как сейчас в Россию вот такая мебель попадает?
0: Через Турцию, через Сербию все равно привозят. У нас тоже сейчас делают неплохо. С тех же материалов изготавливают. Те же люксовые материалы и люксовые мебели тоже самое в России делают. Жалко, что сейчас их стало мало, потому что невыгодно стало выпускать. Производительность, рентабельность, вот это все у нас получается дорого и не покупает, и в результате покупательная способность становится меньше. Многие мебельные фабрики закрылись на это, потому что с бытом стало трудно.
2: Не все участники рынка считают меру актуальной, указывая, главный конкурент скорее не Европа, а Китай. Проблема не в импорте, делится мнением гендиректор группы компании «Bauflex» Станислав Левочкин.
3: Не знаю, насколько нам это поможет. Как таковой поток мебели импортной минимальный, мне кажется. И не думаю, если они повысят пошлины, что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы сверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
2: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
4: Российская валюта укрепляется на фоне возобновления бюджетного правила. В среду рубль прибавил около процента к юаню, при этом мировые цены на нефть упали, утянув за собой российские фондовые индексы. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
5: Российский рынок акций вернулся к снижению, и по итогам среды потери по индексу Московской биржи составили 0,4%. Закрытие основной торговой сессии 2633 пункта. В основном продавали бумаги нефтегазовых компаний с учетом падения цен на нефть, с учетом падения цен на газ, хотя были растущие истории на фоне роста цен на драгоценные металлы. В лидерах роста оказались бумаги Полюса и Норильского никеля. Но и рубль сегодня вырос, причем вырос заметно. Доллар США вновь упал ниже 75 рублей, а китайский юань откатился на 11 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 95 копеек. Появилась информация от Минфина. Информацию, естественно, рынок ждал. И оказалось, что с 8 мая по 4 июня ведомство будет покупать, как ожидалось, валюту, но объемы покупки всего лишь 110 миллиардов 300 миллионов рублей. И если брать ежедневный объем операций, он составит 5 миллиардов 800 миллионов. Я напомню, что много было у рынка прогнозов относительно того, какими объемами будет оперировать Минфин, но не сводились они к 5-6 миллиардам, там все прогнозы были за 10 миллиардов в день. Но если учитывать теперь бюджетное правило и операции Банка России, то в целом Банк России будет покупать валюту, но лишь на 1 миллиард 180 миллионов рублей в день. В общем, крайне низкие объемы, и это вызвало некий ажиотаж даже вокруг российского рубля. Что касается цен на нефть, конечно, они упали, и смесь Brent даже падала ниже 100 долларов за баррель, но вернулась потом выше 100, и уже если рассматривать вечер среды, то торгуется в районе 102-101 доллара за баррель. Но здесь рынок увидел некоторые признаки деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. Во всяком случае, портал Axios со ссылкой на своих официальных лиц, но не названных американских официальных лиц, сообщил о том, что переговорщики из США считают, что приближаются они к соглашению с Ираном и даже говорили о каком-то меморандуме, о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Затем появились сообщения, что пакистанским посредникам передали черновик предварительного соглашения США и Ирана. Вроде все хорошо, но, с другой стороны, в противовес появились сообщения из самого Ирана, и председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Ризаи заявил, что сообщения Axios с положениями меморандума, которые якобы могут подписать Тегеран и Вашингтон, представляют собой список желаний США, нежели отражает реальность. Ну вот противоречивые заявления привели как раз к тому, что пока цены на нефть, если рассматривать смесь Brent, держатся выше 100 долларов за баррель.
4: Это был биржевой обозреватель бизнеса.

0: гостям Алексей Завьялов.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии, только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09, обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai, но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. ЕС жестоко ошибаются, если думают, что у них получится замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского ударить по Москве. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. МИД России настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявила также Захарова и подчеркнула, что предупреждение Минобороны России было сделано именно как ответ на заявление Зеленского. МИД указывает на неотвратимость нанесения вооруженными силами России ответного удара по Киеву в случае реализации террористических замыслов киевского режима. Американские военные открыли огонь в Оманском заливе по иранскому танкеру «Хасна», который следовал в порт Исламской Республики. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Американский истребитель, взлетевший с авианосца «Авраам Линкольн», выстрелами из пушки повредил рулевой механизм танкера. Премьер Израиля Бениамин Нетаньяху поручил армии быть готовой к любому сценарию, включая возобновление боевых действий против Ирана. Об этом сообщил источник РИА Новости. Нетаньяху провел переговоры с представителями администрации США в попытке прояснить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. «Газпромнефть» не ведет переговоров о продаже доли в сербской НИС другим компаниям, кроме венгерской «МОЛ», с которой она находится в активной стадии подготовки сделки по реализации своей доли. Об этом ТАСС сообщили в «Газпромнефти». Агентство Reuters сообщало, что недавно созданная сербская компания КФТ «Senator Treasury» предложила 2 миллиарда евро за совокупную долю «Газпрома» и «Газпромнефти» в нефтяной компании «НИС». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин с 8 мая возобновляет операции с валютой по бюджетному правилу. До 4 июня министерство будет ежедневно покупать валюту из золота на 5,8 миллиарда рублей. Это заметно меньше, чем ожидал рынок. Рубль отреагировал укреплением. Будет ли оно долгосрочным? Законопроект об аннулировании вида на жительство и РВП мигрантов могут принять в ближайшее время, речь о работающих в России менее 10 месяцев в течение года. По замыслу депутатов, новая мера должна усилить контроль за мигрантами, их занятостью и доходами. И спрос на ипотеку в России вырос за год на четверть. По данным Дом.РФ, всего в апреле было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. И ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки, обеспечивший более половины спроса. Почему тогда рано говорить о ее восстановлении? Подробности на Business FM.